0: Порою я мечтаю о небе голубом, там все прекрасно, знаю, никто не дышит злом.
1: Там птиц не обижают, не мучают котят, друг друга уважают, не плачут, не скорбят.
0: Так хочется скорее увидеть мне Христа, уж очень скоро, верю, исполнится мечта.

0: Живые страницы Библии. Мы поговорим о грехе, зле и страданиях. Но вначале мы послушаем рассказ, который называется «Ловушка».
1: Как-то раз охотник поставил в джунглях ловушку. Она была очень простой. Он взял пустой бочонок из-под масла и прорезал в нем отверстие. На дно бочонка положил камни, а сверху земляные орехи. Поставил его под большим деревом баобабом и спрятался в зарослях. Ждать пришлось совсем недолго. Громко болтая, так что их было слышно за 3 версты, на ветках баобаба появились обезьяны. Их привлек запах орехов. Самая любопытная из обезьян, Гуку, ловко спрыгнула с дерева и подошла к бочонку. Она начала трясти его, с умным видом заглядывала внутрь и даже засунула свой любопытный нос в отверстие.
2: Ах, запах! Запах-то какой!
1: Маленький обезьяне Умишка подсказывал ей.
2: Засунь лапу внутрь, и все орехи будут твои.
1: Гуку оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, быстро сунула лапу в бочонок. Набрав горсть орехов, она попыталась их вытащить. Но что это? Лапка не проходила через отверстие. И кроме того, Гуку было очень больно. Она заплакала. Охотник был очень опытным. Он точно знал, какой величины должно быть отверстие. Вдруг над зарослями показалась голова жирафа. Увидев обезьянку плачущую, он сказал:
3: «Оставь орехи, Гуку, иначе ты не сможешь освободиться!»
1: Но у обезьян не принято выпускать из лап добычу.
3: «Ты что, не понимаешь? Орехи мешают тебе! Оставь их!»
1: Вновь посоветовал мудрый жираф. А охотник с мешком и палкой в руках уже бежал к обезьянке. Гуку, увидев его, сильно испугалась, кинулась бежать, но лапу не разжимала. Бежать ей было трудно, ведь ей приходилось тащить тяжелый бочонок с камнями. Все обезьяны бросились в рассыпную и спрятались в высокой кроне баобаба.
3: «Глупая, оставь, наконец, орехи!»
1: — крикнул ей след жираф. Но Гуку ни за что на свете не хотела разжать лапу. Она так любила орехи. Охотник же был уже совсем близко. Он ударил обезьянку палкой по голове, пальцы ее разжались, орешки выпали, и лапка свободно прошла через отверстие. Но было уже поздно.
4: Может объяснить историю с Гуку и как называется эта ловушка?
5: Я знаю, как она называется. Грех.
4: Правильно. Тот, кто будет поступать как эта глупая обезьянка, обязательно попадет в ловушку. Из нее он не сможет освободиться и должен будет погибнуть. Мы уже знаем, что в Библии сказано: наказание за грех – смерть.
0: Грех вошел в мир через одного из ангелов Божиих, который возгордился своей силой и красотой и захотел стать как Бог. Это было давным-давно, когда еще не было людей. Потом, когда Бог создал людей, этот падший ангел, имя которому Сатана, дьявол, внушил первым людям ослушаться Бога. Он обещал им, что если они не послушаются Бога, то станут сами такими же мудрыми и сильными, как Бог. Но вместо этого непослушание стало первым грехом, разделяющим людей с их Творцом. Этот грех повлек за собой следующий. Так в мир вошел грех, а с ним и всякое зло. Теперь все люди наследуют греховную природу, греховный характер от своих предков. Грех охватывает всех людей и все творение.
5: Про грех понятно, но почему Бог допускает злые страдания?
4: Причина страданий заключается в том, что все люди грешники и что весь мир лежит во зле. Бог дал людям свободу выбора, и не его вина, что люди избрали зло. Бог создал всех, и ангелов, и людей свободными. Он дал им свободу выбора. Бог насильно никого не заставляет что-либо делать. Он желает быть окруженным, любящими и свободными существами. Бог дал нам возможность жить в Его свете, то есть исполнять Слово Божье.
6: Но Бог же может только Слово сказать, и не будет ни зла, ни страдания.
4: Конечно, может.
7: Почему же и для чего страдают люди?
4: Представьте себе, что Бог дал людям возможность жить во грехе, не испытывая его последствий. Как вы думаете, искали бы люди Бога?
5: Наверное, нет.
4: Правильно, не искали бы. Они бы не имели в нем нужды. Но тогда бы в вечности они оказались бы без Бога. А это самое страшное. Это ад. Поэтому Бог допускает зло и страдания, чтобы мы, видя последствия греха, искали Бога и, веруя в Него, имели дар вечной жизни.
0: Бог, зная, что сам человек не может сделать себя свободным от греха, решил и эту проблему. Он послал Иисуса Христа, своего единственного Сына, на землю, и Он взял на Себя все совершенные нами грехи. Всякий, теперь верующий в Него, становится чадом Божьим, Его сыном или дочерью.
4: Быть дитем Божьим или не быть, этот выбор остается за каждым из вас, наши маленькие дорогие друзья, как и для каждого человека. А теперь поблагодарим Бога за данную нам возможность быть детьми Его.
5: Дорогой Иисус, благодарим Тебя за Твой дар быть детьми Божьими. Помоги нам не огорчать Тебя. Аминь.
4: А сейчас выучим стих.
5: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12.
2: К нам на землю сошла благодать. Иисус приготовил обитель, чтобы нас на небо забрать. Тот, кто в мире Его прославляет, по Его наставлениям живет, Христа в сердце свое принимает, тот в обитель Его войдет. Дай Христу в твоем сердце родиться, сердце двери скорее распахни, и Иисус к тебе тихо стучится, поскорее Его впусти.

Крові душа моя Господа, і вся внутрішність моя святоє ім'я Його. Благослови душа моя Господа, і не забувай всіх благодіяний Його. Он прощает все беззаконие Твої, исцеляет все недуги Твої, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебе милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется потом орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается, не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его, как далеко восток от запада, так удалил от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь к боящимся Его, ибо Он знает состав наш и помнит, что мы перст. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет на нем ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милостив Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови душа моя Господа. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Ну что, справедливая ты наша?
4: Я хотела их помирить, а получилось, что осталась виноватой.
5: Хотела как лучше, а получилось как всегда.
4: Может, давайте во что-нибудь поиграем?
3: Что-то уже не хочется. К тому же я замерзла, а вы?
5: А пойдемте ко мне, в шашки поиграем.
4: Ладно, пойдем. Все равно настроение уже испорчено.

0: хрум-хрум, чок-чок-чок, як ніжний черв'ячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, як ніжний черв'ячок.
1: Что-то вы быстро с прогулки вернулись.
2: Да уж, нагулялись.
1: А почему лица такие кислые?
3: Да так, ничего особенного. Просто Мариша сует свой нос, куда ее не просят. Вот и все.
2: Я думаю, что ничего плохого она не сделала.
4: Вот сам рассуди, Гоша. Вышли мы во двор погулять. Слышим, кричит кто-то.
3: Смотрим, а там Аня с Алисой сидят на лавочке и о чем-то громко спорят. И нет, чтобы пройти мимо. Мариша подошла к ним и стала правду искать.
4: Еще немного, и они бы подрались. А поссорились из-за какой-то ерунды. Кто первый будет на скакалке прыгать?
3: Ну и чего ты добилась? Они-то помирились, а тебя прогнали. Сказали, чтобы ты не совала свой нос не в свои дела.
2: Они сказали, что вовсе не ссорились.
3: Ага, что Маришка только строит из себя такую правильную. А на самом деле просто хочет на их скакалке попрыгать.
2: Вот так и делай людям добро. Все, больше вообще к ним не подойду.
3: И правильно сделаешь. Тебе ведь постоянно больше всех надо. Стен газету рисовать, пожалуйста. В столовой дежурить некому. И туда бежишь. Мальчишки дерутся. И Мариша тут же. Всех мирит, всем помогает. Как будто кроме тебя никого вокруг нет.
2: Но если кому-то нужна помощь, почему же не помочь?
3: Но лично тебя-то никто не просит. Почему ты должна?
2: Ну я не знаю. Неужели я делаю что-то плохое?
1: Не сердись на них, Мариша. Добро делать нужно, хоть иногда люди не принимают его. Это хорошо, что тебе не безразличны чужие переживания. Хорошо, что ты думаешь не только о себе, но хочешь помогать другим. Я думаю, что самое плохое в человеке – это равнодушие.
2: А как это равнодушие?
1: Равнодушный человек может пройти мимо чужого горя. Ему все равно, что с тобой происходит. Чаще такие люди думают больше о себе, чем о других.
3: Мне рассказывал папа, что однажды он шел по улице и вдруг увидел, как два больших парня отбирают у мальчика мобильный телефон. Он подошел и сказал: «Не стыдно маленьких обижать». А они стали ругаться, мол, иди куда тебе нужно. А он взял мальчика за руку и проводил домой.
1: Это хорошо, что рядом оказался твой папа, и что ему было не все равно, отберут у мальчика телефон или нет. А ведь кто-то мог испугаться, что его могут побить, перейти на другую сторону и сделать вид, что он ничего не видит.
2: А я однажды гулял во дворе и увидел щенка, который мальчишки привязали к столбу. Ему, наверное, было очень больно. Веревка прижимала его шею. Он громко и жалобно скулил. Мне стало жаль щеночка, и я его отвязал.
1: Молодец, Илья. Вот видишь, а если бы в твоем сердце не было сострадания, возможно, щенок бы погиб.
4: А помните, однажды мы шли домой из школы и увидели, как мальчишки подожгли сухую траву. Огонь стал распространяться очень быстро. Неподалеку стояли машины. Мы испугались, что огонь может дойти до них, и стали тушить пламя. Из-за дыма было нечем дышать. Но все же мы потушили огонь, и ничего плохого не произошло.
1: Играть с огнем – дело опасное. Если вы видите, что что-то где-то загорелось, или чувствуете запах газа у вас в подъезде, срочно сообщите об этом кому-то из взрослых.
3: А еще недавно в метро я видела дяденьку, который лежал прямо на полу. Я думала, что ему плохо, но подружка сказала мне, что он пьяный, и мы пошли дальше. А я потом долго думала: может, ему просто стало плохо, и он упал?
1: Многие теряют человеческий образ из-за спиртного. Люди, как правило, с презрением относятся к тем, кто пьян и кто уже не может удержаться на ногах. Но как часто, думая, что человек пьяный, вы проходите мимо тех, кому стало плохо, кто потерял сознание или с ним случился сердечный приступ. Нужно быть очень внимательными к людям, которые окружают вас. Помогайте людям, если вы можете это сделать.
2: Мы должны помогать всем-всем.
1: Примерно такой вопрос задали однажды Иисусу. Один учитель закона спросил Иисуса: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить».
3: Значит, чтобы жить вечно, нужно любить Бога и любить ближнего?
2: А кто такой ближний?
1: Именно это и спросил Иисуса тот человек. Тогда Иисус рассказал ему такую притчу. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Вскоре один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо.
4: Священник? Это тот человек, который служит Богу? Наверное, он очень торопился в храм.
2: А может, он просто не увидел этого человека?
3: Думаю, он просто не захотел подойти к нему.
1: Возможно, он был очень занят, а скорее в его сердце не было сострадания к этому несчастному. Так вот, чуть позже левит подошел к тому месту, посмотрел на раненого и прошел мимо.
2: А левит это кто такой?
1: Левит это тоже человек, который служит в храме. Он поет и этим прославляет Бога.
4: Что же, он тоже оставил этого беднягу умирать на дороге?
1: Да, он тоже не позаботился о нем. И вот самарянин, проезжая мимо, увидев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем.
2: Какой хороший человек! А кто такой самарянин?
1: Этот человек был житель Самарии. Дело все в том, что в то время жители Иерусалима и жители Самарии не общались. Иудеи не любили самарян, считая их идолопоклонниками. Они даже не имели права входить в иудейский храм. Вот такой самарянин нашел на дороге побитого иудея и оказал ему помощь.
3: А священники левит, которые вроде бы верили в Бога и служили ему, бросили человека в беде.
1: Вероятно, эта вера была показной. Но самарянин не только отвез этого человека в гостиницу. На следующий день, отъезжая, он вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе».
4: Молодец! А ведь если бы этот самарянин не помог бедному человеку, то он бы мог умереть.
1: Совершенно верно. Дело в том, что веру в Бога можно подтвердить только любя своих ближних и оказывая им помощь. Этот самарянин не ждал похвалы от людей. Он не надеялся на какое-то вознаграждение. Просто он не был равнодушным. Ему была не безразлична беда другого человека. Вот и вы, поступайте так же.
2: Но ведь всем невозможно помочь, хотя очень хочется.
1: Тогда молитесь о тех, кто нуждается в помощи.
3: Я даже стихотворение об этом знаю. Хотите, расскажу?
4: Расскажи.
3: Много на свете есть бедных, голодных, взрослые, дети в различных народах. Много несчастных и много коллег. Боже прекрасный, ты знаешь их всех. О, накорми их и дай им надежду. Будь им защитой, будь им и надеждой. Пищу духовную тоже им дай, чтоб через кровь твою виден был рай.
1: И это правильно. Бог может помочь тем, кому вы не сможете. Главное, чтобы в сердце не поселилось равнодушие. Чтобы вы всегда были готовы послужить Богу, ведь вера без дел мертва, учит Библия.
4: Я многое сегодня поняла. Спасибо, Гоша, за рассказ.
1: Пожалуйста, приходите к нам еще.
3: Пока, Илья. Нам пора домой.
2: До свидания.

0: «Ой, девочки, я умираю! Я знаю, что просто умру!» — повторяла Белла в истерическом смехе. Она напрасно делала вид, что старается успокоиться, прикрываясь красивым носовым платком с кружевами. «В чем дело? Расскажи нам! Мы тоже хотим посмеяться!» «Ну, как вам сказать?» — наконец проговорила она. «У нас новая ученица! Неимоверно странное существо, которое вам когда-либо приходилось видеть!» Я как раз была в кабинете директора, когда она прибыла. Она приехала на почтовых лошадях. У нее была пародия старомодного плетеного сундука, который был не больше простого ящика. В кабинет директора она вошла с забавной маленькой корзинкой в руке и села, словно собиралась там оставаться навечно.
1: «Это вы, мадам Газен?» – спросила она.
2: «Да»,
1: – ответила директриса. «Это мое имя».
2: «Я приехала, чтобы один год поучиться в вашей школе».
0: Затем она вытащила из корзинки носовой платок и стала разматывать его. В нем оказался кошелек. Она вытащила из него $250 и, подав их в руку директрисы, сказала:
2: «Я думаю, что это необходимая сумма. Пожалуйста, дайте мне чек на нее».
0: Вы никогда не видели директрису такой удивленной. С минуту она даже не знала, что сказать. Затем она выписала ей чек, задала несколько вопросов и отвела в комнату номер 10. И вот она сейчас там.
1: «Ну и что такого в этом смешного?»
0: «Как что? У нее рыжие волосы, заправленные в черную сетку. И выглядит она как страшилище. На ней коричневое шерстяное платье, без единой оборки, никакой отделки. И самая потрепанная шаль, не говоря уже о шляпке. Вы тоже будете смеяться, когда увидите ее».
1: В семье Белла была единственным ребенком. Ее богатый отец находил удовольствие в том, чтобы исполнять ее малейшие капризы. Кроме того, она была очень элегантно одета. У нее всегда было достаточно денег на карманные расходы. Будучи щедрой и полной жизни и веселья, она была признанным лидером среди своих сверстниц. Когда прозвенел звонок к чаю, новенькую привели в столовую и представили одноклассницам, как Феню. Она сменила свое коричневое шерстяное платье на простое ситцевое с белой каемочкой по горловине. Она действительно выглядела довольно странно, с ее маленьким худым веснушчатым лицом и рыжими волосами, зачесанными назад. Их скрывала, насколько это было возможно, большая черная сетка. Если бы не присутствие директрисы, ее первый прием был бы чрезвычайно неприятным. Она была застенчивой и неуклюжей, и, по-видимому, чувствовала себя явно неловко среди стольких незнакомцев. Как только она смогла, она поспешила в уединение своей комнаты. На следующий день после экзаменов ее определили в другой класс. К удивлению всех, она намного опережала других девочек своего возраста. Это не вызвало уважения одноклассниц, как этого следовало ожидать. Напротив, Белла и ее близкие подруги были весьма возмущены этим и сразу же начали тайные мелочные подвохи, всякий раз, когда это можно было сделать безопасно. От этого девочка чувствовала себя ужасно, хотя делала вид, что ничего не замечала. Прошло несколько недель. На всех уроках она отвечала прекрасно. Она не жаловалась на пренебрежение и насмешки своих одноклассниц, но держалась от них подальше, насколько это было возможно. Ее худенькое личико стало бледнее, а вокруг глаз появились темные круги. Внимательный друг заметил бы, что все это жестоко отражается на ее юной жизни. Однажды, казалось, сам дух зла вырвался на свободу и овладел девочками. Директрисы не было, а другие учителя были заняты в других классах. Феня была на прогулке и, возвращаясь, была уже у двери своей комнаты. Неожиданно 10 или даже больше девочек, взявшись за руки, окружили ее, и она оказалась их пленницей. Она жалостливо взмолилась, чтобы ее отпустили, но они только еще больше стали смеяться. Они ходили и ходили вокруг нее, напевая то, что придумала Белла. Это были жестокие, неприятные, оскорбительные слова. Мгновение она стояла бледная и неподвижная. Потом с пронзительным криком прорвалась через кольцо своих недоброжелателей, вбежала в свою комнату и быстро заперла дверь. Сквозь дикие звуки смеха девушки услышали странный стон и тяжелое падение.
0: «Мне кажется, она потеряла сознание», — сказала Белла.
2: «Что делать?» —
1: спросила другая. Какое-то мгновение они стояли совершенно серьезные. Затем одна из них бросилась за учительницей и сказала ей, что Феня потеряла сознание в своей комнате и что дверь заперта. Учительница приказала принести и поставить к окну длинную лестницу. Затем послала работника посмотреть, правда ли это. К счастью, окно было открытым, и через несколько минут он открыл дверь изнутри. Девочки испуганно сбились в кучу, а учительница подняла девочку и положила на кровать. У нее был сильный приступ конвульсий. Послали за доктором, но когда спазмы прекратились, появились тревожные симптомы. Он сказал, что по всем признакам у нее серьезное воспаление мозга. Невозможно передать стыд, сожаление и угрызение совести девочек. Они не осмеливались признаться в своей жестокости, но бродили у комнаты больной, предлагая свои услуги. Напрасно они старались каким-то образом искупить свою вину. Их присутствие только усиливало агонию больной, и их всех отослали прочь. Проходили дни за днями, но юная страдалица находилась в жестоком бреду. Среди всего бреда с ее уст не сорвалось ни одного слова жалобы на жестокое обращение. Маленький сундучок тщательно обследовали, чтобы найти каких-нибудь ее друзей, но там не было ничего, кроме самого скудного запаса простой одежды. Каждый день приходил доктор. Он был молчалив и встревожен, и, наконец, наступил кризис. В течение многих часов девочка лежала как мертвая. Ничто не должно было нарушить тишину, чтобы не потревожить страдалицу. Наблюдатели с тревогой ожидали, будет ли она жить или умрет. Наконец, она открыла глаза, и напряженное ожидание рассеялось. Доктор заверил, что при тщательном уходе она скоро поправится и снова будет здорова. Но выздоровление проходило очень медленно. Ее бывшие мучительницы не осмеливались пока проявить истинного мужества, чтобы признаться в том, что они сделали. Они ежедневно присылали маленькие букетики ароматных цветов и множество деликатесов, чтобы соблазнить ее возвращающийся аппетит. Глаза ее загорались от удивления и удовольствия при виде этих маленьких знаков внимания. Однажды, когда директриса присела у ее кровати, Феня показалась ей намного крепче. Она решилась спросить девочку о ее друзьях.
2: «У меня нет друзей, мадам, только кузен Джон, у которого большая семья, но он никогда не заботился обо мне. Моя мама умерла, когда я только родилась. У меня была мачеха, но через 5 лет умер и папа. С тех пор я забочусь о себе сама».
1: «И тебе сейчас только 15?»
2: «Да, мэм».
1: «Где ты взяла деньги, чтобы заплатить за год обучения и проживания здесь?»
2: «Я их заработала, мадам, каждый цент. Как только я была достаточно большой, я пошла работать на фабрику и вначале зарабатывала $2 в неделю. Потом я стала зарабатывать $3,5 в неделю. Я работала с вечера до утра».
1: «Бедное дитя».
2: «О, нет, мэм, я рада была это делать».
1: «Но как тебе удавалось так хорошо учиться?»
2: «Я переплетала книги на станке, и там я могла иногда прочесть 1 или 2 предложения. Мастер не возражал, потому что я всегда выполняла свою работу хорошо. Понимаете, мадам, я хочу быть учительницей. Здесь я могу научиться гораздо лучше, чем в любом другом месте, поэтому я так и работала».
1: «А что ты планируешь делать на каникулах?»
2: «Я должна вернуться на фабрику и заработать достаточно денег, чтобы купить теплую одежду на зиму. Теперь вы понимаете, мадам, почему я не могу позволить себе одеваться лучше».
1: Сердце директрисы было переполнено. Она наклонилась к бледному, худенькому личику и благоговейно поцеловала его. В этот вечер, когда девочки собрались в церкви для служения, она рассказала историю Фени. В помещении не было ни одних сухих глаз. Как только директриса закончила, Белла вскочила со слезами, струящимися по щекам, и сказала:
2: «О, мадам, мы были ужасно жестокими и безжалостными к этой бедной девочке. Мы с самого начала смеялись над ней, и она бы не заболела, если бы мы не замучили ее почти до смерти. Я была зачинщицей всего. Я увлекла всех других, и мы ужасно страдали все эти недели, боясь, что она умрет. Можете исключить меня из школы или наказать меня любым другим способом, потому что я достойна этого. Я на коленях пойду к ней и буду просить у нее прощения сразу, как только вы позволите мне ее увидеть».
1: «Дитя мое, я просто поражена. Я едва ли могу поверить, что кто-то из моих учениц будет издеваться над человеком за то, что он, к несчастью, оказался простым и бедным. Но ты благородно призналась, и я с радостью прощаю тебя. Я уверена, что она сделает это точно так же, когда узнает, что ты искренне раскаиваешься в своей жестокости». Постепенно, по мере того, как она могла это выносить, девочки одна за другой шли к Фени и умоляли ее о прощении, которое было свободно даровано. Она сказала:
2: «Я нисколько не удивляюсь, что вы надо мной смеялись. Я знаю, что я бедно одета и ужасно некрасивая. Я бы давно выдернула каждый волосок из своей головы, только я знала, что он вырастет таким же красным, как и раньше. Но, ох, если бы я чувствовала, что у меня есть хотя бы один друг среди вас всех, я могла бы вынести это. Но сознание одиночества просто разбило мне сердце, когда вы все сговорились против меня». После этого она стала быстро поправляться. В одно прекрасное утро доктор сказал, что она может один час побыть с девушками в гостиной, за час до чая. В последнее время девочки много шептались между собой и торопливо бегали туда-сюда, о чем Феня совершенно не подозревала. В назначенное время директриса сама пошла, чтобы проводить ее. Поддерживаемая крепкой рукой, девушка медленно шла вдоль длинного коридора, а затем вниз по лестнице. «Милая моя, девушки приготовили для тебя небольшой сюрприз, чтобы сделать этот час, насколько возможно, приятным». Она открыла дверь и усадила Феню в кресло. Улыбающиеся девушки вереницей вошли в комнату. Они пели красивую приветственную песню. Приблизившись, Белла возложила на голову Фени красивый веночек из цветов и сказала: «Дорогая Феня, сегодня мы объявляем тебя королевой дня, сознавая, насколько ты выше нас стоишь в глазах нашего Господа. Ведь Он смотрит не на внешность, а на сердце. Ты преподала нам урок, который мы никогда не забудем. Мы просим тебя принять знак нашей искренней любви и покаяния за то, что мы так относились к тебе в прошлом. Его ты найдешь в своей комнате, когда вернешься».
1: Глаза Фени были полные слез. Она старалась что-то сказать в ответ, но директриса сказала за нее. После следующей песни они последовали за своей новой королевой в столовую, где в ее честь был приготовлен самый изысканный пир. Фени была очень счастлива, видя все внимание, но необычное волнение забрало у нее все силы. Директриса сказала, что сегодня она не должна видеть подарок девочек. Первое, что она увидела на следующее утро, был красивый большой сундук, на котором лежала открытка. «Для мисс Фени от ее учительницы и школьных друзей. Теперь ты не одинока». Открыв его, она увидела, что он был набит новыми, аккуратно сложенными вещами. У нее не было времени посмотреть их до тех пор, пока не закончится завтрак. Тогда они оставили ее наедине с ее чудесными подарками. Там были красивые платья и сумочки, прекрасный новый зонтик, перчатки и ленты, манжеты и воротнички. Все было в изобилии, все, что может понадобиться юной школьнице. Каждая из 210 учениц выбрала и отдала самое лучшее, чтобы дополнить наряд для ранее презираемой школьницы. На дне была папка со всеми письменными принадлежностями, альбом с фотографиями всех девочек и красивый кошелек, в котором лежало $5. На записке было написано рукой директрисы: «Дорогое мое дитя, это чек на расходы за все время, на которое ты решишься оставаться в нашей школе. Это я дарю тебе как искреннее доказательство моей любви и уважения. Жанет Газен». В обеденное время они обнаружили ее сидящей на полу с разложенными вокруг нее новыми драгоценностями, плачущей, как ребенок. Но это пошло ей на пользу. Скоро она снова была в состоянии заниматься, и все к ней относились с любовью и вниманием. Ее волосы все вылезли, и голова девочки оставалась совершенно лысой. Несколько месяцев она вынуждена была носить странную шапку, похожую на парик. Когда наступили долгие каникулы, Белла пригласила ее в свой красивый дом на реке Хадсон. Впервые в жизни Феня была окружена красотой и роскошью. К ней относились как к любимой и уважаемой гостье. Прошло не так уж много времени, когда ненавистный парик был отброшен в сторону, а голова Фени покрылась густыми темно-каштановыми кудрями, которые и впрямь были как венец славы и делали ее лицо весьма привлекательным. Нежная, любящая и всеми любимая, Феня оставалась в школе до тех пор, пока окончила школу с отличием. Директриса предложила ей должность старшей учительницы с весьма щедрой зарплатой, которую она с благодарностью приняла. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу».

радости видишь привет, или слеза застилает весь свет. Что бы там ни случилось, иди, самый лучший твой день впереди. Пусть до смерти, пусть в душе поселяется грусть от разлук и предательства, пусть от боли заноет в груди, самый лучший твой день впереди. Пусть друзья клевету разнесут, и людской ополчается суд. Не остынет чудовищной лжи, самый лучший твой день впереди. Если вдруг подступила беда, все пройдет, это не навсегда. В небеса посмотри и живи, самый лучший твой день впереди. Пусть до смерти единственный шаг, и любви угасает маяк. Каждый миг этой жизни следи, самый лучший твой день впереди. Твоя жизнь под заботой Творца, его око с тобой навсегда. Как прекрасно вокруг, посмотри, самый лучший твой день впереди. Аминь.

Сегодня над городом чайки летали, а буря на море они возвещали. Деревья, качаясь, скрипели, стонали, и туч почерневших нависшие стаи, как кони стальные, по небу бежали. И я с восхищением на чаек глядела, какое свершают великое дело. Летая над городом громко и смело, кричат они: «Море уже почернело, спешите укрыться за бурья пределом». О, дети Господни, и вы, как те чайки, кричите, будите, зовите, вещайте, о бедах грядущих напоминайте. Мир слеп, люди глухи, а вы исцеляйте, любите, терпите, молитесь, прощайте.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Иришка, привет, заходи.
3: Привет, Илья.
2: Ты почему одна? Где Мариша?
3: А, мы с ней поссорились.
2: Что случилось на этот раз?
3: Понимаешь, я ей не дала списать контрольную. Вот она и обиделась. Самой нужно готовиться, правильно?
2: Ну да, списывать нехорошо. Вы хотели принести какой-то диск посмотреть? Принесла?
3: Конечно.
2: Сейчас посмотрим или Маришку подождем?
3: Не хочу я ее ждать. Вообще, разговаривать с ней не хочу.
2: Ну ладно, тогда давай смотреть.
3: Слушай, Илья, если это Мариша, скажи, что меня здесь нет. Она может догадаться, что я к тебе пошла. Мы ведь вместе идти собирались, пока не поссорились. Не хочу, чтобы она приходила.
2: Ну ладно, скажу. Привет, Мариша. Да так, киношку смотрю. Ириша? Нет, не заходила. Пока.
3: Ладно, давай дальше смотреть.
2: Давай.
3: И кто это, интересно? Может, родители?
2: Родители своим ключом дверь открывают.
3: Значит, это Мариша. Может, не будем ей открывать?
2: Как это не будем? Она ведь знает, что я дома.
3: Тогда открой и придумай что-нибудь, чтобы она долго тут не задерживалась.
2: Но я ведь сказал, что тебя здесь нет.
3: А я спрячусь. Куда бы мне спрятаться? А, вот, давай за этим креслом.
2: Ладно, я пошел открывать.
4: Привет, Илья.
2: Привет.
4: Ты сказал, что киношку смотришь, и я решила зайти к тебе, а то дома скучно.
2: А я уже все посмотрел.
4: Давай еще что-нибудь посмотрим.
2: А у меня телек перегрелся уже. Плохо показывает.
4: Тогда давай поиграем во что-нибудь.
2: Поиграем? Что-то мне не хочется играть. И вообще гулять собирался.
4: Хорошо, пойдем погуляем.
2: Нет, я спать собирался.
4: Спать? Илья, какой-то ты сегодня странный. Не заболел ли случайно? Думаю, гулять тебе нельзя. Я с тобой тут побуду, пока твои родители придут. А то кажется, у тебя жар.
2: Да нет мне никакого жара.
4: О, что я вижу? Мы же этот диск хотели тебе принести и вместе посмотреть, откуда он у тебя.
2: А, диск! И правда, откуда он у меня? Наверное, мне его папа купил.
4: Ведь еще сегодня утром его у тебя не было. И ты говорил, что хотел смотреть фильм.
2: Да, но папа пришел и принес его недавно.
4: Да, и где же твой папа сейчас?
2: Папа? На работу ушел, наверное. Ну что все обо мне? А где Иришка? Что-то я давно ее не видел.
4: Иришка, не знаю, ушла куда-то. А вообще мы с ней поссорились.
2: И что случилось?
4: Понимаешь, у нас была контрольная по математике. А Ариша не подготовилась и стала просить, чтобы я ей дала списать. А я не дала. Нужно своей головой думать, ведь правильно?
2: Ну да, правильно, конечно.
4: Вот она и обиделась, а потом ушла куда-то. А кто это?
2: Не знаю, может, кошка чихнула?
4: Разве у вас в доме есть кошка? По-моему, кто-то чихнул за этим креслом.
5: Ириша, а что ты тут делаешь?
3: Это уже не важно. Так кто кому не дал списать, а? Обманщица.
4: Это я-то обманщица? А кто за креслом прячется и послушивает?
2: Ну дела.
4: Илья, но ты же сказал, что Ириша к тебе не заходила.
2: Это она меня заставила сказать неправду.
4: Значит, вы оба обманщики. Значит, диск Ириша принесла. И вы его без меня смотрели.
3: Да, диск принесла я.
4: Илья, от тебя я такого не ожидала.
2: Мариша, я не собирался обманывать. Просто когда ты звонила, Ириша сказала, что ее нет. А тут ты пришла. Что мне нужно было говорить?
4: Кошка, значит, у тебя чихает. Гулять, значит, ты собираешься.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Что тут за шум такой? Что вы кричите?
2: Гоша, они обманщики. Илья меня обманул 5 раз.
4: Я не виноват, это меня Ириша просила.
7: Я тебя просила сказать только по телефону, что я не заходила, а потом я уже ничего тебя не просила.
4: И что мне нужно было говорить потом?
7: Можно подумать, ты сама не обманщица. Ты зачем сказала, что я у тебя списать хотела? Это ты ничего не знаешь, а только и подсматриваешь в чужие тетрадки.
2: Что? Что ты сказала?
3: Хватит ссориться. Как вам не стыдно? Я все слышал. Давайте успокоимся и обсудим все спокойно. Все вы наломали дров немало.
7: Я ничего такого не сказала.
3: А я думаю, что ты и заварила всю эту кашу. Зачем ты попросила Илье сказать Марише по телефону, что тебя здесь нет?
7: И что тут такого? Я всегда так делаю, когда мне говорить не хочется.
3: Но разве это хорошо? Ириша, ты обманула Маришу и заставила обманывать Илью. Когда ты спряталась от Мариши, ты солгала еще раз, и вновь Илье пришлось выкручиваться.
4: Вот видишь, Иришка, это ты во всем виновата.
3: Подожди, не торопись. Кто на самом деле кому списать не дал? Кто не подготовился к контрольной работе?
4: А ей что, жалко дать списать?
3: Списать можно, только знания от этого не прибавится. Нужно готовиться, а не пользоваться чужим трудом. Илья, а ты что же?
2: А что, я ничего. Я вообще жертва обстоятельств. Это все Ириша.
3: А вот на Иришу все валить не нужно. Смотри, ты согласился солгать 1 раз и попался. Затем пришлось врать 5. Затем снова и снова. А потом ты уже запутался так, что выбраться было невозможно.
2: Это правда. Я вообще не собирался никого обманывать. Ну, уже начал, пришлось выкручиваться.
3: Знаете, ребята, не бывает лжи маленькой или большой. Ложь – это грех. Он запутывает в свои сети, и выбраться оттуда иногда практически невозможно. Вы когда-нибудь видели, как паук ткет свою паутину?
4: Я видела, она такая тоненькая, как сеточка.
7: А я видела паутину в лесу. Она была похожа на кружево. И как это у паучков получается?
2: А я боюсь пауков. Они такие страшные, кажется, что вот-вот укусят.
3: Людям не стоит бояться пауков. Во всяком случае, в наших районах нет пауков, которые угрожают жизни человека. А вот мухам, бабочкам, разным жучкам попадать в эти сети очень опасно.
7: Нам рассказывали в школе, что если муха попадает в паутину, она запутывается.
4: Да, и чем больше она пытается освободиться, тем сильнее запутается в паутину.
3: А паук тут как тут. И вот несчастная мушка становится для него хорошим обедом. Так же бывает и с грехом. Людям кажется, что ничего плохого они не делают. Сказать неправду, что тут страшного? Но, как правило, грех тянет за собой еще один и еще. Это сети, в которые дьявол запутывает людей.
2: Ну как быть, если тебя просят сказать неправду?
3: Думаю, что этого никогда не стоит делать.
2: А если после этого не будут с тобой дружить? Скажешь, что ты трус.
3: Объясни своему товарищу, что ты не можешь врать, потому что это плохо, это грех. А если ты грешишь, то причиняешь этим боль самому Богу.
4: Значит, Богу доставляет это боль?
3: В Библии написаны слова Бога, которые Он говорил своему народу. Не лгите и не обманывайте друг друга. Бог ненавидит ложь и сам всегда говорит только правду. В Новом Завете записана одна история. Послушайте ее, и вы поймете, как Бог относится ко лжи.
2: Давайте откроем Библию.
8: Это было в те времена, когда апостолы ходили по всем городам и селениям, проповедовали Слово Божье. Люди каялись, крестились, возникали новые церкви. Верующие продавали все свое богатство, дома и жили вместе, одной семьей, и никто уже ни в чем не нуждался. И вот один муж, которого звали Анания, с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенную продажи не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен. и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
9: Вот что произошло с Ананией и Сапфирой. Если бы сейчас люди умирали за то, что они обманывают, наверное, на земле уже и людей бы не осталось.
10: Любой, даже маленький грех противен Богу. И если вы не сознаетесь в этом грехе, не сожалеете о том, что вы сделали. Это потянет за собой еще и другие грехи, и потом вы запутаетесь в них, как муха в паутине. А такой человек — добыча для дьявола.
7: Я все поняла. Я не должна была тебя обманывать. И ты, Илья, прости за то, что заставила тебя говорить неправду.
2: Я сам был неправ. Простите меня. И я больше не буду списывать. Постараюсь учить сама.
7: А если нужно будет помочь, то только скажи, я помогу.
2: Спасибо, Ириша. Ну так что, мы будем фильм смотреть?
7: Да, давайте смотреть.
4: Тот фильм, который тебе папа купил?
2: Нет, мне его Ириша принесла.
4: Вот так-то лучше.

0: Дорогие друзья, в Библии написано: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Мы можем сказать неправду или подумать о ком-то плохо в надежде, что этого никто не узнает. Но Бог видит ваши дела, слова и мысли. Если вы согрешили, скажите об этом Богу и не запутывайтесь в неправде, как муха в сети паука.
1: А наша программа подошла к концу. Мы будем рады, если вы нам напишите.
2: Наш адрес: город Санкт-Петербург, 194-214,
1: абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

0: Есть вода живая, как кристалл, чиста. Пей же с наслаждением, всякая душа.
1: Это Слово Божие, неземной бальзам, утоляет жажду гибнущим сердцам.
2: Слово благодати даром Бог дает, дорогой источник для спасенных бьет.
3: Пейте, прославляя Господа небес, в слове искупления нам отрада есть.
4: Слово в мир явилось, от Отца сошло, вечное спасение людям принесло.
5: Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, при них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля.

0: Возвратившись из пионерского лагеря, 13-летний Сергей узнал, что его старшая сестра Дина уверовала в Бога. Теперь в их доме появилась Библия. Большая книга в кожаном переплете. Отец не скрывал своей неприязни к новым взглядам дочери, бывшей комсомолки и активистки школы, и всячески старался переубедить ее. Но вскоре он сам заинтересовался книгой, которой так увлечена была Дина. Отец мог читать ее до полуночи. Его густые брови при этом то соединялись на переносице, то медленно ползли вверх. Иногда он глубоко вздыхал и, закрыв глаза, о чем-то думал. Дети заметили, что эту книгу начала читать и мама. Кроткая по природе, она стала еще молчаливей, и какая-то тень грусти легла на ее всегда доброе лицо. Как-то раз Сергей тоже решил почитать Библию, но, полистав ее, тут же захлопнул. «Что они в ней нашли? Ни одной картинки нет! И написано, будто не по-русски. Мне такие книги не нравятся».
1: «Я тоже такие не люблю», — поддержал его Миша. «Нет ничего интересного, сплошные имена».
2: «А может, взрослым интересно?» — предположила Валя.
0: «Папа никогда плохие книги не читает», — вставила Клара. «Не зря же его все уважают». Однако сам отец вскоре пришел к выводу, что его авторитет и достоинства, которыми он так гордился, перед Богом ничего не значат. Читая Библию, он увидел себя погибшим грешником. Дина часто звала родных на собрание. Наконец, после долгих рассуждений, родители решили пойти в молитвенный дом. Там они и покаялись. Сначала отец, а потом и мать. Отец сильно изменился, стал добрым и спокойным. От прежней суровости не осталось и следа. Теперь он собирал по вечерам всю семью и читал вслух Священное Писание. Все слушали с интересом. Только Миша и Сергей зевали от скуки и под любым предлогом старались куда-нибудь уйти. Ходить на собрание они категорически отказывались. Мысленно Сергей пытался оправдать свою непокорность. «Почему я должен туда идти? Там одни старики. Все бьют лбом о пол, целуют иконы, чаши разносят какие-то, да и деваются они во все черное». Валя с Кларой после каждого собрания вдохновенно делились впечатлениями и звали с собой Мишу и Сергея. «Миша, ты просто не представляешь, как там красиво поют!» – рассказывала Валя.
1: «Не надо меня уговаривать!» – сердито отмахивался он.
0: Как-то в воскресенье вечером Клара робко вошла в комнату ребят и взволнованно сказала. «Миша, прости меня за то, что я ссорилась с тобой и часто была несправедлива к тебе».
1: «С чего это вдруг?»
0: «Я сегодня на собрании покаялась и хочу с тобой помириться», – продолжала она. «Сережа, ты тоже прости меня».
1: «Ты мне ничего плохого не сделала», – пожал плечами Сергей.
0: Спустя несколько недель покаялась Валя и тоже попросила у братьев прощения.
1: «Что с ними творится?» – удивлялся Миша. «Скоро и нас туда затянут.
0: Давай поклянемся и все».
1: «Что?» – не понял Сергей.
0: «Полезли на чердак. Там все объясню», – скомандовал Миша. «Да поживее, чтоб никто не увидел». Вскарабкавшись по скрипучей лестнице вверх, братья сели друг против друга.
3: «Ты хочешь ходить на эти собрания?» – строго спросил Миша.
1: «Нет».
0: «Я тоже не собираюсь. А чтобы это было твердо, давай поклянемся».
1: «Как?»
0: «Очень просто. Повторяй. Я никогда в жизни не пойду на собрание», – делая на каждом слове ударение, в полголоса произнес Миша.
1: «Я никогда в жизни не пойду на собрание!»
0: – эхом отозвался Сергей.
3: «А теперь смотри, Серега, не вздумай нарушить клятву!»
0: Каждое утро Сергей и Миша выгоняли коров на пастбище, расположенное у самого леса. Часто к ним присоединялись соседские мальчики-пастухи. Тогда на пастбище становилось весело. Они играли в футбол или просто лежали на траве. Так было и сегодня. Утомившись от игры, ребята растянулись на траве.
1: «Илья, расскажи что-нибудь интересное!» – попросил кто-то, обращаясь к высокому мальчику. «Про вызывание мертвых!» – уточнил Миша, приподнявшись на локте.
2: «Рассказывать не то!» – отказался Илья. «Вот если бы по-настоящему вызвать кого-нибудь и поговорить, это интересно!»
4: «А что, давай!»
0: На него выжидающе смотрели 5 пар любопытных глаз.
2: «Днем это не получится!»
3: «Приходите вечером к нам!» – тут же пригласил Миша.
5: «А папа?» – округлив от страха глаза, вскочил Сергей.
2: «Сегодня у них собрание. Вечером никого дома не будет. Приходите часиком 8:00».
5: «Братцы, а коров-то наших нет?» – спохватился Сергей.
0: Никто не заметил, как коровы разбрелись по переселкам. Ребята кинулись разыскивать их. Пригнав скотину, мальчики собрались в круг, но разговор не клеился, и они решили поиграть в мяч.
5: «А где он?» –
0: оглянулся Миша кругом.
2: «Там остался!» – махнул Илья.
0: Миша пошел за мячом, но скоро вернулся ни с чем.
4: «Его там нет!»
5: «Как нет?»
0: – удивились ребята.
4: «Да так, нету и все!»
5: «Иди ты!»
0: – послал он брата. Сергей нехотя пошел на то место, где они играли час назад. Он несколько раз обошел поляну вдоль и поперек, но мяча не было.
5: «Странно, странно!» – без конца повторял Сергей. «Куда же он делся?»
0: Очень жалко было Сергею новый кожаный мяч, который недавно подарил им отец, который так трудно было достать.
5: «А что, если помолиться?» –
0: мелькнула вдруг мысль.
5: «Попросить, чтобы Бог помог найти мяч».
0: Но Сергей тут же остановил себя.
5: «Да ну, глупости!»
0: Однако эта мысль не отпускала. Пересилив себя, Сергей с опаской огляделся по сторонам, сложил руки, закрыл глаза и дрожащим от волнения голосом произнес.
5: «Боже, если ты есть, помоги мне найти мяч!»
0: Сергей не знал, что еще говорить. Он немного постоял, открыл глаза и посмотрел по сторонам. Мяча не было, и он медленно зашагал вдоль леса к ребятам. Вдруг под большим кустом он увидел мяч.
5: «Вот он!» – ёкнуло сердце. «Я же здесь смотрел! Как можно было его не видеть?»
0: Сергей поднял мяч и крепко прижал его к себе.
5: «Значит, Бог все-таки есть! Зря я спорил с Диной! Наверное, она права!»
0: Сергей не торопился уходить.
5: «Поблагодари Бога! Он ответил тебе!»
0: Словно кто-то напомнил ему.
5: «Как благодарить? Человеку я бы сказал спасибо, а Богу как?»
0: Запротестовал он и побежал к ребятам. Сергей старался скрыть свои чувства и небрежно бросил мяч на траву.
2: «Искать не умеешь!»
0: Гордо посмотрел он на брата и сел рядом. Ребята все так же увлеченно говорили о гаданиях, ворожбе и вызывании мертвых. Однако Сергея это уже не интересовало.
5: «А что, если Бог все-таки есть?» – думал он. «Значит, Он видит меня, знает все, что я делаю, чем занимаюсь. Может, все-таки сходить на собрание?»
0: Но тут же вспомнилась клятва, и Сергей тревожно посмотрел на Мишу. Сергей был так занят своими размышлениями, что не замечал ничего вокруг. Мяч по-прежнему лежал в стороне, и на него никто не обращал внимания. Вдруг между деревьями замелькал оранжевый москвич. Через несколько минут он поравнялся с поляной, где сидели ребята, и резко затормозил. Из машины выскочил мальчонка, схватил мяч и в 2 прыжка оказался в машине, громко захлопнув за собой дверь. Москвич на большой скорости скрылся за кустами.
5: От неожиданности ребята успели только вскочить.
0: Растерянно поглядывая друг на друга, они не могли вымолвить и слова. Сергей стоял как вкопанный, глядя вслед автомобилю. Переживания с новой силой нахлынули на него.
2: «Бог тебе дал, а ты не поблагодарил. Вот он и забрал».
0: В ту ночь Сергей долго не мог уснуть. События прошедшего дня растревожили душу. Утерянный мяч, вызывание мертвых. Правда, у Ильи ничего не получилось, но ребята все же набрались страху. Им чудилось, что Илья с кем-то разговаривал. Что-то как будто шевелилось у него в руках. Мысленно Сергей вновь и вновь возвращался на поляну, где первый раз в жизни помолился.
5: «Теперь я точно знаю, что Бог есть. Но кто он такой?» – думал Сергей. «Значит, все-таки есть ад. Иначе невозможно было бы вызывать мертвых. Может, сходить на собрание хоть разок? Там, наверное, про Бога многое говорят».
0: На следующий день Сергей искал возможности поговорить с Диной и только к вечеру зашел к ней в комнату. Запинаясь, чуть ли не на каждом слове, он рассказывал о своих переживаниях.
5: «Сегодня Илья пригласил к себе на ночь снова мертвых вызывать. Я хотел только спросить тебя, как это по Библии можно делать?»
0: «Ни в коем случае!» – взволнованно сказала Дина. «Это очень опасно, и кроме того, это грех. Мишу тоже надо предупредить. Когда я была неверующей, то не знала об этом и однажды пошла к гадалке. После этого я потеряла покой. Меня мучили ужасные сны и всякие страхи. Я даже не могла спать без света. Верующие девочки-однокурсницы пригласили меня на собрание. Я долго не соглашалась, но страхи преследовали меня днем и ночью. Близкая к отчаянию, я решилась и пошла с ними. В молитвенном доме мне было хорошо и спокойно на сердце. А как только я уходила оттуда, меня снова начинали мучить страшные голоса и ужасы. Тогда я поняла, что только Бог сможет освободить меня, дать мир и покой душе. А без него я погибну. В тот день, когда я покаялась, ко мне подошел служитель, и я ему все-все рассказала. Мы еще раз помолились. И ты знаешь, голоса пропали. Кошмарные сны прекратились. Страх исчез. Я стала такой счастливой и свободной, улыбнулась Дина. Ты не представляешь, как страшно и опасно находиться под дьявольскими чарами. Из этих сетей без Бога вообще невозможно выбраться. Сергей не перебивал Дину. Он внимательно слушал. Ему тоже очень захотелось пойти на собрание, но Дина почему-то не пригласила его. Прошла неделя, другая. Сергея уже давно никто не звал на собрание, а самому напомнить об этом не хватало мужества. Друзья отвернулись от него, называя фанатиком. С Мишей тоже не было ничего общего. Он пропадал вечерами у друзей, а ранней осенью его призвали в армию. Бесконечные вопросы о Боге, возникающие в душе, одолевали Сергея. Он не находил покоя и мучился от одиночества и тоски. Ему казалось, что даже родным нет дела до него, и он никому не нужен. Серая, слезливая осень навевала скуку, и на сердце у Сергея было так же неуютно и хмуро. Однажды вечером, когда все ушли на собрание, Сергей вышел из дома. Занятый своими мыслями, он уже целый час бесцельно бродил по улице.
1: «Ты что ходишь, как маятник?»
0: – неожиданно окликнул Сергея одноклассник Андрей.
1: «Я смотрю, ты который раз улицу меришь. Что, без настроения?»
6: «Да так просто», – пробормотал Сергей.
1: «Я давно уже наблюдаю за тобой. Ты о чем-то переживаешь?»
0: Сергей молчал.
1: «Приходи к нам на собрание!» – вдруг предложил Андрей.
0: Сергей вздрогнул.
6: «На какое?»
1: «На христианское!»
0: Сергей резко поднял голову, и взгляды мальчиков встретились.
6: «Когда?»
1: «Завтра, воскресенье!»
6: «Так ты что, туда ходишь?»
1: «Да».
6: «И до сих пор молчал? Скрывал, да?»
1: «Да все-таки как-то не решался сказать. Думал, что ты не поймешь меня», — смутился Андрей.
6: «Я недавно хожу. Мне очень нравится. Знаешь, я, может, и сейчас не решился бы пригласить тебя, но смотрю, ты такой грустный, без настроения, неладно что-то у тебя». Вот и позвал. Так ты точно придешь?
4: Приду. Я уже давно хотел, но без приглашения как-то неловко идти.
0: Дома Сергей никому не сказал о своем намерении, а на следующее утро он пришел в молитвенный дом вместе с Андреем. Собрание произвело на Сергея глубокое впечатление. Здесь все было просто, совсем не так, как он представлял себе. Никто не бил лбом о пол, люди прилично одеты, много молодежи. Молились просто и понятно.
1: «Какой глупец!» – корил себе Сергей. Нарисовал себе невесть, что и поверил. А здесь все какие-то счастливые.
0: Так Сергей на радость домашним стал ходить на богослужение. Дома он с удовольствием приходил на вечернюю молитву и с интересом слушал, как отец читал Библию. Часто, закрывшись в своей комнате, Сергей читал Евангелие и пытался вникнуть в смысл написанного. Чем больше он рассуждал над Словом Божьим, тем яснее видел себя погибшим грешником. Тяжесть вины удручала его, томила. Слушая проповеди, Сергей каждый раз думал, что проповедники все про него знают и специально отвечают на те вопросы, которые он так часто задавал себе. Однажды на утреннем богослужении на Сергея нахлынуло необъяснимое беспокойство. «Каждому человеку Бог предлагает спасение», — говорил проповедник. «Придет день, когда мы предстанем перед Богом, чтобы дать отчет за свои дела. Хотим мы этого или нет, но встреча с Ним произойдет. Сегодня, дорогой друг, у тебя есть возможность решить самый важный вопрос. Где будешь проводить вечность? Задумывался ли ты над этим? Ответь на этот вопрос искренне».
1: Словно сам Бог обращался к Сергею и спрашивал: «Где будешь проводить вечность?»
0: В один миг Сергею вспомнились скверные слова, которые он нередко произносил. В памяти всплыло множество грехов, непослушание, клятва. Страшась своей участи, Сергей рад был покаяться, однако его что-то удерживало. Выйти вперед и признать себя грешником у него не хватало сил.
1: «Сегодня обязательно покаюсь», — уже в который раз давал себе слово Сергей.
0: Но собрание кончалось, и он снова шел домой, с ношей грехов и тревожной совестью.
6: Наступило Рождество.
0: По дороге в молитвенный дом Сергей дал себе твердое обещание. «Сегодня обязательно покаюсь. Хватит мучаться. После первой проповеди выйду, и все!» Праздничное богослужение подходило к концу. В сердце Сергея шла борьба, и он снова и снова откладывал свое покаяние.
1: «Пусть сначала кто-нибудь покается, потом я».
0: Борьба становилась все напряженнее, и от глубоких переживаний у Сергея вдруг все поплыло перед глазами, тело обмякло, и больше он ничего не помнил. Пришел Сергей в себя только на свежем воздухе, куда его вынесли друзья. Никто не подозревал, какая жестокая борьба происходила в его сердце. Все подумали, что он просто заболел. Дома мама предложила ему лекарство, но он отказался.
6: «Не надо ничего. Пройдет». «Покаяние — это не для меня», — в отчаянии думал Сергей. «Суждено, наверное, мне мучиться в аду. Видимо, участь моя определена».
0: От этих страшных мыслей его бросало то в жар, то в холод. Сергею казалось, что ночь никогда не кончится, но наступившему дню он тоже не радовался и по-прежнему страдал.
1: «Лучше бы я умер», — закусив губы, мучительно думал Сергей.
6: «Все равно уже не смогу покаяться».
0: Неожиданно в комнату вошел Андрей.
1: «Как самочувствие?» — спросил он с тревогой, вглядываясь в бледное лицо друга.
4: «Плохо. Не знаю, как быть»,
0: — мрачно отозвался Сергей и отвел глаза в сторону.
6: «Что с тобой?» «Плохо мне».
4: «Может, в больницу надо?»
6: «Никакая больница мне не поможет».
4: «Почему?»
0: Сергей как будто ждал этого вопроса. Подбородок его задрожал, и он, не стыдясь слез, рассказал Андрею обо всем.
6: «Давай помолимся. Расскажи все Иисусу», — предложил Андрей. «Это единственный выход для тебя».
0: «Разве дома тоже можно покаяться?» — воспрянул духом Сергей.
6: «Конечно, можно. Бог отовсюду слышит».
0: Друзья склонились на колени. Сергей долго молчал. Андрей начал молиться первым. Он просил Господа помочь Сергею открыть свое сердце.
6: «Боже мой, прости меня!»
0: Наконец произнес Сергей, и слова хлынули потоком. «Прости, что я закрывала от тебя сердце. Иисус, спаси меня! Я хочу верить в тебя, хочу любить тебя!»
6: Словно тяжелая ноша свалилась с плеч Сергея.
0: Тихая радость отразилась на его лице. Он нашел то, что так долго и томительно искала его душа. Прошли годы. Сергея рукоположили на пресвитерское служение. Это ревностный, искренне любящий Господа служитель. Он еще не забыл, каким путем пришел к Богу, и старается рассказать о Спасителе всем обремененным грехом, твердо зная, что только в Иисусе Христе мир, радость и покой.

дали са апаками, правит Бог чудес мирами, солнце он велит светит, серым тучкам дождь лик, всем цветкам саду твести, а деревьям всем расти, сладким ягодам краснеть, голосистым птицам петь. Как не славить мне Творца за такие чудеса, славу Богу воздадим, все преклонимся пред ним, за любовь твою письме, за спасение, поверь, Иисус тебе поет благодарственный.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки. Мы рады новой встрече с вами. Как всегда, я предлагаю вам побывать в гостях у Ильи и послушать Гошины истории. Давайте присоединимся к сестренкам Ирише и Марише и вместе с ними позвоним в дверь к Илюше.
4: Иришка, Маришка, очень рад вас видеть, заходите.
5: Привет, Илья.
6: Привет, на маму купила новую настольную игру. Вдвоем играть мне интересно. Хочешь, поиграем вместе?
4: Хочу. А как к ней играть?
5: Эта игра называется «Снежная королева». Читал такую сказку?
4: Не читал, мультик смотрел.
6: Так вот, мы должны спасти Кая, которого похитила Снежная королева.
5: Ты будешь играть синей фишкой, а я красный, а Ириша желтый. Кто скорее дойдет до ледяного дворца, тот и победил.
4: Это ведь только игра. Вот бы на самом деле сразиться с разбойниками, полетать на олене.
6: Думаю, Илья, ты бы не смог.
4: Это почему я не смог бы?
6: Ты всего лишь маленький мальчик. С такими приключениями тебе не справиться.
4: А вот и смог бы.
5: Илья, ты не такой сильный, чтобы победить Снежную королеву.
4: А вот и неправда. Я самый сильный в нашей группе.
6: Тоже мне силач нашелся.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Что за шума драки нет?
4: Сейчас и драка будет. Они говорят, что я не сильный. Вот сейчас как стукну, тогда и узнают, я сильный или нет.
7: Илья, разве можно девочек бить, тем более своих гостей?
6: Привет, Гоша, вот так и приходи к нему.
5: Мы поиграть пришли, а он стукну.
4: Я и правда сильный. У нас в садике были соревнования. Сильные, ловкие, смелые. Так вот, я занял первое место.
7: Знаешь, Илюшенька, если ты действительно такой сильный, докажи это.
4: И что я должен сделать?
7: Помоги маме донести сумки из магазина, вынеси мусор, убери в доме.
4: Разве сила нужна для таких мелочей?
7: Ты считаешь недостойным употребить свою силу таким образом?
5: Он такой же, как и все мальчишки, мечтает о подвигах, а сам только и делает, что дерется.
7: Нет, ребята, Бог дает вам силу не для того, чтобы разрушать или обижать кого-то. Сила нужна для добрых дел.
6: А вот интересно, кто самый-самый сильный в мире?
7: Я вспомнил сейчас одну сказку о том, как солнце, дождь и ветер спорили, кто из них сильнее.
5: И кто же выиграл спор?
7: А вот слушайте.
3: Давайте, ребята, присоединимся к Илье, Ирише и Марише и вместе послушаем эту сказку. Однажды поспорили солнце, ветер и дождь, кто из них самый сильный.
6: Меня зовут Солнце. Нет в мире сильнее меня. Я стою в самом центре Солнечной системы. Ученые называют меня звездой карликом. Возмутительно. Я считаю это просто оскорблением. Без меня ничего на Земле не происходит. Все существует на этой планете только благодаря моему теплу и свету. А вы видели, что происходит с Землей, когда меня не закрывают тучи? Я иссушаю все вокруг. Растения и животные гибнут, а Земля трескается, как будто собирается расколоться. Я могущественна. Кто может быть сильнее меня?
8: Да, ты и вправду сильно, но я дождь. Когда ты иссушаешь все вокруг, и я стремительным потоком проливаюсь на землю, и все на ней оживает. Я очень люблю орошать водой леса и поля, и порой так увлекаюсь, что мне не остановиться. И тогда приходят наводнения. Тогда реки и моря уже не в состоянии удержать всю воду, которую я проливаю. Для людей это стихийное бедствие. Когда-то давно, еще в 18 веке, вода в Бенгальском заливе поднялась на 16 метров. Это высота пятиэтажного дома. Очень жаль, но погибло около 100 тысяч человек. Разве это не сила?
9: Вы действительно сильны. Может ли что-нибудь сравниться с силой ветров? Приятен теплый южный ветерок, который летним вечером играет волосами девчонок и мальчишек и ласкает их загоревшие лички. Но стоит мне усилить свою мощь, и тут все понимают, что со мной шутить нельзя. Сильные ветры и ураганы сносят все на своем пути. Я словно играю, вырываю с корнями деревья, поднимаю в воздух машины, срываю крыши с домов. Вот это сила, и я понимаю.
3: Их спор мог бы продолжаться еще долго, и если бы они не замолчали на минуту и не услышали тихий, тоненький голосок, раздававшийся где-то внизу. Солнце, ветер и дождь стали прислушиваться. Кто же их зовет? И вот они увидели, как сквозь толщу асфальта пробивается маленький росточек. Он был хрупким, маленьким, совсем беспомощным и беззащитным.
10: Я совсем маленький и слабый. Я слышал, о чем вы спорили. Все вы сильны, нет никаких сомнений. Но посмотрите, я смог пробить этот слой асфальта и выглянуть наружу.
9: Но как тебе это удалось?
11: Ты это сделал?
8: Откуда в тебе такая сила?
10: Эту силу дал мне тот, кто создал меня. А также тебя, солнышко, тебя, дождь, и тебя, ветер. Я слаб, не могу похвастаться силой. Моя сила – это Бог. Без него я ничего не могу. Всякий может меня сломать. Но разве не его сила помогла мне пробить этот прочный слой? Вы сильны, но разве Бог дал вам силу для того, чтобы рушить и убивать? Ведь так хорошо своей силой приносить другим пользу и радость.
7: Такая сказка, ребята.
10: А я вот думаю, что если Бог смог создать и солнце, и ветер, и дождь, значит, он самый сильный?
7: Это правда, сильнее Бога нет никого. Но Бог проявляет свою силу иначе, чем это делает человек.
6: Мы Бога не видим, совсем. Как же мы можем видеть его силу?
7: Силу Бога можно видеть через его дела. В Библии написано, что он силою своей утвердил вселенную.
4: Думаю, не просто было создать такую огромную землю.
7: Псалмопевец говорил, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила у Бога. Его сила в его слове. Знаете ли вы, что Бог создавал мир не из песка, воды, глины, а словом своим?
10: Значит, он сказал, и все появилось?
7: Да, и сейчас всякому слову, которое мы находим в Библии, можно верить. В Слове Божьем много обещаний, и каждый имеет силу, потому что обязательно исполнится.
6: Когда человек становится стареньким или болеет, силы покидают его. А вот интересно, как у Бога?
7: Ничто и никто не может лишить Бога силы. В Библии написано, что Бог есть твердыня вечная. Почитайте Библию, и вы увидите, сколько чудес сотворил Господь. В этом тоже можно увидеть Его силу.
4: Если Бог такой сильный, Он может нас защитить?
7: Он делает это все время. У Него для этого есть особое оружие.
4: У Бога есть оружие? Какое?
7: У Бога есть оружие, которым Он советует воспользоваться всем вам. Пользуясь им, вы укрепитесь Господом и могуществом силы Его.
10: Если Бог даст нам это оружие, мы тоже будем сильными?
7: Вы правильно поняли. В Библии об этом написано так. Облекитесь, что значит оденьтесь, во всеоружие Божие, чтобы вам можно было восстать против козней дьявольских.
6: Ничего себе! С этим оружием можно даже с дьяволом сражаться.
7: Этим оружием нужно вести духовную борьбу. Бог не хочет, чтобы вы воевали друг с другом. Нужно сражаться с тем, кто хочет погубить ваши души, а это сатана. Против него и направлено это оружие.
4: Так что же это за оружие?
7: Вот как об этом говорит Писание. Примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Раньше, чтобы победить в бою, воины надевали на себя специальное обмундирование.
10: Я видела на картинках. У них был щит, меч, шлем, а еще тяжелая кольчуга.
7: Бог, в свою очередь, хочет, чтобы вы были одеты в духовную одежду. Только вместо пояса нужно подвязаться истиной, облечься в броню праведности, обуть ноги в готовность благовествовать мир. Но главное, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье.
6: Вот так снаряжение. Значит, вера, праведность и Слово Божье может защитить нас?
7: Помните, это духовное оружие, и с ним вам никто не страшен. А что касается ваших физических сил, направьте их на что-то хорошее и нужное. Не тратьте силы, данные Богом, на пустые и недобрые дела.
10: Может, для начала давайте поиграем в игру?
4: Я не против. Твой ход, Ириша.
7: Поиграйте, а я пойду почитаю.

0: Дорогие ребята, как часто мы надеемся на себя, а порой на друзей и старших товарищей, но вся сила и могущество принадлежит Богу. Давайте доверимся Его мудрости и любви. Мы можем быть маленькими и слабыми, как тот росточек, что пробивался сквозь толщу асфальта. Но с Божьей помощью мы многое сможем.
1: А наша программа подошла к концу.
2: Нарисуйте маленький росточек, солнце, ветер и дождь.
3: За лучшие рисунки мы вам вышлем детские христианские книжечки.
1: Писать и рисовать вы можете нам по адресу: город Санкт-Петербург,
3: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
2: Программа «В гостях у книжного червячка».

Есть трудное слово на свете, его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети, и слышать не то, что понять. А взрослым хоть совесть вещает, почаще его говорить. То гордость тому не пускает, то звание иль чин не велит. Оно никому не мешает, оно примиряет людей. И тот, кто его применяет, бывает сердечней, добрей. Что это за слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное, очень простое. Прости, и Бог тоже простит.

Доверяй Богу. Бабушка, где моя новая кукла? Лена вбежала в гостиную, но там никого не оказалось. Она была недовольна тем, что уже пора было уезжать домой, в город. Лето провести в деревне для девочки было огромным счастьем, ведь у нее здесь есть столько друзей, с которыми просто не хочется расставаться. Лена молча стояла у гостиной, опустив руки. Грустными глазами она посмотрела на окружающую мебель. На мягком коврике у камина сидел их пушистый друг, кот Барсик. Да еще при всем этом она не находит своей куклы. Когда Лена выбежала во двор, солнце как-то грустно ей улыбалось. Даже оно, казалось, не хотело расставаться с этой веселой девочкой. В это время к дому подъехали ее родители –

сегодня дежурная Таня по классу. С утра прибежала и бросилась сразу доску вытирать, мел просить у технички. Глаза голубые, тугие косички, наглажен передник, сапожки блестят. Примерная девочка радует взгляд. Звонок будет скоро. Девчонки-мальчишки со смехом и криком бегом и в припрыжку по двое, по трое гурьбой одиночки по классам спешат разойтись поскорей, заторы создав у открытых дверей. Танюша на страже стоит перед ходом. Вот Ваня идет, посмотрел мимоходом. Вдруг слышит он: «Глянь, твои брюки помяты, коленки торчат, на рубахе заплаты. Кто в класс так приходит?» — Татьяна кричит. А Ваня на месте застыл и молчит. Наташа и Аня приблизились сразу, а Тане услышали строгую фразу: «Не чищена обувь, не модные стрижки, наверное, не собраны полностью книжки, и в школу идете совсем не спеша. Вот я аккуратно, чиста, хороша». Собрался весь класс, и для каждого лично она рассказала, как нужно прилично одетым, обутым, расчесанным, чистым сюда приходить. Словно пули со свистом летели обидные злые слова, а Таня уверена: «Да, я права». Звонок прозвенел, все к уроку готово. С журналом заходит Светлана Петровна. Она улыбается: «Здравствуйте, дети!» В ответ тишина, ей никто не ответил. «Ребята, в чем дело? Ну, что здесь тряслось?» Звенит удивленный тревожный вопрос. «Сегодня дежурство мое», — встала Таня. «Так вот, замечание сделала Ане, Наташе, Марине, Сереже, Андрею. А, Ване сделала тоже. Помятый пришел». «Я погладил, как мог». «Не ссорьтесь, ребята, давайте начнем наш урок». На завтра с утра было все как обычно. Звонок прозвенел, все рассеялись привычно. Смеялись девчонки, шутили мальчишки. На парты ложились тетрадки и книжки. Светлана Петровна с журналом вошла, присела и сразу урок начала. Вдруг шумом и грохотом дверь отворилась, и Таня в слезах на пороге явилась. Всколочены волосы, порваны брюки, портфель нараспашку, немытые руки. Опешив на миг, дети дружной гурьбой кричали: «Что, Таня, случилось с тобой?» Невнятно, как будто во рту была вата, промямлила Таня: «Она виновата, портфель не собрала, меня не одела, уехала молча, куда я глядела?» «Кого ты ругаешь?» — выпытывал класс. «Эх, да бабушку, эх, попадись мне сейчас!» «Так ты не умеешь сама одеваться, учебники складывать и заплетаться. Чего же над нами вчера насмехалась? Сама неумехой большой оказалась. С любым может каждый случиться курьез. Давайте прочтем, что велит нам Христос. Сучки выискивать в людях не стоит. Пусть в вашем глазу бревна вас беспокоят. Сначала избавьтесь от бревен своих, а после ищите сучки у других. Аминь».

0: меня бегут года, скоро и 17. Что же делать мне тогда, чем же заниматься? В церкви нашей есть для нас множество служений. Мы послушаем сейчас ряд серьезных мнений. Рассуждаем мы как раз по свободный выбор. Пастор, вы запомните всех нас, скажем вам спасибо.
1: Сторож – первое лицо в церкви для народа. Он выходит на крыльцо, всех встречать у входа. Я хочу дежурным быть, если вы не против. Не забудьте позвонить. Сторож, сколько ночи? Постараюсь всем помочь и ответить мудро. На дворе пока что ночь, но уж скоро утро.
2: Сторож – это хорошо. Убирать же лучше. Я бы церковь убрала. Пусть меня научат. Труд ведь этот непростой, трудный откровенно. Чтоб сияли чистотой и полы, и стены. Говорю так с непроста. Господу приятно, если в храме чистота убрана опрятно.
3: Убирать же хорошо, но завхозы лучше. Я завхозом бы пошел. Пусть меня научат. Получу свои ключи от складов и комнат. Техника и кирпичи – мой запас огромный. Буду вещи принимать, если это нужно, и по водам отпускать, помогая в нуждах.
4: Быть завхозом – хорошо, ашером же лучше. Я бы в ашеры пошел, пусть меня научат. И мне прошенных гостей обличать уместно. Для машин и для людей приготовить место. Их задача – тишина и во всем порядок. Эта служба нам нужна, ашер в церкви надо.
5: Ашерам быть хорошо, а учите лучше. Кто с открытой душой здесь детей научит? Кто об истинных святых молодым расскажет? На свидетельствах простых им пример покажет. Я учителем хочу быть в воскресной школе. Мне такое по плечу и по Божьей воле.
6: Учитель – это хорошо, диаконам же лучше. Я в диаконы пошел, пусть меня научат. Посещал бы прихожан на дому в болезни. Это труд для христиан, нужный и полезный. Чтобы правильно служить Господу и людям, в класс воскресный мы ходить и учиться будем.
7: Диакон – это хорошо, а вот пастырь лучше. Я бы в пастыры пошел, пусть меня научат. Пастырь, кстати, как пастух, очень нужен стаду. Если туш там больше двух, то начальство надо. Я не против бы открыть где-то церковь тоже, научить потом крестить много молодежи.
8: Пастор – лидер, это факт, и в речах искусный. Но без хора как-никак будет все же грустно. Хор ведь пение ведет, слажено, красиво. Тон собранию задает, нету молчаливых. Я бы в регенты пошла, пусть меня научат. Я бы пение вела, если мне поручат.
9: Регент – это хорошо, благовестник – лучше. Я бы в миссию пошла, пусть меня научат. Полетела бы в Сибирь, Сахалин, Находку, Петропавловск, Анадырь, Магадан, Чукотку. Разве жизнью прозябать только в Беларуси и народу не сказать слово об Иисусе?
10: Благовестник – хорошо, а молящий лучше, со смиренной душой Господа зовущий. Тот, кто молится всегда, умоляет Бога, получает для труда сил духовных много. Пусть мои молитвы впредь будут постоянны, чтобы небо отпереть, как молитвы Анны. Тот, кто молится, легко побеждает в битве, дух витает высоко в пламенной молитве.
0: Каждый Господу здесь нужен, и неважно, кто есть ты, благовестник, пастор, сторож, Богу все труды важны. Класс воскресный посещаем ради наставлений, много знаний обретаем для своих служений. В церкви мы хотим служить, это точно знаем, верными хотим мы быть, чтоб дойти до рая.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, девочки и мальчики! Добро пожаловать в гости к Илюше и книжному червячку Гоше. Сегодня вечером у Ильи произошла не очень приятная история. Мама уже почитала Илюше сказку, поцеловала его и пожелала спокойной ночи. Но ему не спалось. Мальчик включил ночник и решил еще немного почитать. И вдруг свет погас. Думаю, ребята, такое случалось и у вас дома. Может, это было, когда однажды вечером вы сидели с родителями за столом и спокойненько себе ужинали? А может, мыли перед сном ноги? А может, так же, как Илья, читали книгу уже в постели на сон грядущий? И вдруг становилось совсем темно, потому что по какой-то причине свет гас. Тогда ваши родители выходили на лестничную клетку, чтобы узнать, в чем проблема. Оказывалось, что электричества не стало во всем подъезде, а иногда даже во всем доме. Причины бывают самыми разными. И порой без света приходилось сидеть долго. Тогда родители зажигали свечи. Думаю, у всех случалась такая история. Сегодня вечером это произошло у Ильи. Родители уже уснули, а мальчик не хотел их будить. Но ему как-то было не по себе. Не очень приятно засыпать без света. И тогда он решил позвать Гошу.
4: Гоша, Гош, ты уже спишь? Гош, просыпайся.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Илья, чего тебе? Почему ты сидишь без света?
4: Свет куда-то исчез.
5: Может, лампочка перегорела?
4: Думаю, что нет. Посмотри, в соседнем доме тоже во всех окнах стало темно.
5: Значит, какой-то сбой произошел. Не бойся, скоро все починят. Лучше спи.
4: Не могу я спать, когда совсем темно.
5: А для того, чтобы спать, свет и не нужен.
4: Гош, поговори со мной, пожалуйста.
5: Ладно, и о чем мы будем говорить?
4: Знаешь, а я вот думаю, как плохо людям, у которых всегда в глазах темно.
5: Ты имеешь в виду?

0: совершать чудеса. А ему так хотелось видеть.
1: Думаю, несмотря на то, что Вартимей никогда не видел Иисуса, он был уже наслышан о нем. Услышав, что слепой просит о помощи, Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
0: Здорово! Значит, теперь он мог видеть. А Иисус исцелил только одного слепого?
1: Думаю, за время своего служения Иисус исцелил тысячи слепых. Но в Библии записаны не все случаи. Один ученик написал, что если бы писать обо всем, что сделал Иисус, то весь мир не вместил бы этих книг.
0: Ого, целый мир!
1: Ну а некоторых слепых, которые получили исцеление от Бога, все же Евангелие говорит. Однажды, проходя по дороге, Иисус увидел человека, слепого от рождения. Ученики спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?»
0: И правда, может, он сделал что-то плохое и ослеп?
1: Послушай, что Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Затем он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам, что значит «посланный».» Он пошел и умылся. И пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли этот, который сидел и просил милостыни?» Одни говорили: «Это он». А другие: «Похож на него? Он же говорил: это я».
0: В это, наверное, было трудно поверить.
1: В чудо всегда трудно поверить. На то оно и чудо. Фарисеям же не нравилось, что Иисус исцелил этого человека. Они запрещали говорить о том, что совершил Иисус. Но если Бог являет свою силу, то скрыть это уже невозможно.
0: Значит, Бог может исцелить всех слепых?
1: Пока вы живете на земле, рядом с вами обитает грех. А от этого люди болеют и умирают. Но будет место, где все будут видеть. И не только лица друг друга, но и лицо Спасителя Иисуса.
0: Это будет на небе.
1: Да, это будет в вечности.
0: Все равно мне жаль слепых. Думаю, им очень плохо. И, наверное, всегда страшно.
1: В одной книге «Айрин Ховард» я читала о девочке, которая ослепла, когда ей было всего 2 года.
2: И Гоша рассказал Илюше историю жизни Хелен Келлер. Хелен была маленькой жизнерадостной девочкой, которая, как и все дети, любила играть и шалить. Она была любима своими родителями, окружена заботой и вниманием, и очень счастлива. Но вот в дом Келлеров пришло несчастье. Малышка заболела. И несмотря на заверения доктора, что она поправится, Хелен после болезни стала слепой и глухой. Ей было всего 2 года. Девочка не понимала, что с ней происходит. Она стала раздражительной и капризной. Малышке было тяжело. Страдали и родители Хелен. И тогда они решили отвезти дочь к специалисту. Келлеры предприняли не одно длительное путешествие в надежде, что кто-то поможет их девочке. Но доктора говорили одно: Хелен Келлер на всю жизнь останется слепой и глухой. Родителям было предложено связаться со школой для слепых детей, которая находилась в Бостоне. Они так и сделали. Молодая учительница Энн переехала в дом Келлеров и стала для Хелен воспитателем, учителем и другом. Энн научила Хелен слышать слова, которые она писала на руке у своей ученицы. Долгое время девочка не понимала, что фигуры, начерченные на ее руке, что-то значат. Но Энн была терпелива. Прошло время, и Хелен поняла, что с помощью этих знаков она может что-то выразить, она может общаться, и что она не одинока в этой черной тишине. Энн многое писала на руке Хелен, в том числе и то, что Бог любит ее. Эта мысль поразила Хелен, и Иисус стал ее лучшим другом. Однажды Хелен сказала Энн, что хотела бы учиться в колледже. Родители думали, что это невозможно, но Хелен не только поступила учиться, но и окончила колледж Редклифф с отличием. «Ты научишь меня говорить?» – спросила однажды Хелен у своей подруги. Энн знала, что это невозможно.

0: возможно, но для Хелен невозможно означало лишь то, что это можно сделать постепенно, в результате долгого упорного труда. Проговаривая слова, Энн держала руку Хелен у своих губ, чтобы показать ей артикуляцию голоса. Она давала ей почувствовать ритм дыхания во время проговаривания слов. Передвинув руку девушки к своему горлу, Энн давала ощутить ей вибрацию, которую вызывает речь. Хелен оказалась способной ученицей. Спустя некоторое время Хелен уже стояла на кафедре и говорила, и люди понимали и слушали ее. Произошло чудо. Ведь научить говорить человека, который не слышит, как произносятся слова, это казалось невозможно. А Хелен узнал весь мир. Она ездила по свету и рассказывала людям о двух вещах. Во-первых, что Бог любит всех людей. А во-вторых, что слепые и глухие люди могут, так же как все, учиться и работать. Когда с маленькой Хелен произошла беда, думаю, родители молились, чтобы Бог исцелил их дочь. Но у Бога был другой план. В Библии написано, что сила Божья совершается в немощи. Хелен действительно была сильна в Боге. Она многое сделала для таких же людей, какой была сама. Она не отчаивалась, что многое в ее жизни недоступно. Она делала то, на что Бог давал ей силы. Ее физическая слепота не помешала ей увидеть всех тех нуждающихся, несчастных людей, которым служила. И самое главное, что Бог дал ей духовное прозрение. Он позволил ей увидеть Его милость и любовь.
1: Знаешь, Лем, очень плохо, когда человек слепой. Но еще хуже, когда он не видит духовными глазами.
2: Если он не видит Бога...
1: Да, Илюша, Иисус говорил о таких людях, что они смотрят глазами, а не видят. Слушают ушами, а не слышат. Они не разумеют Бога и не обратятся к Нему, чтобы Он исцелил их. Они видят красоту этого мира, но не понимают, что она говорит о мудрости и всемогуществе Творца.
2: О, смотри, Гош, а вот и свет появился. Знаешь, у меня на диске есть одна песня. Она о том, как Бог исцелил слепого человека.
1: Я думаю, сегодня уже поздно ее слушать.
2: Гош, пожалуйста, мы тихонько.
1: Ладно, давай послушаем твою песню и спать.
2: Хорошо, договорились.

Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы ваше зрение было всегда в порядке. Смотрите на этот мир и благодарите Бога за то, что вы можете видеть Его красоту. Но главное, я желаю вам видеть в этой красоте руку Творца. А вы просили Иисуса дать вам увидеть Его? Нет, не физическими глазами, а глазами вашего сердца. Если нет, то я надеюсь, что придет момент, и вы обязательно попросите Его сделать это. Пусть Бог дарует вам прежде всего духовное зрение. А наша программа окончена, и если вы захотите написать Илье и Гоше, вы можете сделать это по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Человек – венец творения, но он должен принимать от природы наставления и их в жизни применять. Научить благому делу могут звери, птицы, скот. Служат нам они примером, иногда наоборот. Научиться можно пению у прекрасных певчих птиц, восхищаться их уменью так прекрасно гнезда вить. Всем знаком трудяга-ослик. Хоть он ростом невелик, он старателен, вынослив, прост, неприхотлив и тих. А верблюд, на удивление, может столько проглотить, что потом на протяжении многих суток может жить. Без воды, без пищи, с грузом по пустыне он идет, переносит сной и стужу и не стонет от забот. Могут научить дельфины, как добро другим творить. Как подняться на вершину, можно горных коз спросить. Как орел стремится в небо, как овца смиренным быть. На лесу похожим не быть, с ближними нельзя хитрить. Быть приветливым, как солнце, греть, светить и ободрять. И родных, и незнакомцев никогда не обижать. Не быть хмурным, как туча, надвигаясь на других, улыбаться все же лучше, даже в трудностях любых. Чистоте научит кошка, паучок терпению, и от каждого немножко будет наставление. Заяц может подсказать, как спасаться надо, если хитрый, лютый враг будет близко, рядом. Не сердиться, не роптать, учат нас цветочки, но всегда благоухать светлым днем и ночью. Обучают нас труду муравьи и дятлы, пчелки трудятся в саду, мед неся по капле. Мудрости учись у змей, простоте у голубей, а гривастый царь зверей учит смелости своей.

0: Из всех домов, которыми владел Мартин Кендрик, самый старый и убогий он использовал для своего собственного жилья. Это было старое, полуразрушенное здание на узкой улочке, которое уже отслужило больше положенного срока и совсем не годилось для того, чтобы загромождать землю. Но владелец был привязан к нему, возможно, больше потому, что он в своем запустении, неприглядный и избитый непогодой, был подходящим олицетворением его самого. Скряга Мартин. Годы добровольных лишений, которые в большинстве случаев следуют только за крайней нуждой, дали ему право на это имя. За исключением одной комнаты, которую он занимал, остальная часть большого дома оставалась без жильцов. Возможно, это нисколько не соответствовало его природному характеру. В конце концов, это было не так уж трудно объяснить. Ему была невыносима мысль о том, что у него могут быть ближайшие соседи. Кто знает, может быть, они воспользуются возможностью, предоставленной его отсутствием, и отнимут у него многолетние накопления. Не доверяя банкам и другим учреждениям, он хранил свое богатство в надежном месте, под своим непосредственным надзором. Мартин не всегда был скрягой. Никто никогда не становится таким сразу, хотя, несомненно, склонность к этому у одних сильнее, чем у других. Много лет назад, так много, что воспоминание того времени доходило до него лишь смутно, как слабый звук почти забытой мелодии. Много лет назад, когда кровь юности бурно текла по его венам, он женился на прекрасной девушке, чью жизнь укоротил своими распущенными привычками и безразличием, и даже с жестокостью, которым они приводили. В день смерти его жены последние остатки имущества, которое он унаследовал от своего отца, ускользнули из его рук. Эти два события, каждое из которых принесло свое горе, полностью отрезвили его. Ему живо представилось жалкое состояние, до которого он довел себя. Несчастный принял внезапное решение, бросаясь, как это иногда случается, из одной крайности в другую. Какой бы расточительной ни была его прошлая жизнь, он должен восстановить все в будущем и в той же степени. По крайней мере, до тех пор, пока он не возместит свои потери, что касается состояния. Он был намерен быть восстановленным на то же положение, которое занимал в начале своей карьеры. Но человеку не подобается говорить «до этих пор и не дальше». Отдаваясь душой и телом одному всепоглощающему занятию и по истечении ограниченного времени отучать себя от него невозможно. Привычка растет благодаря тому, чем она питается. Прошло совсем немного времени, прежде чем страсть к наживе приобрела контролирующее влияние на разум Мартина Кендрика. Он достиг точки, которую сам себе назначил. Но это его не остановило. С каждым днем его лишения, какими бы тягостными они ни были, становились все более мучительными. Его тяга к золоту все более ненасытной. Уже давно он отрезал себя от всякой дружбы, от всех удовольствий и приятностей светского общения. Он не наносил никаких визитов, кроме как к своим арендаторам, да и то только в день оплаты. Они не нравились тем, кому он приходил, ибо Мартин не был милосердным хозяином. Он неизменно требовал все до последнего фартинга, что ему причиталось. И ни болезнь, ни отсутствие работы ни на мгновение не могли смягчить его сердце или отсрочить оплаты за квартиру. Его разум был погружен в себя, и, подобно невозделанному полю, был предоставлен всякой бесплодности запустения. Так всегда бывает, когда человек своими собственными поступками отгораживается от себе подобных, отказывается от их участия и добрых услуг и фактически говорит: «Мне никого не надо». У Мартина был один ребенок, девочка по имени Флоренс. Когда мать умерла, ей было всего 6 лет. Он любил ее, возможно, так сильно, как только был в силах любить кого-то. Пока она оставалась с ним, он не отстранялся так уж полностью от человеческого общения. Но в возрасте 17 лет она познакомилась с молодым человеком, механиком, и полюбила его. Он просил ее руки, но отец, в котором была сильная любовь к золоту, ненавидел бедность и с презрением выставил его за дверь. Молодого человека нельзя было оттолкнуть таким образом. Он ухитрялся тайно встречаться с Флоренс и через некоторое время убедил ее покинуть свой дом и объединить свою жизнь с его. Она согласилась, поскольку дом отца мало привлекал девушку ее возраста. Негодование ее отца было безграничным. Все попытки к примирению со стороны молодоженов были восприняты с горечью и презрением и ни к чему не привели. С этого времени Мартин Кендрик стал вести замкнутое, апатичное и уединенное существование. Постепенно любовь к наживе вытеснила из его памяти воспоминания о своих детях, которых он никогда не видел. Они уехали из города, хотя он этого и не знал. Его ненависть, проявленная к ним, отбивала всякую мысль о том, чтобы сообщить ему о своем местопребывании.
1: «Холодная ночь!» – пробормотал Мартин, сидя перед тлеющими углями в камине, который нельзя было назвать огнем в квартире, которую он занимал.
0: Он бросил тоскливый взгляд на кучу дров, лежавшую рядом с камином. Скряга поднял одну палку и мгновение подержал ее в руке, поглядывая при этом на угли, словно прикидывая в уме, не лучше ли положить ее туда.
1: Однако он покачал головой, как будто это было слишком экстравагантно, чтобы об этом можно было думать, и мягко положил ее обратно. Затем он подвинул свой стул поближе к огню, надеясь, что это даст дополнительное тепло, без лишних затрат. Ночи в самом деле была холодной. Холодные порывы ветра с неумолимой силой проносились по улицам, заставляя путешественников спешить домой ускоренным шагом. Стражи общественного порядка, стоявшие на своих постах, плотнее закутывались в пальто. Во многих каминах ярко пылал огонь, сдержанно бросая вызов коварному гостю, который избегает обителей роскоши, но бесцеремонно вторгается в жилище бедняков. По улице брела скудно одетая девочка. Каждый налетавший порыв ветра пронизывал ее насквозь. Наконец, не в силах идти дальше, она опустилась на землю у входа в жилище Мартина Кендрика. Сильный холод придавал ей мужество, и дрожащей рукой она подняла огромный дверной молоток. Он выпал из ее ослабевших рук, ударив по двери, и нежелательный звук проник в комнату, где Мартин сидел, съежившись у своего слабенького очага. Он был поражен, даже напуган, когда этот звук донесся до его ушей, эхом отдаваясь в пустых комнатах старого дома.
2: «Кто бы это мог быть? Грабители?» — подумал он, направляясь к двери.
1: «Я подожду и посмотрю, повторится ли».
0: Стук повторился.
1: «Кто там?» —
0: спросил он несколько дрожащим голосом, держась рукой за щеколду.
3: «Это я!» — раздался снаружи тихий дрожащий голос.
1: «Кто это я?»
3: «Флой! Маленькая Флой!»
0: — послышался ответ.
1: «И что тебе здесь нужно в такое время ночи?»
3: «Я замерзла! Позвольте мне войти и посидеть у огня хотя бы минутку. Я умру на ваших ступенях».
0: Старик задумался.
1: «А ты не пытаешься завладеть моими деньгами, тем немногим, что у меня есть? Кто там еще с тобой?
3: «Никого, только я! О, сэр, впустите меня! Мне так холодно!»
0: Засов был осторожно отодвинут, и Мартин, приоткрыв дверь, сквозь щель подозрительно выглянул наружу. Но единственным объектом, попавшимся ему на глаза, была маленькая девочка лет 10, скорчившаяся на ступеньках, чтобы сохранить тепло, которое у нее было.
3: «Вы позволите мне войти?» — умоляюще спросила она.
1: «Тебе лучше пойти куда-нибудь в другое место. У меня не так много огня. Топливо быстро сгорает, и его у меня не так уж много. Тебе лучше пойти туда, где лучше горит огонь».
3: «О, сэр, маленький огонь согреет меня. У меня нет сил идти дальше».
1: «Что ж, можешь войти, если пришла не для того, чтобы что-нибудь украсть».
3: «Я никогда не ворую. Это плохо».
1: «Хм, ну, я надеюсь, ты это запомнишь. Иди сюда».
0: Он провел ее в маленькую комнату, которую занимал сам. Она подскочила к огню и нетерпеливо протянула к нему обе руки. Казалось, она наслаждалась теплом, каким бы скудным оно ни было. Настолько желанным оно оказалось для ее продрогших и онемевших конечностей. В скряге пробудилась человечность, или, возможно, его собственное переживание холода подтолкнуло его к этому поступку. После нескольких минут раздумий он взял из кучи хвороста две веточки и бросил их в огонь. Потрескивая, они загорелись, распространяя по комнате веселое тепло. Девочка с благодарностью подняла на него глаза и поблагодарила. Она расценила это как проявление доброты по отношению к себе.
1: «Топливо дорогое, очень дорогое, и требуется ужасное количество, чтобы поддерживать огонь».
3: «Но какой получается приятный огонь!» — сказала девочка, глядя на колеблющиеся языки пламени.
1: «Ну да», — произнес Мартин тоном монолога. «Это приятно, но не годится, чтобы оно горело так ярко. Это полностью разорило бы меня».
3: «Значит, вы бедны?» — спросила девочка, оглядывая комнату.
0: Мебель была скудной, состоявшей только из самых необходимых предметов, причем самых дешевых. Все это было куплено в магазинах использованных товаров, практически за бесценок. Неудивительно, что малышка Флой задала этот вопрос.
1: Скряга подозрительно посмотрел на нее, как будто в ее словах был какой-то скрытый смысл.
0: Но она смотрела на него так открыто и откровенно, что вполне рассеяла любые подозрения, которые у него могли возникнуть.
1: «Бедный?» — наконец спросил он. «Да, я такой. Или должно был быть таким, если бы с головой окунулся в расточительную жизнь и всевозможные расходы».
0: Он с некоторым сожалением посмотрел на ветки, которые догорели и теперь тлели в камине.
3: «Что ж», — сказала Флой, — «я тоже бедная, и папа с мамой тоже были бедными, но я думаю, что я беднее вас, потому что у меня вообще нет дома, в котором я могла бы жить, и нет камина, который согревал бы меня».
1: «Тогда где ты живешь?» — спросил Скряга.
3: «Я нигде не живу», — просто ответил ребенок.
1: «Но где ты ночуешь?»
3: «Везде, где смогу. Обычно днем я брожу по улицам, а когда мне становится холодно, я захожу в какой-нибудь магазин, чтобы согреться. Там не всегда позволяют мне задержаться надолго. Меня называют оборвашкой и нищенкой. Должно быть...» — продолжила она, бросив взгляд на свое тонкое платье, которое в некоторых местах было порвано и испачкано от долгого ношения. «Я полагаю, это правда, но я ничего не могу с собой поделать».
1: «Куда ты думаешь пойти сегодня на ночь?» — резко спросил Мартин.
3: «Я не знаю. Мне некуда пойти. И там очень холодно. Вы не позволите мне остаться здесь?» — умоляюще спросила девочка.
1: Скряга вздрогнул. «Как ты можешь здесь оставаться? Здесь только одна комната, и я ее занимаю».
3: позвольте мне лечь где-нибудь на полу. Это будет лучше, чем ходить по холодным улицам».
0: Скряга задумался. Даже он, каким бы черствым ни было его сердце, не стал бы добровольно выбрасывать маленькую девочку на улицу, где, по всей вероятности, если не придет помощь, она погибнет от суровой непогоды. Немного поразмыслив, он взял огарок свечи, горевший на столе, и, сказав Флой следовать за ним, повел ее в соседнюю комнату. Там совершенно не было мебели, если не считать маленькой раскладушки в углу. Она была оставлена там, когда Мартин Кендрик впервые вступил во владение домом и с тех пор оставалась нетронутой. Поверх нее было накинуто стеганое одеяло, которое, хотя и было порядком изодрано, все же оставалось толстым и теплым.
1: «Вот», — сказал Мартин, указывая на нее Флой, которая внимательно следила за ним. «Это кровать. На ней не спали уже очень много лет, но я полагаю, что она подойдет не хуже любой другой. Ты можешь спать тут, если хочешь».
3: «Тогда у меня будет кровать, на которой я могу спать!» — радостно воскликнула Флой. «Прошло так много времени с тех пор, как я спала на чем-то либо мягче доски или, возможно, коврика».
0: Мартин уже собирался оставить ее одну, как ему вдруг показалось, что в комнате будет темно.
1: «Ты ведь можешь раздеться в темноте, не так ли?» — спросил он. «У меня только одна свеча, я не могу позволить себе иметь больше».
3: «Ой, я вообще не буду раздеваться», — пояснила девочка. «Я никогда этого не делаю».
0: Она забралась в постель, укрылась одеялом и заснула меньше, чем через 5 минут. Мартин вернулся в свою комнату. Он не сразу отправился спать, а посидел несколько минут, размышляя о необычайном происшествии. В его случае это, безусловно, было необычайным. Случай, так сказать, отдал девочку под его защиту, хотя и на ограниченное время. Он был настолько сбит с толку тем, что так неожиданно произошло это событие, даже сейчас он едва ли мог осознать, что это было так. Но четкий бой часов на соседней церкви, возвещавший полночь, прервал ход его размышлений. Он приготовился ко сну, не забыв, так сильно было в нем укоренившееся чувство подозрительности, запереть дверь на засов. Когда он проснулся, в окна его комнаты светило солнце. Едва он успел одеться, как послышался слабый стук в дверь его комнаты. Приоткрыв ее, он увидел стоящую перед ним Флой.
1: «Что, ты еще здесь?» — спросил он.
3: «Да. Куда же мне идти? Кроме того, я не хотела отпирать входную дверь без вашего разрешения».
1: «Это правильно», — одобрил Мартин. «Кто-нибудь с плохими намерениями мог бы войти и украсть то, что есть, если бы мог найти что-нибудь стоящее».
3: «А теперь, сэр, если позволите, я застелю вам постель», — сказала девочка, входя в комнату. «Я уже застелила ту, на которой спала».
0: Мартин молча наблюдал за происходящим.
3: Флой, приняв его молчание за согласие, принялась сворачивать одежду, энергично встряхивая постель, а затем снова расстилая ее. Заметив в углу комнаты метлу, она взяла ее и аккуратно подмела камин. Затем она взглянула на Скрягу, который наблюдал за ее движениями, словно желая убедиться в его одобрении.
1: «Значит, ты можешь работать?» — произнес он после паузы.
3: «О, да, мама учила меня. Я бы хотела», — сказала она через некоторое время, оживляясь, словно осененная новой идеей. «Я бы хотела, чтобы вы позволили мне остаться здесь. Я бы застилала вам постель, заботилась о вашей комнате и содержала все в порядке. Я бы могла приготовить вам обед».
1: «Остаться со мной? Это невозможно. У меня не так уж много дел. Кроме того, я не могу себе этого позволить».
3: «Это вам ничего не будет стоить», — серьезно ответила Флой. «Я умею шить, и когда я не буду занята для вас, я могу шить за деньги и отдавать их вам».
0: Эта мысль, по-видимому, произвела некоторое впечатление на старого Скрягу.
1: «Но откуда мне знать?» — сказал он.
0: К нему вернулась его прежняя подозрительность.
1: «Но откуда мне знать?» — сказал он.
0: К нему вернулась его прежняя подозрительность.
1: «Откуда мне знать, что однажды ты не сбежишь и не унесешь что-нибудь с собой?»
3: «Я никогда не краду», — с возмущением произнесла Флой. «Кроме того, мне некуда будет пойти, если я уйду отсюда».
0: Это было правдой. Мартин рассудил, что было бы не в ее интересах причинять ему вред каким-либо подобным образом. Этот аргумент весил больше, чем любые заверения с ее стороны. В конце концов он сказал: «Ну, ты можешь остаться, по крайней мере, на некоторое время. Я думаю, что ты голодная. Там в шкафу есть булка хлеба, можешь немного поесть. Только не ешь много. Это слишком много, вредно для здоровья».
3: «Когда вы будете дома, чтобы пообедать?» – спросила девочка.
1: «Около полудня. Возможно, я принесу тебе что-нибудь для шитья».
3: «О, я надеюсь, что принесете. Будет так приятно не ходить по улицам, а сидеть в уютной комнате».

Я не страдала, как страдал Господь. Я не страдала, как другие дети. Я не прошла огонь, потоки вод, темницы, каменные клетки. Бросали в рост львами не меня, и не меня камнями побивали. И кровь ручьем стекала не с меня, и не меня пинали и топтали. Жила, как в этом мире все живут, плыла в потоке равнодушной грязи. Заботы воспаляли жизни круг, без пищи Божьей, без духовной связи. Гордыня, человеческий недуг, самоуверенность греха и мести жало. Злоречие, сатанинский друг, безличие смертельное кружало. Пришел Иисус и постучался в дверь, я отворила сразу без раздумья. И он вошед сказал: «Ты мне поверь, тебя пришел избавить от безумия». Коснулся моего лица, руки, вдохнул уста духовное начало и стал учить земным наукам вопреки, науке неба слово зазвучало. Не обещал, что будет гладким путь, что не придут печали, испытания. Открыл завесу тайны, Божью суть, христианское исповедание. Теперь я знаю, что страдать, как он, великая награда, воля неба. Душа моя, услышь голговский стон, уста мои, вкусите смерти хлеба. Благодарю, Иисус, за жертвы кровь, благодарю за жизнь и воскресение. Благодарю Тебя, что дал мне вновь родиться в духе во спасение. Душа моя исполнена Тобой, уста поют хвалу Отцу и Сыну. О, Дух Святой, прибудь со мной до той поры, пока дыхание не остынет.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Илья, пойдем с нами. Возле магазина построили такую классную площадку.
4: Там горки установили и батут. Представь, кататься можно сколько хочешь.
3: И к тому же это все бесплатно.
5: Да я бы пошел. Но мама сказала мне во дворе гулять.
3: Илья, мы ненадолго. Мама и не заметит, что ты уходил.
5: Нет, я не могу. Тем более, она мне запрещает через дорогу одному переходить.
4: Ну ты ведь не один, ты с нами.
5: Ну, если ненадолго, пойдем.
3: Молодец, Илья, идем.
5: Ух ты, какая горка! Я ее уже вижу. Скорее бы дорогу перейти.
4: Не торопись, еще зеленый свет не загорелся.
5: А батут? Смотри, какой батут!
3: Этот светофор что, сломался? Может, проскочим, пока машин нет?
4: Нельзя дорогу на красный свет переходить. Смотри, все люди еще стоят и ждут.
5: О, все пошли, идем и мы.
3: Илья, стой, машина!
4: Что с тобой, ты не ушибся?
5: Хорошо, что не под колеса. Но упал сильно. Нога болит.
3: Ну вот и покатались. Идем домой. Нужно рану промыть.
4: Так, где тут у вас аптечка?
5: В ванной, в шкафу.
3: Давай промоем твою ранку. А теперь перекисью.
5: Больно, щипит.
4: Терпи. Вот пластырь. Давай его приклеим. Все, готово.
3: И зачем ты на дорогу выбежал? Ты что, не видел, что еще наш свет не загорелся?
5: Я на батут засмотрелся. Вижу, все люди пошли. Вот и я пошел.
4: Хорошо, что все окончилось разбитой коленкой. Могло быть и хуже.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Что тут у вас произошло? О, Илья, где ты так поранился?
3: Привет, Гоша. Понимаешь, мы хотели перейти на другую сторону улицы и ждали, пока загорится зеленый свет.
4: А Илье захотелось побыстрее на площадку. Вот он и пошел на красный свет.
6: Что же ты, Илья, не знаешь, что переходить дорогу можно только на зеленый свет светофора?
5: Да знаю я, все знаю. Я думал, что уже загорелся зеленый. Ведь все люди пошли.
6: А, вот в чем дело. Неужели все пошли?
3: А вот и не все. Мы с Марижей не пошли.
5: Ну, может, и не все. Ну, тетенька с дяденькой, которые стояли рядом, пошли.
6: И ты, не глядя на светофор, последовал за ними, так?
5: Ну да, так. Я поздно увидел машину, а когда отбегал назад, упал.
6: Очень плохо, Илья. Видишь, как иногда бывает. Ты отвел взгляд от светофора, посмотрел на людей, которые тебя окружают, и с тобой случилось несчастье. Однажды с Петром, учеником Иисуса, произошла примерно такая же история.
4: Неужели Петр тоже перешел дорогу на красный свет?
6: Нет, светофоров тогда не было. С ним произошла более интересная, но не менее поучительная история. Давайте откроем Библию. Слушайте.
7: Это произошло в те дни, когда Иисус ходил по нашей земле. Говорил людям о Царстве Божьем, исцелял больных, творил чудеса. Однажды Иисус сказал своим ученикам войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону озера, которое еще называли Генесарецким морем. Иисус беседовал с

0: Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Он закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий».
1: Ух ты! Вот бы мне так пройтись по воде!
2: Да, если рядом Иисус, то все возможно. Даже по воде пройтись.
1: Только я не понимаю, при чем тут сегодняшняя история?
3: Ириша правильно подметила, что когда рядом Иисус, все можно, даже идти по воде. Иногда вам бывает страшно, кажется, что все плохо, и вы не знаете, что делать. Так происходило с учениками, когда они находились в этой лодке одни.
2: Думаю, остаться ночью среди моря в лодке, которую раскачивает сильный ветер, не очень-то приятно.
3: Иисус пришел им на помощь, но ученики не узнали его и еще сильнее испугались. И тогда Петр сказал: «Если это ты, Господи, повели мне идти по воде».
1: Смелый Петр не побоялся.
3: Да, Петр был очень решительным человеком, и он действительно пошел по морю. Давайте вспомним, почему он стал тонуть.
2: Он испугался, он огляделся по сторонам, увидел бушующее море и стал тонуть.
3: Вот именно. Пока он смотрел на Иисуса, пока он доверял ему, он шел по волнам, но он стал оглядываться по сторонам. Наверное, он подумал: «Какие волны, я же могу утонуть».
1: И все же не понимаю, при чем здесь сегодняшняя история?
3: Знаешь, Илья, светофоры являются для нас указателем на дороге. Когда ты стоишь на пешеходном переходе, ты веришь, что сейчас загорится твой свет, и машины остановятся, чтобы пропустить тебя. Ведь так?
1: Да, правильно.
3: Но сегодня ты отвел свои глаза от светофора и посмотрел на людей. Люди не всегда поступают правильно, и на них нельзя ориентироваться на дороге. Вот поэтому ты попал в беду. В жизни вашим ориентиром должен быть Бог. И как только вы отводите от Него свои глаза и начинаете делать так, как делают остальные люди, это приводит к беде.
2: Но Иисус не оставил Петра, Он дал ему руку, и тот не утонул.
3: Иисус сказал Петру: «Зачем ты усомнился?» Понимаете, Петр стал сомневаться, и поэтому стал тонуть. Он отвел свои глаза от Иисуса и стал смотреть по сторонам.
1: Да, если делаешь так, как делают все, можно попасть в большие неприятности, я знаю об этом.
2: Это ты о чем?
1: Помнишь, в прошлом году девчонки решили прогулять физкультуру?
2: Помню, помню. И мы с тобой стали думать, как же поступить.
1: Учительница по физкультуре моя любимая учительница. И мне не хотелось ее огорчать.
2: А у меня была спорная оценка, и мне очень нужно было пойти на этот урок. Но как только мы сказали об этом девочкам, началось такое.
1: Я думала, они нас побьют. Они говорили, что мы предатель, что они объявят нам бойкот, если мы пойдем на урок. В общем, они стали нас отговаривать.
2: Мы с Маришей прямо таки не знали, что нам делать.
4: И чем все закончилось?
1: Мы с Иришей решили все же пойти на урок, ведь прогуливать нехорошо.
2: Но когда мы вошли в спортзал, нам сказали, что учительница заболела, и мы можем идти домой, представляешь?
3: Вы правильно сделали, что не поддались уговорам девочек. Прогуливать это и правда нехорошо. Учителя готовятся к урокам, и к тому же знания нужны не им, а вам.
1: Но знаете, принять это решение было очень непросто.
3: У вас возникли сомнения. А знаете, что делать, если вы не знаете, что вам делать?
4: Очень интересно. И что тогда делать?
3: Во-первых, нужно помолиться и попросить, чтобы Господь помог вам найти правильное решение. А еще представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы сейчас рядом с вами очутился Иисус?
2: О, если бы мы прогуливали урок, и рядом с нами оказался Иисус, мне было бы очень стыдно.
3: И еще, если бы сам Иисус был на вашем месте... Сделал бы это он.
1: Думаю, если бы Иисус жил в наше время и ходил бы в нашу школу, он не прогуливал бы уроки.
3: Итак, можно проверить любое сомнение. Более того, Иисус на самом деле...

0: Цель всегда находится рядом с вами. Все время помните об этом. Держите его образ перед своими духовными глазками, и тогда вам не нужно будет смотреть на других и повторять их ошибки, как это сделал сегодня Илюша.
1: Ты прав, Гоша.
2: Ну что, Илья, выздоравливай, а мы пойдем домой.
3: Когда у меня нога заживет, пойдем на площадку.
1: Обязательно пойдем. Только дорогу теперь будем переходить осторожнее.
0: А сегодняшний случай пусть послужит вам хорошим уроком.
1: До свидания, Гоша.
2: Пока, Илья.
3: Пока, девчонки.

0: Дорогие ребята, есть много привлекательных путей, есть много заманчивых предложений, от которых трудно отказаться, потому что многие делают так. Но если вы хотите быть счастливыми и никогда не огорчать Бога, сверяйте свои шаги со Словом Божьим. Не смотрите на людей, смотрите на Бога, и вы никогда не утонете в житейском море, даже если вокруг бушует шторм, и люди будут пребывать в страхе. Перед вами Иисус. Он протягивает к вам свои сильные руки и говорит: «Иди ко мне, не бойся». Ребята, никогда не сомневайтесь в Его любви.
1: А наша программа подошла к концу.
2: Мы будем рады, если вы нам напишете.
3: Наш адрес: город Санкт-Петербург.
1: Индекс 194-214.
2: Абонентский ящик 39.
3: Программа в гостях у книжного червячка.

Без обид. Ты обиделся сегодня, жить не можешь без обид. А Иисусу очень больно, что печалью ты покрыт. И улыбка не сияет, и глазенки не блестят. Он тебя оберегает, пусть обиды улетят. Научись прощать любому и терпеть так, как Христос. И не будешь по-пустому проливать ты море слез. Будешь радоваться всюду и за все благодарить. И тогда не будет трудно всех обидчиков любить.

0: Когда в полдень Мартин вернулся домой, вместо того, чтобы найти комнату унылой и холодной, как это обычно было, в камине ярко горел огонь, распространяя вокруг приятное тепло. Флой поставила стол в центре комнаты. Надо признаться, с некоторым трудом, потому что он был шатким и не хотел стоять ровно из-за того, что одна из ножек была короче остальных. Это, однако, она исправила, поместив под него щепку. Скатерти на нем не было, потому что это был предмет, который Мартин не относил к числу необходимых вещей. Флой заменила ее двумя полотенцами, которые, соединенные вместе, покрывали, пожалуй, половину стола. Часть булки хлеба, поскольку осталось немного, она поджарила у огня и положила на отдельную тарелку. Таким образом, хотя это была далеко не роскошная трапеза, все выглядело чистым и опрятным. И одно это только усиливало аппетит. По крайней мере, Мартин почувствовал больше аппетит, чем обычно. И они вдвоем расправились со всем, что было приготовлено.
1: «В шкафу есть еще хлеб?» – спросил Мартин.
0: «Нет», – ответила Флой. «Он кончился».
1: «Тогда я должен принести немного, когда вернусь к ужину».
0: «Я вот подумала», – нерешительно начала Флой, «что если бы вы доверили мне это сделать и принесли домой муку, я бы испекла немного хлеба. Это было бы дешевле, чем покупать его, и, кроме того, мне было бы чем заняться».
1: «Что?»
0: — воскликнул Мартин, с удивлением глядя на маленькую фигурку крошки Флой.
1: «Ты умеешь печь хлеб? Как такому ребенку, как ты, удалось научиться?»
0: «Мама раньше часто болела», — сказала Флой, «и была прикована к постели, так что сама ничего не могла делать. Она обычно говорила мне, что делать, так что через некоторое время я научилась готовить так же хорошо, как и она».
1: «Ну, а что мне принести?»
0: — спросил Скряга, которого заинтересовал намек на то, что это дешевле. «Дайте-ка я вспомню», — сказала Флой, садясь и принимаясь размышлять. «Для хлеба нужна мука, дрожжи и соль, но у нас есть соль, так что вам нужно взять только первые два».
1: «Очень хорошо, я займусь этим. О, я забыл спросить, что ты умеешь шить? Ты можешь шить рубашки?»
0: «Да, я их много шила».
1: «Тогда я принесу тебе что-нибудь сегодня вечером, если смогу раздобыть».
0: Когда она убрала со стола посуду, вымыла ее и убрала в шкаф, занятие, которое из-за простоты пищи оказалось недолгим, Флой начала оглядываться по сторонам. Ей хотелось посмотреть, что еще она могла бы сделать. Ее овладело желание осмотреть старый дом, в котором так много комнат годами оставались заброшенными. Они были голыми и пустыми, населенными только пауками и сверчками, которые не платили за проживание. Возможно, прошли годы с тех пор, как они отзывались эхом на шаги человеческих ног. Они выглядели темными и мрачными, чтобы быть свидетелями многих темных делишек, связанных с полуночными преступлениями. Но все это, несомненно, было игрой воображений, и у маленькой Флой они не вызвали никакого другого чувства, кроме озноба. Она с любопытством перерыла все шкафы, но ни в одном из них не нашла ничего, что могло бы вознаградить ее за поиски, пока не добралась до последнего. На полу лежал большой рулон чего-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось небольшим ковром, довольно грязным и изрядно изъеденным молью. Вероятно, он был оставлен там по неосторожности и оставался незамеченным до настоящего момента. Флой развернула его и критически осмотрела. Ей пришла в голову идея, которую она поспешила привести в исполнение. Вернувшись обратно в комнату Скряги, она взяла толстую палку, стоявшую в углу. Вернувшись, она так сильно выколачивала ковер, что чуть не задохнулась от пыли. Тем не менее, она продолжала и вскоре привела его в вполне приличное состояние. Затем с большим трудом ей удалось дотащить его до комнаты Мартина. Примерно через час она расстелила его и, наконец, закрепила с помощью старых гвоздей, которые нашла в углу шкафа. Эффект, безусловно, был замечательным. Ковер придавал комнате очень уютный вид, и малышка Флой была очень довольна.
2: «Что он скажет?» – думала она. «Интересно, понравится это ему?»
0: Всего через несколько минут после того, как произошла эта перемена, вошел Мартин. Было около 3 часов. Он вернулся раньше, чем ожидала Флой. Мартин подумал, что ей могут понадобиться продукты пораньше, чтобы подготовиться к вечернему ужину. Открыв дверь, он отшатнулся в удивлении, увидев изменившуюся обстановку комнаты. На мгновение ему пришло в голову, что он забрел не туда, но вид Флой, сидевший у окна, придал ему уверенности, и он вошел.
3: «Что все это значит?»
0: – спросил он озадаченным тоном. Флой наслаждалась его удивлением. Она рассказала ему, каким образом произвела это изменение, и спросила, нравится ли ему. Он не мог поступить иначе, как ответить утвердительно. По правде говоря, необычное чувство успокоения охватило его, когда он сел и огляделся по сторонам. Флой взяла муку и уже замешивала тесто.
2: «Теперь, — сказала она, когда все было готово, — я должна поставить его к огню, чтобы оно поднялось. Это не займет много времени, и тогда оно будет готово, чтобы печь. Вы принесли мне рубашки?» спросила она через некоторое время.
1: «Да», — сказал Мартин, приходя в себя и разворачивая сверток, который положил на стол. «Для начала вот тебе полдюжины. Если ты справишься с ними хорошо, сможешь получить больше».
0: Флой выглядела довольной.
2: «Теперь», — сказала она, — «мне будет чем заняться, пока вас не будет».
1: «Тебе нравится что-то делать?» — спросил Мартин.
2: «О, да! Мне не нравится сидеть без дела!»
0: В тот день Мартин больше никуда не ходил. Около 6 часов Флой накрыла на стол и поставила на него блюдо с теплыми булочками, которые могли бы понравиться даже самому привередливому. Это был лучший ужин, который Скряга пробовал за многие годы, и он не мог не признаться в этом самому себе. Флой была довольна аппетитом, с которым он ел. Таким образом, дела шли своим чередом. Присутствие маленькой девочки, казалось, вернуло Мартину часть его прежнего существа. Он уже не был таким алчным скрягой, как раньше. Благодаря стараниям маленькой Флой, он начал больше ценить жизненные удобства и меньше жалел о расходах, необходимых для их устройства. Прошло не так много недель, прежде чем он заболел из-за неосторожного пребывания под дождем. Сначала он не придал этому значения, но у него поднялась температура, и он вынужден был оставаться в постели. По настоятельной просьбе Флой он согласился вызвать врача, хотя и не без некоторой неохоты при мысли о деньгах. Именно тогда он начал более полно осознавать важность услуг Флой. Она всегда готова была услужить его нуждам. Никто не мог бы пожелать более преданной и внимательной сиделки. Когда она сидела у его постели в те долгие дни, когда его болезнь затягивалась, деловито занимаясь шитьем, он часами лежал с интересом, наблюдая за движением ее проворных пальцев. Время от времени, поскольку ему больше нечем было заняться, его мысли возвращались к сценам его ранней юности. Он вздыхал при воспоминании о счастье, которое могло бы быть в его жизни. Тогда его мысли уносились в те далекие годы, которые прошли над ним, не освещенные лучами дружбы и не сопровождаемые присутствием любви. Образ его дочери, которую он отверг, и о дальнейшей судьбе, которой ничего не знал, возник перед ним. И он не мог от него избавиться. Перемена, благотворная и спасительная перемена происходила в его сознании, плод долгих непроизвольных часов болезни и самопроверки. В первый день после своего выздоровления он предложил Флой пойти с ним. Это была необычная просьба, и Флой едва ли знала, что и подумать. Однако она взяла свою старую бесформенную шляпку, шали у нее не было, и пошла. Был холодный мартовский день, и тонкое платье, которое она носила с тех пор, как пришла к Кендрику, было плохой защитой от непогоды. Она непроизвольно дрожала.
1: «Тебе холодно», — сказал Мартин, — «но тебе не нужно идти далеко».
0: Они вошли в галантерейный магазин.
1: «Есть ли у вас теплая шаль, подходящая для девочки?» — спросил он.
0: Он выбрал одну и заплатил.
1: «Покажите мне несколько тканей для платьев», — продолжил он.
0: Он выбрал две различные ткани и тоже заплатил.
1: «Не могли бы вы посоветовать мне какую-нибудь хорошую портниху?» — спросил он.
0: Продавец сначала был склонен посмеяться над стариком, чей наряд, хотя и был теплее, выглядел не лучше, чем у Флой. Но быстрота, с которой он расплатился за свои покупки, и то, что таким образом удалось мельком увидеть туго набитый бумажник, внушил ему чувство уважения, и он с готовностью выполнил его просьбу.
1: «А теперь», — весело сказал Мартин, обращаясь к Флой, «мы оденем тебя получше, чтобы тебе не пришлось бояться холода».
2: «Я вам очень признательна», — с благодарностью произнесла Флой. «Но я не знаю, как я могу отплатить вам».
1: «Ты это уже сделала», — с чувством ответил старик. «Я не знаю, как бы я обходился без тебя, когда был болен». «Флой», — задумчиво сказал Мартин, когда они выходили от портнихи. «Хотя ты у меня уже некоторое время, мне никогда не приходило в голову спросить твое имя. Я имею в виду твою фамилию».
2: «Меня зовут не Флой», — ответила девочка. «Они только называли меня так. Мое настоящее имя Флоренс. Флоренс Истман».
1: «Флоренс Истман?» — воскликнул старик, отшатываясь в неудержимом волнении. «Кем была твоя мать? Говори скорее».
2: «Ее звали», — произнесла девочка, несколько удивленная, — «Флоренс Кендрик».
1: «Кто был ее отец?»
2: «Мартин Кендрик».
1: «И где же он? Ты когда-нибудь встречалась с ним?»
2: «Нет», — ответила Флой, качая головой. «Он был зол на маму за то, что она вышла замуж, и никогда не хотел никого из нас видеть».
1: «А твоя мать?» — спросил Мартин, стараясь сохранять спокойствие. «Она умерла?»
2: «Да», — печально ответила Флой. «Вначале мой отец умер, и мы остались очень бедными. Тогда маме пришлось очень много работать, она шила. В конце концов, она подхватила лихорадку и умерла, оставив меня на свете одну. Целую неделю я скиталась без дома, но, наконец, вы приютили меня. Я не знаю, что бы со мной стало, если бы вы этого не сделали», — сказала она с благодарностью.
1: «Флой», — спросил Мартин, пристально глядя на нее, — «ты знаешь мое имя?»
2: «Нет», — ответила Флой. «Мне часто хотелось спросить вас, но я никогда не решалась спрашивать».
1: «Тогда», — сказал он взволнованным тоном, — «сейчас ты должна это знать. Меня зовут Мартин Кендрик. Я твой дедушка». Флой была преисполнена изумления, но через мгновение бросилась в его объятия.
2: «Вы простите мою маму?» — спросила она. «Она постоянно о вас молилась. Она просила, чтобы Бог направил меня».
1: «Прощу ли я? Я уже простил. Но, увы, она гораздо больше должна простить меня. Если бы она была еще жива».
0: С каждым днем Мартин становился все более восприимчивым к проявлениям любви. Его скупые привычки отступили, и он стал более внимательным в отношениях со своими арендаторами. Старый дом, в котором он прожил столько лет, был снесен. Он купил аккуратный коттедж недалеко от города, где они с Флой счастливо живут вместе. Флой отправили в школу, где она проявила незаурядные способности. Она вполне подходит для положения, которое вскоре займет, как наследница своего деда. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Матфея 7:7.

Слово Божье, Библия. Ты его прочитай, непременно покаешься, а потом войдешь в рай. Только надо послушаться, исполнять его знай. Если смеешь ослушаться, не войдешь тогда в рай. Будешь плакать и каяться, но закроется дверь. Тебе нужно покаяться, непременно теперь. Слово чудная Библия, только нужно читать. Нужно верить и каяться, и обиды прощать. Нужно покаяться. Так подумай теперь, скоро закроется покаяние дверь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, мой юный друг. Скажи, ты боишься темноты? Нет. Хотя, я думаю, ты не очень любишь засыпать без света. Возможно, еще тебе страшно оставаться одному дома. А может, ты боишься мышей или пауков? И хотелось бы быть смелым, но оно как-то само собой так получается. Страшно и все тут. Поверь, дружок, ты не одинок. Все люди чего-то боятся. И наш Илья не стал исключением. Он боится темноты. И сейчас, когда мама пожелала ему спокойной ночи и выключила свет в его комнате, он готов разрыдаться, но не может. Ведь он мужчина. Ему стыдно сознаться, как ему боязно. Ведь боятся таких мелочей только девчонки. Илья хотел уснуть. Он уже не раз сосчитал до 100. А сон все не приходил. Ему казалось, что под кроватью кто-то есть. Плюшевый мишка на шифонере казался страшным монстром, а торшер – отвратительным великаном.
4: Гоша, Гоша!
3: Илюша решился позвать своего червячного друга, жившего на высокой книжной полке. А что из этого вышло, послушайте сами.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Илья, уже совсем поздно. Ты почему не спишь?
4: Да так, мне спится что-то.
5: А мне спится. Давай завтра поговорим.
4: Гоша, нет, не уходи.
5: Илья, ты что, боишься?
4: Нет, не боюсь.
5: А мне кажется, боишься.
4: Не боюсь, не боюсь. Хотя, если честно, чуть-чуть.
5: Ах, вот в чем дело. Илья, но ведь тебе нечего бояться. Ты в своем доме. Рядом в комнате мама и папа. Чего ж тут страшного?
4: Я не знаю, просто как-то не по себе.
5: Я знаю, что многие дети боятся темноты. Но есть одно средство от страха.
4: И какое это средство?
5: Хорошо, я тебе расскажу. Но после этого ты должен лечь и уснуть. Обещаешь?
4: Обещаю.
5: Так вот, нужно выбраться из-под одеяла, встать с кровати и пройтись по комнате. Заглянуть под кровать, за занавески и убедиться, что бояться нет причин.
4: Но я боюсь вставать.
5: Понимаешь, Илья, лучший способ избавиться от страха – взглянуть ему в глаза.
4: Кому?
5: Страху. Нужно убедиться, что ты боишься напрасно. Через этот страх нужно взять и переступить.
4: Хорошо, я попробую.
3: И знаете, ребята, Илюша встал и пошел. Он прошелся по комнате, заглянул под кровать, под комод и даже в шкаф. И ничего не обнаружив, опять забрался в постель.
5: Знаешь, Илья, есть еще один способ ничего не бояться.
4: Ничего, ничего?
5: Ничего, ничего.
4: И какой же?
5: Нужно помолиться.
4: И это все?
5: И это все. Думаешь, этого мало? Знаешь, в Библии есть одна удивительная история. Я расскажу ее тебе, а потом уж точно спать. Так вот, однажды ночью ученики переплывали в лодке через море. Дул сильный ветер.
4: Ночью в море? Наверное, это страшно.
5: Да, думаю, ученики боялись. И вот они видят кого-то, кто шел по воде навстречу им.
4: Ой, неужто прям по воде?
5: Да, потому что это был Иисус, а он ведь Сын Божий, он все мог. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха стали кричать. Но Иисус заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!»
4: Конечно, и я бы испугался.
5: Но вот Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и стал тонуть. Тогда он закричал: «Господи, спаси меня!»
4: Он испугался и стал тонуть?
5: Вот именно! Его подвел страх. А ведь знаешь, Илюша, так бывает и в вашей жизни. Иногда люди что-то делают, к чему-то стремятся, и они знают, что Бог с ними. Но вот они начинают оглядываться по сторонам, и, о ужас, они тонут. Разве может человек жить нормально, если он всего боится?
4: Неужели Петр утонул?
5: Не волнуйся, разве Иисус мог позволить Петру утонуть? Иисус тотчас протянул ему руку, подержал его и говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Когда вошли они в лодку, ветер утих.
4: Ура! Иисус спас Петра.
5: Иисус всегда рядом, если вы боитесь. Только позови его, он протянет тебе руку помощи, и все твои страхи уйдут. Потому что Иисус может тебе помочь и укротить любую бурю.
4: Ну, вообще-то, мне сейчас нечего бояться.
5: Думаю, да. Бури у нас нет, шторма тоже не наблюдается, а ты боялся. Очень стыдно.
4: Я уже не боюсь, Гоша, ведь Иисус со мной.
5: Да, Иисус всегда с тобой. Вот смотри, Петр смог даже по воде идти, когда он не смотрел по сторонам, а видел лишь Христа. И так должно быть всегда. Что бы ты ни делал, смотри вперед, смотри на Иисуса, и все будет хорошо.
6: Вот такую библейскую историю рассказал Гоша Илюше. И, вы знаете, мальчик перестал бояться. Но если вы думаете, что он тут же уснул, то глубоко ошибаетесь. Ведь он знал, что в запасе у Гоши есть немало интересных историй. А Гоша – добрый книжный червячок. И он, конечно, рассказал Илюше сказку. Знаете о ком? О самом главном трусишке в мире. О зайчишке,

0: не могу, боюсь.
1: Ну что же ты, так всю жизнь и просидишь в домике? Разве так можно?
0: Мама, а если меня лис испугает? А если волк съест? Что тогда будет?
1: Зайчик, зайчик, но волка боятся в лес не ходить. А ты в лесу живешь, значит, не должен бояться всего на свете. Выходи, поиграй с другими зайчатами.
0: Не выйду, а вдруг меня коршун унесет? А вдруг медведь раздавит?
2: Вот так и жил наш зайчик, боясь всего на свете. Он всегда грустил, потому что думал о том, что он самый несчастный, самый бедный зайчик, потому что все его могут обидеть. А поэтому лучше вообще никуда не выходить. Но однажды мама зайчиха приболела и стала просить сыночка.
1: «Зайчонок, пойди в лес, сорви веточек, набери ягодок. Я не могу принести тебе еду. Уж очень мне не здоровится».
0: «Мама, но я тоже не могу, я боюсь».
1: «А ты не бойся, малыш, будь осторожен, под кусточками, прыг-скок, наберешь еды и мчись домой».
2: Не хотелось зайчику выходить из норки, боязно, но кушать больно хочется, пришлось идти.
0: «Прыг-скок, под кусток, прыг-скок, под кусток».
2: Думаю, вы догадались, эта ворона слетела с ветки и каркнула во все горло. Как же испугался наш зайчишка и бросился наутек, не разбирая дороги.
1: Что с тобой, зайчишка? Кто тебя так испугал?
0: Мама, там такой зверь! Он черный, лохматый, еще и летает. А как он кричит? Я больше в жизни в лес не выйду.
1: И как кричал твой зверь?
0: Так вот. Кар! Кар!
1: Ну какой же это зверь, зайчик? Это ворона. И не зверь это, а птица. Вороны зайцев не едят.
2: Но это мамино утверждение не успокоило зайчишку. Больше он не то что не выходил из норки, но даже носа оттуда не показывал. Так прошло лето, пришла зима.
1: Зайчонок, на улице зима, столько снега навалило. Зайчата-соседи зовут тебя поиграть в снежки. Может, выйдешь? На улице такой день.
0: Не могу, снег ведь белый, а я серый. И меня лиса запросто заметит. А вдруг она меня съест?
1: Эх, трусишка ты, трусишка. Ладно, сиди дома, а я пойду на опушку леса и принесу тебе поесть, ладно?
0: Хорошо, мамочка, но недолго смотри. Я ведь дома один боюсь оставаться.
1: Не волнуйся, я недолго.
2: Мама зайчиха ускакала, а зайчик продолжал наблюдать за кружившимися снежинками. Он сидел и думал, какой же он серый и несчастный. Все могут его обидеть, и ему ничего не остается, как только бояться. Но вдруг зайчонок увидел, что в сторону лесной опушки направляется хитрая рыжая лиса. Она уже давно рыскает по лесу и ищет, кем бы пообедать. Лиса бежала медленно, все обнюхивая. У зайчонка душа в пятки ушла, ведь на опушке была его мама. Что делать? Он может побежать короткой дорогой и предупредить маму. Но как выйти из норки?
0: Лучше я погибну, но спасу маму.
2: И наш смелый зайчишка-трусишка со всех ног помчался по дорожке. Он должен предупредить маму об опасности.
0: Мамочка, сюда лиса идет, спасайся, побежали домой.
1: Бежим быстрее.
2: Мама с сыном успели скрыться в норке до того, как лиса появилась на поляне. Все закончилось чудесно. Но вы знаете, что заметил наш зайка, когда бежал за мамой? Он стал белым, и его совсем не было заметно на снегу.
0: Мама, я уже не серый, я белый. Что со мной случилось?
1: Мой милый зайчик, ты самый смелый из всех зайцев, которых я встречала. Почему ты поменял шубку? Это Бог сменил твою шерстку на белую, чтобы тебя никто не увидел, когда ты прячешься зимой. А летом ты вновь станешь серым и сможешь прятаться на земле. Тебе не нужно больше бояться.
2: Я знаю, ребята, что все вы смелые и ничего не боитесь. Но если однажды вам станет чуть-чуть страшно, вспомните, что вас охраняет Иисус. В Библии написано, что Он объемлет вас. Значит, вы всегда находитесь в Его любящих отцовских руках. Если вы доверяете Богу, Он всегда пошлет вам помощь и защиту. Зайчишка-трусишка боялся, потому что не знал, что Бог для того, чтобы уберечь его от врагов, позаботился о том, чтобы зимой у него

Ребята, наша программа подходит к концу. Но если вы хотите написать Илюше и Гоше, а может нарисовать зайчишку или Петра, идущего по воде, вы можете это сделать по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

0: буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.
1: Всякий день буду благословлять себя и восхвалять имя Твое во веки и веки.
2: Велик Господь, и росту хвален, и величие Его неисследимо.
3: Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
1: А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.
2: Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
3: Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
2: Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
3: Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои.
1: Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
2: чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего.
3: Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды.
1: Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.
2: Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время.
3: Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
1: Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
2: Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
3: Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
1: Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
2: Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
3: Аминь.
2: Слава

Это было много лет тому назад, в далекой стране. Маленький мальчик стоял, прикрыв глаза рукой, и рассматривал крутую неровную дорогу. Она велась вокруг горы, затем спускалась в долину, а потом тянулась все дальше и дальше, пока совершенно не терялась из виду. Позади мальчика находился небольшой домик, немногим больше каюты корабля. Он помещался на клочке земли, покрытой травой, также был маленький садик. Но все вместе производило впечатление бедности и уединения. Ребенок посмотрел еще с минуту, затем подбежал к небольшому сараю, соединенному с домом. Он снял с гвоздика оловянную кружку, взял жестяное ведро с крышкой и грубый, но чистый кусок полотна, затем поспешил к рядом находящемуся источнику, почти спрятанному под нависшей скалой. Наполнив ведро чистой холодной водой, мальчик плотно закрыл его и обвязал полотном, так как был как раз полдень очень жаркого дня. Закрепив кружку на поясе, он быстро начал утомительное восхождение на гору. Его лицо выражало напряженное внимание –

Наконец он увидел то место, на котором, как он подозревал, случилось несчастье. С лошади упал путник и лежал распростертый на земле, не в силах подняться от жары и слабости после долгой езды в седле. Он был бледен и запылен. Мальчик поставил кружку и ведро на землю, а затем на мгновение остановился, как бы не зная, с чего начать. Он был слишком мал, чтобы помочь этому несчастному. Но вот он открыл ведро и, зачерпнув воды, осторожно просунул свою руку под голову незнакомца. «Проснитесь, господин! Я знаю, что вы очень хотите пить, ведь сегодня так жарко. Пожалуйста, проснитесь!» Человек слегка пошевелился, что-то пробормотал и медленно открыл глаза. Он увидел над собой склонившееся лицо маленького мальчика, а около своего рта — кружку, наполненную до краев сверкающим напитком, которого он так жаждал. Он вмиг опустошил ее и сразу же почувствовал себя настолько лучше, что смог приподняться и сесть под старым деревом у дороги. «Какой милосердный ангел послал тебя ко мне, дитя, в этой заброшенной пустыне? Ведь ни зверь, ни человек не встречались мне на пути. Я блуждал в лабиринте, который никуда не приведет, насколько я мог видеть. Как ты узнал, что я так ослаб и так хочу пить? Никогда еще напиток не был так сладок, и лицо не было так приветливо. Дай мне еще воды. Только глядя на нее, уже чувствуешь прилив сил». Мальчик наклонился, наполнил кружку и, подавая ее, сказал: «Позвольте мне поддерживать ее у ваших губ, для вас это слишком утомительно». И вторую кружку путник выпил с не меньшей жадностью, причем его глаза все время были устремлены на славное маленькое личико, склонившееся так близко к нему. «Мой добрый самарянин, чем я смогу вознаградить тебя? Ты не знаешь, как многим я обязан тебе», — сказал благодарный незнакомец и вытащил сверкающую монету из небольшой сумки, спрятанной под курткой. Мальчик отклонился, спрятав руки за спину. «О, нет, господин, я это сделал не ради денег. И хотя мы очень бедны, но Бог был всегда так добр к нам. Он дал нам прекрасный источник, который не иссякает и бежит под скалой, прямо мимо нашего дома. Мама говорит, что мы должны всегда быть благодарны за это Богу и никогда об этом не забывать. Где-то в Библии есть такие слова: «Даром получили, даром давайте». Я думаю, что сейчас как раз тот случай, о котором читала моя мама. Вы знаете, мама говорит, что это наша чаша служения любви, и мы должны наполнять ее и делить с теми, кто проходит мимо, уставший и жаждущий, подобно вам. Взгляните на нее. Видите, что мама написала на ней много лет тому назад?» Он положил кружку в руки незнакомца, а сам поднял ведро и, поставив его на ближайший камень, отдал оставшуюся воду лошади. Ведро опустело. Затем он взял кусок полотна и стал вытирать пыль с костюма путника. «Можете ли вы прочесть эти слова, господин? Мама написала их булавкой или чем-то другим, чтобы я их никогда не забывал. Будь всегда готов к служению любви во имя Христа», — прочитал мужчина. «А если ваш источник иссякнет?» Маленькое лицо смутилось. Мальчик посмотрел с горы вниз по направлению к дому и сказал, вздохнув: «Как же мы будем без источника? Никогда не будем наполнять нашу чашу. Но тогда, господин, я смогу показывать дорогу тем, кто заблудится. Однако я совершенно уверен, что источник будет всегда. Ради тебя, дорогое дитя, я надеюсь, что так и будет, чтобы твоя чаша всегда была наполнена». «Мама говорит, что каждый человек имеет чашу служения, а некоторые даже несколько». Путник встал, ничего не говоря, перешел тропинку и, остановившись, начал смотреть вниз с горы, на дорогу и дальше, пока не увидел тонкий бледный дымок над верхушками деревьев. Повернувшись к мальчику, который молчаливо укреплял кружку прямо к своему поясу,
в ожидании, пока незнакомец обратится к нему. Он спросил: «Дитя, это ваш дом? Вон там, где дым поднимается над деревьями». «Да, господин», — ответил мальчик, переходя на его сторону. «Это мама разводит огонь, чтобы согреть суп к обеду. Она увидела, что чаши нет, и будет ждать, чтобы кушать вместе со мной. Дорога совершенно безопасна, господин. Держитесь только все время вправо, а когда вы достигнете долины, то там уже будет совсем легко. Но пойдете ли вы со мной, господин? Супу будет достаточно и для вас». Но тот только покачал головой. «Дорогой мой, позволь мне на минуту взять тебя на руки». И, подняв мальчика в своих сильных руках, он отнес его к лошади, посадил в седло и, стоя около него, сказал: «Дитя, обними своими руками мою шею, положи твое лицо на мое лицо и обещай мне, что когда вы с мамой будете совершать свою вечернюю молитву, вы попросите Господа научить меня наполнять свою чашу служением любви, как твои маленькие ручки и сердце были наполнены любовью ко мне сегодня. Я еду очень далеко, с важным поручением, но твое маленькое личико всегда будет со мной. И когда я вернусь, если все будет благополучно, я снова буду ехать этой же дорогой, чтобы напиться из твоей чаши любви». Он опустил ребенка на землю, и мальчик, посмотрев на него с ясной счастливой улыбкой, взял ведро и быстрыми шагами здорового ребенка направился к своему дому. Путешественник сел на свою лошадь и поехал дальше, размышляя: «О, верная любящая маленькая душа! Чистый истинный раздаватель Божьей благодати из этого маленького источника! Как хотел этот ребенок показать путь тем, кто потерял его! Какая вера в то, что говорит мама! Как порицалась моя гордость и мой эгоизм! Мои чаши, которые всегда пусты и никому не подносились! Оставленные без внимания благоприятные случаи, неразделенные ни с кем благо! Мое время и мои средства, истраченные даром! Как могу я вновь извлечь те таланты, которые были верены мне?

Он больше никогда не увидел этого ребенка. В той стране прошла опустошительная война. Когда после трехлетнего отсутствия он снова проезжал по неровной дороге с заботливо привязанным к седлу ящиком и спросил одного доброго горца о маленьком мальчике, он узнал об ужасной битве, которая проходила как раз здесь. Узнал об отступлении войск, натиске и разгроме в долине. О том, как мальчик, как бы летая на крыльях, все наполнял свое ведро из источника и бесстрашно ходил среди раненых, поднося свою чашу к многим жаждущим губам. В то время, как садилось солнце, и он давал пить одному умирающему солдату, пуля настигла его и прошла через его маленькое сердечко, разломив чашу надвое. Ребенка молча унесли в густой кустарник. С наступлением ночи, после того, как выкопали могилу, полковник взял его маленькое тельце и, заботливо завернув в свой собственный плащ, опустил в землю. «И нам говорили, господин, — продолжал горец, — что единственной молитвой над его могилой были рыдания людей. Нам так недостает их, матери и ребенка. Смерть ненадолго разлучила их. Но мы стали лучше, потому что увидели любовь и кротость их жизненного пути. Я вижу, что вы один из тех, которые не забыли дорогое лицо нашего милого мальчика. Да, он никогда не думал о себе. Однажды, незадолго до этого ужасного дня, какой-то человек пришел к их дому и принес с собою ящик от своего господина. Он сказал, что тот находится очень далеко, и просил его заехать в эту долину, найти маленького мальчика и передать ему этот маленький дар в знак благодарности. Он сам показывал мне ботинки, сшитые из нежной кожи, шляпу и куртку, кошелек с золотыми монетами для матери и, кроме того, много других вещей. Мальчик тогда сказал мне: «О, я знаю, кто прислал это. Этот человек сказал мне, что снова приедет сюда. Я уверен, что он приедет, потому что он взял меня на руки, поцеловал, и у него на глазах были слезы, когда он говорил „до свидания“. Да, я должен все эти вещи надеть, когда побегу встречать его, потому что его слуга сказал, что он скоро будет здесь. Мама и я каждый вечер молились, чтобы Бог хранил его, а я за все это только дал ему напиться. Как я должен благодарить его, когда он приедет?» Путник, выслушав все это, склонил голову на грудь, не скрывая своего волнения. Горец вдруг понял, что этот незнакомец и был тем неизвестным другом. Он стоял молча, с сочувствием рассматривая его, затем подошел к нему и, положив свою грубую мозолистую руку на плечо незнакомца, сказал: «Господин, может быть, это была та чаша воды, которую сам Бог послал, чтобы она была настоящим источником, способным сделать зелеными пустынные места вашего сердца, чтобы оттуда потекли источники утешения и помощи многим. Будучи простым безграмотным человеком, я как раз здесь, среди этих холмов, узнал, что мы должны быть распорядителями Божьих даров. Никто из нас не слишком беден и не слишком богат, чтобы научиться быть смиренным и счастливым носителем Божьих милостей, готовым и всегда желающим быть подателем чаш, подобно этому маленькому мальчику». Путник протянул свою руку, и эти два человека, настолько разные по своему положению и состоянию, очутились лицом к лицу в крепких объятиях, связанные в этот момент общими священными для них воспоминаниями. Так близко, сердце к сердцу, друг с другом, чтобы больше никогда не встретиться вновь. Незнакомец жил еще многие годы, годы трудной борьбы с искушениями, но он жил как верный воин и слуга Христа до конца своей жизни. Впоследствии среди дорогих ему вещей была найдена резная коробка, прочно закрытая золотыми застежками. Открыв ее, на одной стороне можно было увидеть картину маленького источника под скалой, а над ним на широком белом фоне были нарисованы сильно поношенная кружка и ведро. Рядом стояла надпись:
будь всегда готов к служению любви во имя Христа.

0: Люблю библейські рассказы и часто бабушку прошу, ну расскажи еще, бабуля, как угодил пророк киту. Она усадит на колени, погладит волосы рукой и тихим голосом промолвит: Йона грех свершил большой.
1: Бежал пророк Фарсис от Бога, не стал он людям возвещать, что за грехи и преступления Всевышний будет их карать. Поднял Господь на море бурю, на клочья рвался паруса, был кинут жребий, и тогда-то легко узнали беглеца. В пучину брошен был Иона, там повелел Господь киту 3 дня держать его в чреве, чтобы послушен стал ему. Мне ночью кит большой приснился, он не спеша по морю плыл, в чреве праведник молился, чтобы Господь его простил.

любит нас. Мне мама книгу Божью подарила, и я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

0: бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Мама Ли, я есть хочу.
3: Просто сердце разрывается смотреть на голодных внуков.
4: Скоро... Скоро мальчики вернутся из Египта, и все снова будет хорошо.
3: Пока не кончится голод, ничего хорошего не будет.
4: Ну что ты, Лия, милочка. Ребята привезут еды из Египта. Скоро, скоро они вернутся, и мы все будем есть и радоваться.
3: Не верю. Не могли египтяне собрать больший урожай, чем мы. Все мы умрем с голоду, говорю тебе, умрем, умрем, умрем.
5: Привет всем.
6: Здравствуйте, ребята.
5: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
6: Мы всегда с нетерпением ждем новых встреч с вами.
5: Мне кажется, что дядюшка Дэн приготовил для нас новую увлекательную историю из Библии. И я уверена, что, как и другие библейские истории, она удивительно современна.
6: Да, тетушка Кел, ты права. История эта из 42 главы книги «Бытия». Это еще одна история из жизни Иосифа. Я назову ее «Странное поведение премьер-министра». И был голод по всей земле. И только в Египте был хлеб. Из всех стран приходили в Египет к Иосифу покупать хлеб. Когда Яков узнал, что в Египте есть хлеб, он сказал своим сыновьям: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть».
7: Ну и толпа! Судя по одежде, они собрались сюда со всего света.
8: Интересно, все за продуктами, как и мы?
7: Да, наверное.
8: Этот, как его там?
7: Цафнав-Паниах.
8: Да, Цафнав-Паниах. Просто провидец.
7: Не иначе. Смотри. Заранее предсказал голодные годы, а потом сделал такие запасы продуктов.
8: Интересно, как ему это удалось? Будущее видит только Бог. А этот человек заглянул в будущее и нашел нужный ответ.
7: И смотри, каким влиянием он пользуется. Сейчас он стал самым могущественным человеком на всей земле. Как же нам к нему подойти?
8: Как к принцу крови, я думаю. Преклонить колени и выразить свое почтение. Если он... Вон выходит последняя группа. По-моему, мы следующие.
7: Да, сейчас наша очередь. Ну, ребята, вперед! Мы следующие. И не забудьте, когда нас представят правителю, мы должны преклонить колени.
9: Да, теперь мы... Кто у вас тут за главного?
7: Я. Мое имя Рувим. Я самый старший. Я буду говорить от имени всех.
9: Сколько же вас?
7: 10.
9: Откуда вы?
7: Из Ханаана.
9: А кто вас послал? От кого вы?
7: Мы все одна семья. Семья Иакова.
9: Поскольку вы не говорите по-египетски, я буду вам переводить. Идите за мной. И когда я вас представлю, преклоните колени.
8: Ой, как мне не терпится посмотреть на его высочество.
9: Отвори двери, стражник. 10 человек из Ханаана к его высочеству Цафнафпаниаху, правителю Египта, премьер-министру его величества фараона, государя Египта. И вы на колени. Можете встать.
8: Смотри, правитель совещается с лакеем. Наверное, говорит ему, что нам сказать. А он красивый и гораздо моложе, чем я думал. И кожа у него не такая темная, как у большинства этих египтян.
9: Его высочество повелел мне вас расспросить. Откуда вы?
7: Мы из земли Ханаанской.
9: Зачем вы пришли сюда, в Египет?
7: Мы пришли купить еды.
9: Его высочество правитель считает, что вы шпионы.
7: Шпионы?
9: Да, шпионы. И пришли, чтобы доложить в своей стране, сколько у нас еды.
7: Но послушайте, господин, мы не шпионы. Мы братья. Нас всего 12. Мы все сыновья одного отца.
9: Нет.

0: А что они тут делают со шпионами?
1: В темницу сажают. Или еще похуже.
2: Его высочество правитель все-таки уверен, что вы шпионы.
0: Но мы не шпионы. И если его высочество...
1: Симеон!
2: Его высочество правитель говорит, что вы не уйдете из Египта, пока сюда не придет ваш младший брат, о котором вы говорили. Если у вас нет младшего брата, если он не придет сюда, то это докажет, что вы шпионы, и с вами расправится, как со шпионами.
0: Вениамина сюда?
1: Но, господин мой, как же наш младший брат узнает, что он должен прийти сюда, если мы не вернемся и не скажем ему об этом?
2: Один из вас вернется за ним домой, остальных запрут в темнице. Кто из вас пойдет за младшим братом? Решайте между собой, кто пойдет. Тогда вы все посидите в темнице, пока не придете к решению. Стражник, отведи-ка этих людей в царскую темницу. Обращаться с ними, как и полагается, со шпионами.
1: Ребята, нам надо все обсудить, ребята, и решить, что делать.
3: Ну, а что решать? Как правитель сказал, так и будет. Будем сидеть здесь, в темнице.
1: Не обязательно. Может быть, мы найдем какой-нибудь выход?
4: Так ты считаешь, что нам надо делать так, как он велел, и послать кого-то одного за Вениамином, чтобы доказать, что мы не шпионы?
1: Да, но с условием, что здесь в темнице останусь я.
3: Нет, Рувим, ты самый старший. Тебе идти домой и рассказать обо всем отцу и привести сюда Вениамина.
1: А что, если отец не отпустит Вениамина в Египет? А если даже он отпустит Вениамина, то где уверенность, что мальчишка не разделит нашу участь? Смерть я имею в виду. Я, например, не собираюсь так рисковать. Мы виноваты в том, что исчез Иосиф. И я не хочу, чтобы что-то случилось с Вениамином. Этого отец уже не переживет. Поэтому я думаю, что нам надо остаться здесь, в Египте, в темнице. Или рабами, или как там еще решит правитель.
3: Я за то, чтобы остаться здесь. И будь что будет. Только не ввязывать в это Вениамина.
5: Ты сегодня такой тихий, Иосиф. Просто на себя не похож.
6: Да?
5: Ты или чем-то огорчен, или сердишься, или даже озадачен. Что случилось?
6: Ну, наверное, и то, и другое, и третье понемногу. Но больше всего, наверное, мне грустно.
5: Грустно?
6: Да, грустно от того, что я сегодня сделал. Что мне пришлось сделать. Я приказал бросить 10 человек в темницу. Я обвинил их в том, что они шпионы.
5: Но они не шпионы?
6: Конечно, нет. Это мои братья. 10 из моих 11 братьев. Все здесь.
5: В темнице?
6: Да.
5: Ты знаешь, вид у тебя хоть и грустный, но в то же время как будто довольный.
6: Да, Шенев. Знаешь, когда я еще жил дома подростком, я видел два сна. Из них следовало, что наступит такой день, когда мои собственные братья будут преклонять передо мною колени и отдавать мне почести. Они, мои братья, поклялись, что этому не бывает никогда. А вот сегодня, когда они предстали передо мной, они все преклонили колени и отдали мне почести, подобающие принцу крови.
5: А они тебя не узнали?
6: Нет.

0: ты сказал им, кто ты?
1: Нет.
0: А и что же потом? Почему ты велел бросить их в темницу?
1: Ну, я хотел их проверить.
0: Проверить?
1: Видишь ли, когда они продали меня в рабство купцам-измаильтянам, они...
0: Так это они продали тебя в рабство?
1: Именно.
0: Тогда меня ничуть не удивляет, что ты приказал бросить их в темницу. Надеюсь, что ты и ключ выбросишь, чтобы они там остались навсегда.
1: Нет. Нет, я не для этого запер их в темнице.
0: В любом случае, они это заслужили. Да они хуже шпионов, и повесить их мало. Так что держи их в темнице.
2: Ну, что ты скажешь о нашей истории? Пока нравится?
3: Похоже, что это еще один случай, когда по воле Господней происходят удивительные вещи. Смотри, он спас жизнь Иосифа и сделал его важным человеком в Египте. Кто знает, сколько жизней было бы потеряно, если бы они так хорошо не подготовились к 7 годам голода.
2: У Господа явно был особый план для Иосифа. Мы только начали узнавать, что может сделать Господь. Я надеюсь, что нашим слушателям удастся послушать и другие наши истории об Иосифе.
3: Но если кому-нибудь из них это не удастся, то лучше всего можно узнать об Иосифе из Священного Писания.
2: Можем предложить вам отличный способ познакомиться с Библией и лучше ее понять. Это наши бесплатные уроки Библии.
3: На 8 страницах каждого урока вы найдете интересный материал для чтения о важных библейских сюжетах. И в то же время они связаны с проблемами нашей повседневной жизни.
2: Кроме того, в наших уроках есть вопросы, кроссворды, ребусы и упражнения, которые вы можете решать всей семьей. Я уверен, что они понравятся всем.
3: Чтобы получить наши уроки, вам надо только написать нам по адресу.
2: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А сейчас вернемся к нашей сегодняшней истории «Странное поведение премьер-министра».
4: Пока 10 братьев Иосифа, которые были брошены в египетскую темницу, ждут решения своей судьбы, их семьи в Ханаане начинают волноваться и нервничать.
5: Но Иаков... А что, если они не вернутся?
6: Я их послал, и они вернутся.
5: Их нет так долго. Они должны были уже вернуться. Почему же они не возвращаются, если они вообще вернутся?
6: Нет, мои сыновья должны вернуться, и они вернутся.
7: Знаешь, Семен, в какой-то степени я даже рад, что мы сидим тут в этой сырой, темной, вонючей темнице.
8: А наши жены и дети в это время дома голодают?
7: Ну, конечно, я с удовольствием накормил бы их, если бы мог, но я считаю, что лично мне, например, очень полезно посидеть тут и подумать, пока есть время для размышлений.
9: Я тоже тут подумал немного. И знаете что? Я считаю, что все наши неприятности тут, в Египте, это результат всего того плохого, что мы сделали Иосифу. Вы спросите, почему? Не знаю. Как? Этого я тоже не знаю. Просто я это чувствую.
7: И я о том же подумал, Иуда. Но я не могу найти прямой связи между Иосифом и тем, что мы с ним сделали, и правителем Египта.
4: 10 братьев отдали под стражу на 3 дня. В 3-й день к ним пришел посланец от его высочества правителя Египта.
7: Ты пришел к нам?
10: У меня к вам послание от его высочества правителя.
7: Ну, говори.
10: Вы должны немедленно прийти во дворец и предстать перед правителем.
7: Нас будут судить, как шпионов?
10: Вы пойдете со мной. Сейчас.
11: В На колени! Сюда идет его высочество, правитель Цафна в Парях, премьер-министр Египта. Встаньте. Его высочество правитель хочет, чтобы я передал его предложение 10 братьям из Ханаана. Если вы согласитесь, вас не казнят, вас оставят в живых.
7: А что предлагает его высочество?
8: Мы сделаем, как он скажет.
12: Говори, какое предложение?
11: Его высочество боится Бога и говорит: если вы люди честные, как вы утверждаете, то пусть один из вас останется в темнице, а остальные пусть возвратятся домой с зерном и продуктами для ваших родных и близких и для вашего престарелого отца, если у вас действительно есть отец. Когда все будет съедено, и вы снова придете сюда за едой, вы приведете с собой младшего брата. Так вы докажете, что вы действительно не шпионы, и тогда вас оставят в живых.
7: По-моему, справедливо.
11: Вы согласны?
7: С вашего любезного разрешения мы бы хотели это обсудить между собой.
11: Вам дается такое разрешение, но поторопитесь, его высочество занятой человек.
7: Хорошо, господин.
12: По-моему, нам надо принять это предложение. И поскорее, пока его высочество не передумал.
7: Да, но мы не можем обещать привезти сюда Вениамина. У нас нет никакой уверенности, что отец отпустит его в Египет. Отец будет бояться, как бы чего ни случилось с Вениамином, как это уже было с Иосифом.
12: А спроси его высочество, можем ли мы вернуться без Вениамина?
8: Скажи мы, что мы его умоляем, объясни ситуацию.
7: Ну, ладно, попробую. Господин лакей.
11: Ну, что?
7: Спроси его высочество, не согласится ли он отменить повеление о том, чтобы мы привели сюда младшего брата?
11: Его высочество настаивает.
7: Но наш отец может не отпустить с нами нашего младшего брата Вениамина.
11: Его высочество сказал свое слово. И так тому и быть.
8: Правитель бессердечен.
12: Ах, какое ему дело до страданий других людей. Когда он богат и могущественен, у него нет ни забот, ни хлопот. Он не знает, что такое страдание.
8: А что, если бы его высочеству правителю пришлось пройти через такое?
7: Эй, ребята, погодите-ка. Неужели вы не понимаете, что когда-то, много лет назад, мы поступили точно так же, как сейчас с нами поступает этот правитель? Да-да, точно так же. А? Вспомнили? Иосиф был в наших руках. Он тогда был беспомощен, как мы сейчас. Он умолял нас не продавать его купцам. Он умолял нас подумать, какое горе это принесет отцу. Но мы его не слушали. Мы были бессердечными, жестокими, решительными. Теперь мы получаем то же самое. И по заслугам.
12: Все это верно, Румим.
7: Разве я не просил вас не совершать греха против Иосифа? Но вы не хотели слушать. Поэтому на всех нас кровь Иосифа. Где бы он сейчас ни был.
12: Братья, братья, вы не заметили? Правитель!
7: Да-да, он встал и выскочил из зала.
12: Мне показалось, что он плакал. По крайней мере, я уверен, я видел, что слезы у него на глазах были.
8: Слезы на глазах? Плакал? Великий правитель Египта? Но это невозможно. Из-за чего плакать правителю?
7: Еще одна тайна вдобавок ко многим тайнам во всем этом деле.
8: Что же нам теперь делать?
7: Ждать, пока вернется правитель или его лакей и скажет, что нам делать.
11: Братья из Ханаана.
7: Слушаем тебя, господин.
11: Правитель велел мне передать вам, что он сам принял решение. Он скажет, кто из вас останется здесь в темнице. Остальных отправят домой.
12: Интересно, кого из нас он выберет?
11: Эй, ты. Да, ты.
12: Я?
11: Нет, не ты. Ты. Как тебя зовут?
8: Симеон.
11: Вот ты, Симеон, и останешься здесь в темнице. Так решил его высочество.
7: Но я самый старший, и я должен
11: его здесь... Его высочество сказал свое слово, и так тому и быть.
8: Но почему и я? Я не хочу.
11: Эй, стражник!
13: Я здесь.
11: Свяжите его в цепи его. Он шпион, и обращаться с ним надо, как со шпионом.
13: Слушаюсь, господин.
8: Поцелуйте за меня жену и детей. И скажите отцу, что я прошу у него прощения за то, что причинил ему столько горя и неприятностей.
13: Пошли.
8: За меня не беспокойтесь. И обязательно передайте отцу, что я просил.
11: Остальные уходите. Ваши ослы нагружены. Немедленно уходите. Уходите из Египта. По приказу его высочества... правителя Цафнах-Панеаха, премьер-министра Египта.
4: И вот, наконец, 9 братьев отправились домой. Хотя они были опечалены тем, что их брата Симеона оставили в Египте, на душе у них стало легче, когда они представили себе радость встречи с родными и близкими в Ханаане. В тот же день, когда начало садиться солнце...
7: Эй, ребята, давайте здесь остановимся на ночлег.
14: Да. На ночлег здесь остановимся.

0: Интересно, сколько мы сегодня прошли?
1: О, мы даже еще из Египта не вышли.
2: Братья разбили лагерь. Работа у них вкипела. Скоро они сели ужинать и начали обсуждать все странные события, которые произошли с ними в Египте. Вдруг один из них воскликнул.
0: Рувим, Рувим, что-то здесь не так.
3: Что с тобой, Левий? Ты белый как полотно. Что случилось?
0: Что-то ужасное.
3: Ну что?
1: Что?
0: Нас обвинят в воровстве. Теперь правитель Египта всех нас бросит в темницу.
1: Да подожди ты. Да ты что, в своем уме? Мы же не воры.
3: Левий, Левий, скажи нам, в чем дело?
0: Когда я открыл свой мешок с зерном, там были деньги, которые я заплатил за продукты. Серебро, мое серебро, оно было там, в мешке.
1: Ты нашел в мешке деньги?
3: Правитель против нас.
1: Теперь нам грозит настоящая беда.
3: Что же это Бог сделал с нами?
4: Так, наконец-то пробил час Иосифа. Он играл с ними, как кошка с мышкой, чтобы посмотреть, как они себя будут вести.
2: Видно, что ему очень хочется узнать, как они поступят. Они сильно изменились за те годы, что Иосиф пробыл в Египте. Но он этого не знал. Он вовсе не хотел причинять им неприятностей. Ему просто надо было выяснить, остались ли его братья такими же черствыми, бездушными и самонадеянными, какими он их запомнил.
4: Хоть Иосиф и не знал, как изменились братья, об этом знал Господь, как Он знает обо всем. И мы приготовили для вас сегодня песню как раз об этом. Это очень подходящая песня для сегодняшней истории, потому что она называется «Бог знает обо всем».

0: написав нам по адресу.
1: radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз наш адрес radiorasskaz@yahoo.com. До свидания.
2: До свидания.
3: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

Бог Адама сотворил и в Эдеме поселил. И хоть было все прекрасно, пение птиц, звериный рев, солнышко светило ясно, и цветы пленяли взор. Стало скучно одному человеку там в раю. Бог в любви к нему обильной и в делах своих всесильных завершение всего сделал чудо для него. Спит Адам, а Бог ему сделал из ребра жену. Пробудившись духом бодрый, мыслит, был бы мне подобный. С кем бы мог я говорить, радость, счастье делить? Не во сне, а наяву, видит для себя жену. Имена он всем животным, птицам, зверам, рыбам дал, а помощницу особо, Ева, то есть жизнь назвал. Богу будьте вы послушны, жизнь для вас не будет скучной. Если хочешь жить с избытком, от Иисуса получить, нужно с верой к Богу быстро обратиться и любить, всех любить, родных и близких, злых и добрых и чужих, и тогда ты сердцем чистым сможешь Господа любить. С Богом даже на земле радость, счастье в полноте, а на небе будет лучше, чем в прекраснейшем раю. Поспешишь сейчас к Иисусу, осчастливишь жизнь свою, а от Бога удалишься, навсегда ее лишишься. Иисуса в сердце примешь, будешь радость ты иметь. Не успеешь, опоздаешь, вечно будешь ты скорбеть. Сделай выбор, жизнь с Иисусом, радость здесь и радость там, а без Бога везде плохо, скорби здесь и ужас там.

0: День у Карповых начинался с чтения Библии. Дети любили эти короткие утренние собрания. Особенно им нравилось, когда Библию читал папа. Но чаще всего это делала мама, потому что папа постоянно уезжал куда-то. Дети знали, что папа занят делом Божиим. Вот и завтра ему надо уезжать. Он сказал, что вернется не скоро. В это утро папа будет беседовать с детьми немного дольше обычного. «Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю Его песнею моею», – прочитал он из книги Псалмов. Мы можем рассчитывать на помощь Божью только в том случае, если уповаем на Него. Мы часто встречаемся с какими-то трудностями, переживаниями, и вот тогда нужна вера, что Господь поможет нам и избавит нас. Папа положил Библию на стол, поправил покосившуюся скатерть и продолжал. У Давида была очень тяжелая жизнь. Его чуть ли не на каждом шагу подстерегали разные опасности и беды. Но именно в трудностях он научился уповать на Бога. Давид не раз испытал, что только Господь – крепость, в которой можно чувствовать себя в полной безопасности, и только Он – щит, защищающий от смертельных стрел. Детки, Бог иногда и нас проводит через трудности, чтобы мы научились надеяться на Него. Нам не нравятся эти трудности, мы страшимся их и хотим их избежать. Но Господь знает, что для нас лучше. Как раз в это время Господь ждет от нас доверия. Он хочет, чтобы мы надеялись на Его защиту, а Сам никогда не опаздывает с помощью. Вы заметили, чем заканчивается этот стих? «Ваня, прочитай последние слова», — попросил папа. «И я прославлю Его песнею моею», — прочитал Ваня и с интересом посмотрел на отца. Заметьте, что упование на Господа ведет человека к радости, к славословию и пению, продолжал папа. Мы не знаем, что принесет нам наступивший день, но будем твердо верить, что Бог силен сохранить нас от всякого зла и наполнить наши уста хвалой. Помолимся, чтобы Господь помог нам надеяться на Него всегда и прославлять Его за все, что Он посылает нам в жизни. Этот осенний день мало чем отличался от предыдущих. Погода стояла теплая и сухая. Когда дети возвращались из школы, солнце стояло в зените, ласково грея землю своим теплом. Правда, теперь оно с каждым днем все раньше и раньше пряталось за лесом. «Мам, завтра у нас кросс!» — сообщил Ваня, едва переступив порог. «И у нас!» — добавил Сережа. «Учитель по физкультуре велел прийти всем!» — подчеркнул он. «Это вместо физкультуры, только после уроков!» — пояснил Ваня. «Можно мы пойдем?»
1: «Спросите у папы», — ответила мама, глянув в окно. Отец ремонтировал скамейку во дворе. Сережа с Ваней побежали к нему. Он внимательно выслушал их и конкретно сказал: «Это занятие нам не подходит, мальчики. Вы же не просто физические упражнения будете делать, а стараться будете обогнать кого-то, то есть унизить, чтобы самому возвыситься. Это не по-евангельски. Господь учит нас, чтобы мы не унижали других. К тому же сейчас дома много работы, и мама без вас никак не справится в огороде». Сережа с Ваней понимающе переглянулись и согласились не ходить на кросс. А на другой день, когда мальчики пришли из школы, папы дома уже не было. Взволнованные и возбужденные, они сразу же приступили к маме.
2: «Учитель по физкультуре сказал, чтобы мы обязательно пришли к 4 часам», — сказал Ваня. «Кто не придет, того накажут».
3: «Мама, пусти нас», — попросил Сергей. «Это же не грех, мы просто побегаем и все».
0: В
1: Вчера, слушая папу, они вполне соглашались с ним, а сегодня как-то боязно стало перед учителем. Снова будет ругать, двойку по физкультуре поставит. Мама задумалась. Может, и правда отпустить. Вроде ничего опасного здесь нет. Хотя папа не разрешил. Лучше было бы оставить его решение в силе. Да и работы в огороде много, картошку не выкопали еще. Мама колебалась. «Ну ладно», — согласилась она наконец. «Сейчас пойдем к бабушке, поработаем на огороде, а потом вы поедете на велосипедах в школу». Ваня и Сергей с радостью взялись за работу. Они выкопали несколько длинных рядов картошки и счастливые помчались в школу. Прошел не один час с тех пор, как Ваня с Сергеем ушли от бабушки. Мама с девочками перебрали картошку и вечером, довольно уставшие, отправились домой. В воздухе приятно пахло осенью, деревья тихо шелестели пожелтевшей листвой. Мама издали узнала своих сыновей. Они шли виноватой походкой и не очень торопились, хотя видели, что мама стоит у калитки, поджидая их.
4: «У нас украли велики», — дрожащим голосом ответил Ваня на молчаливый вопрос матери.
1: Маме стало не по себе. Она поняла, отчего волновалась, когда отпускала сыновей на кросс. Поняла свое малодушие и вину в том, что сама позволила им участвовать в сомнительном мероприятии. «Ну что ж, дети, виноваты мы», — с горечью сказала она. «Бог наказал нас. Мы заработали это». Мальчикам сказать было нечего. Ваня, не поднимая головы, ковырял носком ботинка землю, а Сергей то и дело шмыгал носом от досады. Жалко было велосипеды. Хотя они были не новые, папа собрал их из старых, все же ездили хорошо. Горько было им из-за непослушания. Уставшие и расстроенные вошли мальчики в дом. Девочки, узнав про велосипеды, рассердились.
2: «Зачем вы взяли велики? Папа ведь сделал их не только для вас!»
1: «Не ссорьтесь, дети!» – остановила их мама. «Давайте лучше подумаем, чему Бог хочет научить нас через этот случай. Это ведь не случайность. Больше всех здесь виновата я. Вы могли не видеть опасности, скрытой в соревнованиях, а мое сердце тревожилось. У меня не было расположения отпускать Ваню с Сережей. Но я уступила их просьбам, не послушалась папу, не прислушалась к предупреждению Духа Святого. Если бы я не разрешила, ничего бы не произошло». Ваня с Сергеем тоже чувствовали свою вину. Они же сами хотели пойти на соревнования, сами уговаривали маму, чтобы отпустила их. А теперь, если бы можно было вернуть этот день, они ни за что не пошли бы на соревнования, не побоялись бы угроз учителя, а лучше бы надеялись на Господа, и Он защитил бы их. Но уже ничего не вернешь. «Ваня, а из вашего класса все пришли на кросс?» — спросила вдруг мама.
4: «Нет», — глухо ответил он.
1: «А из вашего, Сережа?»
4: «Почти половины не было».
1: Тихо в доме Карповых, печально тихо. Мама с тяжелым сердцем ушла на кухню. Мальчики уткнулись в учебники. Девочки взяли книги почитать. Им тоже не хотелось ни петь, ни играть. В дом вползла грусть. После вечерней молитвы дети молча разошлись по своим комнатам. Ни девочкам, ни Ване с Сергеем не хотелось разговаривать. На следующий день Ване с Сергеем пришлось вставать на целый час раньше, идти в школу пешком намного дольше, чем ехать на велосипеде. Дорога в школу казалась им очень длинной, а когда сельские мальчики обгоняли их на своих велосипедах, Неприятное чувство обострялось, и они глубоко сожалели о том, что не послушали папу. Прошла неделя. Велосипеды Карповым так никто и не вернул. А тем, кто не пришел на кросс, абсолютно ничего не было. Учитель сначала пригрозил, что примет какие-то меры, а потом и забыл про виновников. «Видите, как получилось», — с сожалением сказала мама, когда вечером снова зашел разговор об украденных велосипедах. «Мы побоялись трудностей и потерпели поражение. Я все время думаю о том, что говорил нам папа перед отъездом. Вы помните? Он говорил, что именно в трудностях выявляется, уповаем мы на Господа или нет. Если бы мы думали в первую очередь о том, что говорит Господь, а не о том, что скажет учитель, если бы прислушались к совету папы, то вместо печали испытывали бы радость, пели бы ему псалмы. Но мы этого не сделали. Мы виноваты и перед Богом, и перед папой, и должны просить прощения». Мальчики тоже так понимали. Они очень хотели, чтобы подобное никогда не повторилось в их жизни. «Лучше надеяться на Господа».

и родник. В старом парке бил фонтан посреди аллейки. Под каштаном тек родник позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою, как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Не заметен ты совсем, обделён водицей. Вон какой я бью струёй, виден отовсюду, свежесть и красу несу городскому люду. Ну а ты чего даёшь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Добро пожаловать в гости к Илюше и книжному червячку Гоше. Ребята, бывает ли в вашей жизни, когда вам кажется, что мама или папа больше любят кого-то из вашей семьи, чем вас? Думаю, такие подозрения закрадывались в ваши сердечки. Особенно, если у кого-то в доме появлялся новый член семьи. Маленький и совсем беззащитный. И тогда ваша мама все свое внимание переключала на этого новичка. А вам казалось, что до вас никому нет никакого дела. И вам становилось очень больно и обидно. Примерно такие чувства переполняли Маришу и Иришу. Потому что в их семье появился маленький человек, братишка, по имени Алеша. Сегодня Мариша и Ириша пришли в гости к Илье, и у них завязался непростой разговор.
4: Нет, я думаю, что родители теперь больше любят его, чем меня.
5: Да, я тоже так думаю. Раньше мама читала нам сказки на ночь, а теперь только и делает, что возится с этим малышом. А на нас не обращает никакого внимания.
6: Я у мамы и папы один, и это хорошо. Не нужно ни с кем игрушки делить, да и маму с папой тоже.
4: Да, тебе повезло. Хотя, если разобраться, наш Алёшка очень хорошенький, когда спит.
5: И ты туда же.
7: Хорошенький, маленький. А как мама теперь из-за него устает? У нее даже сил не хватает посуду вымыть. Все я должна делать.
6: Да, как я тебя понимаю.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
8: Здравствуйте, дорогие мои. Я тут случайно услышал ваш разговор. Вас можно поздравить?
5: Привет, Гоша. И с тем же ты нас хочешь поздравить?
8: Я слышал, в вашей семье пополнение?
6: Тоже мне праздник.
5: Да, у нас теперь есть Алёша, а вместе с ним куча проблем.
8: Так-так-так, и что же у вас за проблемы?
6: Ты, Гоша, представь только. Нам мама перестала читать сказки перед сном.
8: Это плохо, очень плохо.
5: Ну и это еще не все. Представляешь, теперь мы сами себе должны вещи в школу собирать.
6: И посуду за собой мыть.
5: Вчера мы даже суп себе разогревали. Ты представь, а мы так устаем в школе.
8: Да вы впрямь бедные, несчастные.
5: Гоша, а еще мы теперь все время за молоком и за хлебом ходим в магазин.
6: И пол подметаем.
5: А все из-за этого крикуна. Он только и делает, что кричит и ест, ест и кричит.
6: Хотя, когда он спит, кажется миленьким.
5: Может, он и миленький, но вся наша жизнь – это сплошной кошмар. Я теперь так устаю.
8: Это безобразие. Так утруждать детей.
6: Вот-вот, Гоша, только ты нас и понимаешь.
8: Я понимаю. Ох уж эти малыши, с ними сплошные проблемы. Хорошо, что вы родились сразу большими и никому не доставляли никаких хлопот.
5: Что ты имеешь в виду? И почему ты на нас так смотришь?
8: Я говорю, что это хорошо, что вы не были такими, как ваш братишка, и не приносили маме никаких неудобств.
6: Нет, мы были маленькими. Я видела наши фотографии, когда мы еще ни ходить не умели, ни сидеть.
5: Кажется, я понимаю, что Гоша имеет в виду.
6: Неужели и мы были такими же

0: вы не правы. Они вас всех очень любят. Просто пока Алёша еще маленький, они должны больше заботиться о нем. Ведь он сам не может о себе позаботиться.
1: Мы тоже еще маленькие и тоже.
2: Ну нет, они такие уж и маленькие. Даже я могу посуду мыть и в комнате пылесосить.
0: Знаете, девочки, а ведь этот Алёша может показаться не таким уж и несносным, если вы подружитесь с ним.
1: С ним подружиться? Он ведь еще карапуз.
0: Ну и что? Он и правда еще совсем маленький, но уже много понимает. Если он будет чувствовать любовь и нежность с вашей стороны, то когда он вырастет, обязательно это оценит. Ведь он ваш брат, а это самый близкий человек после мамы и папы.
1: Но мама, она так мало теперь играет с нами.
0: А вы предложите маме свою помощь. Думаю, она с радостью согласится. Так вы и ей подсобите, и больше времени сможете проводить вместе. Мама сейчас очень устает, и ей так нужна ваша поддержка.
3: Может, Гоша, ты и прав. Нужно попробовать.
0: Попробуйте. Думаю, этот малыш принесет вам много радости.
1: Я и сама не пойму, что со мной такое. Я так ждала его появления, а тут даже не знаю, что на меня нашло.
0: Я думаю, вас заговорил эгоизм.
2: Что такое эгоизм?
0: Эгоизм – это чрезмерная любовь к себе, нежелание ни с кем делиться. Это когда вы желаете, чтобы весь мир вращался вокруг вашей персоны. Хотите, я вам расскажу сказку об одной птичке, которая была большой эгоисткой?
1: Расскажи, Гоша, мы с удовольствием послушаем.
4: И Гоша рассказал ребятам сказку о кукушке. Вы, наверное, слышали, что эти птички не высиживают свои яйца. Они подбрасывают их в другие гнезда. Вот об одной такой кукушке наша сказка. Недалеко от большого города, в лесной полосе, счастливые воробушки вели себе гнездышко. Они были в предвкушении радостного события. Скоро у них должны были появиться птенчики.
5: Ну вот, все готово. Какое теплое, удобное гнездышко.
6: Думаю, нашим малышам будет тут хорошо и уютно.
5: Самое время отложить яйца. А там еще немного и вылупятся наши крошки.
6: Ты отдыхай, а я принесу еще веточек, пуха, чтобы утеплить гнездышко.
5: Хорошо, да поскорее возвращайся.
4: Вот в гнездышке появилось несколько маленьких яиц. Это из них счастливые родители со дня на день ожидали появления своих птенцов. Жила в этом же лесу кукушка. Она только и делала, что сидела на самой высокой ветке и куковала. Голос у нее был звонкий. Все проходящие прислушивались к ее необычной песенке. Ку-ку, ку-ку. Ох, любила кукушка, когда на нее обращают внимание. И хотя в ветвях деревьев ее не было видно, но все хотели слышать ее кукование. Пришло время кукушке откладывать яйца, да высиживать их.
0: Да, нужно бы и мне гнездо построить. Вон воробьи как стараются. У них уже, смотрю, и яйца в гнездышке есть. Ну что же, мне придется вот так, как воробьихи, сидеть с утра до вечера на яйцах, а потом еще и кормить этих крикливых птенцов. Это что же? Не полететь, куда вздумается, не покуковать, сколько хочется. Возьму-ка я и подложу свои яйца воробьихе. Пусть она и моих кукушат высидит да выкормит.
4: Так кукушка и сделала. Пока воробья не было дома, а воробьиха спала, кукушка подлетела и незаметно подложила свои яйца. Да, строить гнездышко, высиживать яйца, а потом их кормить своих малышей, принося им камашек да мошек, дело непростое, нелегкое. Воробьи не жалели ни сил, ни здоровья. А что же кукушка? Она слишком любила себя и не желала утруждаться таким нелегким делом. Избавившись от тяжелого груза, она улетела. Тем временем в воробьином гнездышке...
5: Не кажется ли тебе, дорогой, что яиц в нашем гнездышке стало больше?
6: Мне тоже так показалось. Вот, смотри, эти три яйца немного отличаются от других.
5: Что же это могло значить?
6: Я догадываюсь, что это. Я слышал о том, что кукушки подбрасывают свои яйца в чужие

0: гнезда. И что же нам теперь делать?
1: Я думаю, эти малыши не виноваты, что их мама так поступает. Если мы выбросим эти яйца, птенцы погибнут. Мы должны им помочь.
2: Через несколько дней один за одним из яиц стали вылупливаться птенчики. Все они были крошечные, слепые и совсем голенькие. Они были очень похожи, и только клювики трех из них говорили о том, что эти птенцы явно не воробьи. Но заботливые родители любили не меньше и этих малышей. Кукушка же только издали наблюдала за тем, как растут ее птенчики. Она видела, как воробей улетал, а затем вновь прилетал, неся в клюве мушку, и так с утра до вечера без устали. Птенчики стали оперяться, а потом были первые несмелые попытки вылететь из гнезда. Кукушка грустила. Глядя на своих птенцов, она поняла, что любить других, заботиться о ком-то – это прекрасно. Она хотела бы подлететь к кукушатам, но ей было стыдно сознаться, что она их мама. Ведь она их бросила. Бросила потому, что так любила себя. И так дорожила этой мнимой, теперь уже не милой свободой.
3: Вот такая сказка. Знаете, ребята, иногда чрезмерная любовь к себе ослепляет людей, и тогда они не способны любить окружающих, своих родителей, друзей, братьев и сестер.
4: Эта кукушка так любила себя и не хотела нарушать свой покой, что даже бросила собственных детей.
3: Некоторые виды кукушек действительно подбрасывают яйца в чужие гнезда. Но кукушки — это птицы, созданные Богом. Ужасно то, что есть такие мамы-кукушки, которые, не желая портить себе карьеру или лишать себя свободы, оставляют своих детей.
5: Нет, наши родители не такие. Они никогда не бросят нас.
3: Они не бросят вас, ни вашего маленького братишку, потому что очень любят вас. А вы, вместо того, чтобы ревновать его к родителям, любите его и заботьтесь о нем.
5: Мы были неправы, Гоша.
4: И мы обязательно исправимся.
5: Пойдем, Ариша, домой. Поможем маме постирать.
4: Пойдем. Пока, Илья. Пока, Гоша.
5: До свидания.
6: До свидания. Будет время, заходите.
3: Пока.
2: Ребята, может, и в вашем сердечке поселился эгоизм. Может, и вам хочется, чтобы все любили только вас, хвалили только вас, чтобы вы всегда были в центре внимания. Такая чрезмерная любовь к себе не дает возможности увидеть других людей, их нужды и проблемы. В Библии много написано о том, чтобы мы любили друг друга, потому что сам Бог полюбил нас. Вы подумайте, Иисус Христос пошел на крест и умер ради нас, не думая о том, что ему будет больно, ведь эта смерть была страшной пыткой. В этот момент он не думал о себе, а лишь о том, чтобы спасти нас от греха и смерти.
5: Наша программа подошла к концу.
4: Вы можете написать нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214,
5: абонентский ящик 39.
6: Программа «В гостях у Книжного червячка».

0: нем всех благ полнота.
1: Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить, без выходных даже лютой зимой в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет, ух, затрепещут воры, станут мой дом обходить стороной волки, враги, детворы. Вот заживу без печали и слез, пес мой, надежда моя, станут завидовать люди вокруг, завистью горкой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли в жизни опору свою? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу. Это великий Господь.

0: В огромном актовом зале средней школы номер 75 завтра состоится творческий конкурс. В нем примут участие ученики всех классов. Это очень большое и волнующее мероприятие. Школьники, завоевавшие призовые места в своих возрастных группах, получат интересные награды. В школьном коридоре развесили рисунки, на столах расставили поделки из дерева, глины и пластилина. Принесли дети также на конкурс вышивки, вязание и самые разные вещи, сделанные своими руками. Чья же работа окажется лучшей? Но самое интересное будет проходить в актовом зале. Там все услышат лучших школьных певцов, поэтов, чтецов и музыкантов, выявят детские таланты. Света шла домой огорченная. Ей просто не везло. Сегодня она сдала на выставку свой рисунок, но он совсем не выделялся среди десятков других. А как хочется обратить на себя внимание! Всем так нравятся стихи Ани из 5 Б-класса. Всюду ее хвалят, называют поэтессой. А чем она, Света, хуже? Нет, надо срочно что-то придумать. Дома девочка никому не рассказала о своих переживаниях и раньше времени ушла в свою комнату. Там у нее созрел гениальный план. Когда-то в юности ее мама тоже писала стихи. Они ничуть не хуже Аниных, даже, наверное, лучше. Что плохого, если завтра прочесть их на конкурсе? Выдать за свои тоже не страшно, ведь не у поэта какого-то списала, а взяла у мамы из старенькой тетрадки. Стихотворение Света выбрала очень быстро. Про природу. В нем даже несколько строчек о том, что все вокруг создал Бог. Света сообразила, что это, с христианской точки зрения, будет выглядеть даже хорошо. Пусть все услышат, что она верит в Бога. Света быстренько переписала стихотворение на листок и положила тетрадь обратно в мамин письменный стол. Выучить четверостишие наизусть не составило большого труда, так как память у Светы была очень хорошая. Перед сном девочка мечтала, как завтра под взрыв аплодисментов закончит читать на сцене стихотворение собственного сочинения и на глазах удивленной Ани завоюет главный приз. Наспех помолившись, девочка заснула. На другой день Света собиралась в школу как на праздник. Новые блестящие заколки в волосах и красивое платье придавали ей уверенность. В классе ее сразу встретили вопросом: «Будешь участвовать в конкурсе?» Ответственные за конкурс старшеклассники записывали желающих в свою тетрадь. Света как можно громче сказала: «Конечно! Я написала стихотворение!» Ее записали. У Ани округлились глаза. «Света, ты тоже сочиняешь стихи? Почему никогда не говорила об этом?» «А зачем трубить на весь мир? Я же не выскочка!» Света чувствовала себя победительницей.
1: «И много у тебя стихов, Света?» – спросил Саша.
2: «А тебе что? Много! Я давно пишу!»
1: «А о Боге?»
2: «И о Боге тоже. Обо всем.
1: Принесешь почитать?»
0: «Стихи, Саша, это личное, понял?» После этого диалога ребята отправились в актовый зал. Уроков сегодня не будет. Пока все рассаживались по местам, жюри подводило итоги конкурса «Умелые руки». Были уже известны имена победителей. Рисунок Светы, как она и предполагала, даже не заметили. У нее был единственный шанс показать себя талантливой, выйти на сцену со стихотворением. Недалеко от нее сидела Аня. Ее губы шевелились. Она повторяла стихотворение. Света чувствовала себя очень уверенно. Когда ведущий назвал ее фамилию, она ничуть не заволновалась. Притихший зал слушал ее внимательно. Стихотворение было действительно хорошим. Света даже сама поверила, что это ее сочинение, и приложила все старание, чтобы красиво его прочесть. В первых рядах сидела ее классная руководительница Надежда Ивановна. Она была удивлена и вместе с тем очень довольна своей ученицей. Аплодисменты были громкими и продолжительными. Света возвращалась на свое место с чувством глубокого достоинства. Аня выступила сразу после одноклассницы. Ее еще неумелый, но искренний стишок остался почти незамеченным зрителями, и девочка скромно покинула сцену. А Свете между тем со всех сторон шептали: «Молодец! Прочти еще! Здорово!» В зале еще долго звучали песни и стихи, кто-то играл на скрипке, а потом все с волнением ждали результатов. Их должны были объявить после 15-минутного перерыва. Зал почти никто не покидал. Школьники шумно обсуждали предстоящие новости. Наконец на сцену вышла ведущая и торжественным голосом объявила победителей. Света чуть не подпрыгнула от счастья, услышав в этом списке свою фамилию. Так она с небольшой группой ребят оказалась на сцене. Под общий гул и аплодисменты ей вручили цветы, грамоту и большую коробку с красной лентой наискосок. Это был ее приз. Девочка обводила зрителей восторженным взглядом. Вон улыбается ей Надежда Ивановна. Вон хлопает изо всех сил в ладоши сосед по парте Саша. Там грустно смотрит на нее Аня. Света ей улыбнулась. Пусть знает, что не все такие зазнайки, как она. Но кто это там в углу зала? Кто смотрит на Свету так тревожно и задумчиво? Света застыла от этого взгляда. Он, казалось, проник прямо в ее сердце. Руки девочки задрожали. В зале была ее мама. Она сидела тихо и незаметно среди других родителей. Света не приглашала ее на конкурс. Когда же она пришла? Мамина соседка пыталась поздравить ее с победой дочери, но та лишь едва кивнула в ответ. Взгляда, говорящего громче всяких слов, Света выдержать не могла. Она сбежала со сцены, юркнула в раздевалку и выскочила вон из школы. Что же теперь делать? Куда ей теперь идти? Что она скажет дома? Ах, как ей стыдно! Ноги сами собой понесли ее к бабушке. Кто, как не она, поймет Свету сейчас? Бабушка всегда была рада внучке, но сегодня особенно. Мама уже сообщила ей, что у Светы в школе творческий конкурс. Бабушке было интересно узнать, участвовала ли в нем внучка. Света молча положила на стол коробку с лентой, протянула бабушке цветы и грамоту и устало села на стул. Старушка засуетилась и не сразу обратила внимание на настроение внучки. Надев очки, она принялась вслух читать грамоту. «Награждается победительница конкурса Света Степанова за стихотворение собственного сочинения и поощряется почетным призом». Возле даты стоял ряд подписей жюри. Бабушка радостно всплеснула руками. «Внученька, так ты что же, стихи сочинять стала?» «В маму, значит, пошла. Она этим так увлекалась. Бывало, проснусь ночью, а она вот здесь, за этим столом, сидит, все думает и пишет. А писала очень хорошо. Часто ее стихи на богослужение молодежь наша читала. Так ты, значит, ее труд продолжишь. Слава Богу!» Но только теперь бабушка заметила, как по щекам Светы поползли крупные бусины слез.
1: «Что случилось, детка? Тебя обидели?»
0: Света вскочила со стула, уткнулась в колени бабушки и горько разрыдалась.
3: «Бабушка, как мне теперь жить? Как идти домой? Что я наделала? В школу тоже больше не пойду. Долго пришлось выяснять старушке, в чем дело, пока, наконец, она не поняла. Утешить она внучку не успела. Дверь распахнулась, и на пороге появилась мама. Света со страхом смотрела в ее глаза, ожидая упреков и приговора. Она честнее прижалась к бабушке. Но мама была очень спокойна. Она еще с юности привыкла делить все радости и волнения со своим спасителем. Он ей подсказал, как быть с дочерью. Всю дорогу из школы она молилась. Молилась, стараясь всем сердцем понять свою девочку. Света бросилась ей навстречу.
4: «Мамочка, милая, прости меня! Я виновата! Что теперь делать мне, мама?»
3: «Хорошо, я тебя прощаю. Но есть тот, у кого ты еще не просила прощения, которого ты огорчила больше всего. Там, на сцене, каждым твоим словом ты словно плетью била по его щекам, плевала в любящее лицо, придавала его доверие и веру. Иди сначала к нему. Иди одна, мы подождем здесь». Мама указала на соседнюю комнату, и Света пошла туда. Еще никогда она не чувствовала так сильно присутствие Бога в молитве. Мамины слова словно врезались в ее сознание. Она представила себе огорченного, израненного Иисуса и в слезах склонилась перед ним на колени. Он ждал. Он внимательно слушал ее невнятные слова, всхлипывания и вздохи. А в другой комнате мама и бабушка тоже благодарили его, в чем-то каясь, чего-то прося. И Господь слышал их всех. После молитвы Света написала свой первый в жизни стишок. Она посвятила его тому, кто понял и простил ее, кто стал ей так дорог. Стишок был едва складный, но восторженный и нежный. Маме и бабушке он очень понравился. Света знала, что Иисусу он нравится еще больше. В этот вечер девочка посетила Аню. Она протянула ей через порог так и не распакованную коробку с ленточкой и попросила прощения.
4: «Я только начала писать стихи. Они гораздо хуже твоих. А то было мамино стихотворение. Не сердись на меня, пожалуйста».
3: Аня не была зазнайкой, как думала Света, и сразу поняла ее.
4: «Даже если с тобой никто не будет дружить, я тебя не оставлю», — шепнула она напоследок своей однокласснице.
3: И Света была благодарна ей за эти слова. Надежда Ивановна тоже была приветливой. Она была очень тронута признанием девочки, но рассказать о проступке в классе она ей не советовала.
5: «Твой стишок мне понравился. Тот, что ты сочинила сама. Я почти ничего не знаю о Боге, но чувствую, как от души ты его любишь. Каждая строчка твоего стихотворения говорит об этом. На следующий творческий конкурс постарайся написать еще что-нибудь. Вот увидишь, у тебя обязательно получится. А ребятам в классе знать о происшедшем не обязательно. Не все тебя поймут. Я же рада, что ты извлекла для себя такой важный урок». Потом в жизни Светы было множество творческих конкурсов. Случались поражения и победы. Но главное, она всем сердцем полюбила того, кто спас ее своей смертью. Не попадал ли в твои руки томик ее трепетных стихов, посвященных Иисусу? Правда, они прекрасны.

Минуту жизни трудную, под гнетом суеты, Господню книгу чудную возьми с молитвой ты. Не с гордым самомнением читай ее, мой друг, сердечным умилением к ней преклони свой слух. Не ум свой человеческий, ты душу ей открой, и будет Бог отеческий беседовать с тобой. Как много утешения найдешь в беседе с ним, и все твои сомнения рассеются, как дым.

вера. К счастью, есть одна дорога, ей название – вера в Бога. Кто дорогой тот пойдет, счастье вечное найдет. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Мама, мама!
4: Привет, Илья! Что-то ты рано сегодня, а счастливый какой!
3: Еще бы, мама, я получил 5 по письму! Представляешь?
4: Ты просто молодец! Значит, твои труды не пропали зря!
3: И твои, мамочка! Мы ведь вместе занимались!
4: Ну, давай, показывай свои достижения!
3: Вот, смотри!
4: Умница! Эта 5 как солнышко на мрачном небосклоне!
3: Мне теперь очень хочется, чтобы все мои работы были такими же, чистенькими, аккуратненькими.
4: Я надеюсь, что так оно и будет. А покажи-ка мне тетрадку по математике.
3: Вот она, 4, видишь?
4: Тоже неплохо. А постараешься, будет и 5.
3: Мне так понравилось получать 5, что теперь я буду очень стараться.
4: Давай теперь альбом по рисованию посмотрим.
3: А может, альбом не нужно?
4: Почему? Ты ведь замечательно рисуешь. Что случилось?
3: Мам, это недоразумение.
4: Давай, показывай свое недоразумение. Так, 5, еще 5, 4, 5. А это что такое? Что за черный квадрат?
3: Вначале это была ракета, но она плохо получилась. Я решил сделать из нее дом.
4: Но на дом это тоже мало похоже.
3: Это потому, что меня Петя угостил шоколадкой.
4: А шоколадка тут при чем?
3: А знаешь, как трудно есть и рисовать?
4: Я так понимаю, что дом у тебя получился шоколадным.
3: Точно, и мне пришлось его перекрасить.
4: Но я смотрю, Вере Ивановне очень понравилась твоя картина. Она просит нарисовать еще одну.
3: Думаю, наоборот. Она ей совсем не понравилась.
4: Я тоже так думаю. Значит, Илюшенька, тебе придется нарисовать новый рисунок. Потому что на фоне твоих 5 эта 2 смотрится, как клякса среди белого листа.
3: Мам, ну я хотела погулять.
4: Погуляешь, но вначале тебе придется исправить оценку.
3: Ладно, это 2. Мне правда ни к чему. Весь вид портит.
4: Ты рисуй, а я пошла ужин готовить.
3: Хорошо, мамочка.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Привет, Илья, я слышала, у тебя неприятности.
3: Ну как тебе сказать? По письму я исправился, 5 получил. Смотри, как красуется.
5: Теперь так держать, впредь, чтобы были одни 5.
3: Я постараюсь. Интересно, этой 5 не стыдно в одной тетрадке с 3 жить?
5: Думаю, стыдно. Поэтому нужно очень постараться, чтобы в следующей тетради были одни лишь хорошие оценки.
3: Я сделаю все, что от меня зависит.
5: Знаешь, Илья, твоя 5 – это как лучик солнца. Он попал в твою тетрадку и пролил свет на остальные оценки, которые тут же оказались в невыгодном свете. Я хочу тебе рассказать одну историю, которую услышала от бабушки, когда я еще жил в библиотеке. Садись и слушай.
4: Это было сразу после войны. Люди радовались, празднуя победу, и вместе с тем тужили о тех, кого унесла смерть в эти страшные годы. Горевали об отцах, мужьях и братьях. Лица городов и сел были изуродованы пожарищами и руинами. Не было семьи, которую не коснулась бы боль и разлука. Многие дети искали пропавших без вести родителей, матери и отцы своих детей. Лена и Надя с нетерпением ожидали встречи со своими родителями. Когда началась война, отец ушел на фронт, а мама работала медсестрой в госпитале. Девочек отправили в деревню к бабушке. Но через год бабушка заболела и умерла. А Лену с Надей забрала соседка. Так сестры и прожили у нее до конца войны. Мама и папа написали девочкам письмо о том, что они скоро приедут. Пришло время поблагодарить соседку за гостеприимство и вернуться в дом, где когда-то жила их бабушка.
3: Как давно мы не были здесь?
6: Прошло 2 года с тех пор, как умерла бабушка.
3: Без нее этот дом стал совсем пустым, да и сыро тут как-то.
6: Может, давай печку затопим, как думаешь?
3: Давай попробуем. Неси спички.
6: Ну вот, сразу теплом повеяло.
3: Не успели порог переступить, а к нам уже гости.
6: О, Егорка, привет!
7: Бабуля велела вам передать молоко и хлеб. Сказать, если будет нужна помощь, зовите.
3: Спасибо, Егорка, но мы и сами справимся.
7: А вот вам цветы, а по дороге нарвал. Поставите на стол, веселее будет.
6: Спасибо, забегай к нам в гости.
7: Обязательно.
3: Ах, какие цветы! Куда бы их поставить?
6: Вот ваза на полочке стоит.
3: Ох, какая она пыльная! Нужно ее вымыть.
6: Я сейчас бегаю за водой, а ты на стол накрывай.
3: Да, как же на такой стол можно хлеб класть? Нужно его протереть, а скатерть постирать.

0: Да, на всех стенках и на потолке паутина. А полы? Бабушка натирала их до блеска, а теперь тут можно семена сеять.
1: Лучше было бы не мыть это окно, тогда и пыли не было бы видно.
0: Если ее не было видно, это не значит, что ее не было совсем.
1: Это точно. Солнышко просто показало нам то, что мы не видели без света.
0: Придется нам, Леночка, засучить рукава и навести порядок, ведь мама с папой могут вернуться со дня на день.
2: Первым делом девочки вымыли все окна, и солнышко с радостью залило всю комнату. За 2 года пылью покрылись все шкафы и комоды, картины и посуда. Когда же стены были освобождены от паутины, тут же захотелось протереть и картины, висевшие на них. На стене висели еще и портреты. Вот мама, она тут еще совсем маленькая и такая смешная. А вот фотография родителей в день их свадьбы. Какие они красивые и счастливые. А вот и бабушка. Казалось, она смотрела на девочек ласково, нежно, как будто хотела сказать: «Внученьки, вы просто молодцы». Глядя на бабушку, Лене и Наде захотелось сделать ее дом таким, каким он был при ее заботливом участии. И вот все было вытерто и вымыто, а скатерти и занавески выстираны. Девочки повесили их сушиться, и они развивались во дворе, как парусники в открытом море. В доме не осталось ни одного уголочка, оставшегося без пристального внимания юных хозяев.
1: Как у нас хорошо и уютно!
0: Поскорее бы родители вернулись, я их очень жду.
1: И я тоже. Они обнимут нас и скажут, какие у нас взрослые дочери.
3: Такую историю Илья однажды рассказала бабушка Надя.
4: Это она вспоминала о себе?
3: Да, она рассказала о себе, маленькой девочке, Наденьке. Она говорила, что с тех пор всегда старается поддерживать в доме чистоту и порядок. Когда ранним утром в ее комнату пробирается лучик солнца, он пробегает по всем уголкам и показывает хозяйке, где нужно навести порядок. Ведь солнечный свет не терпит никакой грязи и пятен.
4: Пыль со шкафа легко стереть. Ну что делать с моим пятном в альбоме?
3: Придется перерисовать. Знаешь, Илья, иногда сердце человека испачкано грехами, грязными мыслями, нечестными поступками. И пока на это сердечко не прольется свет, кажется, ничего страшного в нем нет.
4: Гоша, ну как? В сердце может попасть свет. Оно ведь у нас внутри.
3: Я говорю о Божьем свете. Когда человек начинает читать Библию, Божий свет проникает в душу и показывает всю пыль и грязь, которая накопилась за многие годы.
4: Грязь – это грех? Я правильно понимаю?
3: Да, Илюшенька, Бог хочет, чтобы мы увидели в себе этот беспорядок. Он хочет жить в сердцах своих детей, но он не может обитать там, где царит грех.
4: Ну как там порядок навести?
3: Думаю, человеку это не под силу. Это может сделать сам Господь. В Библии написано, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Если человек приглашает Иисуса в свое сердце, он с радостью приходит в него и поселяется Духом Своим Святым. Он прощает грешника, а потом начинает наводить порядок в его сердце, освобождает всяких вредных привычек, лени и злости, грубости и жадности.
4: Я очень хочу, чтобы Иисус навел порядок в моем сердце.
3: Он обязательно сделает это, только пригласи его к себе в молитве. И только тогда, когда в вашей душе и в вашей жизни Бог наведет свой порядок, вам будет не стыдно встретиться с ним лицом к лицу.

0: Дорогие ребята, а порядок ли в вашем сердечке?
1: Живет ли в нем Иисус? Если нет, пригласите его.
0: А если Христос уже стал вашим другом, хорошо ли ему в вашем сердечке? Какое место он занимает в нем?
1: А наша программа окончена.
0: Вы можете написать нам по адресу: город Санкт-Петербург,
1: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
0: Программа
2: «В гостях у книжного червячка».

0: помни Христа, когда вечер начнется, тихо взойдет золотая луна. Вспомни Христа, когда утром проснешься, робко откроешь глаза. Вспомни Христа, начиная работу, вспомни Его, продолжая свой труд. Помни Создателя в юные годы, с Ним продолжая свой путь. Вспомни Христа, когда душу смущает бурное море тревожных скорбей. Туча ли солнце тебя заслоняет? Вспомни Христа на Голгофской горе, оставленный всеми, забытый друзьями. Он одиноко висел на кресте, о прощении людей, что его распинали. Отца он просил в священной мольбе. Давит ли сердце сомнения камень? Душу смущают неверия дни? Казнит ли первой любви жаркий пламень? Встань на колени и Богу молись. Вспомни Христа, когда враг за тобою ночью и днем постоянно следит. Слезы из глаз, когда льются рекою, и Он на помощь тебе поспешит. И после долгих, тяжелых скитаний сможешь тогда ты свободно вздохнуть, что среди жизненных всех испытаний твердо с Иисусом прошел этот путь. Аминь, слава Богу.
1: А как он пахнет!

0: Хорошо быть вместе с Иисусом.
1: Петь ему так легко.
2: Это здорово, но, кажется, приближаются тучи.
0: Ой, будет дождь.
1: Да нет, она пройдет мимо.
2: Как хорошо, что у Бога для каждого события есть свое время.
3: Злая сестра.

0: «Маша, ты приготовила мне обед?» Джон робко задал этот вопрос. Лицо его дочери нахмурилось, губы сжались, и она, двигаясь по кухне, стала греметь посудой без всякой необходимости. Ответила она не сразу. А когда заговорила, голос ее был далеко неприятным.
1: «Да, папа, твой обед готов. Теперь я должна собрать обед для детей, а мне еще нужно гладить белье, да кое-что сготовить. Сегодня очень напряженный день, да и все мои дни очень загружены. Может быть, я просто не понимаю, как справляться со своей работой. У меня совсем не остается времени для отдыха. Для меня, кажется, ничего больше не остается, кроме тяжелой работы».
0: Мистер Мелвин тяжело вздохнул.
2: «Я сочувствую тебе, Маша. Если бы урожай прошлого года не пропал, я бы нанял женщину, чтобы она выполняла всю тяжелую работу. Для тебя, конечно, это слишком много, для девушки, которой только 19. Но что я могу сделать?»
1: «Ты ничего не можешь сделать, папа, здесь некого винить. От меня ожидается, что я буду пахать. Эми!» — повысив голос, крикнула Маша. «Ты где? Иди принеси посуду для завтрака, да поторопись! И еще не время собираться в школу!»
3: «Фред, ты чем занимаешься? Разве я не говорила тебе не свистеть на кухне?»
2: «Ох, дети, с вами необходимо больше терпения, чем у простого смертного!»
0: «Я сочувствую тебе, Маша», — снова повторил Мелвин. «Для нас всех очень печально, что ваша мама умерла». Расстроенный мужчина, преждевременно состарившийся и изможденный, взял свою сумку с обедом и отправился на дальний лесной участок. Маша продолжала быстро бегать из кухни в кладовку, спеша сделать всю утреннюю работу. В то же время она крикливым тоном бранила детей.
1: «Какой смысл быть сердитой, Маша?» — спросила 12-летняя Эми с веселыми и живыми глазами. «Я не вижу, чтобы от этого была кому-то польза».
3: «Я не могу быть такой беззаботной, как ты, Эми. Я бы тоже хотела, чтобы меня ничего не раздражало, но все не так. А ты наслаждаешься в то время, как я должна работать, как каторжная».
1: «Я помогаю тебе, Маша, насколько могу. Я не думаю, чтобы ты хочешь, чтобы я перестала ходить в школу и помогала тебе».
3: «Ты знаешь, что я не хочу. Сейчас у тебя уже не остается времени что-либо делать. Фред, я предупреждаю тебя, чтобы ты сегодня занимался серьезно и не провалил урок».
1: «Хорошо, Сес», —
0: беззаботно ответил Фред.
3: «Фред, сколько раз я уже говорила тебе, чтобы ты не называл меня Сес? Мне это надоело, и я не в состоянии больше выдерживать. В это утро я не хочу больше слышать от тебя ни одного слова, сэр», — добавила она, видя, что парнишка намеревался что-то сказать.
0: Когда дети вышли из дома, Фред многозначительно посмотрел на сестру.
1: «Какая сегодня Маша рассерженная! Она все подряд швыряла!»
0: Эми нахмурилась.
1: «Я не понимаю этого, Фред. Маша постоянно всех ругает».
2: «Да, и она ходит в церковь. Я рад, что я не христианин, если она такая».
1: «О, прекрати, Фред. Христиане намного счастливее, чем мы».
3: «Ха! Маша говорит, что она христианка, но она не может быть счастливой. Мне кажется, она самая несчастная из всех, кого я знаю. Папа не христианин, но он не всегда нас ругает».
1: «Ну, я этого не понимаю», — вздохнула Эми. «Но, Фред, ты же знаешь, что мама была христианкой».
3: «Она была настоящей христианкой», — серьезно заметил Фред. «Но я думаю, чтобы быть настоящей, нужно прилагать много стараний». «Маша только вид делает», — добавил он.
1: «О, Фред, прекрати! Мне не нравится, когда ты говоришь такие вещи!»
0: Оставшись одна, Маша была очень занята. В полдень она пообедала, а к 2 часам уже закончила свою работу. «Все в порядке», — подумала она, осматривая аккуратную кухню. «Сегодня я не собираюсь прикасаться к шитью. Пойду в зал и немного отдохну, пока настанет время подумать об ужине». В приятной, уютной гостиной Маша села в кресло-качалку, стоявшую возле окна. Она посмотрела на поле. Неожиданно она увидела согнутую старушку. На ней было черное пальто и красный капюшон. Старушка шла по дорожке.
4: «Тетя Сара», —
0: заметила про себя Маша. «И направляется сюда». Старушка вошла без стука, и Маша поднялась, чтобы встретить ее. Похоже было, что тетя Сара была очень взволнована. Она взяла обе руки девушки в свои, и из ее глаз бежали слезы.
1: «В чем дело, тетя Сара?» – воскликнула Маша. «Что-то случилось?»
2: «Мое бедное дитя, мое бедное дитя, да поможет тебе Господь!»
0: Маша почувствовала, что теряет сознание, но она усилием отогнала это чувство.
1: «Что случилось?»
0: – спросила она таким спокойным голосом, что сама удивилась. «Дети?»
2: «Дети в порядке, моя дорогая. Это ваш отец».
1: «Мой отец? Что с ним? Он поранился?»
0: Старушка наклонила голову и проговорила срывающимся голосом.
2: «Очень сильно, моя милая».
0: Маша схватила тетю Сару за руку.
1: «Я вижу по вашему лицу, что что-то еще хуже!» – спросила она. «Он умер?»
2: «Мое бедное дитя!»
1: «Можете больше ничего не говорить. Я знаю, что его нет!»
0: Произнося эти слова, Маша глянула в окно и увидела четырех мужчин, несущих тело ее отца на носилках. Она не упала и не закричала, но во мгновение картина трех лет, с тех пор, как умерла мама, промелькнула перед ее глазами. Она увидела, что была неверной дочерью и сестрой. Слезы побежали по ее щекам, и при этом она вдруг проснулась. Маша посмотрела в окно.
1: «О, слава Богу! Там не было никаких мужчин, несущих тело ее отца на носилках!» «Это был сон!» – проговорила она. «Небесный отец! Благодарю тебя!»
0: У нее созрели два решения, и она воззвала в молитве о помощи.
1: «Как ужасно я согрешила и сбилась с пути!» – громко произнесла она. «Этот сон открыл мне глаза, и я увидела, что я делала. Что, должно быть, думал обо мне папа? Неудивительно, что он не христианин. Я тоже ушла, и дети стали такими безразличными к небесному учению. Но все испортило влияние моей жизни. Но, слава Богу, настоящее еще не отнято от меня, и мои дорогие еще со мной. Теперь я буду стараться изо всех сил, чтобы моя жизнь принадлежала Христу».
0: Когда вечером дети вернулись домой, то с удивлением смотрели на свою сестру. На ее лице играла улыбка. Разговаривала она с ними очень ласково и нежно. Стол был красиво накрыт к ужину, и Фред заметил свои любимые булочки. Мистер Мелвин тоже вернулся. Вошел он робко, словно боясь снова услышать жалобы Маши и ее нетерпеливые замечания. Но вместо этого она его радостно поприветствовала.
1: «Папа, устал? Ужин готов. Я приготовила хлеб, такой, какой тебе нравится, и открыла банку с персиками».
2: «Предполагаю, что ты, Маша, устала», — произнес мистер Мелвин с удивлением, глядя на свою дочь.
1: «Да, немного устала. Но я очень благодарна за привилегию уставать. У меня уютный дом, и мы все здоровы. Папа, я начала считать свои благословения. Ведь все время я была неблагодарной и недовольной, так что вы все стали несчастными. Но я надеюсь исправить то, что было в прошлом».
2: «Да благословит тебя Господь, доченька», — сдавленным голосом произнес мистер Мелвин.

заметить, что дети ничего не понимают. Мы же быстро мы заметим, как старшие поступают. Если целый день кричат на детей и на внучат, значит, сердятся они, значит, нет любви у них. Видит только детский глаз, кто обманывает нас. А написано для всех, что неправда – это грех. Видим мы, сестра и брат, христианский добрый взгляд. У детей душа нежна, нам всегда любовь нужна. Дайте нам добрые примеры, будем любить и верить. Аминь.

до молитвы невысок, но зато любовь Христа необъятна, высока, выше белых облаков. Ты ее принять готов?

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ириш, куда это ты собираешься?
3: Да так, прогуляться.
2: С такой сумкой?
3: Да, с такой сумкой.
2: Да ты же взяла все свои вещи.
3: Ну и что? А я собираюсь в длительную прогулку.
2: И куда же, если это не секрет?
3: Хорошо, я тебе скажу, если ты пообещаешь никому не говорить об этом.
2: Хорошо, только о чем об этом?
3: Нет, ты точно не проболтаешься.
2: Обещаю.
3: Ну смотри мне, если скажешь маме, я тебя, в общем, заберу обратно Барби, которую я тебе подарила, ясно?
2: Ну хорошо, я не скажу никому.
3: Я собираюсь к бабушке Люве.
2: Куда? Но это ведь очень далеко.
3: Ну и что? Я уже довольно-таки взрослая девочка. Еще немножко, и мне будет 14.
2: И как скоро это будет?
3: Хорошо, это будет через 6 лет. Но я насобирала деньги. Сейчас поеду на вокзал, куплю билет, и завтра утром уже буду у бабушки.
2: А как же мама? Она тебя решила?
3: Мариш, не будь такой занудой. Я маме записку написала.
2: Но она ведь будет волноваться.
3: И ты мне еще будешь учить. В школе учат, дома учат. Когда это уже кончится?
2: Ладно, делай как знаешь.
3: Так-то лучше. Я еще хочу по дороге на вокзал зайти в библиотеку, с Гошей попрощаться. Ты со мной пойдешь?
2: Нет, я с тобой не пойду.
3: Ну и не надо. Вот я написала маме с папой записку. Передай, когда они вернутся.
2: Ладно. Только думаю, что они не очень обрадуются.
3: Не ну и Мариш, ну я пошла. Пока. Ну вот и библиотека. Пришла. Где же Гоша? Гоша, привет! Ты где там?
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
1: О, какие люди! Иришка, привет! А что это у тебя за сумка? Ты что, в поход собралась?
3: Ну, можно сказать так.
1: Ты что, правда, что ли?
3: Да, я уезжаю погостить к бабушке Любе в деревню.
1: С родителями, наверное?
3: Нет, представь себе, одна.
1: Как это? Ты что, Ириш, и тебя родители отпустили?
3: Да ты не волнуйся, я им записку оставила. Так, мол, и так. Скоро приеду, не переживайте сильно.
1: Стоп. Ты хочешь сказать, что ты хочешь уехать не только без старших, но и без разрешения?
3: Так, Гоша, и ты мне собираешься нотации читать? Мне надоело слушать эти нравоучения. Мама учит, в школе учит. Маришка и та учит. А тут еще и ты.
1: Ириша, но ты не можешь уехать одна из дома.
3: И скажи мне, Гошенька, почему это я не могу?
1: Ну, потому что так нельзя, это плохо.
3: И кто же сказал, что так нельзя? Кто сказал, что плохо, это плохо, а хорошо, это хорошо? А может, как раз все наоборот? Плохо, это хорошо, а хорошо, это плохо, а?
1: Так, стоп, ты меня вообще запутала. Ты считаешь, что такое хорошо и что такое плохо придумали люди?
3: Гоша, они не просто это придумали, но они очень сильно ошиблись.
1: Думаешь?
3: Конечно, но почему дети всегда должны слушать родителей, а не родители детей? Я считаю это несправедливо.
1: А ты решила стать борцом за справедливость?
3: Да, я теперь буду защитником всех детей и изобрету свои правила.
1: Да, Ириш, ну ты даешь. И все бы было ничего. Правила можно было бы даже изменить, если бы их придумали люди.
3: Ну а кто же еще? Гоша, это родители придумали правила, чтобы мучить своих детей. Например,
1: А хочешь, Иришка, я тебе расскажу, кто на самом деле придумал эти правила? Кто решил, что такое добро, что зло?
3: Но если это будет недолго, можешь рассказать, а то я из-за тебя еще на поезд опоздаю.
1: Давай-ка, Иришечка, откроем Библию. Ты помнишь, мы говорили о том, что Бог вывел еврейский народ из Египта?
3: Помню, конечно. Там было столько чудес, ни в сказке не сказать, ни пером описать.
1: Да, так вот, пообещал Бог привести свой народ в такую землю, где течет молоко и мед.
3: Гоша, неужели есть такая земля? Так может мне не к бабушке, а туда сразу поехать? А ну рассказывай, где там?
1: Ой, Иришка, боюсь тебе туда не доехать. Израильский народ тоже не скоро туда попал.
3: А чем они туда ехали?
1: А в то время, Иришка, нечем было доехать. Да там и дороги-то не было. Люди шли пешком по знойной пустыне. Путь был долгим и нелегким.
3: А как они узнали, куда им нужно идти, если там даже не было дороги?
1: Иришка, удивительным образом Бог показывал им дорогу. Когда наступала ночь, люди видели огромный огненный столб, и там был Господь. Днем вместо него появлялось прекрасное облако, которое двигалось перед народом, указывая людям дорогу.
3: Ух ты! И долго они так шли?
1: Очень, очень долго. Иногда облако останавливалось на одном месте надолго, и тогда люди строили себе шатры и жили какое-то время там. Но как только либо облако, либо огненный столб начинал передвигаться, люди тут же собирались и шли за Богом в свою землю.
3: Гоша, но ведь в пустыне нет, наверное, магазинов. Что же они кушали все это время?
1: О, а это особенная история. Конечно, Ириш, все они хотели есть. И даже несколько раз начинали жаловаться и ругать Моисея, что он вывел их из Египта. Но если Бог куда-то ведет, он никогда не оставляет и посылает все необходимое. Бог давал им еду с неба. Представь, Ириш, каждое утро с неба падала манна. Это небесный хлеб, который был по вкусу похож на лепешки с медом. А вечером начинался сильный ветер и приносил с собой много перепелов. Так люди могли есть мясо. Даже воду Господь давал им из скалы.
3: Вот это здорово! Бог, наверное, любил этих людей.
1: Бог любит всех людей, Ириш, и тебя тоже. И вот именно поэтому в один прекрасный день, когда весь народ подошел к горе Синай, Господь остановился. И был голос Божий к Моисею. Он сказал, чтобы Моисей спросил, будут ли люди исполнять те заповеди, которые он хочет дать. Народ сказал, все исполним. Тогда Господь сказал, чтобы через несколько дней только Моисей взошел на гору, а остальные ждали внизу и даже не подходили к горе, чтобы не умереть.
3: Ой, а почему Бог такой строгий?
1: Иришка, Бог святой, и человек не может его даже видеть из-за своих грехов. Через 3 дня люди услышали голос, от которого пришли в трепет. Когда они вышли из шатров, увидели страшное зрелище. Гора сотрясалась. На вершине виднелось пламя и густое облако. Дым, который исходил из пламени, закрывал все небо. Гремел гром, сверкала молния, и вдруг прогремел голос, который сказал Моисею подняться на эту гору.
3: О, ужас! И он пошел, не боялся? Я бы ни за что не пошла.
1: Да, Моисей пошел, и Господь целых 40 дней говорил с Моисеем. Вот там, на горе Синай, Бог дал людям 10 заповедей. Когда Моисей спустился с горы, в его руках были каменные таблички, на которых своей рукой сам Господь написал то, что люди должны исполнять.
3: А что это за 10 заповедей? Гоша, что там было написано?
1: А там было написано, чтобы мы любили Бога, своих ближних, слушались и уважали родителей, не убивали, не завидовали, говорили правду, не брали чужого.
3: А, так это сам Бог написал? Значит, это не люди придумали?
1: Да, дал эти законы Бог. Но если мы это будем выполнять, то нам будет хорошо. Бог – наш небесный папа, и Он нас очень любит. Он хочет оградить нас от всяких неприятностей. И если мы будем делать так, как Он говорит, мы избавим себя от всяких проблем.
3: Ну, например?
1: Например, Иришка, Бог сказал, чтобы мы слушались родителей, так?
3: Ну, так.
1: А если ты сейчас без спроса уедешь из дома, это будет послушанием?
3: Ну, наверное, не совсем.
1: Если ты уедешь из дома в поезде, в лучшем случае тебя остановят милиционеры и вернут домой, где тебе, конечно, попадет.
3: Наверное. Наверное, так. А в худшем?
1: А в худшем, Иришка, тебя могут обидеть плохие люди.

0: записку?
1: Это будет лучший вариант.
2: Гоша, ну тогда я помчалась. Что же я тут сижу?
1: Мчись, мчись, приходи еще. Маришке передавай привет.
3: Иришечка, а ты что, не уехала?
2: Не уехала, не уехала. Мама с папой еще не вернулись?
3: Нет еще.
2: Значит, моя прощальная записка еще у тебя.
3: У меня? А ты что ли на поезд опоздала?
2: Нет, Мариш, я больше никогда не буду уходить из дома.
3: Наверное, ты Гошину историю слушала.
2: Ой, Мариша, оказывается, это не люди придумали, что такое хорошо, что такое плохо. Что дети должны слушать родителей, а не наоборот.
3: И кто же это придумал?
2: Давай я вещи по местам разложу, пока родителей нет. А потом все тебе расскажу, хорошо?
3: Хочешь, давай я тебе помогу.
2: Помоги, конечно. Заодно и в шкафу порядок наведем.

0: Дорогие ребята, а вы знаете 10 заповедей, которые записаны в Библии? Если нет, попросите, чтобы взрослые прочитали их вам. Выучите их и запомните на всю жизнь. Господь хочет, чтобы вы были счастливы. И если вы будете исполнять то, что в них сказано, Бог обязательно благословит вас.
1: А наша программа окончена.

Святая книга. У вселенной есть Творец. Он создал лису и тигра, и лошадку, и овец. Он зажег на небе звезды, повелел ручьям журчать, и бесцветным сделал воздух, птицам крылья дал летать. Подарил мне папу с мамой, мы теперь одна семья. Наш Господь прекрасный самый, это точно знаю я.

0: Скоро Пасха. Люди готовятся к этому празднику. Все чем-то заняты. На улице очень жарко. Наш сарай стоит на самой оживленной улице, ведущей в Иерусалим. Все люди, идущие туда, проходят мимо нас. Мне еще не надо работать. Я могу еще мечтать. Мечтаю я о будущем. И в мыслях представляю себе свою работу. Может быть, я буду грузовиком, который возит урожай с полей? Или на мне будут ездить верхом, и я даже иной раз буду попадать в город? Скорее всего, я буду делать то же, что и большинство других ослов. Крутить жернова и молотить зерно. Но мне бы очень хотелось бы быть чем-то особенным. Ну да, это только мечты. Что это за люди? Что им от меня нужно? Это совершенно чужие люди, я их никогда не видел. Они хотят меня увезти. Я, помогите! Моим криком я разбудил спящих под деревом хозяев.
1: Эй, вы! Кто вам разрешил отвязывать осла?
0: Я думал, что мужчины теперь отпустят меня, но ничего подобного. Они преспокойно тянут меня за собой и только говорят:
1: «Он надобен Господу».
0: «Какому Господу? И для чего я понадобился?» — спрашиваю я себя, плетясь за мужчинами. Мысли в моей голове путаются. На краю села стоит группа путников. Меня передают одному из них.
1: «Вот, молодой осел, все было так, как ты сказал, Господи!»
0: «Вот как! Значит, это Господь! Интересно, что ему нужно от меня?» Его друзья начинают снимать с себя одежду и кладут ее мне на спину.
1: «Понятно. Мне придется вести вещи».
0: «Но что это? Ко мне на спину садится Господь?» Тут один из них уже тянет меня за веревку, и я трогаюсь. Но я иду не по пыльной дороге, а по дороге, устланной одеждой и пальмовыми ветвями. Это люди постилают их. Толпа людей все увеличивается. Они громко кричат: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне!» Я осторожно кашусь на человека, сидящего на мне. И вдруг меня, глупого осла, озаряет. Ведь это царь! Я везу сына Божьего, которого уже давно из поколения в поколение все ожидали. Все, что Бог сказал, совершилось. Даже то, что сказано про меня, осла. Я ему нужен, чтобы исполнить пророчество, данное им людям. Я, осел, являюсь маленькой частицей его плана спасения людей. Я служу великому Богу. Не обязательно быть очень умным или иметь большой жизненный опыт, чтобы служить Богу. Мне хочется прыгать и скакать от радости, но стой, осторожно. Я несу божественный груз. Я счастливый осел.

Говорят, что детям вредно верить в Бога. Нас учением этим обмануть не смогут. Мы иное знаем, в Иисусе счастье. И в собрании станем принимать участие. Пусть еще мы дети, но Спаситель с нами. Ни за что на свете Бога не оставим.

0: Андрюшка у моря на теплом песке построил высокие замки. Он с папой вез камни на грузовичке, совком рыл глубокие ямки. Заборы, балконы и даже мосты вдвоем они столько слепили. Дороги и речи, колодцы, порты своими руками творили. Все дети бежали на город смотреть, да за руку поприводили, и башни старались ничем не задеть, и так мастеров захвалили. Но вдруг накатила такая волна, что смыла и реки, и замки. Строители что же умыли сполна, да так, что намокли панамки. Андрюшка нахмурился, бросил играть. И папа смеялся: ну что ты, давай будем новые ямки копать, ведь ты не боишься работы. Сейчас мы нароем озера еще, зачем же сердиться на воду? Андрей замолчал, он был так восхищен, как Бог смог придумать природу. Нет, он не обижен, уже на волну. Улыбка лицо озаряла. Малыш представлял себе ту глубину, что сотни китов поместила. Он долго смотрел на морской горизонт и мысль не давала покоя. Каким же, каким должен быть мой Господь, что смог вырыть ямку для моря?
1: Дорогие ребята, как чудно сотворил этот мир всемогущий Бог. Библия говорит, что разум его неисследим. Сегодня все ученые занимаются тем, что изучают то, что когда-то было создано Творцом, начиная от самой Вселенной, заканчивая теми, кто ее наполняет, всеми живыми созданиями, включая нас с вами. И похоже, что конца этим исследованиям не видно. За сотни лет люди так и не успели до конца узнать все о таких вещах, как наши тела, океаны, недра Земли, не говоря уже о космосе и о других галактиках. Посмотри, что рассказывает нам Библия о творении задолго до того, как эти факты открыли люди. Вот, Бог велик, Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Иов 36:26-28. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Екклесиаст 1:5-7. Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, назначал устав дождю и путь для молнии громоносной. Иов 28:25-26. Бог распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Иов 26:7-8. Как неизмерим песок морской. Еремия 33:22. Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Иов 38:30. Аминь.

Евангелие, слова нетленные, слова небесные, слова священные. Дороже жемчуга, дороже золота, слова Евангелия потверже молота. Слова Евангелия, вода живая, течет потоком, сердца спасая. Слова прощения уставшим душам, словами истины мы грех разрушим. Слова Евангелия, слова спасения, читайте, люди, для пробуждения.

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно. Итак, история первая. Называется она «Как Бог сотворил мир».

Мы живем в доме. Наш дом находится в нашей стране. А наша страна – это часть большой, круглой земли. Много лесов, высоких гор и глубоких морей есть на нашей земле. А как много людей живет на земле? Мы даже не знаем точно, сколько их. Многие живут у себя дома, как и ты. Но есть и люди, у которых нет своего дома. Не только люди населяют землю. Рядом с нами живет много разных животных. Хочешь, я назову тебе некоторых из них? Это собаки, кошки, кролики, а также коровы, лошади, овцы. Этих животных ты хорошо знаешь. Но есть и дикие звери. Некоторых из них ты тоже, наверное, видел. Кроме того, на земле живут птицы. У них есть крылья, и они умеют летать. Помнишь, воробьи, скворцы, утки, лебеди и канарейки? В других странах живет еще много других птиц. В водах живут рыбы, а всю нашу землю покрывают различные растения и деревья. Красива наша земля, правда? Но знаешь ли ты, кто создал нашу землю? Как появились первые люди, первые животные, первые растения? Кто создал птиц, которые умеют летать, и рыб, которые умеют плавать? Кто создал небо, воду? Кто создал на небе солнце, луну и все звезды? Все это сделал Бог. А давным-давно всего этого не было. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и было очень темно. Не было ни людей, ни животных, ни птиц, ни рыб. Не было растений, и даже самой земли еще не было. Только высоко в небесах жил Бог, потому что Он всегда был и всегда будет. И решил Бог сотворить мир. Сначала сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста, никто не жил на ней, и вокруг нее было очень темно. И сказал Бог: «Да будет свет!» И сразу стало светло. Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью. Так появился первый день на земле. На следующий день Бог создал небо. Когда пойдешь гулять, подними голову и обязательно посмотри на небо. Посмотри, как оно красиво. На третий день Бог собрал всю воду вместе и назвал ее морем. А сушу, которая освободилась из-под воды, Он назвал землей. На земле еще ничего не росло, и Бог покрыл ее прекрасными деревьями, травой и другими растениями. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо. Так закончился третий день сотворения мира. Ты, наверное, знаешь, что для того, чтобы травы, цветы, деревья и кусты росли, им необходимо солнце. И на четвертый день Бог создал солнце. А чтобы ночью не было совсем темно, Он создал луну и звезды. Ты видел, сколько звезд на небе? Их очень-очень много. Так много, что даже нельзя сосчитать. Наступил пятый день. На земле еще было очень тихо. И Бог сказал: «Пусть в море и других водах плавают рыбы». Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птиц, и они стали летать в воздухе. Большие аисты и маленькие воробьи, и многие-многие другие. Пятый день закончился.
Наступила ночь, и все птицы заснули. На шестой день Бог создал самых разных животных, больших и маленьких, диких и домашних. И все звери, птицы и рыбы стали жить на земле вместе. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо.

0: Горит костер светло и ярко и дарит нам свое тепло. Я счастлив, что в Христе Иисусе нам избавление дано. Горит костер, не угасая, и прямо освещает круг. Как хорошо, что с нами всюду Спаситель, лучший друг.
1: Что говорят люди? Кто я такой?
2: Некоторые говорят, что ты учитель.
3: А некоторые принимают тебя за пророка.
1: А что вы думаете? Кто я, по-вашему, такой?
4: Ты Иисус Христос, Сын Божий.

«Мамина песня». Глава первая. Автор Джоанна Спайри. Рассказ написан в 1924 году.

Рядом с крепостью маленькой швейцарской деревушки Альтдорф раскинулись зеленые луга с душистой травой и свежими цветами. На них приятно смотреть, и бродить по ним тоже приятно. Изредка растут тенистые ореховые деревья, а по лугу бежит пенящийся ручей, совершая дикие прыжки через камни, лежащие на его пути. В конце этой деревни стоит старая

0: которого примостился небольшой киоск. Выше расположился такой же коттедж, а над ними еще один, самый маленький из всех, приютившийся среди диких скал. Перед низкой дверью находится поросшая травой полянка, где доят коз. Летом дверь всегда открыта. В маленьком коттедже жили Джозеф, собиратель полевых трав, и Афра, его маленькая, аккуратная, трудолюбивая жена. Они редко покидали свой крошечный дом, разве что для того, чтобы сходить в церковь, которую посещали регулярно. У них родился мальчик. Его назвали Барти. А младшую сестру, которая появилась на свет 2 года спустя, назвали Францелли. Но добрый Джозеф умер, и Афра осталась вдовой с 2 детьми, ради которых ей приходилось трудиться с раннего утра и до позднего вечера. Их бедная одежда всегда была чистой и тщательно заштопанной. Когда дети вместе выходили на улицу, Барти всегда крепко держал свою младшую сестру за руку, и люди говорили матери: «Твой мальчик с его розовым личиком похож на клубничное яблоко, а маленькая Францелли с ее светлым личиком, голубыми глазами и золотистыми кудряшками похожа на картину у алтаря». Но мать отвечала: «Они милые, ласковые детки. И я искренне молюсь, чтобы любящий Бог сохранил их здоровыми, добрыми и непорочными». Стояла холодная осень, и зима наступила рано. В октябре выпал глубокий снег, а в ноябре маленький домик был почти весь занесен снегом. Дети сидели в своем углу у печки и редко выходили из дома. Барти уже было 7 лет, а Францелли 5. Всякий из редко проходивших мимо людей останавливался, чтобы расчистить дорожку в глубоком снегу. Когда матери приходилось идти в деревню за хлебом, она возвращалась почти без сил. Глубокая печаль и тревога переполняли ее сердце. Если она не могла заработать вязанием и прялкой на черный хлеб, то маленькой семье приходилось питаться молоком единственной дойной козы. А впереди у них было еще 3 долгих зимних месяца. Раньше она вечерами пела у постели своих детей, но теперь была слишком подавлена, чтобы петь. Однажды вечером она сидела в тишине, прислушиваясь к вою ветра. Он завывал и гремел вокруг маленького домика, как будто хотел разнести его в щепки. Францелли крепко спала, ей было все равно, была ли рядом ее мать или нет, но глаза Барти были широко открыты. «Мама», — спросил он, — «почему ты больше не поешь?»
1: «Увы, дорогой мой мальчик, я не могу».
2: «Ты что, забыла слова песни? Подожди, я напомню тебе, я знаю, как она поется».
0: Он сел в постели и запел:
2: «На трудной жизненной тропе, о, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты».
0: Он пел ясным, чистым голосом, и матери внезапно пришла в голову одна мысль.
3: «Барти, — сказала мать, — возможно, ты сможешь кое-что для меня сделать».
2: «О да, мама, обязательно! Взволнованно сказал он, вскакивая с кровати.
3: «Нет, нет, возвращайся обратно, ты замерзнешь».
0: И она снова уложила его в теплое гнездышко.
3: «Завтра я научу тебя рождественской песне. Возможно, ты сможешь спеть ее в деревне и получить хлеб или даже орехи».
1: Барти обдумывал этот замечательный план и был слишком взволнован, чтобы уснуть. Наконец он позвал:
2: «Мам, уже почти утро!»
0: Но, обнаружив, что еще нет, он снова лег и спокойно заснул. Ранним утром он был готов учить песню, но мать сказала ему, что он должен подождать, пока она не сядет за свое вязание. Тогда мальчик рассказал Францелли, что намерен делать. Когда мать была готова, она сказала:
2: «Я спою первый куплет 2 раза, а потом ты должен попробовать спеть его вместе со мной».
0: Барти запомнил мелодию очень быстро.
3: «Теперь попробуй это в одиночку», — сказала она.
0: К ее удивлению, Фрэн

Люцели присоединилась к брату и легким серебристым голоском безошибочно исполнила мелодию. Они снова пропели. Когда они пропели половину, Барти забыл слова, но его сестра пела, как птичка, до самого конца. Мама обрадовалась. «Францелли может пойти с нами», — сказала она. Так они пели день за днем, пока слова и мелодия не стали хорошо знакомы обоим детям. Наконец наступило Рождество. Утро было ярким и холодным. Мать рано отправилась в церковь, чем она никогда не пренебрегала. Затем она поспешила обратно, чтобы одеть терпеливо ожидающих детей как можно теплее. Барти храбро бежал по высокому снегу. Францелли мама помогала преодолевать труднопроходимые места. Добравшись до Альтдорфа, они увидели много детей, распевающих перед домами, поэтому они пошли дальше, пока не добрались до большой гостиницы, расположенной рядом со старой башней. Вскоре дверь открылась, и детей позвали в большую комнату для гостей. Люди похвалили песню, и в корзинку, которую Барти нес на руке, попало много кусочков хлеба, сыра и мелких монет. Хозяйка гостиницы положила немного орехов, сказав: «На Рождество нужно есть что-то еще, кроме хлеба». Дети сердечно поблагодарили своих добрых друзей, а затем радостно побежали к матери. Дальше они пошли к другим домам. Перед некоторыми из них группы детей пели разные песни. Одна хозяйка дома сказала, что она скорее дала бы хлеба, чем допустила бы такое беспокойство. Одни принимали их любезно, другие отсылали ни с чем. Многие обращались к Францелли. «Вот, малышка, кое-что для тебя. Заходи и согрейся, а потом беги домой, ты дрожишь от холода». Тогда мама говорила, что они больше не могут находиться на холодном воздухе. Когда они снова оказались у теплого камина в своем маленьком доме, то открыли тяжелую корзину. В ней было много вкусных кусочков хлеба, сыра и орехов. Все были радостны, а мать глубоко благодарна за то, что она будет избавлена от многих тревожных страхов. Продолжение следует.

0: Мамина песня. Глава вторая. Наконец, долгая зима подходила к концу. За зимой последовали весенние дни. Затем наступило теплое лето. Солнце струилось сквозь окна и двери, которые весь день стояли открытыми, и дети могли посидеть на свежем, насыщенном ароматами воздухе. Коз перегнали на верхние пастбища, и они давали гораздо больше молока. Но мать никогда не могла отдохнуть от тяжелого труда. Нужно было заготовить дров на предстоящую зиму. На высоких склонах она косила зеленую траву, и дети раскладывали ее для просушки. Затем сено скатывали в валики и приносили домой. Мама носила сено на голове, и крепыш Барти тоже нес свой маленький валик. Наступило лето, и трава на высоких склонах была скошена. Все сено было убрано на чердак над козлятником. Дни становились очень жаркими и сухими, и козы стали давать молока меньше. Мать проводила дни и часть ночей за вязанием и прялкой. Но пока длился сенокос, времени на работу в помещении оставалось мало. Однажды, после дня, проведенного на жаре, она вернулась в дом, чтобы найти крошечный кусочек хлеба, который разделила между детьми. «Мне очень жаль, что вам больше нечего дать», — сказала она. «Сегодня вечером я должна вязать очень быстро».
1: «Мама, а где же твой кусочек?» — спросил мальчик.
0: «Я не хочу, я не голодная». Барти и Фринцелли старательно пытались разделить свою маленькую порцию. «Нет», — сказала она, — «не надо, детки. Возможно, если бы я могла обратиться к врачу, когда поеду в Вальдорф, он помог бы мне». Она откинулась назад на маленькой кроватке, на которой сидела, и от слабости потеряла сознание. Дети подумали, что она спит.
1: «Пойдем», — сказал Барти. «Не буди маму. Я скажу тебе, что мы сделаем. Мы пойдем в Вальдорф и снова споем нашу песню. Если нам удастся раздобыть немного хлеба или орехов, мы принесем все это домой маме. Я думаю, она будет долго спать. Она очень устала, и лицо у нее такое белое».
0: Барти крепко взял сестру за руку и держал ее как можно дальше от бурлящего ручья. Всю дорогу, пока дети шли, они пели свою рождественскую песню, чтобы проверить, все ли они помнят. Они спешили. Добравшись до Альдорфа, они не останавливались, пока не подошли к большой гостинице с вывеской «Золотой орел». Западное солнце бросало золотые лучи на маленький зеленый газон перед зданием. Там, под деревьями, стоял длинный стол, окруженный большой компанией незнакомых молодых людей. На головах у них были красные шапочки, и их одежда была не похожа на ту, что дети видели на своей родине. Это была группа студентов, которые совершали экскурсию по Альпам. В тот день они прошли большое расстояние. Они ели и пили с большим удовольствием. Дети сначала попятились, испуганные громкими голосами, веселым смехом и дикими песнями. Дети немного постояли у старой башни, но когда наступила короткая пауза, они запели рождественскую песню.
2: «Тише, замолчите!» — раздался властный голос крупного мужчины в конце стола. «Я слышу пение!»
0: Молодые люди огляделись и, увидев детей, закричали.
3: «Подойдите ближе, идите сюда!»
0: Дети подошли. Францелли робко держала брата за руку. Крупный мужчина с румяным лицом и густой бородой протянул свою большую руку и притянул Барти к себе.
2: «Пусть они поют Барбаросса!» — закричали остальные. «Пойте!» — сказал он. «Не бойтесь!»
0: Барти запел чистым голосом, а его сестра присоединилась голосом, похожим на маленький серебряный колокольчик.
1: «Морозный вечер на дворе, в сугробах старый лес. Мой ангел в белом стихаре летит ко мне с небес. Над головой сверкает нимб из блесток золотых, и песня тихая звучит из уст его святых».
3: «Святые небеса! Мы на другой стороне земного шара!» — воскликнул Барбаросса. «И вот здесь Рождество!» Раздались взрывы смеха.
2: «Не устраивайте такого шума!» — воскликнул молодой человек с черными локонами, сидевший рядом с Барбароссой. «Посмотрите на маленькую Мадонну, она вся дрожит от страха!»
3: «Граф Максимилиан», — ответил Барбаросса, — «вы должны взять маленькую Мадонну под свое особое покровительство». Максимилиан протянул руку.
2: «Иди ко мне, малышка», — сказал он, — «а теперь продолжай петь».
0: Девочка доверчиво прижалась к своему новому другу и запела.
1: «Рождество Христово! Мир и доброта! Праздника святого вспыхнула звезда! Ангелы повсюду радостно поют! Поклонитесь чуду! Всех они зовут!»
3: «Сегодня я был чудесно защищен от холода», — сказал веселый Барбаросса, и раздался еще один громкий смех.
2: «Продолжай! Продолжай!» — закричали ребята.
1: «В святую ночь под Рождество все ангелы спешат поздравить с первою звездой и взрослых, и ребят. И словно белый снегопад кружится над землей, святые ангелы летят за первою звездой».
2: «Они должны получить! Они достойны награды!» — закричали все без исключения, и перед детьми поставили множество тарелок, наполненных деликатесами.
0: Но Барти не поддался искушению, и дети продолжали петь.
1: «Рождество — это праздник мира, примирение людей с Творцом! Пусть сердца откроются шире в этот праздничный день перед Христом!»
0: Последовали одобрительные возгласы, и они закричали.
2: «Это прекрасное пожелание, это принесет нам удачу в нашем путешествии!»
0: Затем Барбаросса поставил перед Барти тарелку, полную вкусностей. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. На ней лежал прекрасный кусок белоснежного хлеба. «Такое лакомство!»
2: «А теперь, сынок, — сказал молодой человек, — смело принимайся за работу, ешь, чтобы ничего не осталось!»
0: А другие кричали.
2: «Вот еще! Это тоже ему!»
0: Барти смотрел на лакомство, и его глаза от восторга становились все больше и больше. Другую наполненную тарелку поставили перед Францелли, которая все еще крепко держалась за своего защитника. Она была очень голодна и уже собиралась положить кусочек в рот, когда увидела, что Барти не ест, и положила его обратно на тарелку.
2: «Ну, в чем дело, мой храбрый внук? Как тебя зовут?» — спросил Барбаросса.
1: «Себастьян, но все зовут меня Барти».
2: «Хорошо, Барти, сын мой. От каких глубоких мыслей у тебя такие большие глаза и такой слабый аппетит?»
1: «Если бы только у меня была сумка или корзинка».
2: «И что тогда?»
1: «Я бы отнес все это домой, к своей маме. Сегодня у нее не было хлеба. Ничего, кроме небольшого количества козьего молока».
0: Сердца прониклись состраданием. Ему нужно дать все, что он пожелает, и где живет его мать. Было ли это поблизости? Когда Барти объяснил, что это высоко в горах, они удивленно воскликнули, а Барбаросса сказал:
2: «Если вы шли так далеко, то наверняка проголодались, не так ли, Барти?»
1: «Да, и мы съели совсем немного хлеба, но когда мама закончит вязать, мы сможем съесть еще».
0: Теперь все загудели, и были предложены различные планы, но Барбаросса сказал:
2: «Сначала я прослежу, чтобы эти дети хорошо поели, а потом мы позаботимся обо всем остальном. Вот, Барти, съешь все, что у тебя на тарелке, а потом твоя мама получит то, что есть на столе».
1: «Съесть все это?»
0: — спросил мальчик с сияющими глазами.
2: «Да, все до последней крошки. А теперь начинай».
0: Барти больше не нужно было просить. И Максимилиан позаботился о том, чтобы у его маленькой подопечной было все, что она могла съесть.
2: «Это мать послала вас сюда, чтобы вы спели свою песню?» — спросил Барбаросса.
1: «Нет, она этого не знает. Она упала назад на кровати и крепко заснула, потому что была очень голодна. Она выглядела очень бледной и сказала, что хотела бы сходить к врачу, и поэтому я сказал Францели пойти со мной, и, возможно, мы могли бы принести хлеба, как мы делали на Рождество.
2: Тогда все поняли, почему дети решили петь рождественскую песенку. Барбаросса встал и сказал: «Я предлагаю, чтобы мы вернули наших маленьких сбежавших друзей и их матери. Завтра мы должны посетить места, прославленные храбрым Вильгельмом Теллем, так что давайте сегодня устроим прогулку при лунном свете в горах. Луна полная. И у вас, прославленный медик, будет первый пациент. Вы пойдете как доктор Барбаросса и дадите хороший совет». «И прихватить с собой лекарство, Максимилиан», — сказал он.
0: Все согласились на прогулку при лунном свете, но когда они собирали свои вещи, Максимилиан сказал:
1: «А вы думаете, эта маленькая частичка человечества с ее крошечными босыми ножками сможет угнаться за вашими широкими шагами? Я предлагаю, чтобы хозяин гостиницы предоставил нам лошадь и фаэтон. И мы также можем взять с собой большую корзину с провизией, которую наша хозяйка уже красиво упаковала».
2: «Хорошо», — сказал Барбаросса. «Ты отправишься в фаэтоне с королевой Титанией, а мы пойдем пешком с Барти в качестве проводника».
0: Итак, вся компания отправилась в путь. Небо было залито закатными красками, а белоснежные вершины розовели, отражая свет. Францели была безмерно счастлива. Ее добрый друг настолько покорил ее детское сердце, что она рассказала ему все об их горной жизни, о козах, о сенокосе и о том, что они

0: Мать долгое время пребывала в оцепенении. Наконец она очнулась, но чувствовала, что не может пошевелиться. Сумерки сгущались. Она огляделась в поисках детей. Их нигде не было видно.
1: «Барти!» – позвала она. «Францелли!»
0: Но ответа не последовало. Страх придал ей сил. Она выбежала из дома, затем к козам. Там никого не было. В тишине раздавался шум ручья, который вселял ей новый ужас. Она сложила руки и помолилась Небесному Отцу о помощи. Затем она побежала вниз по тропинке. Там виднелась толпа странного вида мужчин, взбиравшихся по склону, распевавших разухабистые песни, и кто-то указывал своим посохом на их маленький домик.
1: «Боже милостивый!» – воскликнула она. «Что могло случиться?»
2: «Мама! Мама!» – раздался звонкий голос Барти. «Мы все идем! С нами джентльмены! Ты представить себе не можешь, что они везут! А Францелли в карете с лошадью!»
0: Барти поспешил вверх по тропинке и был встречен теплыми объятиями своей матери. Она была искренне благодарна Богу, что он благополучно привел детей обратно к ней. Задыхаясь, Барти рассказал историю. К этому времени ее окружили странные молодые люди, которые обращались к ней так, словно она была старым другом. По крутому склону еще взбирались люди. Двое несли на палках, лежащих у них на плечах, огромную корзину, а за ними шел джентльмен, ведущий за руку Францелли. Застенчивая девочка разговаривала с ним так, словно знала его всю свою жизнь. Когда мать тепло поблагодарила его за доброту, он сказал: «Дети сказали мне, что вы заболели, поэтому я привел к вам врача. Это доктор Барбаросса, он даст вам хороший совет». Высокий мужчина, входя в дверь маленького домика, низко наклонился. Он сел рядом с матерью, и она рассказала о своем самочувствии и о том, как мало у нее было еды. Она не чувствовала боли, только сильную слабость.
3: «Я принес вам лекарство», — сказал он, доставая из кармана фляжку.
0: Мать не могла найти слов для своей благодарности. «Да благословит вас Бог», — промолвила она со слезами на глазах. Дети тоже горячо благодарили и приглашали.
2: «Приходите еще! Приходите еще!»
0: Молодые люди с энтузиазмом рассказывали, как им понравилась прогулка, великолепные оттенки заката, прекрасный вид на горы при лунном свете и возможность увидеть настоящий швейцарский коттедж в Альпах. Они не скоро забудут это. И, сказав много добрых слов, удалились. Вниз по тропинке они спускались большими прыжками. Барти взобрался на выступающую скалу и крикнул им вслед.
2: «До свидания, граф Максимилиан! До свидания, доктор Барбаросса!»
0: И еще долго из долины снизу доносились звуки голосов и веселых песен. Францелли не могла найти слов, чтобы описать великолепие поездки в фаэтоне с лошадью. Но когда большая корзина была распакована, радости маленькой семьи не было предела. В ней было так много вкусных вещей, не последними из которых была целая головка сыра и три буханки прекрасного белого хлеба. Мать сказала: «Дорогой Господь вложил эту мысль в сердца молодых людей. Мы никогда не забудем молиться о них». Когда студенты возвращались в приподнятом настроении из своего горного приключения, Максимилиан воскликнул:
3: «Это неправильно, нет, это неправильно. Мы на некоторое время спасли эту бедную вдову и ее детей от голодной смерти. Но что они будут делать долго зимой без хорошей еды и теплой одежды? Я предлагаю, чтобы мы сегодня же вечером сбросились и отправили им подарок через хозяина гостиницы».
4: «Граф Максимилиан», — сказал Барбаросса, — «ваше намерение благое, но проект неосуществим. Ты забываешь, что мы отправились в долгое путешествие. У некоторых из нас денег не больше, чем нам необходимо, чтобы вернуться домой. У меня есть другое предложение. Оно заключается в том, что мы создадим общество Бартиане с ежегодным взносом. Мы сделаем наших матерей и сестер почетными членами.
3: Как только мы доберемся домой, мы соберем наши ежегодные взносы. Женщины окажут практическую помощь и дадут совет, подготовят необходимую одежду, и мы отправим первый взнос от клуба Бартиания. Это предложение было встречено бурными аплодисментами, и когда веселая компания добралась до гостиницы в Вальдорфе, они уселись за стол, и при лунном свете был составлен и должным образом подписан устав общества Бартиания. Таково же было удивление Афры месяц спустя, когда в ее коттедже появился почтовый посыльный с тяжелым тюком, который он изо всех сил старался вкатить в открытую дверь. Вытирая влагу со лба, он сказал:
4: «Я очень удивляюсь, Афра, что у вас есть знакомые так далеко. Начальник почты вообще не может понять или представить, кто это».
3: «Это, конечно же, ошибка», — сказала Афра. «Это не может быть для меня».
4: «Вы можете сами прочитать», — ответил почтальон, продолжая свой путь.
3: Без сомнения, посылка с четким адресом была на своем месте. Дети с удивлением смотрели, как мать распорола мешковину, которая была тщательно зашита вокруг таинственного тюка. Оттуда появились пальто и жакеты, юбки, туфли и чулки. Рулон теплой фланели, в котором лежал тяжелый сверток с множеством серебряных монет, а также книжки с картинками и разные другие вещи, которые принесли огромную радость и восхищение маленькой семье. Кто это мог прислать? Недоумение возрастало, пока Францелли не нашла открытку, на которой было написано: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».
1: «Это было в песне, которую мы пели в гостинице. В рождественской песне, которую мы пели летом. Джентльмены прислали ее».
3: «Да, это пришло от них», — заключили все с большой благодарностью. Теперь можно было не беспокоиться о предстоящей зиме, и мать уже снова была сильной и здоровой. И чудо продолжилось, когда на следующий год пришла аналогичная посылка. А на следующий год еще одна. Клуб Бартиания процветал, и почетные члены обычно отказывались от своих удобств. Они собирали одежду, из которой выросли, ради храброго мальчика и прекрасной маленькой девочки с милым личиком ангела Фра Анджелико. Так описывали их восторженные студенты по возвращении из путешествия из Швейцарии. Некоторые из них пообещали совершить еще одно альпийское путешествие, и сестры заявили, что обязательно поедут с ними. Афра прикрепила открытку у себя на стене. И если она испытывает страх перед тем, что может принести будущее, ей напоминают об этом слова: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».

Делай лучшее, что можешь, труд любви совершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай свято и все сердце к делу прилагай. Отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Делай прочно, о награде меньше рассуждай. Бог воздаст в небесном граде, время не теряй. Делай искренно и к Богу грешных призывай. В небо укажи дорогу, время не теряй. Делай и учись в смирении, как преуспевать. Бог дает нам повеление, время не терять.

дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно. Итак, история первая. Называется она «Как Бог сотворил мир».

Мы живем в доме. Наш дом находится в нашей стране. А наша страна – это часть большой, круглой земли. Много лесов, высоких гор и глубоких морей есть на нашей земле. А как много людей живет на земле. Мы даже не знаем точно, сколько их. Многие живут у себя дома, как и ты. Но есть и люди, у которых нет своего дома. Не только люди населяют землю. Рядом с нами живет много разных животных. Хочешь, я назову тебе некоторых из них? Это собаки, кошки, кролики, а также коровы, лошади, овцы. Этих животных ты хорошо знаешь. Но есть и дикие звери. Некоторых из них ты тоже, наверное, видел. Кроме того, на земле живут птицы. У них есть крылья, и они умеют летать. Помнишь, воробьи, скворцы, утки, лебеди и канарейки? В других странах живет еще много других птиц. В водах живут рыбы, а всю нашу землю покрывают различные растения и деревья. Красива наша земля, правда? Но знаешь ли ты, кто создал нашу землю? Как появились первые люди, первые животные, первые растения? Кто создал птиц, которые умеют летать, и рыб, которые умеют плавать? Кто создал небо, воду? Кто создал на небе солнце, луну и все звезды? Все это сделал Бог. А давным-давно всего этого не было. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и было очень темно. Не было ни людей, ни животных, ни птиц, ни рыб. Не было растений, и даже самой земли еще не было. Только высоко в небесах жил Бог, потому что Он всегда был и всегда будет. И решил Бог сотворить мир. Сначала сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста, никто не жил на ней, и вокруг нее было очень темно. И сказал Бог: «Да будет свет!» И сразу стало светло. Бог отделил свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму – ночью. Так появился первый день на земле. На следующий день Бог создал небо. Когда пойдешь гулять, подними голову и обязательно посмотри на небо. Посмотри, как оно красиво. На третий день Бог собрал всю воду вместе и назвал ее морем. А сушу, которая освободилась из-под воды, Он назвал землей. На земле еще ничего не росло, и Бог покрыл ее прекрасными деревьями, травой и другими растениями. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо. Так закончился третий день сотворения мира. Ты, наверное, знаешь, что для того, чтобы травы, цветы, деревья и кусты росли, им необходимо солнце. И на четвертый день Бог создал солнце. А чтобы ночью не было совсем темно, Он создал луну и звезды. Ты видел, сколько звезд на небе? Их очень-очень много. Так много, что даже нельзя сосчитать. Наступил пятый день. На земле еще было очень тихо. И Бог сказал: «Пусть в море и других водах плавают рыбы». Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птицу,

На земле уже были животные, росли деревья, цветы. В морях плавали рыбы, птицы, летали в небе. Все это сделал Бог. Но его работа еще не была закончена. Ведь на земле еще не было человека. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Бог создал человека, вдунул в его лицо дыхание жизни, и человек ожил. Так появился на земле первый человек. Он мог говорить, слышать, есть и пить. Его звали Адам. Адаму очень нравилось все, что сотворил Бог. Он был всегда счастлив, ничего не боялся и никогда не испытывал боли. Бог очень любил Адама, и Адам очень любил Бога. Ведь все люди должны любить Бога. Бог дал Адаму очень интересную работу. Адам должен был придумывать имена всем животным, птицам, рыбам и растениям. Долго ходил Адам среди животных и придумывал имя каждому. И вот однажды он заметил, что у каждого животного есть подруга. Только он, Адам, совсем один. Расстроенный, он пошел к Богу и попросил его дать ему подругу. «Конечно», — сказал Бог, — «это нехорошо, что ты совсем один». И решил Бог создать для Адама жену, которая очень бы любила Адама и помогала бы ему. Когда Адам спал, Бог взял у него ребро. Знаешь, где у человека ребро? Если ты пощупаешь свои бока, то ты почувствуешь ребра. Из ребра, которое Бог взял у Адама, Бог сделал женщину. Затем он разбудил Адама и отдал ему его жену. Очень обрадовался Адам, увидев ее. Теперь он был не один. Он мог говорить с ней о Боге и делать все вместе с ней. Адам очень любил свою жену, а она очень любила его и помогала ему во всем. Адам же заботился о ней. Адам и его жена не носили никакой одежды. Они даже не знали, что такое одежда. Им было тепло и без нее. Теперь работа Бога была закончена, ведь Он уже создал небо и землю, моря, солнце, луну и звезды, рыб и птиц, животных и двух людей. И сказал Бог, чтобы у всех животных и людей были дети. Бог создал все в 6 дней, а на 7-й день Бог отдыхал от своей работы. День этот Бог сделал днем отдыха для себя и для всех людей. В этот день люди думают о Боге, который создал все вокруг нас. Они благодарят Бога за нашу землю и за прекрасное небо, за растения и деревья, которые растут благодаря Господу Богу. Бог заботится обо всех людях, Он сам это обещал. Поэтому можем просить Его, чтобы Он продолжал заботиться о нас. Мы можем молиться, чтобы Господь помогал нам во всех наших делах.

Лекарство против лени. У меня сестренка Оля долго спит и любит лень. И опаздывает в школу, иногда в учебный день. Вся семья решила строго лень от Оли удалить, чтобы старания стало много, чтобы ответственно ей быть. В день воскресный мы по парку всей семьей пошли гулять. Мы зашли купить подарки, Оля же решила спать. Мы обедали, гуляли, хорошо всем вместе быть. А когда собрались в зале, Оля стала слезы лить. Говорит: «Мне плохо стало, что подарков моих нет». Мама ей: «Сама проспала, ты подарки и обед». Если ты лениться будешь, обворуешь лишь себя. «Мама, ты меня разбудишь?» — Оля молвила, любя.

бескрайняя Оренбургская степь. Серая лошадь, лениво помахивая хвостом, тянула нагруженную доверху повозку с домашним скарбом. Рядом, прихрамывая на правую ногу, шел невысокий мужчина лет 40. Горячее июльское солнце нещадно пекло и без того уставшего путника. Болела нога, каждый шаг становился все мучительней. Мужчина сдвинул на затылок старенькую порыжевшую кепку и широкой ладонью то и дело вытирал со лба пот. Невеселые думы изнуряли душу путника больше, чем боль в ноге или солнце в зените. Василий Тимофеевич Заярный перевозил свою семью на новое место жительства. Заярные более 10 лет прожили в башкирском селе, но добра нажили немного, все имущество поместилось на одну телегу. Богатство у них было другое – вера в живого Бога и дети, подаренные Богом. Василий Тимофеевич и его жена Нина Петровна были богобоязненными христианами. Детей у них было 6. Старшему Ванюшке 12 лет, а младшей дочери 5. Не бедность заставила эту семью странствовать по знойной степи. Уже несколько лет христиане в их местности переносили сильные гонения от атеистов. Почти всех проповедников посадили в тюрьмы. Страх заставил многих христиан замолчать, и они перестали собираться на богослужения, стали охладевать в вере, бояться друг друга. Некоторые оставили путь Господень и слились с миром. Семьи узников остались без материальной и духовной.

0: духовной поддержки. Если кто-то пытался в одиночку помочь какой-либо семье страдальца, то обязательно подвергался жестокому наказанию от властей, потому что в селе всегда находился тот, кто предаст или донесет. Некоторые христиане покидали насиженные места и переезжали в другие края. Таким образом, в селе почти не оставалось верующих. Василий Тимофеевич был образованным человеком и работал в колхозе вначале учетчиком, а потом бухгалтером. Власти пытались склонить его на свою сторону, сделать предателем среди своих, но он наотрез отказался от такого греховного дела. Видя, что Заярный не сдается, власти откровенно пригрозили ему тюрьмой. Заботясь о будущем семьи, Василий стал молиться о возможности переехать куда-нибудь поближе к верующим. Он хотел, чтобы в случае его ареста жена с детьми жила рядом с христианами. А тут, ко всему прочему, началась война. Посоветовавшись с женой, Василий решил переехать в Лущевку, примерно 50 километров на восток от их села. Мерно поскрипывая, телега тащилась по пустынной дороге. Степь, унылая степь. Она оживала, лишь когда ветер, поднимая пыльное облачко, закружит его узеньким столбиком, очень похожим на вращающееся веретено, или заиграет в ковыльных зарослях, и они, словно море, взволнуются. На подводе, закутавшись в белый ситцевый платок, сидела мать с четырьмя детьми. Ванюшка шел следом и смотрел на волнистую ленту, которую рисовало заднее колесо на пыльной дороге. Рядом шла его сестренка, десятилетняя Надя. Светлые выгоревшие брови и волосы говорили о том, что девочке давно знакомы горячие степные ветры. «Вань, смотри, ястреб летит!» — подняла Надя вверх худенькую руку. Закинув голову, Ваня посмотрел на небо. В это время ястреб камнем упал вниз.
1: «Что-то заметил», — негромко сказал Ваня. «Мышь, наверное, сейчас пообедает. Нам тоже пора поесть. Ты хочешь кушать?» — спросил он сестренку. «Давно хочу». «Мама, покушать бы чего-нибудь», — несмело напомнил Ваня.
0: «Да, уже пора, солнце перевалило за полдень», — спохватилась женщина. «Отец, останавливайся, давай обедать». Лошадь, как будто понимая, тут же сошла с дороги и принялась щипать сухую траву. Дети живо соскочили с повозки. На обочине, в тени подводы, мать расстелила дерюшку и положила на нее полотняное полотенце. Затем она достала из мешка круглую ржаную буханку, десятка два сваренных в кожуре картофелин, кусок сала, три луковицы, несколько крупных свежих огурцов и бутыль с молоком. Надя достала из холщовой сумки кружки, нож и соль. Когда все было готово, подошел отец. Он посмотрел на всех усталым взглядом и чуть поморщился от щемящей боли в ноге. «Господи!» — мысленно обратился он к Богу. «Помоги нам, странникам и пришельцам на этой земле!» А вслух Василий Тимофеевич сказал: «Дети, первый раз мы будем обедать под открытым небом, прямо на земле. У нас нет дома, нет крыши над головой, но есть на небе Отец, который видит нас и все знает о нас. Он великий и любящий Бог. Помолимся Ему». Голос Василия Тимофеевича дрогнул. Он снял кепку и, обнажив сидеющую голову, стал громко молиться. «Великий Бог, благодарим Тебя за охрану в пути, за то, что по любви своей даешь нам хлеб насущный и еще что-то к хлебу.
1: благослови нас принять все это от Тебя с благодарностью. Аминь».
0: «Аминь», — дружно ответили дети и присели на дерюшку. Отец разломил хлеб и раздал всем по куску. Мать принялась чистить картошку, Ваня порезал сало, а Надя разлила кислое молоко по глиняным кружкам.
1: «Жарко сегодня», — отпив простокваши, сказал отец.
0: «Папа, еще далеко до Лущевки?» — спросил кто-то из детей.
1: «Часа два, наверное», — неуверенно ответил отец и посмотрел на далекий горизонт.
0: Семья быстро справилась с нехитрым обедом и, помолившись, тронулась в путь. Когда огненный шар приблизился к закату, телега въехала на бугор, и перед путниками открылся живописный вид деревни. Придержав лошадь, Василий Тимофеевич громко сказал: «Вот, приехали!» Внизу, между оврагами, лежала деревня. Белые глиняные домики, окруженные огородами, выстроились в неровные улицы. Вокруг колосились хлеба, за селом извилистой лентой серебрилась речка, вдалеке виднелась мельница. Некоторое время все смотрели молча, а потом дети вдруг оживились.
2: «Папа, это Лущевка?»
1: «Да», — устало ответил отец. Его нога нестерпимо болела, и он готов был сесть или лечь тут же, не двигаясь с места.
2: «Что там блестит?»
0: — спросила Надя у матери.
1: «Речка!» — удивленно глянула на нее мать, и тут же, вспомнив, что дети еще ничего подобного не видели, добавила:
0: «А дальше, видишь, высокая башня? Это мельница, где мелят зерно. Мельницы всегда на речках строят».
2: «Где речка?»
1: вытянули шею малыши.
2: «Да вон блестит!»
0: показал Ваня пальцем на серебристую ленту.
2: «О, как там хорошо!» восхищались дети. «Там лучше, чем в наших бурунах!»
0: Пока дети делились своими впечатлениями, Василий Тимофеевич, вглядываясь вдаль, тревожно думал: «Что ждет нас в этой деревне? Уцелел ли тут кто из братьев? Что сделала с ними война? Господи, в Твои сильные руки предаю себя и свою семью. Не оставь нас без насущного хлеба, без охраны Твоей. Пусть это место не станет могилой для моей семьи». Молитву его прервала жена. Она осторожно взяла его за руку выше локтя и, как бы вторя его мыслям, негромко сказала: «Вася, мне страшно. Как будем жить без средств? В мешке осталась одна буханка. Хотя я верю, что Бог не оставит нас и поможет».
1: «Это уже много, Нина», — отозвался Василий Тимофеевич. «Верить Богу — это очень много. Всегда доверяй Ему. А что Он пошлет нам, принимать будем без ропота. Времена тревожные, война. Хорошего ждать не приходится. Нам бы суметь детей привести к Господу, чтобы они полюбили Его. Для них это вечное счастье. А трудности — это временное. Они пройдут. Господь скоро придет за церковью и заберет нас от земных скорбей». Утешая и ободряя жену, Василий Тимофеевич тронул лошадь, и они не спеша пошли вниз по склону навстречу неизвестности.

0: Остановив подводу управления колхоза, Василий Тимофеевич передал вожжи Ване и направился к небольшому домику. Прошло больше часа, как, наконец, он вышел вместе с каким-то мужчиной. Тот пошел прямо по широкой пыльной улице, а отец направил лошадь вслед за ним. Шли недолго под громкий лай дворовых собак. Кое-где захлопали калитки, и на улице появилась детвора. Они с интересом разглядывали повозку и сидящих на ней детей. Мужчина остановился у покосившегося забора и, махнув рукой, сказал: «Вот в этот двор заезжай!» Обернувшись, он крикнул любопытной детворе: «А ну, марш, пострелята!» Дети отбежали подальше и, сгрудившись у какого-то дома, наблюдали за новыми людьми. Мужчина помог Василию Тимофеевичу отодвинуть жерди, служившие воротами, и подвода въехала в заброшенную, заросшую бурьяном усадьбу. В глубине стояла старая землянка. Словно подслеповатая старуха, она поглядывала на мир единственным окном.
1: «В ней пока размещайтесь, а разбогатеете, постройте новую», — сказал мужчина и, обойдя повозку, направился к выходу.
0: «Спасибо, брат», — поблагодарил Василий Тимофеевич, провожая его до дороги.
1: «Трудно тебе будет здесь. В нашем селе тоже голодно», —
0: сочувственно заметил мужчина. Василию Тимофеевичу приходилось бывать в этом селе с проповедью Евангелия. Здесь жила дружная община верующих, поэтому он и остановил свой выбор на Лущевке. В первый же вечер заярные пошли искать своих. Василий Тимофеевич помнил, что в конце этой длинной улицы у самой речки жил руководящий общиной Крушеницкий Дмитрий Семенович. К нему и пошли. На стук вышла девочка лет 13.
2: «Крушеницкие здесь живут?» — спросил Василий Тимофеевич.
3: «Здесь?» — испуганно ответила она и крикнула:
4: «Мама, иди сюда!»
0: Послышалось шарканье ног, и в дверях показалась женщина, таких же лет, как и заярный.
3: «Василий, откуда ты?»
0: Не то удивленно, не то испуганно спросила она, вытирая руки о фартук.
2: «Сегодня приехал сюда всей семьей. Это моя жена, познакомься».
0: «Нина», — улыбнулась Нина Петровна, — «приветствуй, сестра».
5: «Вера», — ответила Крушеницкая, но приветствоваться не стала. «Заходите в дом», — засуетилась она, пропуская гостей вперед.
0: «Теперь и поприветствоваться можно», — сказала она, вытирая губы.
2: «А брат Митя дома?» — спросил Василий.
5: «Нет, забрали на фронт», — хозяйка поднесла фартук к глазам. «И у Мартыновых отца с сыном взяли, и Лыкова взяли», — назвала она фамилии верующих. «Почти в первый же день войны их собрали, человек 20, и отправили в горвоенкомат. С тех пор ничего о них не слышно».
2: «Собрание есть у вас?» — спросил Василий.
5: «Какое там? Посадили у нас троих, ты же знаешь. Тут такое творилось. Как соберемся, так в доме обязательно окна побьют или участковый с парторгом нагрянет. На каждом собрании акты писали, угрожали. Потом вообще закрыли собрание. А сейчас и по 2 человека не дают собраться. Сразу же в сельсовет вызывают. Соседи сделались ненавистными. Все шпионят, доносят».
0: Слушая Веру Ивановну, Василий Тимофеевич и Нина Петровна увидели плачевную картину. Страх парализовал христиан. Многие охладели в вере, жили в одиночку, боялись помогать друг другу. А кто еще теплился, тех не переставали вызывать в сельсовет и угрожали арестом.
5: «А теперь война — вообще полное бесправие», — грустно закончила Крушеницкая. «Вот так и живем. А у вас как?»
2: «Тоже так.
5: Это единственная сатанинская тактика — запугать христиан, а потом по одному задушить. В начале христианства уже было подобное, помните? Иакова убили, Петра посадили в тюрьму. Но церковь объединилась в молитве, и Бог вступился. Для нас это хороший пример, что делать во время угроз.
3: «У нас так не получается», — смущенно опустила голову Вера Ивановна.
5: «К ним, наверное, Бог был ближе, или времена не те, или он уже не тот».
3: «Сестра, не допускай мысли, что Бог изменился», — горячо возразил Василий Тимофеевич. «Не думай, что сегодня Бог не тот, в которого верили первые христиане. Писание говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он может отвечать и на наши молитвы, только не будем оставлять упования нашего».
0: Заярные не могли долго задерживаться, дети остались одни в незнакомой обстановке. Василий Тимофеевич предложил вместе помолиться. Вера Ивановна предусмотрительно закрыла дверь на крючок, и они склонились на колени. После молитвы хозяйка принесла ведро картошки.
5: «Возьмите это ради Господа», — сказала она и первая пошла к калитке. Посмотрев по сторонам, она шепнула:
3: «Никого вроде нет, выходите».
5: «Какое духовное убожество! Почему мы стали так бессильны?» — грустно думал Василий Тимофеевич, и ему пришли на память слова из плачевной песни пророка Иеремии. «Враг простер руку на самое драгоценное».
0: Ощутив вечернюю прохладу, Нина Петровна и Василий Тимофеевич прибавили шагу. На бледно-синем небе появились первые звезды. На западе, у самого горизонта, еще алела красная полоска уходящего солнца.
3: «Вася, откуда у детей Божиих берется страх? Почему нет желания жертвовать всем ради Господа?» — спросила Нина Петровна, обдумывая услышанное в доме Крушеницких.
5: «Я думаю, это происходит потому, что мы в глубине души сильно опасаемся за себя, хотя и не признаемся в этом. Мы не уверены, что Бог силен удовлетворить наши нужды и обеспечить надежной охраной. Мы больше доверяем дверному крючку, чем Богу». Одним словом, неверие Богу рождает страх.
0: Некоторое время они шли молча, осторожно ступая по неровной грунтовой дороге. Неизвестно, о чем еще размышлял Василий Тимофеевич, но вслух сказал: «Нина, никогда не опасайся идти путем полного доверия и покорности Богу». Эти слова, словно вбитые гвозди, остались в сердце Нины Петровны до конца жизни.

Жил-был богатый человек, имел он денег очень много, и свой земной короткий век ходил он святость перед Богом. Был у него хороший сын, с отцом он тоже Бога славил. Ребенок он в семье один, отец ему все и оставил. И умирая, он сказал: «Возьми, сынок, свое наследство», и Библию ему подал. «Все в ней, живи, сынок, не бедствуй», и умер. Сын ту книгу взял, но в сердце очень огорчился. Он от отца богатства ждал, а он над сыном поглумился. Унес он Библию в подвал, в сундук ее подальше спрятал и больше вовсе не читал, как будто книга виновата. Отец надежды обманул, сын стал жить плохо в этом мире. В грехе по уши утонул, продал, что было в их квартире. Отцовский бизнес промотал, стал совершеннейшим банкротом. Теперь он даже голодал, но обвинял всегда кого-то. Прошло полжизни словно миг. В нужде, в грехе жить так не сладко. Тяжелый урок его постиг. Жизнь вообще не шоколадка. И вот, когда он голодал, о Библии случайно вспомнил. Ее еще он не продал. Подумал: а она на что мне? Скорее бы, что ли, умереть. Жить смысла больше он не видел. Была желанна ему смерть. За что отец его обидел? И вот он Библию достал. Решил перелистать страницы, и между ними увидал чек, что успел там запылиться. Глазам не веря, видит он ту сумму, что отец оставил. Там не один был миллион, а он отца ругал, не славил. Отец небесный подарил нам слово мудрое, святое. Он нам богатство предложил, оно дороже денег стоит. Мы можем мир в душе найти, понять смысл жизни в совершенстве, покой и радость обрести, жить с Богом на земле, в блаженстве. Надежду светлую иметь мы можем, слово изучая, без страха встретить свою смерть, войти с отцом в ворота рая. Жизнь вечная нас в небе ждет. Читайте Библию, читайте, бесценный дар вам Бог дает, духовно выше возрастайте. Не прячьте Библию в сундук, она для вас всему основа, и Бог ваш самый лучший друг. Вникайте сердцем в Божье Слово.

должны отличаться. Должны отличаться от народов, сообществ и разных людей. Мы должны Божьим светом великим являться среди мелких, ничтожных и лживых огней. Мы должны отличаться в этом море неверия, богатства, прекрас. Мы должны к Иисусу сильнее прижаться, если эта волна вдруг нахлынет на нас. Мы должны отличаться, что бы это ни стоило нам, мы должны до костей быть другими, не просто казаться. Пусть увидят, что мы от Христа рождены». Мы должны отличаться и от мира церковного жизнью святой. Ни похвал, ни насмешек не нужно бояться, ведь Христос подготовил давно нас с тобой. Мы должны отличаться, и бесстрашно отличие свое мы несем. Пусть Спаситель Христос будет в нас отражаться. Говорим ли, работаем, песни поем. Мы должны отличаться, цели, чувства, мечты наш Господь обновил, и научены Богу во всем доверяться, те, кого на кресте Иисус искупил, чтобы не слиться с толпою и не затеряться, чтобы ясный свой звук издавала труба. Мы должны отличаться, потому что Христу посвятили себя».

Адам и его жена жили в прекрасном саду, который назывался Раем. В раю росло много деревьев с вкусными плодами, множество животных ходило вокруг, и 4 больших реки текли по этому саду. Адам и его жена были очень счастливы в раю. Бог разрешил им есть плоды со всех деревьев, кроме одного дерева, которое росло в самом центре сада. Если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы тотчас же умрете, сказал Бог Адаму. И поэтому Адам и его жена никогда не подходили к этому дереву. Однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос. Сначала она решила, что это зовет ее Адам, но голос не был похож на голос Адама. Может быть, это Бог ее зовет? Нет, это не голос Бога. Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела вдруг совсем рядом с собой змея. Она раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но никогда еще не говорила с ним. «Говорил вам Бог, что не со всех деревьев можно есть плоды?» – спросил змей. «Какой странный вопрос!» – ответила жена Адама. «Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем». «О, вовсе нет!» – рассмеялся змей. «Вы не умрете, если вы съедите плоды с этого дерева. Наоборот, вы станете сами, как Бог. Вы будете знать так же много, как и Он». Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова. «Как? Неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды с запрещенного дерева, а наоборот, будут как Бог все знать и уметь? О, это было бы так прекрасно!» Жена Адама быстро пошла к этому дереву, увидела, как красивы его плоды, и, не утерпев, сорвала один плод и съела его. Плод был такой вкусный, что она сорвала еще один и уговорила Адама попробовать, какой чудесный вкус у плодов запретного дерева. Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева, но ему так хотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его. И что же? Стали они умнее? Стали они счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и его жена увидели, что они наги, и испугались. Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело. И вдруг они слышат голос Бога, который зовет их. Сразу же прячутся они между деревьев, но Бог все равно уже увидел их. «Где ты?» – спросил Бог Адама. И Адам ответил: «Услышав голос твой, я испугался и спрятался, потому что я голый». «Кто же сказал тебе, что ты голый? Не ел ли ты плоды с дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам очень испугался и сказал: «Жена, которую ты мне дал, дала мне плод, и я съел его». Тогда Бог спросил жену Адама: «Что ты сделала?» Та ответила, что это змей уговорил ее съесть запретный плод. Бог очень рассердился на змея и наказал его: «Впредь змей будет ползать все время по земле и питаться пылью». А для Адама и его жены Бог сделал одежды из звериных шкур и выгнал их из рая. Бог не хотел, чтобы они съели плоды из дерева жизни и стали бессмертными. Навсегда запретил Бог возвращаться в рай Адаму и его жене. Теперь Адам работает в поле.
Он должен много работать, чтобы прокормить себя и свою жену. Жену свою он назвал Евой, и она стала матерью всех людей на земле. Все изменилось на земле после того, как Адам и его жена совершили первый грех. Звери перестали жить дружно друг с другом. Львы стали убивать овец, волки — ягнят. Даже Адам и Ева стали бояться зверей. Но Бог не перестал любить людей. Он обещал им, что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который возьмет на Себя все человеческие грехи. Он станет Спасителем людей. И все, кто будет любить Иисуса, после Своей смерти смогут попасть на небо, чтобы всегда быть вместе с Господом.

нежность. Нежность мягкости любовью обнимает, нежность дышит ароматами небес, нежность в чуткости всех ближних понимает и в тиши рождает силу для чудес.

землянки. Колхоз был бедный, люди жили скудно, нередко голодали. Несмотря на то, что у Василия Тимофеевича было образование, места в конторе для него не оказалось, потому что он был верующим. Ему предложили пасти колхозный скот. И хотя здоровье у него было слабое, сильно болели ноги, другого выхода не было, и он согласился на этот тяжелый труд. Вместе с детьми он едва справлялся со своей новой работой. Прошло короткое лето, минула осень, наступила зима. Несмотря на печальное состояние верующих, Василий Тимофеевич решил не оставлять Господа и вместе с семьей каждый день читал свою старенькую Библию и молился. Тревожные сообщения приходили с линии фронта, армия требовала пополнения. Надвигались тяжелые тучи скорбей. Василий Тимофеевич понимал, что рано или поздно эти тучи покроют и его семью. Дети в любое время могут остаться без отца и без средств к существованию. «Как они будут жить?» — думал он. «О, если бы у нас был ковчег, как у Ноя, чтобы уплыть, скрыться от страшно надвигающейся беды! Боже, только Ты

За зиму здоровье Василия Тимофеевича немного улучшилось, и ранней весной он опять взялся пасти скот. Нина Петровна заметила, что муж стал усиленно молиться за семью. Он оставил почти все домашние заботы и старался как можно больше быть с детьми, рассказывать им библейские истории. Детям никогда не надоедали рассказы отца, и хотя он нередко повторялся, рассказы всегда отличались чем-то новым, были понятны и очень похожи на события их дней. Однажды он рассказал историю о Данииле. Царь Навуходоносор увел израильский народ в чужую страну, взял его в плен. Израильтяне лишились своих домов и земель и стали рабами. Среди пленников был и Даниил. Его мудрость привлекла внимание царского евнуха, и вместе с другими юношами Даниила взяли во дворец царя. Хотя эти молодые люди жили во дворце, они так и оставались пленниками. Они не имели права что-то делать по своей воле. Несмотря на строгость, Даниил и его друзья решили не есть пищу с царского стола, потому что ее вначале приносили в дар идолам, а только потом ели сами. Такую пищу Бог запрещал есть. Юноши рисковали. Они могли умереть с голоду или вызвать на себя царский гнев. И все же они отказались нарушать заповедь Божию. Это, дети, большой подвиг. Его с Божьей помощью может совершить только тот, кто любит Господа и кто искренне желает угодить Богу. Дети, эта история — большой пример для нас. Нам тоже нужно оказывать верность Богу, несмотря ни на какие угрозы и опасности. А Бог своих детей никогда не оставит. Так, посредством простых слов, библейские истины переселялись из сердца отца в детские сердечки. Отец очень хотел, чтобы его сыновья и дочери оказали такую же верность Господу, как и Даниил со своими друзьями. Нередко в жизни случается так, что родителям в подтверждение своих поучений первым приходится делать выбор, который обязательно скажется на следующее поколение. Чтобы дети научились подражать живому Богу, родители должны показать им пример –

0: Как и предполагал Василий Тимофеевич, испытание не заставило себя долго ждать. Как-то вечером, когда Василий Тимофеевич проходил со стада мимо правления колхоза, его окликнул парторг. «Василий, зайди, дело есть!» «Эти люди попусту не тревожат. Видно, опять что-то недоброе», — подумал Василий Тимофеевич. Накануне он с Ниной Петровной был в одной семье верующих. Вместе читали Евангелие и молились. Может, за это вызывают? По тайным доносам его не один раз вызывали в сельсовет и, как выражался парторг, за агитацию снимали трудодни. Однако на этот раз ему вручили повестку на следующий день явиться с вещами в горвоенкомат. Хотя это и не было неожиданностью, сердце взволновалось. Засунув листок в карман, Василий Тимофеевич тут же обратился к Богу. «Господи, поддержи! Господи, не оставь! Трудное время настает для меня и моей семьи. Помоги нам не ослабеть в вере, не отступить от истины». Дома Василий Тимофеевич положил на стол серенький листок. «Пришел и наш черед», — печально сказал он. «Повестка на завтра в военкомат, на фронт». Вся семья сгрудилась у стола, рассматривая бумагу. Черная туча печали заползла в тесную землянку. В этот вечер заярные много плакали и молились. Отец просил всех держаться путей Божьих. Дети жались к нему, а он, приглаживая их непокорные выгоревшие волосы, ласково говорил: «Будьте дружны, не обижайте друг друга, слушайте маму и всегда молитесь. Не ленитесь, не бойтесь никакого труда. Любите Господа и верьте Ему всегда». Голос его был ровным, и, казалось, он совершенно спокоен. Только грубая ладонь часто подбирала бегущую по щекам слезу. Ночь прошла без сна. Рассвет Василий Тимофеевич и Нина Петровна встречали на коленях. «Нина, ты допускаешь мысль, что на земле нам, может быть, никогда не придется встретиться?» — задал он волнующий вопрос.
1: «Допускаю, Вася. Я сразу об этом подумала, как увидела повестку. Но это страшная мысль».
2: «Обязательно станет вопрос оружия, брать или не брать».
1: «Неужто возьмешь, чтобы людей убивать?» — испуганно спросила она.
2: «Убивать не буду, это точно». Он посмотрел ей в глаза и бережно поправил поседевшую прядь волос, что выбилась из-под платка. «Но за это привлекут к ответу. А расчет прост: или тюрьма, или пуля в лоб».
0: Разговор был трудный. Но Василий Тимофеевич и Нина Петровна были единодушны, желая оставаться верными Господу. Над землей поднималось горячее солнце. Этот огненный глаз Вселенной видел, сколько на земле страдания и горя. Видел слезы сирот и вдов, но ничего не мог изменить. Солнце разгоняло ночную тьму и, озаряя светом, посылало людям свое тепло, но никак не могло изгнать мрак из людского сердца. Человек закрыл свое сердце от истинного света и, подстрекаемый злом, убивал брата, называя войну священной.
2: На заре проснулись дети. Отец пригласил всех к молитве. Никто из детей не думал, что видит отца на земле последний раз. А он предал всю семью в руки Божьи и с глубоким трепетом сказал в конце молитвы: «Да будет воля Твоя, Господи!» Возле правления колхоза собралась большая толпа. Новобранцы, укладывая плотнее мешки и рюкзаки, усаживались на телегах. Крики, ругань, плач, ржание лошадей — все сливалось в сплошной гул. Но вот повозки тронулись и поехали вдоль деревни. Какой-то пьяный затянул песню, загласили женщины, залаяли испуганные собаки. Извозчики едва сдерживали напуганных лошадей. Вихрем поднялась дорожная пыль и скрыла повозки.

0: Проводив отца, семья вернулась домой. У Вани сильно болела голова, от пролитых слез жгло глаза. Ему нестерпимо жалко было смотреть на скорбное лицо матери. Он никогда еще не видел ее такой печальной, и ее слезы заставляли кровоточить его юное сердце. Собрав детей в осиротевшей землянке, Нина Петровна растерянно посмотрела на них и подумала: «Разве я одна смогу вести их по жизни? Что мне делать?» Но вдруг нежный голос в самом ее сердце спросил: «Неужели ты забыла обо мне? Я ведь не оставлю вас». Нина Петровна встрепенулась, подняла заплаканные глаза и сказала: «Дети, теперь мы остались без папы. Но у нас есть на небе Бог. Это наш небесный Отец. Он любит нас. Он обещал не оставить нас одних в трудное время, и нам надо идти к Нему за помощью. Давайте будем молиться». Все встали на колени и попросили великого Бога, чтобы Он сам руководил их семьей и сохранил среди житейского горя. Легко себе представить, что Нине Петровне трудно было собраться с мыслями, и потому после молитвы она спросила: «Как же мы будем жить без папы?» У детей опять навернулись на глаза слезы. Неожиданно для всех Ваня сказал: «Мама, теперь я буду вместо папы, буду помогать тебе. Завтра мы с Надей пойдем пасти отцово стадо. Бог не оставит, как-то проживем», — совсем по-взрослому добавил он. Его простая, но вполне серьезная и обдуманная речь произвела на мать глубокое впечатление. Она как-то по-новому посмотрела на сына и заметила, что за эту ночь он будто повзрослел. В его глазах притаилась грусть. Между бровями появилась едва заметная складочка, придавая лицу недетскую серьезность. Так Ваня понял наставление отца. Теперь он старший в семье, за все мужское дело в ответе. «Буду работать вместо отца, как могу. Буду помогать маме растить детей», — решил он. Решение Вани было так похоже на то маленькое облачко, которое в древние времена предвозвестило пророку Илии обильный дождь. В словах сына Нина Петровна услышала голос Божий. Хотя Ваня был еще подростком и не мог выполнять тяжелую работу, его готовность была для матери сигналом: «Бог слышит ее и в нужде поможет». Через месяц заярные получили из прокуратуры письмо с сообщением, что Василий Тимофеевич за отказ брать оружие по религиозным убеждениям осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовой колонии общего режима. На малышей это сообщение не произвело особого впечатления. Им было одинаково, в тюрьме папа или на войне, все равно не дома. А вот у Нади было много вопросов. Как-то во время обеда на поле она серьезно спросила, сдвинув брови: «Ваня, за что нашего папу посадили в тюрьму?» «Не взял оружие, не стал убивать людей. В Библии же написано, чтобы мы любили друг друга, а не убивали». Надя тоже так понимала, но почему за это посадили в тюрьму, не могла понять. Подумав немного, она снова спросила: «А где лучше, в тюрьме или на войне?»
1: «Везде плохо», — ответил Ваня.
0: «Над нами все смеются в деревне, говорят, что наш папа — враг народа. грустно добавила она. Ване стало жалко сестренку. Не зная, как ее утешить, он сказал:
1: «Ты не слушай никого. В Библии написано: молитесь за обижающих вас и гонящих. Давай лучше помолимся».
0: Две маленькие фигурки склонились на колени под огромным куполом голубого неба и стали молиться о тех, кто обижал их. Просили у Бога силы не держать в сердце зла на тех, кто смеется над ними.

0: После молитвы Ваня заметил беспокойство в стаде. Овцы метались по полю, коровы, задрав хвост, бежали прочь.
1: «Смотри, что это со стадом сделалось?» — испуганно вскрикнула Надя.
2: «Да я вот тоже не пойму!»
0: — развел Ваня руками и побежал на бугор навстречу бурой корове. Забежав на вершину холма, он увидел, что волк держит овцу за шею и, виляя хвостом, гонит ее к перелеску, а она послушно бежит рядом.
1: «Волк!»
0: — что было мочи, закричал Ваня.
1: «Эй! Эй!»
0: — размахивая палкой, он пустился догонять волка. Услышав крик, волк повернул голову и, видя бегущего человека, бросил овцу и пустился на утек. Ваня подбежал к овечке и, обняв ее, проговорил:
1: «Глупенькая, куда ты бежала? Это же твой враг!»
0: Потрогав то место, где хищник держал овцу зубами, Ваня раздвинул шерсть и увидел кровь.
1: «Немного прокусил», — пробормотал он. «Но ничего, заживет, зато живая осталась».
0: Он погладил овцу и погнал ее к стаду. Вечером дети рассказали дома о пережитом, и все вместе поблагодарили Бога за то, что Он сохранил живыми и овцу, и Ваню, и Надю. Нет, не зря каждое утро мама провожала их с молитвой. Бог слышал просьбы и отвечал на них. Лето подошло к концу. Наступил учебный год. Нина Петровна собирала детей в школу. Ваня сказал:
2: «Мама, я не буду больше учиться. 5 классов – это тоже немало. Читать, писать, считать могу, и хорошо. Я буду дома помогать тебе».
0: Нина Петровна понимала, что ей трудно будет без рук старшего сына, но и отрывать его так рано от школы тоже не хотела. Однако другого выхода она не видела. На том и порешили. Ваня в школу больше не пошел. До глубокой осени он пас стадо, а зимой следил дома за небольшим хозяйством. Одиночество Нины Петровны усугублялось тем, что в селе у нее не было единомышленников. Верующие жили в одиночку, вернее сказать, старались выживать. «Боязнь перед людьми ставит сеть», написано в Библии. И христиане попали в эту страшную сеть. Они уступили врагу в том, что перестали собираться на богослужение, а потом уже ни в чем не смогли противостать ему. Господь Иисус в своей молитве просил Отца Небесного, чтобы верующие были едины между собой и с Богом. В этом единстве большая сила. И потому дьявол старается разъединить, рассеять христиан, чтобы сломить их в одиночку. Видя всеобщее охлаждение, Нина Петровна не соглашалась отдавать свою семью на произвол губительных волн безбожного мира. Она делала, что могла. И хотя ее попытки сохранить семью для Бога напоминали осмоленную корзину в водах Нила, в которую когда-то положила Моисея богобоязненная Иоховета, Бог благословлял ее старания. Нина Петровна помнила слова мужа: «Знать Бога — это очень много. Не бойся вступать на путь доверия Господу». Тусклый свет небольшой коптилки слабо освещал землянку. Нина Петровна прила шерсть. У ее ног сидел 9-летний Петя и крутил веретено, облегчая ее работу. Ваня сидел у дверей и чинил потертые валенки. Надя приспосабливала заплаты к поношенным брюкам, остальные тоже были чем-то заняты. Вместе они спели уже не одну песню.
2: «Мама, расскажи нам что-нибудь», — попросил Петя.
0: Вот про песни я хотела рассказать вам. Нина Петровна поправила нитку и глянула на мерцающую коптилку. Создав человека, Бог дал ему способность петь. Звери не поют, а птицы к своим мелодиям не могут прибавить слова. Только люди могут петь и выговаривать слова. Многие думают, что песни нужны для создания хорошего настроения или чтобы отвлекать от неприятных мыслей. Но Бог, награждая человека этим даром, имел в виду словословие, чтобы человек мог песней благодарить и славить своего Творца. В книге «Псалтирь» есть такой стих: «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно». Правда, некоторые поют христианские гимны, совершенно не задумываясь над словами. В таком пении нет хвалы Богу. Но когда сердце, разум и голос сливаются в одно, это прославляет Бога. Вы помните, какой у папы был любимый псалом? «Хоть и буря жизни стонет», — не задумываясь, ответили дети. «Давайте его споем», — предложила мама. Дети дружно запели. Слова все хорошо знали наизусть. Этот хор был очень скромным, однако слова гимна не только прославляли Бога, но и укрепляли в вере самих поющих. «Если враг меня пугает и погибелью грозит, мой Господь меня спасает и от зла меня хранит». Когда допели последнюю строчку, Нина Петровна спросила: «Петя, о чем ты сейчас пел?» Мальчик сначала растерялся, а потом, посильнее крутнув веретено, сказал: «Господь нас защитит, даже если все кругом потонет». «Хорошо», — заметила мама и подумала: «Раз получился пересказ, значит, вдумчиво пел». «Мама, расскажи еще что-нибудь», — попросили дети. «А не пора ли спать?» — распрямила Нина Петровна плечи, стараясь рассмотреть стрелки настенных часов. «Нет, еще только 9 часов», — сказал Ваня. Нина Петровна продолжила свою работу и снова заговорила про песни. «Вы помните, как израильтяне перешли однажды Черное море?» — спросила она, и, не дождавшись ответа, мать знала, что дети хорошо помнят эту историю, продолжала: «Тогда они тоже пели песню. Ваня, прочитай слова из этой песни, в книге «Исход» записаны, в 15 главе сначала». Ваня отложил валенки, стряхнул с себя мусор, взял Библию и внятно прочитал: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он — Бог мой, и прославлю Его». «Это песнь победы», — остановила его мама. «Подобные песни обычно поют те, кто обращается к Богу, кому Господь прощает грехи и освобождает от власти дьявола. В Библии есть много других песен, есть целая книга псалмов, в которых прославляется Господь. Олечка, а ну расскажи псалом, какой ты знаешь?» «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Оставив свою тряпичную куклу, девочка сползла со скамейки и, сложив руки на груди, без запинки рассказала 22-й псалом. Нина Петровна приостановила веретено. «Боже, будь ее пастырем до конца жизни», — мысленно помолилась она, глядя на свою самую младшую дочь. «Хорошо запомнила, молодец. Можно уже и другой псалом начинать учить. одобрила мать и, опуская веретено, продолжила. Люди писали песни и пели не только в дни радости. Скорбь и печаль тоже может выражаться в пении. Песни благотворно влияют на нашу душу и могут ободрять нас, утешать. Конечно, не у всех людей есть слух и хороший голос, но все христиане должны стремиться к тому, чтобы сердце было наполнено хвалой Господу, который любит нас. На небе мы тоже будем петь песни хвалы.
2: «Там мы будем вместе с папой, и его уже никто не заберет от нас», — звонко сказала Оля.
0: «Да, папу они никогда не забывают», — с радостью подумала Нина Петровна. «Где он сейчас? Как не хватает нам его?» Дети притихли. И если бы кто-то спросил их, о чем они думают, ответ бы был один — об отце. Коптилка начала затухать, и ее слабое пламя задрожало, раскачивая по неровным стенам длинные уродливые тени. Нина Петровна намотала нитку на веретено, развязала фартук и положила его на скамейку. «Давайте будем молиться», — сказала она, и все встали на колени. Так проходили длинные зимние вечера. Нина Петровна старалась посеять в сердце своих детей вечные семена истины и молилась, чтобы Господь вырастил эти семена для своей славы.

Мячик играет дитя на крылечке, скачет котенок в кустах. Белые чайки летают над речкой, шмель закружился в ветвях. Уточки плавают, рябь серебрится, блики на чистой воде. Мятою пахнет, распелись все птицы, солнце и радость везде. Зелень свежа от прошедшего ливня, стайка опять возле пня. «Бабушка, кто такой Бог, расскажи мне!» — просит Иринка меня. Возле куста, что растет у порога, мы с ней решили присесть. «Бабушка, люди не видели Бога, разве на свете Он есть?» Солнце и небо, и лес за дорогой, звезды которых не счесть. Весь этот мир создан, деточка, Богом. Значит, на свете он есть. Есть мир, иной, он в другом измерении. Все в нем загадка и вновь. Бог — Святой Дух, Он творец всей вселенной. Истина, свет и любовь. Зрение наше несовершенно, многое скрыто от глаз. Бога духовным увидеть зрением каждому дано из нас. Молвил Христос, сердцем чистые люди Господа Бога узрят. Ближних люби и старайся помочь им так, как ты любишь себя. Маму, подружек люби, бабу Лиду, кроткою будь и без зла. Не обижай никого, не завидуй, будешь тогда им мила. Ты не обманешь, любя, не обидишь, не сделаешь зла, любя. Бога святого ты сердцем увидишь, любит и ждет он тебя.

У Адама и Евы родился сын, и они назвали его Каин. Ева была очень счастлива. В мыслях она представляла его большим и сильным. Она мечтала, чтобы Господь дал ее сыну, когда он вырастет, жену. Тогда у ее сына тоже родится сын, у того свой сын, и через много-много лет родится Иисус Христос, наш Спаситель, о котором Бог говорил им. Так мечтала Ева, баюкая своего малыша. А через некоторое время у Каина родился брат, которого назвали Авель. Прошло много лет. Оба брата выросли и стали крепкими и сильными мужчинами. Каин работал в поле, а Авель пас овец. Каин очень много трудился, и Господь послал ему большой урожай. Бог не забыл и Авеля. Много молодых барашков родилось у него в стаде. Оба брата хотели поблагодарить Бога за его заботу. Каждый из них построил из камней алтарь и положил свою жертву Богу. Каин положил на алтарь плоды земли, а Авель – несколько зарезанных барашков. Затем они разожгли огонь под своими жертвами. Но что это? Бог принял жертву Авеля, а на жертву Каина даже не посмотрел. Ведь Каин не любил Бога так, как Авель. Очень рассердился Каин на Бога и на Авеля. Тогда Бог спросил его: «Почему ты так рассердился, Каин? Если будешь делать добро, твоя жертва будет принята». Не послушался Каин Бога. И однажды, когда оба брата были в поле, Каин убил Авеля. Увидев это, Бог спросил Каина: «Где Авель, брат твой?» Каин ответил: «Не знаю. Разве я должен за ним следить?» Каин думал обмануть Бога. Он думал, что Бог не видел, как он убил своего брата. Но Бог все видел. «Что ты наделал?» — сказал ему Бог. «Авель лежит на земле в поле. Ты убил его». Каин получил тяжелое наказание от Господа. Он должен был покинуть своих родителей и уйти в чужую страну. Так и не полюбил никогда Каин Господа. Потом он женился, у него родились дети, но и они не любили Господа. Печали Адама и Евы не было конца. Они потеряли обоих сыновей. Но Бог не забыл их и дал им еще одного сына, которого назвали Сив. Сив, как и его брат Авель, служил Богу и любил его. Когда же он вырос и женился, у него родились сыновья, которые тоже любили Господа. Все больше и больше людей становилось на земле. Это были дети Каина, которые не служили Господу, и дети Сифа, которые любили Господа и служили ему. Но вскоре и дети Сифа стали забывать Бога и совершать плохие поступки.

Никто не смеется над Богом в больнице, никто не смеется над Ним на войне. Там вера в сердцах начинает искриться, и чаще молитвы звучат в тишине. Никто не смеется над Ним при пожаре, и всем не до смеха, когда идет смерч. При голоде и при подземном ударе насмешки проходят, меняется речь. Слетает с лица вдруг надменная маска, когда самолет начинает трясти. Никто не заявит, что Бог — это сказка, преступника встретив на узком пути. Никто не воскликнет, что вера для глупых, услышав смертельный диагноз врача. И с пеной у рта спорить мало кто будет, когда встретит взгляд своего палача. Издевки, плевки и глупые шутки теряют свою актуальность, когда ты вдруг понимаешь, что нет и минутки призвать в свою жизнь Иисуса Христа. Машина на скорости, ты на дороге, вот резкий обрыв, вот об камень висок, вот пуля шальная, беда на пороге, от смерти и ада ты на волосок. Откуда ты знаешь, смеющийся ныне, что будет с тобой на развилках судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы и терпит смиренно твои кулаки. Смеяться легко под греховные мысли и под одобряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все же ждет, и дыхание жизни тебе оставляет, даря тебе шанс. Он рядом молчит и милости полон. Но может он имя свое защитить, он лишь отойдет, и тогда своим словом ты можешь себя навсегда погубить.

0: 14. Скоро год, как забрали отца, но ни от него, ни о нем еще не было никаких вестей. С наступлением весны Ваня опять нанялся пасти скот вместе с сестренкой. «Сынок, все делайте, как для Господа, честно, свято, и Бог поможет вам в труде», — не забывала предупреждать мать, провожая детей со двора. «Как это — пасти стадо для Господа?» — не один раз спрашивал себя Ваня и долго думал об этом. Едва первые лучи коснутся облаков, Ваня с окраины Лущевки начинает собирать скот. Ловко щелкая длинным кнутом, он гонит стадо через всю деревню, напевая свои любимые песни. Хозяйки распахивают калитки и, глядя на доброе лицо молодого пастуха, здороваются с ним и охотно доверяют ему на целый день своих коров, коз и овец. Когда Ваня подходит к своему дому, выходит Надя со своими овцами, и дальше они идут уже вместе. «Сегодня погоним за Лысую гору, там уже подросла трава. Здесь в лощине почти всю траву выели», — сказал однажды Ваня, сразу же за селом заворачивая стадо. Ваня старался чередовать пастбище, и скот поэтому всегда был сыт, люди довольны. Он думал, что это и называется «пасти как для Господа». Надя молча погоняла скот. За ее худенькой спиной болталась полупустая котомка, куда мать положила им обед, краюшку хлеба да несколько соленых огурцов и помидор. Ваня жалостливо смотрел на сестренку. «Вот уже второе лето мы пасем с ней без папы. Какая она худенькая!» — грустно думал он. «И лапти совсем развалились». Он посмотрел на свои, они выглядели ничуть не лучше. «Надо бы новые купить, да денег нет». Ваня не видел себя, но и его худенькая фигурка тоже вызывала жалость. Тяжелый труд достался детям христианина, верного Богу. С ранней весны до глубокой осени, в жару и в холод, в дождь и зной, каждый день они оставались на своем рабочем посту. Им всегда угрожала опасность или от зверей, или от воров. Сегодня к стаду опять подкрался волк и схватил овцу. Стадо забеспокоилось. Ваня побежал за хищником с палкой и отбил овцу, вернув стадо. Надя всегда переживала за него в это время и молилась. «Не переживай так сильно», — успокаивал Ваня дрожащую от страха сестренку. «Помнишь, как Давид забирал овец у льва и медведя? Это пострашнее волка. В Библии написано, что Давид даже брал льва за космы и вырывал из пасти овцу. Ему точно Бог помогал. А у нас всего-навсего волк».
1: «Нам тоже Бог помогает. Вот уже который раз тебя и овец от волков спасает», — задумчиво ответила Надя.
0: «Это правда. Бог заботится не только о нас с тобой, но и о всей нашей семье. Смотри, у нас все дети живы и здоровы, мама тоже не болеет».
1: «Потому что мы молимся об этом каждый день. Вот только папы нет с нами. Где он живет? Как он сейчас?» — грустно сказала Надя. Помолчав немного, она

0: и стала медленно читать детям. Писал сам Василий. «Дорогие мои, приветствую вас всех и крепко целую. Благодарю Бога за возможность передать письмо. Нахожусь в лагере в Октябрьском районе города Н. Здесь я заболел и сильно ослаб. Если можете, подержите меня продуктами. Я знаю, что у вас на дорогу нет денег. Я думаю, что нахожусь примерно в 150 километрах от вас. Пусть Ваня приедет ко мне на велосипеде, хотя ему будет нелегко, но Господь может помочь. Сынок, может, ты согласишься на такое путешествие, чтобы помочь отцу? Господь не останется в долгу. Я возложил на Господа свое упование, и в этом вопросе тоже надеюсь только на Него. Да благословит вас Бог. Целую всех вас, родные мои. Ваш папа». Целый день Нина Петровна носила в своем сердце этот вопрос: как помочь мужу? Она молилась, думала, а потом пошла в дом Крушеницких. «Сестра Вера, я письмо получила от Василия», — сказала она, присаживаясь на лавку. «Что ты?» — испуганно встрепенулась Вера Ивановна. Закрыв дверь на крючок и задернув занавеску на единственном в кухне окне, она присела возле Нины и заглянула в листок. «Читай скорее», — тихо попросила она, и когда та дочитала до конца, не выдержала и заплакала. «Ой, Господи, да почему же нам так трудно приходится на земле? Где же эта защита от горя? Вот и Василий, видишь, как страдает!» Нина Петровна тоже не могла сдержать слез и, поплакав, сказала: «Все же Господь не без милости, Вера Ивановна. Что ты посоветуешь?»
1: «Надо бы Ванюшку снарядить. Соберем харчей кое-каких, и пусть малец едет, он у тебя надежный».
0: Все это Нина Петровна не рассказывала детям, но, закончив читать письмо, сказала как можно спокойней: «Мало папа написал, но одно ясно, что ему там очень трудно, и мы должны ему помочь». Надюша смотрела на мать широко открытыми глазами. Она хотела знать намного больше, чем написано в письме. Ваня вертел конверт, стараясь разобрать на штампе число, когда отец отправил письмо. Взволновалось его сердце. Любовь и жалость к отцу подсказали ему немедленный ответ.
1: «Надо помочь папе. Мама, я поеду, наверное, как он просит».
0: «Это нелегкая задача, сынок. Будем молиться, чтобы Господь указал нам, что делать». Уложив детей спать, Нина Петровна долго еще обсуждала с Ваней разные варианты. Вопросов было немало: что везти отцу, где взять продукты, выдержит ли старенький велосипед. Хотя Ваня научился его ремонтировать, но путь неизвестный и далекий. Ночью, лежа на сеновале, Ваня пристально всматривался в звездное небо. Сон бежал от него. «Где же находится лагерь?» — думал Ваня. «Видит ли папа эти звезды? О чем он думает сейчас? Может, он сильно болеет, так что не может и глаз открыть? Ему надо помочь, обязательно надо. Хорошо, что мама отпускает меня». Ваня живо представлял себе встречу с отцом, видел себя в его объятиях. Вот он рассказывает ему, что дела дома идут хорошо, что в эту зиму он научился валять валенки и сделал уже две пары для школьников. Дети в школе хорошо учатся, и никто не болеет. Он рассказывает ему, что они с мамой каждый день читают Библию и молятся за него. Отец смотрит на него ласковыми глазами.

0: и ничего не отвечает, только крепко прижимает его к своей колючей щеке. Но что-то уж очень колючий, так что Ване стало больно, и он проснулся. Перед ним стояла мама и соломинкой покалывала щеку. «Крепко спишь, никак не могу разбудить», — улыбнулась она. «Вставай, сынок, заря занялась». Ваня подскочил и побежал умываться студеной водой. Днем он обдумывал, на кого оставить стадо, где раздобыть на дорогу клей и запасные спицы для велосипеда. Придя вечером домой, Ваня увидел на столе продукты.
1: «Это для папы принесли», — сообщили ему дети.
0: Сумка с сухарями, несколько кружков топленого жира, кусок сала, лук, чеснок и еще что-то, завернутое в тряпки. Слава Богу, соседи так расположились, кое-что принесли, да я немного выменила, рассказывала Ване мать. Я думаю, 15 кг наберется. Вот, сынок, завтра можно и отправляться. Весь вечер прошел в сборах. Мама складывала продукты в мешок и готовила сыну одежду. Ваня готовил велосипед. Петя не отходил от него.
2: «Останешься дома за хозяина», — между делом напутствовал Ваня брата. «Следи за хозяйством. Приеду, с тебя спрошу».
0: Петя, понимающе кивал белой, как отцветший одуванчик, головой. Весной ему исполнилось 10 лет. Наутро, едва заолела ранняя зорька, у заярных уже все были на ногах. Ваня уезжает к папе. Привязывая мешок к багажнику, он уже в который раз слышит от детей:
1: «Не забудь передать папе привет и поцелуй его крепко-крепко».
2: «Хорошо», — отвечает Ваня солидно.
0: Молились всей семьей, слезно просили у небесного отца милости и благополучия. Ваня вывел велосипед со двора, еще раз посмотрел на всех, помахал рукой и поехал в ту же сторону, куда больше года назад увезли отца. Солнце позолотило края легких облачков. Коров еще не выгоняли. Велосипед легко катил по проселочной дороге. Выехав на бугор, Ваня оглянулся на свою деревню. Когда-то он первый раз смотрел на нее с этого места. Но тогда с ними был отец. Поправив картуз, Ваня поехал дальше. Дорога уходила вниз. От быстрой езды прохладный ветер надул на спине рубашку пузырем. А вокруг такая красота. У самой дороги низко склоняются тонкие травинки, цветет ромашка. Ваня любил природу и в обычной степи видел много необычного. Да разве можно не залюбоваться ковыльными просторами? Они, будто море, волнуются, оживают даже от легкого прикосновения ветерка. К полудню Ваня устал, захотел есть. Съехав с дороги, он перекусил и поехал дальше. К вечеру добрался до села, что отстояло от них 60 км. Заехав в село, он вдруг заметил, что переднее колесо спустило. Оказывается, расклеился стык на камере. Ваня зашел в крайнюю избу и попросил, чтобы его впустили заклеить камеру. Хозяин, посмотрев, в чем дело, сочувственно сказал:
2: «Не сможешь, парень, сам отремонтировать. Здесь нужна вулканизация. Поезжай в район, там помогут».
1: «А далеко район?» — спросил огорченный Ваня.
2: «Нет, не очень. Отсюда 18 км. А ты куда путь держишь?»
0: Ваня назвал город.
2: «Что-то я не знаю такого. Ну ладно, там в районе тебе подскажут. Оставайся, заночуешь у нас, а завтра поедешь».
0: Ваня так и сделал. Он с удовольствием поужинал с добрыми людьми и с большой радостью согласился переночевать на предложенной ему лавке у окна.
2: Подложив под голову тоненький пиджачок, он приятно растянулся и тут же заснул. Еще не совсем рассвело, когда Ваня услышал, что в сенях скрипнула дверь. Встали хозяева. Встал и он. Поблагодарив за ночлег, он вывел велосипед и покатил по указанной дороге в район. Утренняя прохлада ободрила его, и он мысленно поблагодарил Бога за первый ночлег, за добрых людей, которые ничем не обидели его, просил благословения на весь день. А потом он стал напевать свои любимые песни, прославляя великого Бога. Дело было уже к обеду, когда Ваня нашел вулканизацию. Заглянув в мастерскую, он вдохнул знакомый запах клея и бензина. У стола стоял худощавый пожилой мужчина в длинном резиновом фартуке. «Господи, расположи его сердце помочь мне», — помолился Ваня и попросил. «Дядя, почините мне, пожалуйста, камеру, только у меня денег нет, нечем заплатить», — добавил он смущенно. Мужчина посмотрел на вошедшего поверх своих круглых очков и удивленно спросил. «Откуда ты такой?» «С Лущевки». «А куда путь держишь?» Заинтересованно рассматривал он откровенное лицо деревенского подростка. «К отцу, в лагерь. У меня отец в заключении, сильно болеет, еду к нему». «Бедняга, давай сюда». Без лишних слов он принялся за дело. Не успел Ваня хорошо оглядеть мастерскую, как мастер протянул ему склеенную камеру. «Возьми, ничего не надо». «Спасибо, Господь вас не оставит», — радостно сверкнул Ваня глазами. «А вы не знаете, где этот район? В какую сторону мне сейчас ехать?» — спросил он, протягивая мастеру конверт. Прочитав адрес, мужчина пожал плечами. «Нет, такого я не знаю». Тут подошли замасленные рабочие, видно шофера, и, услышав разговор, заинтересовались. Один из них взял конверт, прочитал адрес. «Это ближе к Уральским горам, отсюда не меньше 400 километров. Ты на этом хочешь доехать?» — спросил он, указывая пальцем на велосипед. «Далеко очень, дороги трудные, грунтовые, не доедешь. Возвращайся к мамке домой». Ваня отвел велосипед в сторону, сел на траву, отщипнул лист подорожника и стал жевать его. «Что делать?» — думал он. «Если верить людям, то я проехал почти 80 километров. За сколько же можно проехать 400 километров? Наверное, дней 5-6 уйдет. Что же делать? Если я не поеду, кто поможет отцу? Он ведь может умереть». Горький комок подкатил к самому горлу. «А что я буду есть в дороге? Если брать продукты из мешка, то ничего отцу не привезу. Придется просить у людей». Ваня вдруг почувствовал себя каким-то маленьким, слабым и одиноким во всем огромном мире. «Господи, что мне делать?» — стал он молиться. «Как мне справиться с этим важным делом?» Вдруг из мастерской вышел вулканизаторщик и поманил его рукой. «Эй, паренек, поди сюда!» Ваня быстро подошел к нему. «Заходи, ты, видно, голодный, вот, возьми!» Мастер протянул ему большой кусок черного хлеба и молока в банке. «Поешь! За что отца посадили?» «Верующий он, христианин», — ответил Ваня, беря хлеб и молоко. «Спасибо вам большое». Ваня с аппетитом ел душистый хлеб и запивал молоком. Каким-то таинственным образом он почувствовал, что совсем рядом с ним всемогущий Бог, что он незримо сопровождает его. «Так Бог может прокормить меня и дальше», — воспрянул Ваня. От этой мысли все изменилось. Тревога покинула его, и он твердо решил: «Поеду». Пусть будет трудно, но Господь не оставит меня».

Помощник дружок. С ветки на ветку, с куста на кусток прыгнула белка на светлый лужок. Шишки готовы, относят в дупло. Где так уютно, светло и тепло. Прыгнула белка, где белый грибок. Ну как не лай на нее, мой дружок. Сам не готовишь, другим не мешай. Лучше побольше ее шишек давай. Понял дружок, побежал под сосну, вытащил шишку большую одну. Неподалеку в траву положил. Ну молодец, вот как ты услужил. Как бы хотела, чтоб в жизни у нас тоже бывало такое не раз. Если не дело, другим не мешай. Лучше приди, от души помогай. Аминь.

Посмотри на небо ясное, небо звездное, прекрасное, как красуется оно. Так пусть сердце твое юное в дни тяжелые, угрюмые, будет чисто и светло. Пусть подобно небу ясному, небу звездному, прекрасному, будет юный образ твой, чтобы Иисус Спаситель, твой защитник и хранитель, вечно славился тобой.

Салон первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Все больше и больше людей становилось на земле, но мало кто из них любил Бога и служил Ему. Люди грабили и убивали друг друга, совершали много преступлений, а Бог видел все это и очень печалился. И вот решил Бог уничтожить все живое на свете, как людей, так и животных. Среди всех людей Бог решил пощадить только Ноя. Ной уже был в это время старым человеком, но он был сильным и крепким. Ной любил Господа и служил ему. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Иафет. Однажды Бог велел Ною построить большой деревянный ковчег. Ковчег – это большая лодка, где много места для жилья. Бог не хотел лишить жизни всех людей и зверей. Помнишь, Он обещал Адаму и его жене, что придет время, и родится Иисус Христос, который возьмет все людские грехи на себя. Ной принялся за работу, как повелел ему Господь. Все три сына помогали ему. Нелегкий это был труд. Сначала они нарубили много больших деревьев, затем напилили досок и приготовили много бревен. Потом они начали плотничать. Немало прошло времени, прежде чем ковчег был готов. Для строительства его понадобилось 120 лет. Люди смеялись над их работой. Ну, интересный же корабль они построили. Да и воды нигде не было. Ной говорил людям, что это Бог велел ему построить ковчег, что придет время, и Бог пошлет на землю потоп, что земля скроется под водой, и все люди утонут. Ной советовал им перестать грешить, перестать делать злые дела и полюбить Бога. Но никто не слушал Ноя. Прошло 120 лет, и вот ковчег был готов. Ной и его сыновья сделали его из прочного дерева, с дверью сбоку и с окном наверху. Бог повелел Ною взять с собой по несколько пар всех животных, птиц и насекомых. Ной сделал все, как сказал ему Бог. Сначала он нагрузил ковчег едой, чтобы все люди и звери могли питаться во время потопа. Затем он привел разных животных в ковчег, львов и жирафов, слонов и бегемотов, обезьян и тигров и многих-многих других. Прилетели все птицы, синицы и воробьи, сороки и вороны, журавли и гуси и многие другие. Когда все приготовления были закончены, Ной и его семья вошли в ковчег. Их было 8 человек. Ной с женой, Сим с женой, Хам с женой и Иафет с женой. А где же все остальные? Что станет с ними? Они остались на земле. Они не верили Ною, что Господь их накажет. Они и слышать не хотели о потопе. Один Ной верил Богу, поэтому Бог и мог спасти его семью. И вот все в ковчеге. Сам Господь закрыл большую дверь ковчега. Теперь никто больше не мог войти в ковчег. И тогда начался страшный ливень. Он не переставал ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше. Вот она уже стала проникать в дома. Теперь люди пожалели, что они не послушались Ноя. Они стали взбираться на крыши домов, на верхушки деревьев, но нигде не могли укрыться от потопа. 40 дней и ночей
длился этот ливень. Вся суша и даже вершины самых высоких гор скрылись под водой. Погибли все люди, все животные, птицы, все живые существа, кроме тех, которые были в ковчеге.

0: Три, с какой жаждой лань пьет воду из потока. Ты не ленись, пораньше встань, питаться словом Бога. Пусть слово Божьего поток родным для сердца станет. Кто с жаждой эту воду пьет, тот сильным вырастает. Как жаждет лань, желай и ты послушать слово Бога. Оно даст сил тебе пройти легко твою дорогу. А завтра снова приходи к чистейшему потоку. Ты в Слове Божьем находи благословений много.
1: Дякуйте Господу, добрий бо Він.

0: Долгий это был путь. Минуя село за селом, район за районом, Ваня все ближе и ближе подъезжал к Уральским горам. Не один раз приходилось ему ремонтировать велосипед, клеить камеры. Начались лесистые места. Теперь поселки встречались реже, дороги стали хуже. Корни деревьев, как сильные руки, переплели проселочные дороги, и Ваня не один километр шел пешком. Машины или подводы встречались очень редко. Случалось, что Ваня сбивался с дороги, и ему приходилось возвращаться по нескольку километров. Один раз он ночевал в стоге сена. Шелест деревьев и разные ночные звуки нагоняли на него жуткий страх, и он не мог заснуть. Ему казалось, что к нему крадется какой-то зверь. После этого Ваня не решался ночевать на улице. Люди сочувственно относились к нему. Отвечая на вопросы, он рассказывал, куда едет, и они с удивлением, глядя на его щупленькую фигурку, старенький велосипед, сильно поношенные кирзовые сапоги и давно не мытое лицо, жалели его, впускали в свое жилище, кормили. Бог располагал к Ване незнакомых людей. Взрослые понимали, что мальчик совершал сверхвеликий подвиг. Решиться на такое путешествие мог только подросток, который еще не представляет всех трудностей и опасностей, которые обязательно встретятся в пути. Ванины силы заметно убавились, он еще больше похудел и ослаб, но ни разу не заглянул в отцовский мешок с продуктами, хотя порой очень сильно хотел есть. В одном месте за деревушкой дорога поднималась высоко в гору. Ваня с трудом катил свой велосипед, но скоро почувствовал, что не сможет подняться. Силы его кончились. Вокруг теснился роскошный лес, журчали веселые ручьи, цвели незнакомые цветы. Ваня никогда не видел такой красоты, но сейчас ему было не до нее. Впервые он почувствовал, что не сможет справиться, надо просить помощи. Опять просить. Сколько раз уже ему приходилось просить, смиряться, умоляться. Обидно стало и горько. Когда же закончится эта дорога? Однако жалеть себя и останавливаться нельзя. У Вани была высокая цель. Он должен видеть отца, который за это время стал ему еще дороже. Он глубоко вздохнул. Недалеко играла детвора. Ваня положил велосипед на траву и пошел просить помощи. «Ребята, помогите подняться на гору!» — попросил он. Дети, дружные ватагой, обступили путешественника и, рассматривая велосипед, стали толкать его по извилистой дороге вверх. «Вы здесь живете?» — спросил Ваня у мальчиков. «Да, а ты откуда?» «Из Лущевки, это далеко отсюда. У нас нет таких гор и лесов, как у вас. Здесь красиво, а у нас ровные степи и все».
1: «А грибы и ягоды у вас растут?» — спросил кто-то из детей.
0: «Нет, не растут». «А как это называется?» — спросил высокий мальчик, указывая на велосипед.
2: «Велосипед», — ответил Ваня. «Ты сам его сделал?»
0: «Нет, я сам не могу такое сделать», — улыбнулся Ваня.
2: «Ты куда едешь?» — не унимались дети.
0: «К отцу, он заключенный.
1: У нас тоже ссыльные живут, вот у него отец ссыльный», — показали они на черноглазого мальчугана.
0: «Велосипед не видели, а ссыльный заключенный для них не диковинка», — подумал Ваня. Вскоре они оказались на вершине. Дорога пошла немного вниз. Поблагодарив детей, Ваня поехал дальше. Ехал недолго. Первый поселок оказался нужным ему районным центром. Ваня нашел милицию, подал дежурному изрядно затертый отцовский конверт и спросил, где найти этот лагерь.
1: «Отсюда 30 километров», —
0: махнул милиционер рукой в сторону леса. Больше Ваня ничего не узнал. Напрягая последние силы, он преодолел и этот отрезок пути. Дорога здесь была особенно трудная, местами шла через болото, и Ване приходилось брать велосипед на спину и, согнувшись под непосильной ношей, переходить топкие места. Наконец лес немного расступился, и перед Ваней открылась картина, которой суждено было остаться в памяти до конца жизни. Высокий, потемневший деревянный забор окружало несколько рядов колючей проволоки. За забором виднелись крыши длинных бараков, по углам поднимались вышки, на которых стояли часовые с винтовкой. «Лагерь!» — испуганно и вместе с тем облегченно прошептал Ваня. Замирающим сердцем он долго рассматривал эту чудовищную картину. Подул холодный ветер, и темная туча закрыла солнце. Начал моросить дождик. Но Ваня этого не замечал. Он думал о том, что за этим забором живет его больной отец. «Господи!» — стал он молиться. «Благодарю Тебя, что Ты сохранил меня в пути. Помоги мне теперь увидеть папу. Я не знаю, как это сделать. Помоги мне!» Ваня вытер слезы и пошел прямо по дороге, которая упиралась в ворота зоны. Рядом с воротами стояла деревянная изба, и Ваня издали заметил, что из нее изредка выходили и входили люди. К этому домику Ваня и направился. Увидев впереди женщину в военной форме, он догнал ее и осторожно спросил, подавая конверт. «Скажите, этот лагерь здесь находится?» Женщина прочитала адрес и, окинув Ваню любопытным взглядом, сказала. «Да? А здесь есть Заярный Василий Тимофеевич?» спросил он, чуть осмелев. «А ты кто такой?» Женщина посмотрела ему в глаза проницательным взглядом. «Сын приехал вот к нему из дома».
1: «На чем приехал?»
0: — с недоверием спросила она.
2: «Вот на этом велосипеде», —
0: сказал Ваня, положив руку на сиденье.
1: «Как же ты смог? Не может быть! Это же...»
0: Она остановилась на полуслове, ее черные накрашенные брови поползли вверх. Ваня подробно рассказал, как пришло письмо, как они с мамой решили помочь отцу, как он ехал на этом велосипеде и как ему было трудно.
2: «Я хочу увидеть папу и передать ему вот эти продукты», указал Ваня на привязанный к багажнику мешок.
0: Женщина откровенно удивилась всему услышанному и особенно Ваниной детской наивности, что он так просто хочет увидеть отца. Непонятно, почему она расположилась к нему и с сочувствием сказала.
1: «Есть такой в лагере, но он очень больной, на работу не ходит. Ты постой здесь, а я что-нибудь придумаю. Может, покажу тебе отца?»
0: И ушла. Ваня подошел поближе к деревянной проходной.
1: «Эй, хлопец! Зайди сюда!» —
0: через время позвал его охранник.
1: «Ты что-нибудь отцу привез? Собери немного!»
0: Ваня быстро развязал мешок, вынул несколько сухарей, кусок сала, лук, чеснок.
1: «Хватит! Положи все это в торбочку и заходи сюда!» — показал охранник на дверь.
0: Заметив, что Ваня боится оставить велосипед, охранник сказал.
1: «Не бойся, за это время никто не тронет!»
0: Зайдя в полупустую комнату, Ваня растерянно осмотрелся. Зарешетченное окно, длинный стол и скамья. Все было серым, мрачным, пугающим. Сильно пахло табаком. Вдруг напротив открылась дверь, и в сопровождении конвоя вошел пожилой человек. Одно мгновение Ваня рассматривал вошедшего, обросший, страшно худой. Ваня не сразу узнал его, но эти добрые, лучистые глаза. «Папа!» — вскрикнул Ваня и бросился к отцу на шею. «Сынок, Ванюшка!» — шептал отец, и по впалым морщинистым щекам текли крупные слезы. «Господи, слава тебе!» Крепко обнимая сына, тихо проговорил он. Вошла знакомая Ване женщина в военной форме и сказала: «Всего 15 минут, свидание просите у начальника зоны, а это так, неофициально». Ее голос сразу отрезвил отца с

0: справиться с волнением. Ой, как долго! А я заболел крепко, сынок. Работа трудная, лес валяем. Занемог совсем, и меня оставляют в зоне. Так, портняжничаю, но и на это уже сил не хватает. Голодно очень. Василий Тимофеевич снова обнял сына. Но страдаем за Господа, потому будем нести эти трудности без ропота. Вы там, я здесь. А Господь усмотрит. «Папа, вот здесь в сумочке еда. Сейчас разрешили передать», — спохватился Ваня. «Но это не все. Я еще привез».
1: «Спасибо, Ванюшка. Ты к начальнику сходи, попроси свидания, а я отсюда тоже буду просить», — взяв сумочку из рук сына, сказал отец.
0: «Время вышло», — раздался вдруг зычный голос конвоира. Свидание показалось мимолетным мгновением. Отец обнял сына, и слезы неудержимым потоком потекли по его изнеможденному лицу. Эти чистые слезы, не встречая препятствия, капали, казалось, в самое сердце сына, свидетельствуя ему о глубоких отцовских чувствах. «Сынок, молись всегда, бодрствуй, люби Господа Иисуса, и тогда на небе мы будем всегда вместе».
1: Ваня тоже плакал и крепко целовал отца в мокрые глаза, в жесткие губы, колючие щеки. А отец, склонившись к самому уху, продолжал: «Я верю в победу Господа Иисуса над злом. Господь уничтожит зло и будет вечно царствовать. Верь Ему, и Он возьмет тебя в свое царство».
0: «Хватит!»
1: — снова рявкнул конвоир, но сын и отец, крепко держа друг друга в объятиях, не могли расстаться. И тогда здоровенный мужчина схватил отца за ворот и, оторвав от сына, небрежно толкнул в сторону открытой двери. Она тут же захлопнулась, навсегда разделив двух любящих людей.
0: «Выходи!» — приказал Ване конвой. За дверями его ждала все та же женщина.
1: «Увиделись?» — добродушно спросила она.
0: «Проси свидания у начальника лагеря. Вон дверь в его кабинет», — показала она на бревенчатый дом с высоким крыльцом.
1: Все происходящее было похоже на сказочный сон. Ваня отошел от проходной, все еще не в силах осмыслить, что произошло. Это же было настоящее чудо. Он только что видел живого отца. Дождь перестал, а солнце, скрываемое рваными облаками, то улыбалось, то опять хмурилось.
2: «Какой же он худой! На нем кожа да кости остались!» — думал Ваня, мало-помалу возвращаясь к действительности. «Я даже не успел все рассказать ему!»
1: Помолившись Богу, Ваня постучал в кабинет начальника зоны. За крепким столом сидел плотный, сидеющий мужчина в военной форме. Его сверлящий взгляд старался проникнуть в самое сердце. Ваня еще не знал, сколько зла может гнездиться в людях, обладающих таким проницательным взглядом. Мужчина показался ему добрым, лучше того конвоира, что вытолкнул отца за дверь, и он по-детски попросил:
2: «Начальник, дяденька, я приехал к отцу издалека на велосипеде. Дайте мне, пожалуйста, свидание с ним».
1: Перед сытым начальником стоял худенький, похожий на былинку, подросток в старой, не раз залатанной одежде, в развалившихся сапогах. На давно немытом лице небеспечного детства сиянье, а стариковская строгость, боль и горечь. Начальник уже знал о его приезде. Глядя на этого взволнованного, напряженно ждущего ответа подростка,

0: он думал. «Что заставило тебя преодолеть такой далекий путь на старом велосипеде, дружище? Романтика? Но трудности, какие ты непременно встретил, должны выбить ее. Долг? Но ты слишком юн, чтобы сознавать его до такой степени. Остается одно — любовь. Свидание может усилить это чувство. Отец — отъявленный баптист. Нет, им нельзя давать встречи. Пацан еще может быть воспитан нашим обществом и стать человеком нашего будущего». А вслух начальник сказал: «Не положено ему свидание, у него есть нарушение».
1: «Дяденька, ну, пожалуйста, я вас очень прошу, дайте свидание с папой». Голос Вани задрожал. «Я ему немного еды передам, я очень долго ехал сюда».
0: Начальник пристальнее посмотрел на мальчика. В этих суровых уральских горах ему не приходилось иметь дело с такими юными посетителями. Мальчик явно не понимал, что находится в самом логове врага, где о сочувствии забыли, как о прошлогоднем снеге. Начальник помнил Заярного и питал к нему личную неприязнь. «Как же он мог воспитать такого преданного сына?» — думал этот жестокий человек. «За что можно любить такого фанатичного отца? Этот вырастет и тоже станет таким же баптистом. Нет, ты у меня ничего не получишь, голубчик. Мы из тебя еще можем хорошего комсомольца вырастить, чтобы вылавливать таких, как твой отец. А эта жалость к отцу ни к чему, она только помешает». «Нет, не положено ему свидание. Он ведет себя здесь плохо, все еще проповедует, поет свои молитвы и других агитирует. Тебе сколько лет?»
1: 15.
0: «Учишься, работаешь?»
1: «Работаю в колхозе».
0: «Молодец, работай, учись дальше. А по следам отца не ходи, чтобы не угодить сюда. Ты молодой, и свою голову не забивай божественными сказками. Езжай домой».
1: Ваня не мог поверить, что этот добрый начальник не даст ему свидания с отцом, и снова стал просить: «Начальник, послушайте меня, я продукты хочу передать».
0: «Продукты мы примем», — перебил он мальчика. «Отнеси их на проходную, а свидание не положено. Мне некогда с тобой разговаривать. Вот возьми бумагу, по которой у тебя примут передачу».
1: Начальник был неумолим. Он подал Ване листок, на котором размашисто написал «передачу принять» и сказал:
0: «Все, разговор окончен».
1: Горько стало Ване. Стараясь проглотить застрявший в горле ком, он вышел на улицу. Неужели он больше не увидит отца? Нет, он еще раз пойдет к начальнику и попросит. Ваня отдал на проходной продукты, привязал к багажнику пустой мешок и медленно покатил по дорожке. «Поеду в поселок, попрошусь кому-нибудь переночевать, а завтра снова буду просить свидания», — решил он. Неподалеку от лагеря стояло несколько потемневших бревенчатых изб. Добрые люди разрешили Ване поставить во дворе велосипед, и он снова вернулся к лагерю. Его неудержимо тянуло туда, где за неприступным забором находился родной отец. Вокруг лагеря лес был срезан. Неподалеку от ворот Ваня присмотрел себе пенек, присел на него и стал рассматривать местность. Прямо от ворот дорога уходила вглубь леса. Вдруг послышался непонятный гул и приглушенный лай собак. На дороге появилась колонна заключенных, сопровождаемая солдатами с автоматами наперевес. Некоторые из них с трудом удерживали рвущихся собак. Колонна приблизилась к воротам лагеря, и Ваня видел, как их, считая по пятеркам, пропускали через открытые ворота.
0: В глубине двора он увидел длинные одноэтажные бараки. Крик, ругань, лай собак — все это увиденное впервые оставило в сердце Вани неизгладимую память о неволе. Вернувшись в поселок, Ваня рассказал свою историю хозяевам, которые приютили его. «Завтра у заключенных санитарный день. Их выводят из зоны в баню. Может, повезет тебе, и ты увидишь отца», — сказал хозяин сочувственно. Ваня все еще надеялся на встречу. Утром он снова пошел к воротам зоны с намерением просить начальника дать свидание. Но и в этот день начальник был неумолим и строго приказал не попадаться ему больше на глаза.
2: «Ты все еще здесь?» — гневно спросил он, когда Ваня встретил его у дверей кабинета. «Ты разве не понял, что тебе надо убираться отсюда поскорей?»
0: Голодный, осунувшийся, Ваня снова присел на свой пенек и стал ждать неизвестно чего. Вот раскрылись ворота, и вчерашняя черная колонна заключенных медленно вышла из лагеря. Из разговоров Ваня узнал, что заключенные работают на повале леса, а потом сплавляют его вниз по реке. Бедные, истощенные люди проходили совсем рядом около него. Он даже мог разглядеть их угрюмые, серые, очень похожие лица. Вдруг в колонне произошла заминка. Какой-то заключенный вышел из строя и, упав на колени, со слезами выкрикнул: «Начальник, не могу идти, хоть убей!»

0: из строя кто-то махнул ему рукой. Он тут же поднял руку в ответ. Это был отец. Стараясь как можно ближе подойти к строю, Ваня увидел родное лицо. Отец еще раз поднял руку и скрылся в общем потоке. К Ване подошел конвоир, который все это время наблюдал за ним, придерживая собаку.
1: «Кто у тебя здесь?» — кивнул он на ушедшую колонну.
0: «Отец!» — взволнованно ответил Ваня.
1: «Ты у начальника был? Свидание разрешили?»
0: «Нет, не положено», — говорит.
1: «Тогда уходи отсюда, парень, поскорее, а то начальник рассвирепеет, и твоему отцу не сдобровать потом. Ничего ты не добьешься тут, лучше уходи».
0: Ваня вернулся в поселок разбитый. Он уже и сам стал понимать, что свидание ему не дадут, но никак не мог смириться с этим и уехать. На следующий день Ваня решил еще раз пойти к Зоне и попрощаться с ней. Он сел на свой пенек и снова увидел ту же картину. Развод заключенных на работу, крики, брань, лай собак. После развода он решил обойти Зону в надежде хоть через щель увидеть отца. Но все напрасно. Он ничего не увидел и не услышал. 3 дня пробыл Ваня возле Зоны, а на 4-й день, разочарованный, он рано утром тронулся в путь. Подъехав к тому месту, где дорога убегает в лес, откуда он впервые увидел лагерь и где мечтал о счастливой встрече с отцом, Ваня остановился. Еще раз он с тоской оглядел всю местность, и горячие слезы потекли из его глаз. Он вспомнил короткое свидание с отцом и безудержно заплакал. Его худенькие плечи долго вздрагивали, и он спрашивал неизвестно кого: «За что разлучили нас с папой? О, безжалостные люди!» В эти дни, когда Ваня часами сидел у ворот лагеря, в его сердце созрело очень важное решение. Хотя его никто не слышал, кроме высоченных сосен и неба, он все же откровенно сказал это вслух. «Нет, я никогда не пойду с вами в ногу и не подам свою руку для дружбы. Лучше быть христианином и страдать, как отец, чем быть безжалостным начальником Зоны. Господи, помоги мне сдержать свое слово до самой смерти. Лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение», — вспомнил Ваня слова, сказанные о Моисее, и прошептал: «Господи, это на самом деле лучше. Я пойду за тобой по следам отца, чего бы это ни стоило. Ты помоги мне». Это жизненно важное обещание вырвалось из сердца не под наплывом чувств или чудных мелодий. Во время усталости, голода и разочарования юная душа решилась идти за Господом во что бы то ни стало. Это обещание рождалось и созревало в сердце мальчика, когда он терял силы на трудных уральских горах, когда он 3 дня сидел у мрачных ворот Зоны, когда умолял начальника о свидании с больным отцом. И Бог услышал его обещание. Небо с радостью приняло молитвенное решение пылкой души. Но как бы ни были хороши обещания и решения, они приобретают смысл и цену, когда подтверждаются жизнью. У Вани это было

Союз Бога с Ноем. Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Страшный ливень прекратился, но нигде еще не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, что-то мешало ему. Ной понял, что вода стала постепенно спадать, и ковчег опустился на вершину горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ноя и всех, кто был вместе с ним в ковчеге. Это по его слову вода стала спадать. Шли дни, и Ною захотелось узнать, не появилась ли где-нибудь суша, куда он мог бы сойти со своей семьей. Но окно ковчега было высоко, и люди ничего не видели, кроме неба. Тогда Ной взял ворона и выпустил его в окно. Если ворону негде будет опуститься на землю, и он не сможет отдохнуть, он обязательно вернется обратно. Ворон улетел, и все стали ждать, что будет. Прошло немного времени, и ворон вернулся. Понял Ной, что еще не показалась земля из-под воды. Через несколько дней снова выпустил Ной ворона, но тот опять скоро вернулся. И еще несколько раз улетал ворон, но каждый раз быстро возвращался, не находя места для отдыха. Прошло еще несколько дней, и Ной решил выпустить голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Но птица вскоре вернулась. Спустя 7 дней Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубь долго не возвращался, а когда вернулся, уже под вечер, в клюве он держал оливковый лист. Значит, уже где-то появилась земля и стали расти деревья. Ной подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Долго ждали все в ковчеге, когда же вернется голубь. Но птица так и не вернулась. Вода совсем сошла с земли. Но Ной не выходил из ковчега, он ждал разрешения Бога. И через некоторое время Бог сказал Ною: «Выходи из ковчега со своей женой и со своими сыновьями, с их женами, и выпусти всех животных». Ной открыл дверь, и все животные устремились вниз с горы на привольные поля и равнины. Птицы с радостным щебетом вылетали на открытый простор. 8 людей тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухой, и ковчег был больше не нужен.

Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу, ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел просить Бога заботиться о земле, о людях и животных. Он зарезал несколько животных, которые вышли из ковчега, положил их на алтарь, поджег дрова на алтаре, и животные сгорели. Богу очень понравилось, как Ной принес ему жертву, и он сказал себе: «Я больше не буду так наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я теперь буду заботиться о земле». Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях и животных, и никогда больше не посылать потопа на землю. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною: «Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа». Ной и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Ной стал крестьянином. Вместе со своими сыновьями он работал в поле, где они выращивали виноград. Кроме того, они разводили овец, коз и коров. В семье Ноя появилось много детей. Они вырастали, женились, у них появлялись свои дети. Теперь на земле жило много народов, тысячи людей, мужчин, женщин, детей. Ной умер. Его сыновья Сим, Хам и Иофет тоже. И Господь выбрал себе среди людей одного человека. Звали его Авраам. Запомни хорошенько это имя. Авраам.

0: Моя семья. Моя семья – мое сокровище добра, сокровище тепла и понимания. Семья – то место, где всех всегда пора оказывать заботу и внимание. Свою семью с большой радостью я мчусь, спешу к родным, как в сказочное царство. В семье я мудрости божественной учусь и пью все строгости небесного лекарства. Мой добрый папа, мама, бабушка, сестра и младший брат, с которым я гуляю, мы ждем семейный час и вечера, когда все вместе Бога прославляем. Я как росточек в свете солнечных лучей. Моя душа всегда теплом согрета. Хочу любовь и нежный свет родных очей нести всем тем, кто жаждет царства света.
1: А пока Ваня еще раз помолился и, немного успокоенный, тронулся в обратный путь. 10 километров проехал он благополучно, а потом на одном из спусков вдруг слетела цепь на велосипеде и срезала на заднем колесе несколько спиц. Поломка была серьезной, ехать дальше Ваня не мог. Пришлось идти пешком до ближайшего селения. А они в этих местах были нечастыми. 7, 10, а то и 15 километров надо было преодолеть, чтобы попасть из села в село. У жителей первого поселка Ваня узнал грустную новость. Оказывается, в этих краях велосипедов ни у кого нет. Люди не пользовались ими здесь. 2 дня Ваня шел пешком, пока, наконец, в одном поселке нашел спицы. Отремонтировав велосипед, он поехал дальше. Дорога шла среди прекрасных мест. Когда Ваня ехал к отцу, он почти не смотрел по сторонам, занятый одной мыслью — скорее найти лагерь. А сейчас, чувствуя, что выполнил свой долг, Ваня с наслаждением рассматривал голубую гладь озер, любовался стройными березами и угрюмыми елями, окружавшими его. Причудливые цветы, которых он никогда еще не видел, приводили его душу в восторг. Сознавая, что создатель всей этой красоты — Бог, Ваня пел ему одну песню за другой и радовался, что этому великому Богу они служат и поклоняются всей семьей. Жаль только, что папа так сильно страдает. Но это ради Господа, это из-за верности Ему. За эти страдания когда-то будет великая награда. Вернулся Ваня домой через 3 недели. Сколько было радости! Соседи сходились послушать рассказ об отце, но он был очень короток. 15-минутная встреча не сулила длинных рассказов. Нина Петровна сильно испугалась, узнав, как далеко пришлось Ване ехать, сколько трудностей и серьезных опасностей он пережил. Если бы она знала об этом заранее, никогда не согласилась бы отпустить его в такое путешествие. Слушая скромный рассказ сына, она не верила своим ушам, что он не взял ни одной крошки из продуктов отца. Да, Господь и в этот раз оказался верным своему слову. Он взял на себя всю заботу о беззащитном мальчике и хранил его на трудной и опасной дороге. Господь охотно помогает уповающим на Него и взрослым, и детям, и сильным, и слабым. Глядя на исхудалое, измученное лицо Вани, Нина Петровна молилась: «Господи, воздай ему по своей щедрости и любви. В моих глазах он заслуживает многого, но я ничем не могу вознаградить его».

0: С большим трудом заярные пережили зиму. Землянка их совсем развалилась, и с наступлением тепла они принялись строить новое жилище. Нелегкое это было дело. Основные работники, Нина Петровна и Ваня, выбивались из сил. Сначала они наделали кирпичей из глины, высушили их на солнце, а потом Ваня начал строить дом из этих кирпичей. Выложил стены, а для крыши материала не было. И снова всей семьей молились, просили помощи у Бога. Кто-то из соседей посоветовал поехать за бревнами в лес. Колхоз выделил пару быков, и Ваня снова должен был отправиться в дальний путь. Лесные места начинались где-то за 100 километров от Лущевки. Ваня взял все сбережения из дома и, надеясь на милость Божью, тронулся в путь. На быках быстро не поедешь, и только на четвертый день на горизонте синей неровной лентой показался лес. У первой же деревни Ваня остановил быков и стал спрашивать у мужчин, как достать лес на постройку землянки.
1: «Деньги у тебя есть?» — спросил Ваню один помоложе.
2: «280 рублей только». «Да кто же тебе, сынок, за такую сумму лес продаст?» — удивленно спросил седой старичок.
0: Ваня смутился. Он и правда не представлял себе, сколько это может стоить.
2: «Больше у нас нет», — вздохнул он. «Одна мама дома, да 6 детей. Я старший. Работаем в колхозе. Землянка в эту зиму развалилась. Решили новую сделать. Стены поставили из самана, а на крышу ничего нет. Колхоз дает одну центральную балку, а из чего дальше делать, не знаю».
0: «Настоящий лес не разрешают пилить, да и очень дорого он стоит», выслушав печальный рассказ Вани, сказал один крестьянин.
2: «Давай мы тебе с женой сухостой дубовый напилим. Когда лес расчищают, сухостой идет как дрова. Сухой дуб — крепкое дерево, выдержит твою крышу».
0: Мужчины тут же на пыльной дороге набросали чертеж крыши и показали Ване, как надо сделать ее. Уже немолодая чета, муж с женой, просто сжалились над Ваней. Деньги, которые он привез с собой, были мизерной платой за их работу и за лес. Они же пригласили парня на ночлег, а на следующий день поехали в лес. К вечеру нагруженная повозка стояла во дворе добродетелей, ожидая утра. Переночевав, Ваня запряг быков и, сердечно распрощавшись с людьми, посланными самим Богом, отправился домой. Как радовалось его сердце, что Бог и в этот раз проявил милость к их семье, и он едет домой не с пустыми руками.
3: К концу лета заярные закончили свою избенку. Нина Петровна с дочерями обмазала ее внутри и снаружи, а крыша получилась на славу. На центральную балку положили дубовые жерди, переплели их хворостом, а сверху помазали толстым слоем глины с соломой и покрыли ковыльным дерном. Крыша и потолок составляли одно сооружение. Снаружи это была крыша, а внутри — потолок. Когда все высохло, побелили мелом и к осени зашли в новую землянку. В ней было 2 комнаты, и размером она получилась чуть больше старой. Соседи завидовали дружной семье заярных и не один раз вынуждены были признать, что сам Бог помогает этим людям.

0: Ваня уже работал на тракторе и получал на трудодни муку. Но она была очень горькая, потому что мололи неочищенное зерно, а в нем было много семян полыни и разных сорняков. Но и такой муки выдавали так мало, что хлеб на столе был большой редкостью. В основном Нина Петровна варила затируху. Это было простое блюдо. Она брала немного муки, сбрызгивала ее водой и растирала. Получались мучные крошки разной величины. Эти крошки Нина Петровна бросала в кипящую воду, чуть солила, и получалась затируха. Такую похлебку ели каждый день. Вечерами Нина Петровна собирала семью на молитву. Сначала все вместе пели, потом читали Библию и молились. Иногда она рассказывала детям поучительные истории и часто любила повторять: «Не тот богат, у кого хлеба много, а тот богат, кто любит Бога». Давно я слышала этот рассказ, как-то перед молитвой сказала мама. Но он мне очень понравился, и я вам расскажу его. В одной деревне жила бедная вдова с детьми. Тяжело ей жилось, но Библию она любила, всегда читала ее с детками и Богу молилась. Стих у нее любимый был из 36-го псалма: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Прочитает эта вдова Библию, вспомнит свой любимый стих и помолится, чтобы Господь топливо дал зимой, хлеб насущный послал, деток защитил. Сирот иногда сильно обижают. «Точно как у нас», — прошептал кто-то. «Однажды ей снится сон», — продолжала мама. «Едет большая карета, доверху нагруженная золотом, и останавливается у ее дома. Заходит к ней богато одетый кучер, осмотрел ее бедную землянку и говорит: «Все, что есть в этой карете, будет твое, если ты позволишь вырвать из твоей Библии 36-й псалом». Вдова не сразу ответила этому человеку, а он продолжал: «Даже если ты из этого псалма только 5-й стих отдашь, я тебе все золото отдам. Жить будешь припеваючи, все, что надо, купишь». «Вы бы поменяли этот стих на золото?» — спросила Нина Петровна притихших детей. «Нет», — ответили Ваня и Надя. «И она тоже не согласилась», — кивнула мать. Она сказала: «Уходи отсюда, уходи не только из дома и даже со двора, здесь тебе делать нечего». Знаете, почему она так сказала? Потому что верила Богу. Она думала: «Я Богу помолюсь, и Он даст мне все, что нужно в любое время. А это золото все равно когда-то кончится, а потом что делать?»
1: «Мама, эту карету надо было бы прятать от воров», — подсказал Петя.
2: «Сначала надо хорошие двери поставить и крючки толстые», — начали фантазировать дети.
0: «Лучше жить без золота, но с Богом», — закончила мама. «Он каждый день понемногу дает, и бояться не надо, и крючков не надо. А чтобы Бог мог посылать необходимое, нужно верить Ему и надеяться на Него». Так простая крестьянка учила детей жить верой. С некоторых пор она считала себя вдовой, смирившись с тем, что Господь взял ее мужа в лучший мир. От него еще раз пришло письмо, в котором он писал, что ему совсем плохо и что он будет ждать их на небесах. С тех пор прошло больше года, и никаких известий не было. Как-то в Лущевку приехало два молодых проповедника. Они ходили из дома в дом и читали Библию, побуждая охладеть.

Они по-прежнему не вписывались в государственный строй, и за проведение богослужений могло быть серьезное наказание. Нина Петровна, не задумываясь, предложила свою землянку. С тех пор домик Заярных стал местом собраний верующих. Ваня не курил, не сквернословил, но у него были друзья среди сельских ребят, и он иногда выходил к ним на улицу. Нина Петровна переживала об этом. Ей хотелось, чтобы дети льнули к Богу, а не к улице, и она постоянно молилась об этом. Когда загорелся огонь пробуждения среди христиан, Ваня покаялся. Для матери это была большая радость. Теперь она хотела большего, чтобы сын был ревностным проповедником Евангелия. А Ваня робел. По природе он был неречистым, да еще и малограмотным, и потому стеснялся принародно говорить слово. В доме Заярных никогда не было пусто. Молодежь выбрала их землянку для всех своих собраний и мероприятий. В доме была Библия, величайшая редкость, и молодежь приходила читать или переписывать что-нибудь из Слова Божьего. Ваня охотно участвовал во всех мероприятиях, только не проповедовал. Он утверждал, что ему всегда не хватает слов, чтобы высказать свои мысли. Но однажды произошел случай, который помог ему пересмотреть свое отношение к проповеди. Был у Вани друг, Алексей. Они вместе работали на тракторе. Его мать ходила на собрания и всегда звала с собой детей, но они не хотели ее слушать. Ваня тоже много раз робко приглашал друга на богослужение, но он всегда отказывался. Как-то ранней весной Ваня с Алексеем гнали с ремонта трактора. Не доезжая 8 километров до Лущевки, поломались. Отремонтировать не удалось, и ребята, оставив трактора, пришли домой. Рано утром бригадир запряг лошадь, и по морозцу на санях они втроем поехали к тракторам. Поломку устранили, завели трактора и поехали. Солнце хорошо пригревало, и звонкие ручьи то здесь, то там, пересекая дорогу, устремлялись к реке. Бригадир на санях поехал первым, следом Алексей, потом Ваня. Дорога шла вдоль реки. Вдруг Ваня заметил, что Алексей наклонился и что-то делает внизу, у ног, а на дорогу не смотрит. В это время передние колеса его трактора повернули к реке. Одно мгновение, и трактор сорвался вниз. Ваня тут же остановился и побежал к обрыву. То, что он увидел, потрясло его. Будто конь, сбросивший с себя седока, помятый и погнутый, стоял на льду трактор, а под ним, распластавшись в воде, лежал Алексей. Не помня себя, Ваня скатился с обрыва и бросился к другу. С трудом он вытащил его на берег. Алексей вздохнул и замер. Тут подбежал бригадир, но Алексею уже никто не мог помочь. Положив тело на сани, Ваня с бригадиром долго еще смотрели на него, не веря, что Алексей мертв. Потом Ваня сел за руль и медленно поехал за лошадью. Жутко было ему от этого происшествия. «Вот что такое жизнь наша», — думал Ваня. «Как натянутая нить, не знаешь, где и когда она порвется. Как жалко Лешу, он ведь навеки погиб. Я ничего не успел сказать ему. Он не спешил каяться, думал, успеет, а вот не успел». Ваня серьезно задумался и о своей жизни. «Надо спешить свидетельствовать о спасении. В селе многие не знают, как спастись, и нужно убедить их прийти ко Христу. Медлить нельзя,
Вот

только что был человек, и уже нет его. Уже ничем не поможешь ему. Как жаль. На вечернем собрании, превозмогая смущение, Ваня попросил слова и взволнованно рассказал о неожиданной смерти друга. «Наша жизнь похожа на ту дорогу над кручей. Не знаешь, где и когда появится смерть и унесет с собой. Нам постоянно приходится идти совсем рядом с соблазнами, и благополучно пройти можно лишь, держась за руку Христа. А кто еще не может держаться за Господа, у кого нет еще этой надежной опоры, не медлите, спешите обрести Спасителя, пока не поздно». Голос Вани дрожал, в нем слышалась мольба. Кажется, юноша готов был сам каяться за каждого грешника, лишь бы никто не погиб. Семилинейная керосиновая лампа слабо освещала переполненную людьми комнату. Несколько человек со слезами просили у Бога прощения за свои грехи. Вдруг раздался звон стекла, кто-то бросил в окно камень. «Неистовствует враг, запугать хочет», — сказала Нина Петровна, когда все разошлись. «Господи, помоги нам устоять. Может, окна подушками закрывать на время собрания?» «Не надо», — возразил Ваня. «Пусть будет открыто, чтобы люди не боялись прийти слушать Слово Божие. От этого врага надо загораживаться не подушками, а молитвами».

0: Зимой 1945 года Ване пришла повестка в военкомат. К этому времени он уже 2 года работал трактористом. Нина Петровна упала духом. Во-первых, сын был основным кормильцем в семье. Во-вторых, шла война, и его могли отправить на фронт. Последний раз Ваня сходил на мельницу, принес просяной шелухи. Он частенько ходил туда, может, кому-нибудь зерно смолоть, а ему за это шелухой заплатят. Это была неплохая помощь для семьи. Шелуху тоже мололи, а потом добавляли в нее немного муки и из этой смеси пекли небольшие булочки. Нина Петровна пригласила молодежь попрощаться с Ваней, угощала всех просяными булочками, и это никого не смущало, многие жили скудно. Молодежь приготовила много пожеланий и песен, и до самого утра то радостный, то печальный говор и напев не смолкал в убогой землянке. Утром все помолились, предали Ваню в руки Божьи и простились. Первым требованием в военкомате было вступить в комсомол. «Я не могу этого сделать, я верю в Бога», — смело заявил Ваня.
1: «Брось глупостями заниматься, в армии все должны быть комсомольцами. Тебе тут не у мамы на печи, за это под суд отдадут».
0: «Я верю в Бога, а Бог и комсомол несовместимы».
1: «Сейчас ты по-другому заговоришь», — разозлился начальник и приказал солдату. «Отведи его к тем героям».
0: Во дворе стояло человек 12 новобранцев, которые тоже по разным причинам отказались вступать в комсомол.
1: «Стройся!» — крикнул капитан. «Вы еще не передумали?»
0: Все молчали.
1: «Шагом марш!»
0: — скомандовал он и показал рукой на ворота. Впереди шел сержант, остальные строем шагали за ним. Под ногами звонко скрипел снег, мороз щипал уши и нос. Подошли к берегу реки. Ровный, нетронутый снег слепил глаза.
1: «Не хотите записываться в комсомол?»
0: Полное молчание.
1: «Тогда ползите по реке!»
0: С руганью и угрозами капитан заставил парней лечь на снег и ползти по-пластунски. Под одежду в валенке забивался сухой колючий снег. Ребята сделали один круг по реке, и тут раздалась команда
1: «Повторить!».
0: После второго круга некоторые встали, соглашаясь записаться в комсомол. Остальные пошли на третий круг. Окоченевшие руки гребли под себя снег. Задыхаясь от холода и усталости, Ваня думал об отце. Может, и его так мучили. «Господи, помоги мне идти за тобой и не связать себя никакими богопротивными обещаниями. Ты знаешь, что я хочу служить одному тебе». Когда стало нетерпимо холодно и обидно, Ваня начал усиленней молиться. «Боже, помоги мне идти по следам отца. И если даже придется умереть, помоги не отречься от тебя и не сделаться слугой сатаны». Испытание кончилось тем, что ребят строем вернули в военкомат. Промокшие и продрогшие, они стояли в темном длинном коридоре, ожидая какого-то приговора. Вдруг Ваню вызвали к военкому.
1: «Председатель колхоза просит освободить тебя от воинской службы, так как ему очень нужен механизатор», — металлическим голосом отчеканил он. «Вот твои документы, езжай домой».
0: Ваня понимал, что это сделал Бог, и сердце его ликовало. Дома тоже была большая радость, ведь Ваня очень нужен и семье, и церкви. Однажды Лущевскую общину посетили братья из города. Они сразу увидели, что старцы осторожничают, даже сторонятся кафедры, а молодые братья Степан и Ваня ревнуют в слове. Узнав, что они еще не члены церкви, братья сказали: «Вам надо крещение принять, чтобы служение Господу было полноценным». Ваня давно уже хотел этого, не раз говорил об этом с мамой, но как осуществить свое желание, не знал. А тут сам Господь позаботился. И вот ранним летним утром два велосипедиста отправились за 100 километров в город, чтобы через водное крещение заключить завет с Господом. Крещение совершилось светлой лунной ночью. Суровые времена не лишили молодых христиан небесной радости. Они просто ликовали от сознания, что принадлежат Богу и служат Ему. Вечерю Господню и возложение рук совершили в доме. А потом местные братья сказали Ване со Степаном: «За нами следят. Вам лучше уехать до появления зари». Когда лучи восходящего солнца заиграли в облаках, Степан и Ваня были далеко за городом. Они не спешили домой, решив заехать по пути в села, куда иногда выезжали с посещением. Великая радость переполняла их сердце. Они сознавали себя полноправными членами Христовой Церкви. К концу войны во многих поселках образовались небольшие группы верующих. В основном это были женщины и старики. Проповедники приехали. В каждом поселке, не скрывая радости, говорили христиане друг другу. Слыша такое восторженное приветствие, Степан смущенно улыбался. «Да какие мы проповедники! Нас и не назовешь проповедниками. Мы больше читаем из Евангелия, чем говорим». Но у людей была сильная жажда слышать Слово Божье, и они рады были слушать простое чтение, без всяких объяснений. Народу собиралось очень много, люди стояли у дверей, сидели на окнах и слушали. Закончилась война. После нее в каждом доме осталось горе, страх и неустройство. Потерявшие надежду люди нуждались в Боге. Кто, если не мы, понесет истрадавшимся истину о живом Боге? Спрашивал Ваня Степана. Сильные, достойные проповедники, наши отцы не вернулись из тюрем и лагерей. Теперь нам, детям их, Бог доверяет благовестие, и мы не откажемся. С Господом будем совершать этот труд по силам и сверх сил».

Полвека минуло с той поры. Все дети Василия Тимофеевича и Нины Петровны связали свою жизнь с Господом, стали членами церкви. Не беда, что их жизненный путь был таким тернистым. В этих огненных испытаниях они научились доверять Богу, который никогда, ни на минуту не оставлял их. В нищете и голоде крепла их вера, и они всем сердцем стремились в обитель своего небесного Отца, туда, где не будет недостатка и горя. Заярный Ваня давно уже дедушка, у него растут внуки и даже правнуки. Женился он в 28 лет. Бог подарил ему верную жену и прекрасных деток. Церковь доверила Ване служение пресвитера, и он, как верный пастырь, долгие годы стоял на страже, пас Божье стадо. 4 года лишения свободы выпало на его долю, и он вместе со своей семьей прошел этот отрезок пути, радуясь, что за имя любимого Господа терпит поношение и скорбь. Свое решение идти за Господом, идти по следам Отца, Ваня сдержал, хотя порой это было до невозможности трудно.

История семьи Заярных – один из многочисленных штрихов прекрасной и величественной картины, изображающей историю церкви. Благодаря верности христиан, подобных Заярным, в России сохранился светильник Божий. Как бережно эти богобоязненные люди хранили в своем сердце и в своей семье живое упование на Бога! С каким старанием они оберегали живое семя Слова Божьего от стужи атеизма и беспощадного зноя всеуничтожающего безбожия! И труд их не был напрасен. Малограмотные, незаметные труженики, которые и проповедниками себя не считали, покоряясь Божьему зову, в простоте засевали огромные нивы. А спустя годы на этих нивах появились всходы, заколосились хлеба, и немало доброго зерна было собрано в житнице Господней.

Лучше мамы нет на свете, скажут все об этом дети. Мама мне сама сказала и делами доказала. Мама может наказать, может и любовь являть. Мама учит нас молиться, учит горному стремиться. Мама учит послушанию, приучает ко вниманию, учит нас не делать грех. Моя мама лучше всех.

0: пусть несет с собою ветер, то, что всем открою я. В целом мире, в целом свете, мама лучше всех моя.
1: И еще я знаю тоже, что хороший друг Христос помогал и впредь поможет мамам всем в долине слез.
0: Много нас у мамы нашей, но и в трудный жизни час самой доброй, лучшей самой будет мамочка для нас.
1: Ей забот немало с нами, но великий день Христов принесет к Иисусу мама всем нас выросших плодов.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Приветствую всех чудесных людей.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
2: Мы так рады, что вы нас сегодня слушаете. Сейчас тетушка Кэрол расскажет вам увлекательную историю из жизни.
3: Я приготовила целых две истории, дядюшка Дэн.
2: А как ты назвала свою первую историю?
3: Я назову ее «Самый большой сюрприз».
4: Это ты, Джуди? Что случилось? Ты так хлопаешь дверью, как будто ты обозлилась на весь свет.
5: Не как будто, а обозлилась. На девчонок я больше никогда не буду с ними играть. Никогда, никогда, никогда.
4: На каких девчонок?
5: На Кэрол и на Нэнси.
4: За что?
5: Они жадины.
4: Да ну?
5: Да, они не дали мне поиграть с большой куклой. Сказали, что я уже вчера с ней играла, и чтобы я играла с какой-нибудь маленькой. А я не хотела играть с маленькими куколками, я хотела с большой. Вот я и пришла домой, больше никогда ни за что не буду с ними играть.
4: Знаешь, Джуди, по-моему, ты проявила эгоизм. У тебя это уже вошло в привычку, и с каждым днем она становится все хуже.
5: И вовсе я не эгоистка, мамочка. Я же не взяла все куклы и все игрушки. Я хотела поиграть только с одной, а они могли играть со всеми остальными. Я только хотела взять самую красивую.
4: Да, в том-то и дело, Джуди. Это и есть эгоизм. Ты довольна, а все остальные нет. А мы должны все самое лучшее и самое большое отдавать другим, а не всегда забирать себе.
5: Не знаю. Может быть, ты и права. Я постараюсь.
3: Джуди действительно очень старалась перебороть это желание взять себе все самое большое и самое красивое, но без особого успеха. Друзей у нее оставалось все меньше, и она чувствовала себя все более несчастной. И вот однажды, когда Джуди пришла из школы домой, у мамы в гостях была тетя Марджи.
5: Эй, мам, это я, голодная как волк. Дай что-нибудь поесть. Ой, здравствуй, тетя Марджи. А я и не знала, что ты у нас.
6: Привет, Джуди. Ты, я слышу, голодная? А я принесла пирожных тебе и Джонни. Корзиночек. Спроси маму, может быть, она разрешит тебе съесть одну сейчас?
5: Можно, мам? Можно мне съесть одну корзиночку сейчас?
4: Можно, Джуди.
6: Вот они. Ну, какая на тебя смотрит?
5: Вот это. Самая большая, самой красивой розочкой.
4: Джуди.
5: Я съем ее на крыльце.
4: Ой, просто не знаю, что с ней делать.
6: А что?
4: Она всегда хочет все самое большое и самое лучшее. Это вошло у нее в привычку, и с каждым днем становится все хуже и хуже.
6: Понимаю. Что бы нам такое придумать? О! У меня есть одна идея. Приходите все ко мне обедать в следующее воскресенье. Тогда и посмотрим, что будет.
3: Они просто сгорали от нетерпения. Ведь тетя Марджи считалась у них лучшей поварихой в мире. Пока Джуди и ее брат Джон играли во дворе с отцом и дядей Даном, мама с тетей Марджи накрывали на стол. Наконец, тетя Марджи позвала всех обедать. И когда все расселись вокруг стола, дядя Дан прочитал молитву.
7: Благодарим тебя, Господи, за пищу, которую мы едим, за силу, за наши дома, за все, что ты послал нам. Да будет та сила, которую дает нам эта пища, тебе во благо. Аминь.
8: Отличный обед, тетя Марджи. Ты готовишь лучше всех в мире, это точно.
6: Ну, спасибо, Джонни. Хочешь печеную картошку?
8: Да, спасибо.
9: Печеная картошка, моя любимая. Хоть бы Джонни не забрал вон ту сверху, самую большую. Я ее хочу. молодец, не взял.
0: Но эта картофелина не пропеклась. Она почти сырая.
4: Как хорошо, что ты сделала печеную картошку со сметаной тети Марджи. Джуди ее так любит. Правда, доченька?
5: А? Да, люблю.
0: Люблю, когда она вкусная, а это просто ужасная. Но всем вроде бы нравится. Что же это такое с моей картошкой? Придется, наверное, все равно доесть.
6: Передай-ка булочки, дядя Дан. Я их специально для Джуди и Джонни испекла. Это их любимые.
7: Хорошо, бери, Джонни.
9: Вот какую я хочу, если только Джонни ее не возьмет. Уж раз мне картошка попалась плохая, я могу съесть самую большую булку. Какая жесткая булка. В чем же дело?
4: Ты что-то сказала, Джуди?
5: А? Да нет, ничего.
9: В чем дело-то? Тетя Марджи всегда так вкусно готовит, а этот обед просто ужасный. Вообще есть невозможно. Но всем-то вроде нравится. Они даже добавку берут. Странно. Наконец-то десерт дают. Хоть сладкого наемте за весь этот ужасный обед. Ой, какие пирожки. На вид просто объедение. Я возьму вон тот, самый большой. Должна же быть какая-то награда за эту сырую картошку. Хоть бы никто его раньше не взял. Вот и хорошо. Мне самый большой достался.
8: Эти пирожки у тебя всегда такие вкусные, тетя Марджи. А какая в них начинка сегодня?
6: Они все с разной начинкой. С лимоном, с яблоками, с черной смородиной.
5: Хоть бы мой был с черной смородиной.
0: Ну что это? Он вообще пустой. Одно тесто. А у Джонни такой аппетитный на вид. И с яблочной начинкой. Притворюсь, что все нормально. Все вон едят свои пирожки. Что это случилось с тетей Марджи? Она всегда так вкусно готовила.
3: К этому моменту Джуди было немного не по себе. Ближе к вечеру, по дороге домой, Джуди сидела в машине тихо-тихо. В конце концов, тишину нарушил Джонни.
8: Отлично пообедали у тети Марджи, правда, Джуди?
5: Что хорошего ты там нашел, Джонни?
8: Да все, ведь она приготовила все твои самые любимые блюда.
5: Ну да, за весь обед я не съела ничего вкусного.
4: В чем дело, Джуди? Я заметила, что ты как будто была недовольна.
5: В чем дело? Я взяла самую большую картофелину, а она оказалась сырая. Я взяла самую большую булку, а она оказалась твердая, как камень. Я взяла самый большой пирог, а в нем не было никакой начинки.
8: Может быть, если бы ты не старалась всегда брать все самое большое и самое лучшее, то неприятностей было бы меньше. Ты никогда об этом не задумывалась?
3: Ту ночь Джуди долго не могла заснуть. Во-первых, в животе у нее что-то бурчало. Но главное, она очень и очень серьезно задумалась. Она решила, что, наверное, не стоит всегда брать все самое большое и самое лучшее. Отучиться от этой привычки ей было нелегко, и иногда она забывала о своем решении, но тут же вспоминала об обеде тети Марджи. Через минуту я расскажу вам еще одну интереснейшую историю жизни. Но сначала...
2: Мне интересно знать, извлекла ли Джуди для себя какой-нибудь полезный урок?
3: Знаешь что, дядюшка Дэн, в жизни много такого, что очень трудно понять.
2: Да, столько много вещей, которые не находятся в нашей власти. И как ты ни старайся, нам их не разрешить.
3: Так что знание Библии может оказаться серьезной подмогой в таких случаях. У нас есть целая серия бесплатных уроков, посвященных жизни Иисуса Христа.
2: Я уверен, что вы с удовольствием прочтете эти уроки и получите огромное удовольствие от загадок и упражнений. Вся семья вместе может заниматься этими уроками.
3: Этот курс уроков поможет вам лучше изучить Библию.
10: Просто пишите нам. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь вернемся к тетушке Кэрол и ее второй истории для сегодняшней передачи, которая называется «Одиннадцатая заповедь».
3: Я расскажу вам историю о семье Хендерсон. Жили они, мама, папа, Том и Мэри, на небольшой ферме всего в нескольких километрах к западу от деревни Сентервилл. Началась наша история поздним вечером в январе. Миссис Хендерсон готовила ужин.
4: Мэри, поставь новые тарелки и парадные приборы.
5: А что, у нас сегодня гости?
4: Да, детка, придет новый священник.
5: А как его зовут?
11: Послушайте, что я вам скажу, Мэри и Том. Зовут его доктор Мейсон, и он будет жить у нас, пока не найдет себе жилье и не вызовет свою семью. Он будет нашим гостем, и пока он будет здесь, нам всем надо вести себя, как и подобает, с гостями.
4: Это, наверное, доктор Мейсон. Открой, пожалуйста, Генри.
11: Иду, дорогая. Добрый вечер. Чем могу служить?
12: Вы не подскажете, далеко ли отсюда до Сентервилла?
11: А, конечно, конечно. Заходите, пожалуйста, я закрою дверь.
12: Благодарю.
11: Ну и холодина на улице. И ветер к тому же.
12: Спасибо. Похоже, начинается настоящая метель.
11: А вы спрашивали, сколько отсюда до Сентервилла?
12: Да, да.
11: Около 6 миль.
12: Около 6 миль? Ого. Я и не думал, что еще так далеко.
11: А вы разве пешком идете?
12: Нет, но боюсь, что моя машина не пройдет в такой снег. Я застрял.
11: Какая неудача. Особенно в такую ночь. Ну, пройдите к камину и согрейтесь, прежде чем выходить на мороз.
12: Спасибо, спасибо. Всего немного тепла, а такое блаженство. Ветер просто насквозь пронизывает. Хорошо, хорошо. Что может быть лучше камина, когда на улице мороз и ветер? Извините, сэр, я хотел спросить. Раз до Сентервилла так далеко, и дорогу все замело, не позволите ли вы мне у вас переночевать?
11: Ну и не знаю. У нас всего одна лишняя кровать, и мы ждем гостя.
5: Пусть спит на моей кровати, а я лягу на диване.
12: Вот спасибо. Как тебя зовут?
5: Мэри.
11: Пойду на кухню и спрошу жену. Но я уверен, что она откажет.
4: Ты показал доктору Мейсону его комнату?
11: Да это не доктор, дорогая.
4: Тогда кто же это?
11: Довольно пожилой мужчина. Метель застигла его на пути в Сентервилл. Он попросился переночевать.
4: У нас?
11: Но уже почти стемнело. В такую метель он может заблудиться и совсем до смерти замерзнуть.
4: Мы не можем его оставить. Придется ему искать другое место. Ведь мы уже сказали доктору Мейсону, что он может сегодня остаться в нашей комнате для гостей.
11: Мэри сказала, что она ляжет на диване. Послушай, ты ничего не должна для этого делать. Просто пустить старика переночевать.
4: Ну, я не знаю.
11: Он ведь никому не помешает.
4: Ну, ладно. Ну, пусть ночует. Но не жди, что ради него я буду из кожи лезть вон.
11: Спасибо, дорогая. Пойду скажу ему. Ну что, полегчало?
12: Да, спасибо. Согрелся и отошел.
11: Мы все будем рады, если вы останетесь у нас до утра. Чувствуйте себя как дома. Скоро будет готов ужин.
4: Интересно, почему доктор Мейсон не едет? Ужин стынет.
11: Ну, давайте садиться за стол. Думаю, что доктор Мейсон вряд ли сегодня приедет.
4: А что, если он все-таки приедет, а мы без него поужинаем?
11: Нет, он уже не приедет. Буран усиливается. Не думаю, что он выйдет в такую поздноту.
4: Ну, ладно. Ладно, тогда давайте есть. Скажи господину, что все готово.
11: Еще кусочек пирога, сыр?
12: Нет, нет, спасибо. Я и так наелся, и даже слишком.
11: Тогда, может быть, перейдем в гостиную? Там будет удобнее.
12: Сядь-ка сюда, деточка, рядом со мной. У меня свои три внучки, тоже хорошие девочки. Значит, тебя зовут Мэри.
5: Да, сэр.
12: А вы с братом ходите в церковь?
5: Да, сэр.
8: Мы ходим каждую неделю. Ну, почти каждую.
5: И священник у нас тоже часто останавливается.
12: Это хорошо. Тогда вы наверняка мне скажете, сколько заповедей в законе Божьем.
8: Конечно, я знаю.
5: И я.
8: 10 заповедей.
12: 10 заповедей в законе Божьем?
5: Да.
12: А вы в этом уверены? А их не 11?
11: Неужели это возможно, сэр, что вы действительно не знаете, что заповедей всего 10? Разве вы не читаете Библию и не ходите в церковь?
12: Когда я был еще мальчиком, моя мама брала меня в церковь каждую неделю. И она часто читала мне Библию. И все же я уверен, что заповедей 11.
4: Вот это да. В наше время и в таком возрасте не знать Библию. Ага.
11: Ну вот, сэр, это Библия. Мы сейчас посмотрим и узнаем, сколько всего заповедей. Так, это здесь. Это здесь в книге Исход, в 20 главе. Да? Вот здесь, видите?
12: Да не будет у тебя других богов. Помни день субботний, не кради, не желай.
4: Не желай.
12: Ну, действительно, действительно, их всего 10. Но у меня было твердое убеждение, что их 11.
11: Такому незнанию священного писания не может быть оправданий, сэр. Ну что ж, я рад, что вы у нас остались ночевать. Я смогу немного познакомить вас с Библией.
12: Спасибо. Я всегда рад поучиться.
11: Мы начнем отсюда, с книги Бытия, и докажем, что...
12: Я, пожалуй, пойду спать. Спасибо за урок Библии. Да и тебе спасибо, Мэри, за то, что уступила мне свою кровать.
5: Пожалуйста.
12: Спокойной ночи. Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи.
11: Спокойной ночи.
5: Спокойной ночи.
4: А теперь, дети, быстренько спать. Быстренько.
8: Спокойной ночи.
5: Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи.
11: Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи. Интересно, почему не пришел доктор Мейсон?
11: Наверное, из-за метели.
4: Надеюсь, он завтра успеет к службе. Ведь половина деревни соберется на него посмотреть.
11: Доброе утро, сэр.
13: Доброе утро. Доброе утро.
11: Надеюсь, вы хорошо отдохнули?
13: О, да, спасибо. Теперь я отдохнул, и мне надо трогаться в путь в Сентервилл.
11: Да, дорога очистилась, но, может быть, вы сначала с нами позавтракаете?
13: Нет, спасибо. Мне надо торопиться. Спасибо за гостеприимство. Вы были ко мне очень добры.
11: Всего хорошего.
13: Всего хорошего.
11: Хорошо, что мы рано приехали в церковь. Смотри, сколько народ собралось.
14: Да, все пришли послушать нового священника.
11: Да, пошли быстрее, а то все места займут. Интересно, успеет ли доктор Мейсон? Пора службу начинать, а его все нет.
5: Пап, смотри, вон идет тот добрый дяденька, который у нас вчера ночевал.
11: Я вижу, он принял мое приглашение и пришел.
14: Надеюсь, он не сядет с нами.
5: Пап, он идет наверх, туда, где сидит священник.
14: Какое нахальство! Поднимается на кафедру. Да как он смеет? Кто он вообще такой?
15: Я ваш новый пастор. И я рад, что могу сказать всем вам, добро пожаловать.
16: Это доктор Мейсон.
15: Я горю желанием познакомиться с каждым из вас. Моя сегодняшняя проповедь называется «Одиннадцатая заповедь». Прошу вас, откройте ваши Библии и найдите святое благовествование от Иоанна.
14: 11-я заповедь?
11: Должно быть, их действительно 11. Значит, невежды мы, а не он.
15: 11-ю заповедь, как я ее называю, можно найти в 13 главе святого благовествования от Иоанна. Стих 34. И была она дана нам самим Иисусом. Он сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Итак, 11-я заповедь учит нас любить друг друга, как возлюбил нас Иисус.
3: Доктор Мейсон прочел глубокую трогательную проповедь, но ни единым словом не поставил в неловкое положение Хендерсонов, чьим гостеприимством он воспользовался накануне. Наконец служба закончилась. Доктор Мейсон стоял в конце церкви, и к нему подходили прихожане и гости.
13: Мне сказали, что я буду жить у Хендерсонов. Они здесь?
17: Вот, мистер и миссис Хендерсон идут по проходу. Я вас познакомлю.
13: Ага.
17: Доктор Мейсон, это мистер и миссис Хендерсон.
18: Здравствуйте, доктор.
14: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, здравствуйте.
18: Я с большим удовольствием слушал вашу проповедь, доктор Мейсон. Очень своевременно. Вот как раз то, что мне было нужно.
17: Доктор Мейсон, как получилось, что вы не приехали вчера вечером? Мы вас ждали.
13: К сожалению, меня задержало досадное происшествие с машиной. И мне пришлось довольно много пройти пешком. Я так устал, что был вынужден просить фермера с женой приютить меня на ночь. Они были очень добры ко мне.
17: Ну что ж, доктор Мейсон, мы рады, что вы здесь.
14: Да.
18: А я, доктор Мейсон, на всю жизнь запомню вашу сегодняшнюю проповедь об 11-й заповеди.
7: Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга.
2: Да, замечательная история. Так или иначе, она касается всех нас.
3: Все мы живые люди. И наша естественная человеческая реакция – это тянуть все к себе. А путь же Господний – это отдавать и делиться.
19: Иисус Христос отдал свою жизнь за всех нас.
2: Мне так и хочется произнести одно очень специальное слово и вознести хвалу.
19: Это слово «Аллилуйя», что значит «Хвала Богу». Вот послушайте эту чудную песню, которая сделает это за нас. –

0: Мы очень рады, что вы слушали сегодня нашу радиопередачу.
1: Мы благодарим всех вас за внимание и будем рады повстречаться с вами опять. Слушайте нашу очередную передачу. До скорой встречи!
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

0: Лучше мамы нет на свете, скажут все об этом дети. Мама мне сама сказала и делами доказала.
1: Мама может наказать, может и любовь являть. Мама учит нас молиться, учит к горнему стремиться.
0: Мама учит к послушанию, поучает ко вниманию. Учит нас не делать грех, моя мама лучше всех.

0: Наши мамы каким-то образом узнают о нас абсолютно все. Иногда даже кажется, что у них и на затылке есть глаза. Особенно они хорошо знают, когда ты делаешь то, что нельзя. У двух близнецов, Алика и Алины, тоже однажды произошел случай, убедивший их в маминой проницательности. Как-то вечером мама позвала к себе детей. «В Библии есть такие слова», – начала она, – «что посеет человек, то и пожнет. Когда вы непослушны, вы грешите и обязательно в своей жизни должны будете расплатиться за грех. Есть такая поговорка – нельзя попасть под дождь и не намокнуть». Прошло некоторое время. Однажды Алик и Алина попросились пойти поиграть в парке недалеко от дома. «Идите, но только ни на шаг не выходите из парка», – напутствовала мама.
1: «Хорошо»,
0: – хором ответили дети. В парке они встретили своего друга Колю. Он сообщил им, что Даник, их общий знакомый, заболел.
1: «Давайте посетим его, поиграем с ним, повеселим его», – предложил Коля.
2: «Мы не пойдем», – возразила Алина. «Мы обещали маме не выходить из парка».
1: «Даник живет в доме за парком. Мама даже не узнает, что мы выходили из парка. Кроме того, мы сделаем доброе дело, посетим больного», – убеждал Алик сестру.
0: Когда дети благополучно вернулись домой, они решили, что мама так и не узнает об этом посещении. Прошло еще 2 недели. Однажды утром мама вошла в детскую.
3: «Вставайте!»
1: «Подъем!» – будила она детей.
2: «Ой, я заболел, у меня болит голова», – жаловался Алик. «И у меня тоже. Мама, посмотри, что-то появилось у меня на руках и чешется», – плакала Алина.
1: «Дайте я посмотрю на вас».
2: «О, у вас обоих ветрянка. Вы, наверное, были у Даника, когда ходили в парк?»
4: «Да, мы были у него», – призналась Алина.
2: «А откуда ты знаешь, что у него была ветрянка?»
1: «Вчера позвонила его мама и сказала, что Даник еще не очень хорошо себя чувствует и не сможет прийти к вам на день рождения», – пояснила мама.
2: «Ты хотела позвать к нам на день рождения детей?» – спросили они.
1: «Да, я хотела сделать вам приятное, но теперь ничего не получится. Вы заболели, и никто не сможет к вам прийти. Вы помните, что я говорила вам не так давно? За всякое непослушание последует расплата».
2: «Мы теперь никогда не забудем этого», – заверили дети.
0: «Мой дорогой друг, Бог знает намного больше, чем мама. Он видит твой грех и ненавидит его. Если мы грешим, то должны потом быть готовы понести и последствия греха. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Галатам, 6 глава, 7 стих.

Мама утка теплым утром повела утят к реке. Там ромашки, незабудки, тихо тянутся к заре. И когда они спустились, где густой туман стоит, мама утка милым деткам наставление говорит. Детки, нужно помолиться, солнце вот уже встает. Богу низко поклониться, он нам пищу подает. Дети, утром не ленитесь, поднимайтесь поскорей и встречайте день прекрасный, без печалей и скорбей. Не забудьте вы в молитве Богу славу принести за цветы, за воздух чистый, за плоды, за хлеб земли, за небесные светила, что приветливо горят. Так давайте же, ребята, походить на тех утят.

Теперь я люблю тебя, мама. Несколько лет тому назад я знал одну больную женщину, медленно умирающую от чахотки. Она имела только одно дитя, маленького мальчика. Однажды я сидел возле ее кровати, она тихо лежала, отдыхая после тяжелого приступа кашля. Маленький Гриша подошел к маме, обнял ее за шею и, склоняв свою голову на ее грудь, сказал: «Я люблю тебя, мамочка! Я так хочу, чтобы ты была здорова!» Эти слова обрадовали маму. Она очень любила своего маленького мальчика. Но через час после этого, стряхивая с обуви снег, раскрасневшийся и возбужденный Гриша бежал в комнату. «Мама, можно мне пойти кататься на коньках? Ярослав и Ваня идут!» «Нет, милый Гриша», — еле промолвила мать. «Это очень плохо», — всхлипывая, произнес мальчик. «Я бы позволила ему пойти», — сказала мать, «но я уверена, что лед еще недостаточно прочный». Затем, глядя на Гришу, лицо которого было нахмурено, она сказала: «Ты говорил, что любишь меня. Будь же хорошим мальчиком». «Нет, теперь я не люблю тебя, мама», — сказал Гриша, выходя из комнаты и сильно хлопнув дверь. У матери опять начался приступ, и мы забыли о мальчике, но я заметил слезы, которые текли из глаз больной. Вскоре, утомленная, она погрузилась в легкий сон, но ее разбудили чьи-то тяжелые шаги. Что же случилось? А вот что. Гриша оставил свою мать расстроенной и все равно ушел кататься. Лед, как и предупреждала его мать, оказался недостаточно прочным. Он проломился, и Гриша оказался в воде. Он был спасен от водяной могилы только благодаря своевременной помощи людей, находящихся неподалеку от этого места. Узнав все это, я вернулся к больной женщине, чувствуя, что ее жизни угрожает большая опасность, чем жизни мальчика. Тихонько подойдя к ее кровати, я увидел, что она не спит. «Я знаю, это Гриша. Что с ним? Жив ли он?» Она не успела услышать мой ответ, потому что начался новый приступ кашля. Перенести его она не смогла и отошла из этого мира в вечность, чтобы быть там вместе с Господом. Через час после ее кончины я зашел в комнату Гриши, чтобы узнать о его состоянии. Я не мог сообщить ему о том, что его мама умерла. Увидев меня, он тихо произнес: «Ах, как я сожалею о своем поступке!» и заплакал. На следующий день он прибежал в комнату матери, чтобы попросить у нее прощения. «Мамочка, я очень люблю тебя!» — воскликнул Гриша и припал к ней, чтобы поцеловать в губы. Но они были холодные и безжизненные. Ответа не последовало, а руки матери, за которые он ухватился, не приласкали его. Горе мальчика было огромным, когда он повторял: «Мамочка, я очень люблю тебя, я люблю тебя!» Но уже было поздно, чтобы услышать из ее уст слова прощения. После этого вся жизнь Гриши изменилась. Он стал воздержанным и задумчивым. До самой смерти он не мог забыть этот поступок и те последние слова, которые он сказал своей матери. Как бы ему хотелось возвратить этот день и поступить иначе. Будете ли вы помнить, дорогие дети, слушавшие об этом, что всякое непослушание, плохое поведение или сказанное наперек слово, подобны стрелам, направленным в сердце наших матерей. И даже больше того, Бог потребует от вас ответа, потому что Он сказал: «Дети, повинуйтесь своим родителям».

Берегите, мам. Берегите, дети, мам. Никогда не огорчайте. Даже если больно вам, им любовью отвечайте. Лучше мамы в мире нет. Мама спать всегда уложит. Мама добрый даст совет. Мама в трудности поможет. Берегите, дети, мам. Никогда не огорчайте. Ближе быть, чтоб к небесам, маму с радостью встречайте. Сердце мамы — это клад. С нею дети словно в сказке. Для девчонок и ребят руки полны ласки. Берегите, дети, мам, никогда не огорчайте, чтоб потом не плакать нам. Все им тайны открывайте, чтобы мы росли не злые. Каждый день и каждый час наши мамы дорогие Богу молятся за нас. Чтобы с ней не расставаться, чтоб всегда счастливым быть, нужно маме быть послушным и сильнее ее любить.

Союз Бога с Ноем. Много дней и ночей плыл Ной и его семья по бесконечному океану. Страшный ливень прекратился, но нигде еще не было видно земли. И вот однажды Ной заметил, что ковчег перестал двигаться, что-то мешало ему. Ной понял, что вода стала постепенно спадать, и ковчег опустился на вершину горы, которая появилась из-под воды. Бог не забыл Ноя и всех, кто был вместе с ним в ковчеге. Это по его слову вода стала спадать. Шли дни, и Ною захотелось узнать, не появилась ли где-нибудь суша, куда он мог бы сойти со своей семьей. Но окно ковчега было высоко, и люди ничего не видели, кроме неба. Тогда Ной взял ворона и выпустил его в окно. Если ворону негде будет опуститься на землю, и он не сможет отдохнуть, он обязательно вернется обратно. Ворон улетел, и все стали ждать, что будет. Прошло немного времени, и ворон вернулся. Понял Ной, что еще не показалась земля из-под воды. Через несколько дней снова выпустил Ной ворона, но тот опять скоро вернулся. И еще несколько раз улетал ворон, но каждый раз быстро возвращался, не находя места для отдыха. Прошло еще несколько дней, и Ной решил выпустить голубя, чтобы узнать, не спала ли вода. Но птица вскоре вернулась. Спустя 7 дней Ной снова выпустил голубя. На этот раз голубь долго не возвращался, а когда вернулся, уже под вечер, в клюве он держал оливковый лист. Значит, уже где-то появилась земля и стали расти деревья. Ной подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя. Долго ждали все в ковчеге, когда же вернется голубь. Но птица так и не вернулась. Вода совсем сошла с земли. Но Ной не выходил из ковчега, он ждал разрешения Бога. И через некоторое время Бог сказал Ною: «Выходи из ковчега со своей женой и со своими сыновьями, с их женами, и выпусти всех животных». Ной открыл дверь, и все животные устремились вниз с горы на привольные поля и равнины. Птицы с радостным щебетом вылетали на открытый простор. 8 людей тоже покинули ковчег и стали медленно спускаться с горы. Опустевший ковчег остался на горе. Земля была сухой, и ковчег был больше не нужен.

Ной построил алтарь, чтобы принести жертву Господу, ведь это Господь опять высушил землю. Ной хотел просить Бога заботиться о земле, о людях и животных. Он зарезал несколько животных, которые вышли из ковчега, положил их на алтарь, поджег дрова на алтаре, и животные сгорели. Богу очень понравилось, как Ной принес ему жертву, и он сказал себе: «Я больше не буду так наказывать землю. Я знаю, что люди все равно будут продолжать совершать плохие поступки. Я теперь буду заботиться о земле». Бог сказал об этом Ною и заключил с ним союз. Бог обещал заботиться о земле, о людях и животных и никогда больше не посылать потопа на землю. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною: «Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа». Ной и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ною еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Ной стал крестьянином. Вместе со своими сыновьями он работал в поле, где они выращивали виноград. Кроме того, они разводили овец, коз и коров. В семье Ноя появилось много детей. Они вырастали, женились, у них появлялись свои дети. Теперь на земле жило много народов, тысячи людей, мужчин, женщин, детей. Ной умер. Его сыновья Сим, Хам и Иафет тоже. И Господь выбрал себе среди людей одного человека. Звали его Авраам. Запомни хорошенько это имя. Авраам.

Три, с какой жаждой лань пьет воду из потока. Ты не ленись, пораньше встань, питаться словом Бога. Пусть слово Божьего поток родным для сердца станет. Кто с жаждой эту воду пьет, тот сильным вырастает. Как жаждет лань, желай и ты послушать слово Бога. Оно даст сил тебе пройти легко твою дорогу. А завтра снова приходи к чистейшему потоку. Ты в Слове Божьем находи благословений много.

Псалтирь 1.3. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он делает, успеет».

Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что вы снова у своих радиоприемников. И сегодня в этой радиопрограмме вы услышите первую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Новый дом. «Далеко еще до Мейплвуда?» – спросил Сэм Харрисон, положив локти на спинку переднего сиденья пикапа. Он посмотрел на свои новые электронные часы.
1: «Должно быть, скоро приедем!»
0: Его сестра Сара, сидевшая рядом с матерью, взглянула на счетчик и в уме подсчитала.
2: «Еще 10 миль, Сэм!»
0: «Я просто уверена, что нам всем понравится в Мейплвуде», сказала миссис Хармон, притормозив перед грузовиком. «Это удивительный университетский городок. Папа и я полюбили его сразу, как только увидели».
2: «Но мы же не будем жить в самом Мейплвуде. Ферма, наверное, в 2-3 милях от него», – возразила Сара.
1: «Подумаешь, 2-3 мили. Можно сказать, что мы живем в Мейплвуде».
0: Сэм повернулся к сестре и улыбнулся. Сара и Сэм были близнецами с одинаковыми каштановыми волосами и карими глазами. Но их отец не раз говорил, что не в этом их сходство. Густые волосы Сэма, как всегда, были растрепаны, и от того, что он все время думал о чем-то своем, вид у него был рассеянный. Дома в Филадельфии ему дали прозвище «Голова». Он был лучшим учеником в классе и мог ответить на любой самый трудный вопрос. На поддразнивание друзей он не обращал внимания, так как был добродушным и совсем не заносчивым. Сару же интересовали больше люди, чем книги, и у нее было много друзей в Филадельфии, а у Сэма всего несколько. Но, будучи такими разными, Сара и Сэм, как большинство близнецов, были очень близки и обладали сверхъестественной способностью угадывать, что думает или ощущает другой. И вот теперь Сара знала, что Сэм, точно так же, как и она сама, с нетерпением ждет приезда в новый дом. «Ну вот мы и в старинном Мейплвуде», — объяснила, наконец, миссис Хармон. Сара посмотрела на указатель, надпись на котором оповещала проезжавших о том, что Мейплвуд – это старый колониальный город и что здесь находится одна из самых больших мельниц XVIII века. Грузовик, на котором они ехали, свернул, и теперь хорошо была видна дорога. Они проезжали мимо причудливых домов из кирпича и камня. На некоторых окнах были укреплены ящики с яркими цветами. Обогнув городскую площадь с парковкой для оркестра, они проехали по улице, сплошь занятой маленькими магазинами и мастерскими.
1: «Колледж на холме над площадью», — сказала миссис Хармон. «Вот устроимся и заставим папу повести нас на экскурсию».
0: Глядя на высокое серое здание колледжа, Сара вспомнила день, когда их отец принял должность декана исторического факультета. Мистер Хармон всегда хотел преподавать в маленьком колледже, где бы он мог больше времени проводить со студентами и заниматься научной работой. Поначалу идея уехать из Филадельфии была Саре и Сэму не по душе. Саре будет очень не хватать друзей и развлечений по выходным, а Сэм будет скучать по библиотекам и музеям, которых так много в столице штата. Но после того, как отец заверил их, что в Мейплвуде есть прекрасная библиотека и хорошая школа, близнецы стали с нетерпением ждать перемен. Потом они всю неделю помогали матери паковать вещи, а старший брат Тим и отец занимались окраской комнат в новом доме. И вот сейчас, когда они выехали из Мейплвуда и двигались по тихой сельской дороге к своей ферме, Сара сказала, немного волнуясь:
2: «Ну, теперь уже скоро».
0: Они миновали лесистые холмы и зеленые долины большой фермы, где жили рейберы, их ближайшие соседи. Над дорожкой, ведущей к конюшням, была установлена арка с надписью «Ферма Лисий Хребет». Американские верховые лошади.
2: «Смотрите, какой красавец!» — воскликнула Сара.
0: Сэм, оценивающе, оглядел красновато-коричневую лошадь, скачущую по загону рядом с конюшней, и тихонько присвистнул.
2: «Точно красавец!»
0: Миссис Хармон, заметив, что дорога делает крутой поворот, радостно воскликнула.
2: «Ух, еще полмили, и мы дома!»
1: Близнецы замерли и стали ждать появления большого каменного дома. Когда они в первый раз увидели его серые стены и два старых ясеня, как бы охранявших дом, то подумали, что он выглядит заброшенным и скрывающим какую-то тайну. Наконец дом показался, но выглядел он теперь совсем по-иному, веселым и обжитым. Окна были ярко освещены солнцем, а разросшаяся зелень аккуратно подстрижена. Машина въехала в ворота, и миссис Харман сказала: «Похоже, мы здесь не одни». Сара повернулась к коровнику, в который загнали старый Volkswagen Тима. У коровника стоял красный фургон для перевозки лошадей. Их отец разговаривал с мужчиной в широкополой шляпе. Автомобиль с семейством остановился перед домом, и профессор Харман, оставив незнакомца, поспешил к ним.
3: «Я рад, что, наконец, вся семья в сборе», — сказал он, открывая дверцу и помогая жене выйти. Сара и Сэм выбрались с другой стороны. Тим, услышав голоса, высунулся из окна второго этажа и прокричал свои приветствия оттуда. С кисти в его руке капала голубая краска.
4: «Прежде чем выгружать чемоданы, давайте познакомимся с нашим соседом», — сказал отец. «Дженнис, я уже рассказывал тебе об Эдди Рейбере, но вы, кажется, еще не встречались, а Сара и Сэм уж точно с ним не знакомы».
1: Профессор Харман представил соседу свое семейство, и мистер Рейбер в приветствии снял шляпу. Это был высокий, плотный мужчина с жизнерадостным румяным лицом, волосами песочного цвета, курносым носом и блестящими, весело улыбавшимися голубыми глазами.
3: «Здорово, что у нас теперь есть соседи на ферме старого Гудвина!» — обратился он к Харманам. «Моя дочка Вики очень обрадуется обществу вашей молодежи. Жаль, что она сегодня не может вас встретить. Они с матерью сейчас в Небраске, у бабушки».
1: И, водрузив свою широкополую шляпу на голову, он добавил:
3: «Пожалуй, я пойду. Вам нужно разбирать вещи. Я просто заехал посмотреть, как тут дела у профессора и Тима».
1: «Вы очень внимательны», — сказала миссис Харман. «Нам будет очень приятно познакомиться с вашей семьей, когда она вернется».
3: «А, уж они-то как обрадуются!» — сказал мистер Рейбер и подмигнул детям.
1: Он уже направился к фургону, но вдруг, словно вспомнив что-то, обернулся к Саре и Сэму.
3: «Вы умеете ездить?»
2: «Ездить?»
1: — у Сары перехватило дух.
3: «Да, ездить, моя молодая леди!»
1: — ответил мистер Рейбер и со смешком добавил:
3: «Я имею в виду верхом».
2: «Конечно!»
1: — ответила Сара, и глаза ее засияли.
2: «Сэм и я брали уроки верховой езды в прошлом году».
3: «Ну, тогда вы можете покататься на наших лошадях. Приходите, когда захотите», — пригласил мистер Рейбер. «Просто попросите Боба Долана, это мой инструктор, оседлать их для вас. Видите ли, мы выращиваем и продаем американских верховых лошадей. Кроме того, устраиваем верховые прогулки для людей из города».
1: Дружески помахав Харманом, он залез в кабину фургона, включил мотор и, выехав за ворота, повернул к своей ферме. Они постояли, глядя, как скрылась за поворотом машина. Сара повернулась к отцу и с сияющим лицом спросила:
2: «Ах, папа, можно мы пойдем на ферму мистера Рейбера и покатаемся?»
1: Отец засмеялся.
3: «Я знал, что на лошадей ты променяешь жизнь в городе, Сара. Но все-таки, пока лошади окончательно не вытеснили все остальное у вас из головы, нужно сделать кое-что по дому».
2: «Мебель привезли?» —
1: спросила мать, идя вслед за отцом к боковой двери.
3: «Да, мы с Томом ее уже расставили. Покрасили заново комнаты, которые в этом нуждались. Тим сейчас докрашивает последнюю спальню», —
1: ответил мистер Харман. Дверь дома вела на кухню, которая была так велика, что в ее солнечной светлой нише сумели разместиться обеденный стол и стулья. Дверь из ниши выходила во двор. На кухне был даже старый камин. На широких подоконниках уже стояли цветы миссис Харман. Пока она осматривала полки шкафов, чтобы найти какую-нибудь еду на ужин, Сара и Сэм поднялись из кухни по винтовой лестнице на второй этаж. Тим встретил их на ступеньках.
5: «Привет!»
1: – сказал он, вытирая руки, запачканные краской. Он поцеловал их обоих, испачкав при этом Саре щеку.
5: «Слушайте, я так рад вам, ребята! Я тут скучал без вас, правда!»
1: Тим был высоким, как и отец, но с темными и волнистыми, как у матери, волосами. Его ярко-голубые глаза и широкая улыбка, по выражению Сары, разили наповал. Хотя Тим был старше близнецов на 3 года и заканчивал школу, он никогда не чурался их, как это делали некоторые старшие братья. Он посмеивался над ними, это да, но зато они были уверены, что стоит к нему обратиться, и он всегда их поддержит. А сейчас он проводил их в холл наверху и остановился у первой двери. С вежливым поклоном Тим показал Саре ее комнату.
5: «Это для вас, мадмуазель», — сказал он с улыбкой.
1: Тим не позволял им забыть, что 2 года изучал французский. Сара вошла в комнату, которую сама выбрала, когда они в первый раз обходили дом. Она ей понравилась, потому что там было окошко, из которого видна дорога в обоих направлениях. И сейчас Сара подошла к нему и села на диван. Посмотрев на знакомую мебель и заново выкрашенные стены, она сказала: «Мне нравится цвет, Тим. Он мягкий, розовый. Это мой любимый. Ну, прям как в моей старой спальне, дома».
5: «Теперь это наш дом, Сара», — ответил Тим.
1: «Я знаю», — пробормотала Сара с оттенком тоски по маленькому кирпичному дому, оставленному в Филадельфии. Она поднялась, пересекла холл и вошла в комнату Сэма. Брат стоял у своего окна. Оно выходило на другую сторону. Услышав ее шаги, он обернулся.
5: «Посмотри, какой отсюда вид! И пруд здесь есть!»
1: Сара увидела лес, который начинался сразу за домом, и большой пруд. Сейчас, в лучах яркого послеполуденного солнца, пруд был похож на золотистый драгоценный камень в оправе из темных бархатных цветов.
6: «Да, красиво!» – прошептала она.
5: «Этот пруд с заболоченными берегами», – объяснил Тим, тоже подойдя к окну. «И там полно рыбы. Я поймал 2 окуней на этой неделе, и мы с папой поджарили их на ужин. Ух, как это было вкусно!»
6: «А пруд принадлежит нам?» – спросил Сэм.
5: «Наш только этот берег», — ответил Тим. — Лес на той стороне принадлежит мистеру Рейберу.
1: Сара окинула взглядом заросли вокруг пруда. Было бы здорово их обследовать. Может, там есть тропинка или дорожка вдоль берега?
6: — Завтра же я это выясню, — пообещала она самой себе.
1: Сара уже собралась отойти от окна, когда ее взгляд зацепился за что-то. Прямо за прудом над верхушками деревьев поднимался тонкий столбик дыма. Она вопросительно посмотрела на Тима.
6: «Откуда этот дым? Разве кто-то живет на той стороне?»
1: Тим вернулся к окну.
5: «Никто там не живет, иначе мистер Рейбер нам бы сказал. Он говорил, что мы самые ближние из всех его соседей».
6: «Это, наверное, место для отдыха», — выдвинул предположение Сэм.
1: Тим отрицательно покачал головой.
5: «Ничего подобного там нет. Все это по другую сторону».

0: Сара рассказала отцу о дыме. Они поднялись в комнату Сэма. Отец быстро подошел к окну и принялся внимательно осматривать лес вокруг пруда.
1: «Ну, и где этот сарин дым, из-за которого столько волнений?»
0: – спросил он. Сэм и Тим растерянно переглянулись и пожали плечами.
1: «Он уже рассеялся», – ответил Тим. «Видно было всего несколько клубов дыма, потом тоненькая струйка, а теперь и вовсе ничего», – добавил Сэм. «Ну ладно, кто бы этот костер не разжег, он его уже потушил», – резонно заметил отец. «Пошли лучше вниз, поможем маме с ужином. Я страшно голоден и могу съесть слона». «И я!» – поддержал его Тим и вслед за отцом вышел из комнаты. Сара подошла к Сэму, который так и стоял у окна.
2: «Пойдем-ка и мы тоже», – позвала она брата.
1: «Пойдем»,
0: – согласился он и еще раз оглянулся на лес.
1: «Если там никто не живет и не разбил лагерь, то откуда же взялся дым?»
0: Он озадаченно покачал головой и пошел вниз за Сарой.

0: Таинственный крик. После ужина все сидели на боковом крыльце и смотрели, как опускалась ночь. Мерцали светлячки в саду, в пруду квакали лягушки. Где-то далеко в лесу, как привидение, высоким дрожащим голосом заухала совка. «Обещаю тебе», — заявила Сара, поежившись, — «что никогда не пойду в этот лес ночью». Она и не подозревала, что очень скоро ей придется нарушить свое обещание. Отец засмеялся.
1: «Эта совка так жутко кричит, Сара. Ночью наши леса безопаснее, чем улицы больших городов».
0: Он откинулся на спинку стула и довольно вздохнул.
1: «Я всегда мечтал жить за городом».
0: «Я тоже», — отозвалась миссис Харман. «Когда я была маленькая, мне так нравилось жить на ферме. Мы жили небогато, но у нас всегда хватало еды, потому что мы сами ее выращивали», — вспомнила она со вздохом. «Мы консервировали собственные овощи и фрукты и сами пекли хлеб. Ах, как это было вкусно!»
1: «Ты собираешься заняться садом здесь, мам? Я помню, что там в Филадельфии, и ты всегда говорила, что хотела бы завести его», — спросил Сэм.
0: «Ну, конечно же», — ответила миссис Харман. «Это экономно и всегда будет занятие». Отец усмехнулся.
1: «Мы даже можем завести корову. У нас есть коровник».
0: «И обязательно несколько цыплят», — мечтательно сказала Сара. «Я люблю собирать яички».
1: «Тогда можно мне 2 и даже 3 на завтрак, а не 1?» — вмешался Тим.
0: Зная его аппетит, все рассмеялись. Сэм переменил тему разговора.
1: «Папа, а почему мистер Рейбер назвал это место фермой старого Гудвина?»
0: Профессор Харман стал рассказывать свою любимую историю.
1: «Эта ферма появилась еще во времена Американской революции», — начал он лекцию. «С помощью местного историка пастора Риза я выяснил, что с 18 века до прошлого года эта ферма принадлежала поколениям Гудвинов. Последние Гудвины не могли с ней управиться и вынуждены были ее продать. Пастор Риз говорит, что теперь они живут в городе».
0: «Агент по продаже недвижимости подновил дом и выставил его на продажу», – перебила его мать. «К счастью, мы узнали об этом».
1: «Но из-за того, что Гудвины так долго здесь жили», – продолжал отец, – «все привыкли называть это место фермой Гудвинов».
2: «Теперь это ферма Харманов», – объявил гордо Тим.
1: «Согласен», – сказал отец.
3: «Может, дадим ей настоящий?»

0: И имя? — предложила Сара. — Тогда все перестанут называть ее фермой Гудвинов.
1: — У нее уже есть название. Это теперь ферма Харманов, — возразил ей Тим.
0: — Это не настоящее название, — нахмурилась девочка. — Я думала уже над этим. Мне хотелось бы дать ей имя. Ну, вот как у Рейберов. Например, ферма Лисий Хребет.
2: Она глубокомысленно наморщила лоб. Потом вдруг глаза ее загорелись.
0: «Придумала! Мы назовем ее Заросший пруд!»
1: «Слушай, а мне нравится!» — одобрил Сэм.
2: Тим покачал головой и ухмыльнулся.
1: «Сара, теперь ты станешь придумывать имена всем деревьям и цветам на ферме?»
0: «Да!»
2: — Сара вскинула голову. «Терпеть не могу, когда вещи называют их обычными названиями. Дерево, цветок, поле...» Сэм засмеялся.
1: «Помнишь, Тим, как тебе подарили того милого щенка на день рождения, и ты стал звать его просто собака?» «Все, больше ничего не скажу!»
2: Тим замотал головой.
1: «Двое на одного, это нечестно!»
2: И со вздохом добавил.
1: «Вот что значит иметь сестру и брата-близнецов, которые словно приклеены друг к другу».
0: «Но мы же не сиамские!»
2: — набросилась на него Сара. «Ну, хватит вам спорить!» — вмешалась мама и, чтобы сменить тему, предложила. «Сядьте-ка, расслабьтесь и слушайте звуки ночи». Она вздохнула глубоко и умиротворенно. «Ах, как хорошо в деревне!»
1: «Да!»
2: — сказал отец и взял ее за руку.
1: «Хорошо, что мы снова вместе!»
2: Сэм помолился и посмотрел на небо, усыпанное звездами. Оно напомнило ему строчки из Библии, которые он учил когда-то. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Довольно вздохнув, он лег и скоро заснул. Через некоторое время его разбудил какой-то страшный шум. Он сел и прислушался. Низкие, гортанные и более высокие, леденящую душу звуки, раздавались в темноте ночи. Сэм выскользнул из кровати и подошел к открытому окну. Постоял, напряженно прислушиваясь. Очень скоро он понял, что звуки несутся со стороны пруда. В раздумье он поскреб на затылке и вдруг, что-то вспомнив, улыбнулся. «Конечно же, это лягушки!» Закрыв окно, чтобы заглушить звуки, он снова лег в постель. Когда он проснулся, в комнате было жарко и душно. Он вылез из кровати и настежь открыл окно. Свежий утренний воздух обдувал его, пока он стоял и смотрел на спокойную поверхность пруда. Все было тихо. Лягушки, наверное, спали. Он улыбнулся и подумал, что было бы очень хорошо, если бы лягушки спали по ночам, как люди, а кричали бы хором днем. Вдруг что-то привлекло его внимание. Это была легкая серая спираль над верхушками деревьев. Опять этот дым. Сэм крепко зажмурился и снова широко открыл глаза, чтобы убедиться, не ошибся ли он. Но дым был на месте. Огромное желание узнать, что это за дым, овладело им. Он должен все выяснить. Прямо сейчас. Сэм взглянул на будильник. Только половина седьмого. Сара и остальные не проснутся еще по крайней мере час. Он успеет за это время походить вокруг пруда и выяснить, откуда идет дым. Еще раз он взглянул на пруд и прищурил глаза, прикидывая свой путь. Дым поднимался как раз напротив его окна, так что обогнуть надо будет только половину пруда. Мальчик быстро надел брюки и легкий свитер. Через 5 минут он уже тихонько спускался по задней лестнице на кухню. Не следует поднимать шум и будить всех. Как только родители встанут, они засыпят его поручениями. Нет, свою работу он сделает, но сейчас этим тихим утром он убивался тем, что был один и шел на поиски своего собственного приключения. На кухне он схватил 2 пончика, посыпанных сахарной пудрой. До завтрака этого хватит. Откусив большой кусок от одного пончика, Сэм вышел из кухни на задний двор и обнаружил тропинку, которая привела к старому деревянному причалу у пруда. Там его ждало еще одно открытие – старая с облупившейся краской лодка.
1: «Сгодится», – сказал он вслух, осмотрев ее. «Проще будет пересечь пруд на лодке».
2: Но, обыскав все вокруг, Сэм не нашел весел.
1: «Ладно, наверное, она протекает», – подумал он, заметив небольшую лужицу на дне. «Надо будет ее покрасить».
2: Сэм пошел вдоль ветхого причала по серым рассохшимся доскам, скрипевшим под ногами. Покончив со вторым пончиком, он огляделся, чтобы сориентироваться. Как и предупреждал Тим, пруд был заболочен, по всему берегу торчали стебли камыша и рогоз. Он спрыгнул с причала на зеленую кочку, потревожив зимородка, устроившего гнездо в зарослях кустарника. С громким криком птица вспорхнула, перелетела через пруд и уселась на торчащее из воды дерево. Сэм прыгнул с кочки на упавшее дерево, покрытое зеленым мхом, потом, нащупав твердую почву, подошел к кромке воды и двинулся берегом, чтобы не заблудиться. Пробираясь через лес, Сэм наткнулся на оленью тропу. Земля в лесу была влажная, покрытая старыми опавшими листьями и поросшая высоким по колено папоротником. Один раз он остановился, чтобы полюбоваться диковинными грибами, выросшими на стволе упавшего дерева. Нагнувшись над одним из них, Сэм обнаружил, что гриб был белый и гладкий под шляпкой. Дойдя до ручья, питавшего пруд, мальчик перебрался через него по бревнам, которые служили мостиком, и постоял немного, наблюдая, как ручей прячется в лесу среди папоротников.
1: «Ух ты!» – подумал Сэм. «Маме бы наверняка захотелось нарисовать это».
2: Он повернулся и пошел по запруде, но на середине задержался, чтобы еще раз взглянуть на то место, где ручей впадал в пруд. Его взгляд скользнул по берегу и замер там, где недавно был виден дым. Сейчас его не было. Он исчез внезапно, как и вчера. Но теперь известно, откуда он поднимался. Сэм пошел подальше. В лесу на другой стороне пруда рос кустарник и колючая ежевика, шипы которой цеплялись за одежду. Когда кусты совсем сомкнулись и преградили дорогу, ему пришлось углубиться в лес. С трудом пробираясь между деревьев, Сэм решил, что сейчас находится как раз напротив своего дома. Лес здесь был такой густой, что мальчик шел, не выбирая дороги, просто придерживаясь направления. Прошло довольно много времени, прежде чем Сэм заметил между деревьями просвет. Из осторожности он замедлил шаг и стал держаться в тени деревьев. Опавшие иголки образовали толстый мягкий ковер под ногами, поэтому передвигался он неслышно. Переходя от дерева к дереву, Сэм вышел на небольшую полянку, посреди которой стоял бревенчатый дом с печной трубой. Его темные окна глядели на Сэма, как 2 задумчивых глаза. Дом выглядел так, будто в нем давно никто не жил. Рыжая хвоя забила все щели, в крыше не хватало нескольких досок. И все же именно отсюда шел дым.
1: «Не для того я добирался сюда с таким трудом, чтобы вот так стоять и смотреть на эту развалюху», — сказал он себе. «Я должен все разузнать».
2: Распрямив плечи и сунув руки в карманы, он направился к дому. Осторожно переступив через сломанную ступеньку, мальчик постоял на крыльце и оглянулся. Его охватил страх. Все вокруг притихло, будто что-то или кто-то, замер в ожидании и наблюдал за ним. Сэм уже коснулся двери костяшками пальцев, когда тишину пронзил высокий, леденящий душу крик.
0: «Йоу!»
2: Крик был ужасен, дикий, таинственный, непонятный. У Сэма по спине побежали мурашки. Очевидно, крик доносился из дома, но он заполнил собой поляну и, казалось, звучал со всех сторон. Мальчику почудилось, что сейчас этот кто-то или что-то настигнет его и схватит. Скатившись с крыльца, Сэм бросился в лес. Он пробирался сквозь заросли, спотыкаясь и падая, не смея даже оглянуться, чтобы посмотреть, есть ли за ним погоня. Сэм бежал, что есть силы, пока не достиг запруды. Там он бросился на траву без сил. Дышать было трудно. Сердце бешено стучало. Глянув на противоположный берег пруда, на притихший лес, он прошептал, заикаясь.
0: «Что это?»
2: Жуткий крик не могла издать ни птица, ни животное. Он не был похож ни на что, слышанное им раньше. Сэм еще раз посмотрел в направлении дома. Если там не птица или животное, тогда это должен быть человек, хотя он так никого и не заметил на поляне. Все это могло означать только одно. Таинственный крик был определенно связан с дымом, который они видели из окна своего дома.

0: Сарина находка. Сара проснулась всего лишь через несколько минут после того, как Сэм пошел обследовать пруд. Она приняла душ и оделась, но прежде чем спуститься вниз, постучала в комнату Сэма. Не услышав ответа, она приоткрыла дверь и заглянула внутрь, уверенная, что брат еще спит. Увидав незаправленную постель и пижамные брюки, наспех брошенные на спинку стула, Сара поняла, что он уже встал и в спешке куда-то убежал. Она озадаченно вскинула брови. Куда это Сэм подевался в такую рань? Остальные члены семьи еще спали. Сара тихонько спустилась вниз на кухню и сразу заметила, что в открытой коробке с пончиками двух не хватает. Значит, Сэм здесь уже побывал. Она вышла через заднюю дверь и остановилась посреди дома, озираясь вокруг. Вчера, когда они приехали, у нее совсем не было времени осмотреть ферму. Она оглядела коровник, потом посмотрела на лес, за которым был пруд. Конечно, ей хотелось бы пойти туда, но она оставит это на потом, когда у нее будет больше времени. С другой стороны дома было большое поле. Сара решила, что она назовет его «Зеленая долина», а лесу даст название «Папоротниковый», потому что папа говорил, что большинство вечно зеленых растений принадлежит к семейству папоротниковых. «Зеленая долина и папоротниковый лес», произнесла она нараспев и даже улыбнулась. Так ей понравились эти названия. Сара направилась через поле искать Сэма вдоль опушки, смотрящей в поле. Подойдя к лесу, она заметила, что временами между деревьями поблескивает гладь пруда. На самом краю поля Сара обнаружила большой заброшенный сарай. Его окружали темные заросли папоротника.
1: «Интересно, что там?»
0: Девочка подошла к двери старого сарая и заглянула в щель между рассохшимися серыми досками. Внутри было слишком темно, и Сара мало что разглядела, поэтому она толкнула дверь. Ржавые петли заскрипели, дверь открылась, и Сара вошла внутрь. У нее появилось ощущение, что она вторгается в чужие владения.
1: «Глупо! Это же наше поле! Значит, и сарай наш!»
0: Сара сморщила нос. Пахло плесенью. Потом она огляделась. Сарай был пуст, если не считать старых канистр для бензина, ненужного хлама, ржавых грабель и несколько грязных связок соломы. Сара направилась вглубь. Было темно, но вдруг какой-то блестящий предмет привлек ее внимание. Она протянула руку и дотронулась до уздечки, висевшей на гвозде, вбитом в стену. Сара взяла ее, чтобы посмотреть поближе, и сразу поняла, что это не просто хлам, брошенный здесь, как и все остальное. Уздечка была новая и дорогая, как те, которые ей приходилось видеть на выставках лошадей. Кожа ее была мягкой и эластичной. Удила тоже были новые и блестели. Очевидно, уздечкой пользовались не так часто. Сара оглянулась. Все вокруг было пыльным и ветхим. Совершенно ясно, уздечка оставлена здесь недавно. Но кем и почему среди этого хлама была оставлена новая уздечка? Конечно, она могла принадлежать Гудвинам, которые жили здесь до них. Но они уже год как переехали в город. Да и вряд ли оставили бы такую дорогую вещь. Девочка повесила уздечку на место и, оглядевшись еще раз, вышла из сарая, прикрыв за собой дверь. Она решила найти Сэма и рассказать ему о находке. Может, он найдет объяснение? «Да где же он, в конце концов?»
1: «Сэм!»
0: – позвала Сара, и ее голос звонким эхом разнесся по полю и лесу.
1: «Сэм, где ты?»
0: Сара помолчала и крикнула еще раз. На этот раз ей показалось, что она расслышала ответ со стороны леса. Она бросилась на знакомый голос и увидела Сэма, идущего ей навстречу. Его лицо было красным от волнения, и не успела Сара начать свой рассказ о находке в сарае, как Сэм выпалил ей все свои утренние приключения.
1: «И тут раздался дикий жуткий крик», — закончил он рассказ. «Всю дорогу домой я бежал».
0: Он оглянулся на пруд в направлении домика и нахмурил брови.
1: «Какой я глупый! Нечего было убегать с поляны, как испуганному кролику. Надо было остаться и выяснить, что это за звук».
2: «Может, это было какое-то животное?» — спросила Сара. «Мы же городские и не привыкли к незнакомым звукам в лесу».
0: Сэм отрицательно покачал головой.
1: «Это не животное».
2: «Ну, тогда, наверное, сова. Она так ужасно кричит».
1: «На птичий крик это тоже не похоже», — упрямо проговорил Сэм.
0: Сара посмотрела на Сэма и спросила в изумлении.
2: «А на чей же похож? На человечий?»
0: Сэм кивнул.
1: «Думаю, это был тот же человек, который разводил огонь».
2: «Ну зачем он кричал?»
0: Сэм пожал плечами.
1: «Не знаю, но я вернусь туда и узнаю. И теперь меня не спугнешь!»
0: Сара почувствовала, как щеки ее раскраснелись от волнения.
2: «И я с тобой. Давай Тиму тоже расскажем. Он, наверное, тоже пойдет. Знаешь, чем нас больше, тем лучше».

часто это бывало, да что там, так есть до сих пор. Семья бедняка обитала с богатым через забор. Семья бедняка страдала, работник один, ртов. Богач не тужил ни мало, имея надежный кров. Но все же от чистого сердца молился о нуждах других, особенно за соседей. Господь мой, презри на них, ты видишь, как скудно у Бога влачатся земные дни. Не будь же к несчастным строгим, сосед ест корки одни. Так день изо дня с усердием, а бедным богач взывал. О, Господи, а год тот выдался хлебным, и наш герой ликовал. Амбары и кладовые заполнила Божья рука. Опять же, хоть гнули вы богатым, не беднякам. Вновь слезно богач молился. О, Господи, как же так? Ведь дождь и на бедных лился, без урожая бедняк. Пошли им, Господи Боже, восполни нужду. Услышь, кто бедной нужде поможет, не ты ли благословишь? После молитвы о бедном, уставший от слез о нем, выходит из дома и видит, сынишка воюет с конем. Его запрягают в дрожки, продукты на них, зерно. Душа всколыхнулась, с дрожью задумал, ты что, сынок, отец мой, как сердцу больно смотреть, ведь страдаешь ты. И вот я решил, довольно, исполню твои мечты. В ответ на твои молитвы соседу продукты дам. Пускай после долгой битвы Бог явит тебе благодать. Ну что тут скажешь, услышит мольбу тот, чей правый суд догадливого сынишку послал обличеньем отцу. Нашим подставным молитвам часто нужны не слова. В Писании говорится: «Вера без дела мертва». Аминь.

далекой стране жил человек, и звали его Авраам. Он был уже стар, да и жена его, Сара, была немолодой женщиной. Детей у них все не было, и это очень огорчало их обоих. Больше всего мучило Авраама, что однажды во сне он услышал голос Бога, и Бог сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ». Кроме того, Бог сказал, что Спаситель наш, Иисус Христос, тоже выйдет из этого народа. Но ведь у Авраама не было детей. Но вот однажды Бог сказал Аврааму: «Уходи из земли своей и иди в землю, которую я тебе укажу». Услышав слова Бога, Авраам сразу же приказал собираться в дорогу. Не только жена Авраама, Сара, пошла с ним в новую страну. Племянник Авраама, Лот, со своей женой решили идти вместе с ними. Кроме них отправились в дальнее путешествие также все слуги Авраама и все животные, принадлежащие ему. Долгим было это путешествие. Животные шли медленно, по пути они останавливались попить воды, пощипать траву или отдохнуть немножко. А страна, в которую Бог направил Авраама, лежала далеко. Называлась она Ханаан, и жители ее не любили Господа и не служили Ему. После многих дней пути пришел Авраам со своими спутниками в далекую страну Ханаан. Авраам поселился в лесу вместе со всей своей семьей. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Страна, в которой ты живешь, будет принадлежать тебе и великому народу, который произойдет от тебя». Авраам горячо поблагодарил Господа, построил алтарь и принес в жертву Богу несколько своих животных. А детей у Авраама и Сары все так и не было. Очень горевали оба об этом. И, видя, как страдает Авраам, Сара сказала ему однажды: «Ты должен жениться на моей служанке по имени Агарь. Она молода, и, может быть, тогда у тебя будет ребенок». Авраам послушался совета Сары, женился на Агаре, и через некоторое время Агарь сказала Аврааму и Саре, что она ждет ребенка. Вскоре в доме начались ссоры. Агарь очень гордилась тем, что у нее будет ребенок, и с каждым днем она вела себя все более дерзко и все время обижала Сару. Саре было очень больно и обидно слышать насмешки Агари, и однажды она пошла за помощью к Аврааму. Горько плакала она, рассказывая, как тяжело ей слышать каждый день насмешки Агари. Тогда Авраам сказал Саре: «Агарь — твоя служанка, и ты сама можешь наказать ее за непослушание». Когда Агарь узнала, что Авраам так ответил Саре, она очень испугалась и решила уйти из дому. Заливаясь слезами, пошла Агарь, куда глаза глядят. И вот идет она по пустыне. Кругом бегают дикие звери. Солнце безжалостно печет, и нигде не видно ни деревца, чтобы Агарь могла укрыться от солнца и отдохнуть. Как жалеет она теперь, что плохо вела себя с Сарой. Но вдруг она увидела колодец. Теперь она сможет напиться и отдохнуть. Напившись, Агарь вдруг увидела ангела и спросил ее ангел: «Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда ты идешь?» «Я бегу от Сары», — ответила Агарь. Тогда ангел сказал: «Возвращайся обратно, попроси прощения у Сары и никогда не будь больше дерзкой». Кроме того,
Ангел рассказал Агаре, что у нее скоро родится сын, которого она должна назвать Измаил. Агарь послушалась ангела и вернулась домой. Она извинилась перед Сарой и обещала впредь хорошо себя вести. Сара сразу же простила Агарь, и в доме снова наступило спокойствие. А вскоре у Агари родился мальчик, как и обещал ангел, которого назвали Измаилом. Авраам был очень счастлив, ведь он думал, что это и есть обещанный сын. Прошло много лет, и однажды Бог сказал Аврааму: «И твоей жене Саре я тоже дам сына». И дал Бог Аврааму новое имя – Авраам, что значит «отец большого народа». Но Авраам не мог поверить этому. Неужели у него с Сарой будет ребенок? Ведь ему уже 100 лет, а Саре 90. Тогда Бог сказал: «А жену свою зови теперь Сара». Но ведь Сара значит «царица большого народа». Неужели у нее родится ребенок? «Да», — сказал Бог, «и сына своего ты назовешь Исааком, что значит «он смеется». Когда Бог обещал Аврааму сына, он же не верил и смеялся. Через некоторое время Бог опять посетил Авраама и опять обещал ему сына. Когда Бог разговаривал с Авраамом, Сара стояла рядом и слышала весь разговор. «Как? У меня, старой женщины, будет ребенок?» — смеялась она. «Разве такое бывает?» «Почему Сара смеется?» — спросил Бог Авраама. «Через год у нее будет ребенок». Сара очень испугалась, что Бог слышал, как она смеялась. И она быстро сказала: «Я не смеялась». Но Бог знал, что Сара обманула его. Прошел год, и у Сары и Авраама родился сын. Они назвали его Исааком и были очень-очень счастливы. Бог исполнил свое обещание.

есть маленькая тайна, она в чашечке цветка. В небесах голубых летает звонко пение соловья. В маленьком зерне пшеницы капля утренней росы, звездочки она лучистой, горстки матушки земли. Это тайна в детском смехе, в нежных маминых руках, а живет она в сердечке. Тайна есть любовь Христа.

Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада, что вы снова у своих радиоприемников. И сегодня в этой радиопрограмме вы услышите первую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Ловушка. Сара и Сэм были заняты весь остаток утра, и только после обеда Сэму представился случай рассказать всем о своей утренней прогулке и о домике в лесу. Сообщение настолько заинтересовало Тима, что он даже оторвался от своего сэндвича с сыром.
1: «Я и не подозревал о существовании домика, правда, и не обследовал пруд со всех сторон».
0: Он еще больше оживился.
1: «И не оттуда ли шел дым, который мы вчера видели?»
0: Профессор Харман задумчиво пощипал мочку уха.
2: «Теперь я вроде бы припоминаю. Эд Рейбер как-то говорил мне, что кто-то одно время жил на том берегу».
1: «А сейчас там живет кто-нибудь?»
0: — спросил Сэм, и Сара заметила, как засверкали от волнения его глаза. Отец покачал головой.
2: «Не думаю, иначе Эд упомянул бы об этом».
1: «А как же дым, который мы видели вчера?»
0: — подсказал Тим.
1: «Судя по тому, где стоит домик, который обнаружил Сэм, дым мог идти как раз оттуда».
2: «Ну, может, какой-нибудь турист остановился там на ночь, а потом двинулся дальше»,
0: — предположил отец и слегка пожал плечами. Когда в разговоре возникла заминка, Сара поведала о старом сарае в углу Зеленой долины.
3: «А я тоже обнаружила там кое-что странное», — добавила она.
1: «Ого-го, наша сыщица снова принялась за дело», — заметил Тим насмешливо.
0: Сара оставила его реплику без внимания и рассказала об уздечке, оставленной на гвозде.
2: «Ну и что тут таинственного, Сара?»
0: — спросил мистер Харман.
2: «Наверное, кто-то из здешних использовал этот сарай как стойло для своей лошади».
0: Сара покачала головой.
3: «Вот это-то и странно!»
0: — повторила она, сверкая глазами от возбуждения.
3: «В этом сарае есть только сеновал и нет стойла. Негде там держать лошадь».
2: «Ну, что я могу сказать?»
0: Отец помолчал.
2: «Осмелюсь предположить, что тот, кто оставил эту новую и дорогую уздечку, вернется за ней».
1: «Пожалуй, это верное предположение»,
0: — согласился Тим, смял салфетку и встал из-за стола.
2: «Пошли, Сэм, закончим гостиную, а потом покажешь нам с Сарой твой домик в лесу».
0: Расстроенная Сара помогала матери убирать со стола. Всех интересовал только домик Сэма, а ее находку никто всерьез не воспринял. Она же полагала, что уздечка означала очень многое. Она не знала, что именно. Но то, что новенькая уздечка висела в старом сарае, где не было стойла, казалось ей весьма и весьма странным. Однако через полчаса, когда они втроем отправились на пруд, Сара отвлеклась от своих мыслей. Они пошли через лес к запруде. Тут Сэм указал на поляну, где стоял домик, и только сейчас поведал Тиму об ужасном крике, который он слышал утром. Тим, настроенный скептически, усмехнулся.
2: «Ты уверен, что кричала не какая-нибудь птица или животное?»
3: «Я тоже его об этом спрашивала», — вставила Сара.
0: Сэм провел рукой по спутанным волосам.
2: «Во всяком случае, из известных мне птиц или животных никто так не кричит».
1: «Наверное, это была ворона», — рассмеялся Тим.
2: «Они могут воспроизводить различные звуки. Иногда даже кричат почти как люди».
1: «А как насчет дыма, что мы вчера видели?»
0: — напомнил ему Сэм.
1: «Это тоже ворона?»
0: Тим только сморщил нос.
3: «Знаете», — высказалась Сара, — «мы видели дым вечером и рано утром, как раз тогда, когда люди обычно готовят себе еду».
2: «Как, например, турист, о котором говорил папа», — добавил Тим. «Давайте, ребята, пойдем. Я хочу посмотреть на этот домик».
0: Сэм повел их по запруде через темную сосновую рощу. Когда они добрались до края опушки, Сэм подал им знак остановиться. Ребята замерли в тени деревьев и огляделись, оценивая ситуацию. Опушка была пустынна и тиха, так же, как во время утреннего визита Сэма.
3: Но так же, как и тогда, у него появилось острое ощущение, что кто-то или что-то наблюдает за ними. Тим шепотом скомандовал:
4: «Пойди к тому дому и постучи в дверь, как утром. Сара и я спрячемся позади дома. Если кто-то что-то задумал, мы его поймаем».
3: Сэм кивнул и направился к ветхому крыльцу. Тим схватил Сару за руку, и они побежали к задней стене дома. Там они остановились и стали ждать. Сэм трижды постучал в дверь. Сердце Сары взволнованно забилось. Потом она услышала, что Сэм постучал еще. На этот раз гораздо громче. Тим прижал ухо к бревну дома, но изнутри не было слышно ни звука, и на опушке было все так же спокойно. Когда они ждали и слушали, внимание Сары привлекла небольшая пристройка из некрашенных досок у задней стены дома. Это была шаткая пристройка без двери. Внутри ее в темноте что-то поблескивало. Она жестом указала Тиму на пристройку. Молча они прокрались вдоль стены ближе к ней.
4: «Ой, посмотрите-ка!» — воскликнул Тим хриплым шепотом. «Похоже на мотоцикл!»
3: Тем временем Сэм перестал стучаться в дверь и присоединился к ним. Они с Тимом вошли под навес и вдвоем выкатили мотоцикл-развалюху, покрашенный серебряной краской. На сиденье лежал шлем со щитком.
5: «Теперь мы знаем, что здесь кто-то живет, и этот кто-то ездит на мотоцикле», — удовлетворенно сказала Сара.
2: «Но как он приезжает сюда?» — удивился Тим, оглядываясь. Вокруг опушки был только густой лес.
5: «Давайте войдем в дом. Может, дверь не заперта?» — предложила Сара. «Вдруг разгадка находится внутри».
3: Мальчики вкатили мотоцикл обратно в пристройку и последовали за Сарой к двери.
2: «Осторожно, там доска сломана!» –
3: предупредил Сэм, когда Сара взошла на крыльцо. Они обнаружили, что в двери не было замка, и когда они ее толкнули, она легко отворилась. Все трое заглянули внутрь. Там был только один стул, стол у окна и продавленная койка у противоположной стены единственной комнаты. В ногах кровати стоял обшарпанный сундук. Крадучись, они пробрались в дом, и Сара подошла к койке. Она сразу заметила, одеяло и подушка были новыми и чистыми. Они выделялись на фоне остальной старой и грязной обстановки. Сара нагнулась над сундуком. Он был старинный, с закругленными углами, а крышка его была укреплена деревянными обручами, прибитыми гвоздями с медными шляпками. Приподняв овальную крышку, Сара заглянула внутрь. Там лежало несколько пар джинсов, мужских рабочих рубашек и тяжелая кожаная куртка. Покопавшись под одеждой, она обнаружила, что остальное место в сундуке занимали старые, пахнувшие плесенью книги. Сара сморщила нос, быстро опустила крышку и оглянулась посмотреть, что удалось найти братьям. Сэм вытянул губы и присвистнул, осматривая большой каменный очаг. Он нагнулся над ним и ткнул в прогоревшее полено.
4: «Здесь недавно был огонь», — заметил он. «Угли под пеплом еще теплые».
2: «Ага, посмотрите-ка, на полке консервы!»
3: — воскликнул Тим.
2: «Это еще одно доказательство того, что здесь кто-то живет».
4: «Тогда почему он не отозвался на мой стук в дверь сегодня утром? Зачем было так жутко кричать?»
3: — поинтересовался Сэм. Тим взглянул на брата.
2: «Но ты же испугался и убежал, не так ли?»
5: «Именно это он и сделал», — констатировала Сара.
2: «Делаем вывод. Тот, кто издал этот звук, не хотел, чтобы ты тут крутился», — объяснил брату Тим.
5: «Итак», — вставила Сара, — «кто бы тут ни жил,
2: Он не хочет, чтобы мы об этом знали».

0: Девочка остановилась в нерешительности, но потом быстро вышла из дома и закрыла за собой дверь. Тим стоял посреди поляны. Удивленно качая головой, он сказал:
1: «Невозможно проехать на мотоцикле через лес там, где мы шли».
2: «Тогда давайте поищем дорогу или какую-нибудь тропинку с другой стороны опушки», — предложил Сэм.
0: Сара первой обнаружила узкую заросшую тропинку в лесу.
3: «Эй, вы! Идите сюда!»
0: — позвала она. Когда Сэм увидел зеленую просеку между деревьями, он воскликнул:
2: «Должно быть, здесь была лесная дорога! Я уверен, что тот, кто здесь когда-то жил, подъезжал к дому по этой дороге».
0: Он опустился на четвереньки и стал что-то рассматривать на земле. Сара и Тим тоже наклонились, и Сэм показал им след колеса. Тим уставился на узкий отпечаток и тихонько свистнул.
2: «Вот так он и ездит сюда на своем мотоцикле».
0: Сейчас он был так же взволнован, как и близнецы.
1: «Пошли по дороге и выясним, куда она ведет», —
0: нетерпеливо сказал он. Тим пошел по поросшей травой тропе впереди, а за ним последовал Сэм. При входе в густые заросли Сэм оглянулся на Сару и увидел, что она еще стоит на краю опушки.
2: «Ты что, не идешь с нами?»
0: Сара посмотрела на пустой домик и покачала головой.
3: «Да нет, лучше я здесь все обследую».
0: Сэм с опаской посмотрел на сестру.
2: «Надеюсь, ты не услышишь этот жуткий крик».
3: «Мне кажется, здесь никого нет», — ответила Сара, махнув ему рукой. «Все будет в порядке. Дорогу домой я знаю».
0: Сэм побежал за Тимом. Сара подождала, пока они скрылись за большими деревьями, а потом медленно направилась к домику. Там было нечто, привлекшее ее внимание, и что ей хотелось рассмотреть повнимательнее. Лучше, если она это сделает в одиночестве, а Сэм и Тим пусть обследуют старую дорогу. Сара поднялась по деревянным ступенькам крыльца и переступила через сломанную доску. Дверь заскрипела на изношенных петлях и открылась. Осторожно войдя в дом, Сара осмотрелась. Она была одна в комнате, но странное чувство тревоги заставило девочку пожалеть, что она не пошла вместе с братьями. Но когда она опять увидела непонятные отверстия на тесных вручную толстых досках пола, любопытство пересилило тревогу. Набрав побольше воздуха в легкие, она нагнулась, всунула пальцы в углубление, взялась за доски и потянула их на себя. С удивлением Сара увидела, как в полу открылась маленькая дверца-люк. Раньше Сара никогда не видела люков, но читала о них. Она знала, что люки были во многих старых домах и вели в погреба, где хранились запасы на зиму. Интересно, есть ли под этим люком погреб? От волнения она совсем забыла об осторожности и открыла дверцу настежь. В нос ударил запах сырости и плесени. Когда глаза привыкли к темноте, она разглядела отвесную лестницу. Сара медленно спустилась по деревянным ступенькам и огляделась. Свет, падавший из открытого люка, позволило разглядеть очертания бочки в дальнем углу и несколько старых глиняных кувшинов, стоявших вдоль стен. Сара шагнула вперед и отпрянула. Что-то липкое и отвратительное задело ее лицо. «Скорее надо снять это. Паутина!»
3: «Фу!»
0: – пробормотала она, стараясь побыстрее избавиться от неприятного ощущения.
3: «Надеюсь, здесь нет летучих мышей и крыс. Хватит с меня пауков!»
0: Девочка стояла, нагнувшись над бочкой, пытаясь разглядеть ее содержимое, когда ей показалось, что она слышит какой-то скрип над головой. Она выпрямилась и прислушалась. Сердце неимоверно заколотилось. «Вот опять! Значит, наверху.

кто-то есть? Как же так? В доме же никого не было. Потом девочка вспомнила, что забыла закрыть за собой входную дверь. В комнату могли войти, и она бы не заметила этого, потому что находилась здесь, в погребе. Стук сердца мешал слушать, но теперь все было тихо. «Ох, опять это мое воображение!» — поругала она сама себя. «Правда, здесь так страшно! Еще разок загляну в бочку, и все, прочь отсюда!» Она снова нагнулась над бочкой и в этот момент услышала громкий скрежет прямо над головой. На этот раз ей не померещилось. Она разобрала звуки шагов над головой. Сара подбежала к лестнице, но было уже поздно. Дверца захлопнулась. Она осталась в полной темноте.

0: нет. Как Вартимей искал тогда прозренья, так помоги искать мне и тебя. Моим глазам дай, Боже, исцеленье, чтоб видеть, что ты хочешь от меня.
1: Хочу я на других не обижаться, так как Иосиф, уведенный в плен, и с болью в сердце научись справляться, и силы у тебя черпать взамен.
0: Хочу, как Даниил, я не бояться, перед царем приставший не дрожать, единому тебе лишь поклоняться и в испытаниях твердо устоять. Как Авраам, хочу тебе я верить, все, что имею, на алтарь сложить. Пусть этого никто и не заметит, ты мою жертву сможешь оценить.
1: Хочу, как Петр, так же горько плакать и в покаянии душу изливать. Пусть будут слезы с глаз беззвучно капать, но знаю, ты способен все прощать.
0: Хочу быть

0: смотреть на окружающих любя и, видя пред собой уже могилу, молиться за других, не за себя.
1: Таких людей особенно ты ценишь и приготовил им уже венец –

0: герои веры, которых сатана не смог сломать. Ни час, ни день, ни год они учились. Ты вел долиной плача и скорбей, но все пройдя, они преобразились в похожих на тебя с течением дней.
1: О, дай Господь и мне пройти в смирении все то, что приготовил для меня, чтоб стать и мне твоим героем веры, во всем похожим только на тебя.
0: И дай Господь для ближних быть примером и в своей жизни видеть чудеса, идти путем твоим, дорогой веры, молитвой открывая небеса. Хочу бороться, чтоб иметь победу, хочу идти, но так, чтобы дойти.
1: Хочу стремиться всей душою к небу, бери, Господь, за руку и веди. Аминь.
0: Слава Богу.

0: Чого не любить Дух Святой? Запомни, лжи не любит Он. Блажен, в чем сердце ее нет. Она, как в погребе заслон, не пропускает Божий свет. Не нужно забывать о том, Он к самохвалам не придет. И жить не будет в сердце том, где гордость, словно гриб, растет. Не любит Дух и воровства. Вот если даже малый вор присвоит что-то раз и два, как вор поднимет Богу взор? Ты хочешь более всего, чтобы всегда Он был с тобой? Так не люби и ты того, что не любит Дух Святой.
1: И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это

Агарь и Измаил. Когда родился Исаак, сын Авраама и Сары, Измаил, сын Агари и Авраама, был уже большим мальчиком. Измаил сразу очень не взлюбил Исаака. Ведь раньше он, Измаил, был любимым сыном Авраама, а теперь Авраам больше любил Исаака. Исаак не знал, что Измаил недолюбливает его. Он был еще слишком маленьким, да и Авраам с Сарой тоже этого не знали. И вот что однажды случилось. Сара пошла посмотреть на своего маленького сына, которым она очень гордилась. И что же она увидела? Рядом с Исааком

стоял Измаил и смеялся над маленьким мальчиком. Сара страшно рассердилась на Измаила. Она сразу же пошла к Аврааму и рассказала ему, что сделал Измаил. «Авраам», — сказала она, — «выгони Измаила и его мать из дома. Я не хочу, чтобы они жили здесь, рядом с Исааком». Аврааму не хотелось делать так, как просила его Сара. Измаил же тоже был его сыном, и он любил его. Но Бог сказал Аврааму: «Авраам, сделай так, как говорит Сара. Я не забуду Измаила и позабочусь о нем». Авраам выгнал Агарь и Измаила из дома, и те отправились в далекий путь по жаркой пустыне. Агарь несла хлеб и кувшин с водой. Сначала они шли быстро, но уже вскоре Измаил устал и стал просить мать немножко отдохнуть, попить воды и поесть. Агарь согласилась, и после отдыха они снова пошли дальше. Вскоре Измаил опять захотел пить. Агарь дала ему глоток воды. Но только они прошли немного, как Измаил опять попросил воды. Агарь дала ему еще глоточек. Ее тоже мучила жажда, но она не пила ни глоточка, чтобы оставить воду своему сыну. Но кувшин уже почти пуст. Еще глоток, и воды больше нет. Измаил уже ужасно устал. Ему было очень жарко и нестерпимо хотелось пить. Он не мог идти дальше, и он заплакал. Агарь посадила его в тени под кустом и отошла, чтобы не видеть, как плачет ее бедный сын. Она и сама не могла удержаться от слез. Неужели им никто не поможет? Неужели Измаил должен умереть в пустыне? Но что это? Кто зовет их? Чей это голос? Это был ангел Господень. «Что случилось, Агарь?» — спросил он. «Не бойся. Бог услышал голос мальчика. Вставай, иди к Измаилу и помоги ему встать. Он не умрет здесь, в пустыне. Он тоже станет отцом великого народа». И что же видит Агарь? Колодец совсем рядом с ними. Она не видела его раньше, но Господь показал ей его. Агарь быстро наполнила кувшин водой и дала Измаилу напиться. Мальчик набрался сил, и они вскоре отправились дальше. И вот Агарь с сыном пришли в другую страну, где они и стали жить. Бог позаботился об Измаиле. Он стал большим, сильным мужчиной. А когда он вырос, он женился, и у него родилось 12 сыновей.

осень за окошком, всюду желтый лист. Мокрые дорожки, слышен ветра свист. Пусть закрыта просень в тишине утра, мне не страшно осень, грустная пора. Я приду из школы в дом уютный свой, чистый и веселый, ласковый такой. Вечером осенним нет охоты спать, без нытья и лени можно почитать. Библию достану, положу на стол, и читать я стану радостный глагол. Вся в цветных картинках чудо-красота. Моисей в корзинке, вот его сестра. То Египет древний, Нил и тростники, гордая царевна у большой реки. Как родного сына вырастет его, он уйдет в пустыню, бросив все добро. Царские богатства, славу и почет, дорогие явства, все, что мир дает. Он с народом Божьим предпочел идти, облегчить их ношу, в край родной ввести. Я листаю дальше, вот и Гедеон, и Иегова скажет, что вождем стал он. Одержал он много над врагом побед, милостью Бога спас народ от бед. Смысл во всем глубокий. Вот и Самуил, он судьей пророком у евреев был. Через две странички юноша Давид, милый, симпатичный, лев у ног лежит. Вот овечек стада, Вифлеемский луг, там свирель отрадной наполняет слух. Друг Иоаннафана, царь, певец, пророк, рядом неустанно пребывал с ним Бог. Вот Иов, страдалец, кроткий Божий раб, честный, справедливый, хоть и плотью слаб. Допустил Создатель страшную болезнь, поражен проказой, был мгновенно весь. Дом сгорел, и дети умерли его. И в страдании этом было нелегко, но он славил Бога в трудностях, скорбях, и на всех дорогах, и во всех делах.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию вторую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей». Сара побежала к лестнице, но было уже поздно. Дверца захлопнулась. Она осталась в полной темноте. Сара все же вскарабкалась по ступенькам и, выпрямившись, достала до дверцы и попыталась ее открыть. Хотя девочка толкала изо всех сил, дверца не шелохнулась. Сара стала кричать и стучать, но тщетно. Никто не отзывался. Бедняжка охрипла, ее руки покрылись ссадинами. Время от времени она прислушивалась. Скрежет не повторялся, и шагов тоже больше не было слышно. Мертвая тишина. Она снова одна в доме, одна и в ловушке. Ферма «Лисий хребет». По старой лесной дороге Сэм и Тим пришли к большому полю. Они пролезли под забором из колючей проволоки и поднялись на пригорок. Тим показал на постройки у дальнего края поля.
1: «Ферма «Лисий хребет».
0: Сэм увидел большую конюшню, амбар и белое жилое здание позади них.
1: «Как ты думаешь, мистер Рейбер знает о существовании мотоцикла, который мы нашли у домика? Ведь он на его земле?» — спросил он. «Может, и знает», — ответил Тим. «Давай выясним».
0: Они направились через поле, миновали амбар и подошли к конюшне. Неподалеку в загоне они увидели стройного мужчину лет 30 с вьющимися светлыми волосами. Он объезжал красивого коня. При виде ребят он приветливо помахал рукой и направил коня к ограде.
1: — Чем могу быть полезен? Хотите покататься?
0: — осведомился он.
1: — Нет, не сейчас, — ответил Тим. — Я Тим Харман, а это мой брат Сэм. Мы недавно переехали на ферму у пруда. — А, на ферму Гудвинов, — промолвил мужчина.
0: Немного помедлив и окинув их внимательным взглядом голубых глаз, он перегнулся в седле и протянул руку.
1: — Меня зовут Боб Долан. Я инструктор мистера Рейбера. Раз мы теперь соседи, я мог бы показать вам здесь все.
0: Он казался очень предупредительным, слез с лошади и открыл дверь загона. Затем повел ребят в конюшню. Там была подсобка для упряжки, стойло по обе стороны и длинный проход позади них. Когда они шли вдоль стойл, Сэм заметил двух новорожденных жеребят, лежавших на соломе рядом с матерями.
1: — У нас здесь лучшие в стране кобылы,
0: — пояснил Боб.
1: — Доброго нрава и для новичков совершенно безопасны.
0: Он остановился и улыбнулся, глядя на новорожденных.
1: — Через пару дней они уже выйдут пастись. Замечательные малютки, не правда ли?
2: — Очень симпатичные, — сказал Сэм, пожалев, что Сара не видит малышей.
0: Они двинулись вглубь конюшни и остановились перед стойлом красивого гнедого жеребца.
1: — А вот и красавец, наш призер. Он из породы американских верховых, — сказал Боб с гордостью. — Мистер Рейбер берет его на все выставки. У нас был еще белый жеребец по кличке Белая Молния. Ленты красавца и Белой Молнии занимают всю стену в той комнате.
2: — Вы сказали, был? — перебил его Сэм. — Эту Белую Молнию продали?
0: Боб Долан перестал улыбаться и нахмурился, а Сэм заметил, как напряглись мышцы его лица.
1: — Нет, не продали. Каким-то образом он выбрался из стойла, и с тех пор мы его не видели. Мистер Рейбер подозревает, что его кто-то выпустил, а потом увез в фургоне для транспортировки лошадей.
2: — Вы хотите сказать, что его украли? — удивленно спросил Тим.
0: Боб кивнул и отвернулся.
1: — А почему мистер Рейбер так думает? — настаивал Сэм. «Потому что перед тем, как уйти, я всегда проверяю, хорошо ли заперты стойла и закрыты ли ворота. С тех пор, как его украли, мы поставили замок на ворота, а я теперь сплю здесь, в служебной комнате.
2: — Наверное, он стоил больших денег, — предположил Тим.
1: Боб кивнул.
2: — Конечно. — Мистер Рейбер подозревает кого-нибудь? — спросил Сэм.
1: Боб повел плечами.
2: Он так и не нашел никаких следов, хотя и сообщил всем владельцам конюшен. Он думает, что это банда конокрадов, так как лошади пропали еще в нескольких конюшнях по соседству.
3: — Ого! Конокрады в Пенсильвании?
1: — воскликнул Тим. Он недоверчиво покачал головой.
2: — Я думал, такое бывает только на Западе.
1: Они пошли дальше, вдоль стойл.
2: — А у мистера Рейбера есть еще американские верховые, кроме красавца? — спросил Сэм.
1: Боб снова заулыбался.
2: — Жду хозяина с минуты на минуту. Мистер Рейбер должен привести нового жеребца. Он поехал за ним на ланкастерский аукцион. Останьтесь, и вы его увидите.
1: Сэм и Тим так увлеклись рассказом Боба о пропавшей лошади, что совсем забыли, зачем сюда пришли. Во время короткой паузы, возникшей в разговоре, Сэм откашлялся и спросил.
2: — Боб, а кто-нибудь живет вон в том старом доме в лесу у пруда?
1: Боб Долан покачал головой.
2: — Люди говорят, что домик пустует с тех пор, как умер старый Генри Тейлор. Он сам его построил. Был вроде отшельник и жил там один. Целыми днями читал свои книги. Мистер Рейбер купил эту ферму вскоре после того, как Генри Тейлор умер, но так и не удосужился снести этот дом. Говорит, что он никому не мешает.
3: — Сегодня мы видели мотоцикл у домика, — сообщил Тим Бобу.
1: Тот удивился.
2: — Правда?
1: Оба мальчика кивнули. Тогда Боб сказал.
2: — Наверное, это какого-нибудь парня из города. Ребята катаются здесь на велосипедах все время.
3: — Это не велосипед, а настоящий мотоцикл, правда, старый и покрашенный серебряной краской,
1: — пояснил Сэм. Боб недоуменно приподнял брови, потом вдруг взгляд его посуровил.
2: — Похож на мотоцикл Хая Чао. Хай — вьетнамский беженец и живет в Мейплвуде. Пришел сюда в поисках заработка, и мистер Рейбер взял его. Хай приезжает на работу точно на таком мотоцикле, как вы описали.
1: Боб замолчал и ненадолго задумался.
2: «Сегодня у него выходной. Я думаю, что он на своем мотоцикле раскатывает по окрестностям».
3: «Вы говорите, он живет в городе?»
1: — уточнил Тим. Боб кивнул.
2: «Так он сказал мистеру Рейберу и мне. Я думаю, он и купил мотоцикл, чтобы ездить туда и обратно».
1: Боб замолчал, и все услышали звук мотора на дороге, ведущей к конюшне. Они обернулись и увидели облако пыли, а потом и фургон, который подкатил к загону.
2: — А вот и мистер Рейбер, наверное, привез лошадь,
1: — сказал Боб.
2: — Извините, не могу больше разговаривать, мне надо помочь завести ее в загон и поместить в стойло.
1: Он пошел через загон открывать ворота, чтобы пропустить фургон мистера Рейбера. Когда фургон въехал и ворота были закрыты, из машины вышел мистер Рейбер и помахал Тиму и Сэму. Сегодня он выглядел элегантно, желтовато-коричневый спортивный пиджак и по обыкновению широкополая шляпа. В нагрудном кармане пиджака Сэм заметил аккуратно сложенный платок в яркую красно-черную клетку. Сэм ухмыльнулся.
2: — Мистеру Рейберу определенно нравятся пестрые носовые платки,
1: — подумал он. Боб отворил заднюю дверь фургона и осторожно свел по трапу красивого вороного жеребца. Тот шел гордой поступью. У него была стройная шея с красиво посаженной головой. Уши стояли торчком, настороженно ловя новые звуки. Он был весь черный и блестел, как атлас.
3: — Ух, какой красивый!
1: — затаил дыхание Сэм
2: и опять пожалел, что рядом нет Сары. Мальчики отпрянули, когда лошадь взбрыкнула, а потом встала на дыбы. Но Боб крепко держал поводья и что-то ласково приговаривал. Вскоре лошадь утихомирилась и позволила Бобу увести себя в стойло. Сэм с восторгом следил за происходящим, восхищаясь умением, с которым инструктор управлял сноровистым скакуном.
4: — Пойдемте,
2: — сказал мистер Рэбер, обращаясь к мальчикам.
4: — Теперь можно взглянуть на черное облако поближе.
2: Когда они подошли к стойлу, огромная лошадь спокойно жевала овес.
3: — Какой все-таки красавец!
2: — опять повторил Сэм.
4: — Из него получится отличная выставочная лошадь, когда его хорошенько обучат,
2: — с гордостью сказал мистер Рейбер.
4: — Это уже забота Боба. Он хорошо ладит с верховыми лошадьми и лучший объездчик в округе.
2: Лицо Боба порозовело от гордости. Он похлопал черное облако по спине. Еще несколько минут полюбовавшись лошадью, ребята вместе с мистером Рейбером вышли из конюшни.
5: — Нам, пожалуй, пора,
4: — сказал Тим.
3: «Да, — Да-да,
2: — согласился Сэм.
4: — Вы можете прийти, когда захотите навести черное облако, — пригласил их мистер Рейбер. — И захватите с собой сестру в следующий раз.
3: — Спасибо,
4: — сказал Сэм. Она прямо помешана на лошадях.
2: Мистер Рейбер засмеялся.
4: — Я знаю, что ты имеешь в виду. У меня самого такая дочь. Может быть, вы с Сарой захотите покататься верхом, то, пожалуйста, лошади всегда в вашем распоряжении.
3: — Сара будет очень рада, да и я тоже,
2: — сказал Сэм. Братья вышли из загона и пошли к дороге.
3: — Мистер Рейбер и Боб Долан — приятные соседи, — заметил Сэм.
2: Тим кивнул.
4: — Безусловно, плохо только, что пропала такая дорогая лошадь.
3: — Ох, да,
2: — согласился Сэм со вздохом.
4: — Но теперь мы, по крайней мере, знаем, кто владелец серебристого мотоцикла, который стоит у домика.
2: Он сделал многозначительную паузу.
3: — Интересно, не этот ли Хай Чао напугал меня до смерти своим воплем там, в лесу?
4: — Вот именно,
2: — сказал Тим и добавил.
4: — Хотелось бы знать, зачем это понадобилось ему. Может быть, ему захотелось в этом доме пожить одному, чтобы никто не мешал?
3: — Может и так,
2: — согласился Сэм и пожал плечами. Тут ребята подошли к дороге. Сэм внезапно остановился.
3: — Послушай, Тим, мы разве не вернемся в домик за Сарой?
4: — Да она уже давно дома,
3: — ответил Тим.
4: — Пошли, по дороге идти ближе, чем через лес, да еще вокруг пруда.
2: Сэм было последовал за Тимом, но какое-то странное чувство помешало ему сделать это. То самое необъяснимое чувство, которое возникало у близнецов по отношению друг к другу. Вот и сейчас Сэм почувствовал, что должен вернуться к пруду за Сарой.
3: — Я вернусь к домику, — произнес он, пролезая под забором. — Сара, наверное, ждет нас там.
4: — Ты найдешь дорогу отсюда?
2: — отозвался Тим.
4: — Конечно!
2: — возмутился Сэм.
4: — В конце концов, кто первый обнаружил эту заросшую просеку в лесу? Ты что, забыл?
2: Ему уже стал надоедать Тим, который обращался с ним, как с малым ребенком. Им с Сарой уже по 14 лет, они достаточно взрослые, чтобы позаботиться о себе.
4: — Ладно, ладно, — сказал Тим, — а я все-таки пойду домой. Хватит с меня прогулок по лесу. Слишком много для одного дня. Кроме того, я могу понадобиться папе.
2: Мальчики расстались. Тим, насвистывая, пошел по дороге, Сэм через поле к лесу. Сэм наверняка не ответил бы, почему перешел на бег, но ему казалось, что надо вернуться к домику как можно скорее. Сэм приходит на помощь. С
0: Свернувшись клубочком, несчастная Сара дрожала в углу сырого погреба. Бесполезно было звать на помощь и стучать в дверцу. Никто ее не услышит. В доме было тихо, никаких шагов наверху. Горло у нее болело, а костяшки пальцев были все в ссадинах. Она старалась отогнать страшные мысли, которые лезли в голову. Кто же закрыл ее тут? Кому понадобилось держать ее в этом сыром подвале? Снова и снова она вспоминала шаги, что доносились сверху. Кто-то намеренно запер ее. Безусловно, крик и стук были слышны в комнате. Интересно, один и тот же человек развел огонь в очаге, испугал жутким криком Сэма, а потом захлопнул крышку люка над ее головой. Где были сейчас Сэм и Тим? Наверное, очень далеко. А что, если они вернутся домой другой дорогой и не зайдут за ней? Она начала беспокоиться. Сколько еще она пробудет здесь, в этой сырости и темноте? Задавая себе подобные вопросы, Сара стала впадать в панику. Потом она вспомнила, что отец любил повторять: «Если ты в беде, проси Господа, чтобы Он помог тебе. Если с тобой Господь, беда не покажется такой страшной». Сара встала на колени на холодный пол погреба и закрыла глаза.
6: — Пожалуйста, Господи, приведи сюда Сэма или Тима, чтобы они нашли меня.
0: Знакомый стих из Библии пришел ей на память, и, повторяя его вслух, Сара почувствовала себя смелее.
6: — Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною.
0: Вера в то, что Бог позаботится о ней, что Он здесь, рядом, придала ей силы. Она почувствовала себя лучше, спокойнее и села на пол, опершись спиной о стену. Сэм бежал всю дорогу через поле и лес. Добравшись до опушки, он сел передохнуть на бревно. Внимательно оглядел поляну. Никого, тихо. Он позвал сестру, но ему ответило только эхо. Мальчик смотрел, не отрываясь на домик. Если бы Сара была там, она бы его услышала и...

0: поднялся на шаткое крыльцо и толкнул дверь. Придерживая ее, он заглянул в комнату. Там было пусто. Не увидел Сэм и записки на столе, где Сара, скорее всего, могла бы ее оставить. Однако было заметно, что в комнате что-то изменилось. Глаза Сэма остановились на старом сундуке, который сейчас стоял на середине комнаты.
1: — Его здесь раньше не было, — сказал он себе. — И стол теперь очутился в ногах кровати. Зачем Саре понадобилось двигать мебель?
0: Ему стало любопытно, и, подойдя к сундуку, он открыл крышку. Сундук был до половины заполнен книгами. Наверное, это были книги Генри Тейлора. Сэм тоже взял одну и начал листать, как вдруг услышал слабый крик. Он уронил книгу, подбежал к открытой двери и выглянул. Никого. Крик раздался снова, и теперь Сэм убедился, что кричат где-то здесь, в доме. Но где? Никого, кроме него самого, в комнате не было.
1: — Где вы? — спросил он громко.
0: На этот раз он разобрал слова.
2: — Здесь, внизу!
0: Не веря своим ушам, он уставился на старый сундук. Голос шел из него. — А, догадался, из-под сундука. Он толкнул сундук. Полный книг, сундук не сдвинулся с места.
1: — Почему он не двигается? — задумался Сэм, потом сообразил.
0: Край взял с другой стороны, немного приподнял сундук и одновременно потянул на себя. С громким скрежетом сундук сдвинулся с места. Под ним Сэм увидел люк. Внизу опять раздался приглушенный крик. Встав на четвереньки и прижав губы к щели в полу, он спросил.
1: — Сара, ты здесь?
2: — Да! — услышал он хриплый голос сестры. — Подними люк и выпусти меня отсюда!
0: Сэм нашел углубление для пальцев и потянул крышку на себя. Люк открылся, и перед ним появилась перепуганная Сара. Ее волосы были в пыли и серой паутине. Темные полосы грязи прочертили все лицо. Как взбудораженная сова, она жмурила глаза на свету.
2: — Сэм, я так рада! Как ты мог открыть люк?
1: — Я отодвинул его, —
0: объяснил Сэм, показав на тяжелый сундук.
1: — Он стоял как раз на крышке люка. Неудивительно, что ты не могла ее открыть. Что произошло? Как ты сюда попала?
0: Сара выбралась из погреба. Ее всю трясло.
2: — Это длинная история, — проговорила она, стуча зубами от холода. — Давай выйдем отсюда и сядем на солнышке. Мне еще никогда в жизни не было так холодно и страшно.
1: — Давай, но только я хочу взглянуть, что там внизу,
0: — ответил Сэм и стал спускаться вниз по лесенке.
2: — Ничего там нет, только старый погреб, — крикнула ему вслед Сара. — Я побуду здесь. «Ни за что не спущусь туда опять!»
0: Через несколько минут, закончив осмотр, Сэм поднялся наверх и закрыл люк. Они вышли из домика и сели на бревно.
2: «Ух, как же хорошо на солнышке!» — сказала Сара хрипло, растирая ладонями свои голые руки.
1: «Погоди, дай я сниму паутину с твоих волос. На, возьми платок и вытри грязь с лица!»
0: Сэм достал из кармана чистый, аккуратно сложенный платок. Пока он выбирал паутину из волос сестры, Сара яростно оттирала грязные полосы с лица.
1: — Ну, теперь рассказывай, как ты ухитрилась спуститься в погреб, а потом задвинуть сундук на крышку?
0: Сара ему объяснила, что спустилась в люк и стала исследовать содержимое погреба. Она описала шаги и громкий скрежет, которые потом услышала.
1: — Значит, кто-то сдвинул сундук так, чтобы ты не смогла вылезти? — объяснил Сэм. — Не заметила, кто это был?
0: Сара пока

0: покачала головой. Было темно, а когда я подошла к лестнице, крышка уже захлопнулась. Ну, а открыть ее я не смогла.
1: — У тебя есть какие-нибудь предположения, кто бы мог это сделать?
0: — настаивал Сэм.
1: — Может, узнала шаги или голос?
0: Сара рассердилась. — Он ничего не сказал, и я не имею ни малейшего представления, кто это был. Я просто поняла, что кто-то хочет, чтобы я осталась в этом ужасном погребе.
1: — Угу.
0: Сэм поднялся и засунул руки в карманы.
1: — Что-то непонятное тут происходит.
0: Он направился к пристройке.
1: — Ты не слышала, кто-нибудь приходил или уходил отсюда?
0: — Ну как я могла слышать? — возмутилась Сара. — Я вообще мало что слышала в этой темной дыре. Только шаги да скрип половиц. Сэм заглянул внутрь пристройки.
1: — Ага, мотоцикла нет, — объявил он. — А ты не слышала, чтобы кто-нибудь отъезжал?
0: Сара покачала головой.
1: — Непонятно, — задумался Сэм, запустив пальцы в спутанные волосы. — Мотоциклы здорово шумят. Этот парень, должно быть, просто выкатил его.
0: Внезапно он повернулся к сестре и уставился на нее, потом хлопнул себя по лбу.
1: — Ну, конечно! Почему я раньше не догадался? Хай-чау!
2: — Какой хай!
0: Сара усмехнулась над забавным звукосочетанием, хотя и была ужасно расстроена.
1: — Вьетнамский беженец, который работает у мистера Рейбера.
0: — ответил Сэм и рассказал Саре, как они с Томом пошли по лесной дороге и на ферме Лисий Хребет познакомились с Бобом Доланом, инструктором.
1: — Боб нам сказал, что Хай ездит на работу на старом серебристом мотоцикле.
2: — Ну и почему ты думаешь, что этот самый Хай запер меня в погребе? — спросила Сара.
1: — Он один под подозрением, — ответил Сэм. — Мотоцикла нет, а это значит, что он побывал здесь, пока ты обследовала погреб.
2: — Ну зачем ему понадобилось закрывать меня там?
0: — спросила Сара, опять начиная сердиться. В ответ Сэм мог только недоуменно покачать головой.
1: — Не знаю. Может, по той же причине, по которой он спугнул меня сегодня утром.
0: По дороге домой, когда они шли через сосновый бор, близнецы все обсуждали Хая как возможного виновника их сегодняшних злоключений. Потом Сэм рассказал Саре об американских верховых мистера Рейбера и о пропаже одного жеребца.
1: — Мистер Рейбер думает, что белую молнию украла банда конокрадов, — сказал он.
2: — Ой, какой ужас! — воскликнула Сара. — Я надеюсь, с двумя другими ничего не случится. Мне не терпится их увидеть. Давай завтра же сходим на ферму.
0: Сэм согласно кивнул. Он, как и Сара, хотел туда попасть. Но не только, чтобы посмотреть на лошадей еще раз. Если он пойдет туда завтра, то сможет познакомиться с работником мистера Рейбера. А Сэму было о чем спросить этого Хая-чау. Вернувшись домой, они увидели во дворе Тима, который качался в гамаке. Заметив близнецов, он их окликнул.
3: — Все-таки нашел ее, Сэм. Что ты там делала так долго, Сара?
0: Не дожидаясь ответа, он спросил сестру.
3: — Ты нашла что-нибудь, что мы упустили?
2: — Я нашла люк, который ведет в погреб, — ответила Сара, но не успела рассказать Тиму о всех своих приключениях, потому что в этот момент миссис Харман позвала их обедать.
0: Сара шмыгнула в ванную помыть руки, лицо и причесаться. Когда отец вошел в кухню, она уже сидела на своем месте за столом. Профессор Харман помолился, и все принялись за еду. За обедом Сэм и Тим рассказали родителям о своем визите на ферму Лисий Хребет.
1: — Папа! — обратился к отцу Сэм. — Ты знаешь такого Хая Чау, вьетнамского беженца? Он работает у мистера Рейбера.
0: Профессор Харман задумчиво нахмурился.
1: — Я знаю Дзунга Чау. У моего коллеги Джима Бертона есть приемный сын с таким именем. Однако никакого Хая он не упоминал. Конечно, Чау — распространенная фамилия во Вьетнаме. Хая, наверное, опекает другая семья.
2: Тим сменил тему разговора, спросив родителей.
1: — А вы знаете, что у мистера Рейбера украли американского верхового жеребца?
2: Профессор Харман кивнул.
1: — Да, он говорил мне. Он был ужасно расстроен этим.
2: На минуту за столом воцарилась тишина. Сара надеялась, что Сэм не станет рассказывать, как он нашел ее в погребе. Если родители узнают, что кто-то специально ее запер, то больше их к этому злополучному дому никогда не пустят. Она бросила быстрый взгляд на Сэма. Он, понимающе усмехнулся и одними губами сказал: «Не скажу». И тут же, повернувшись к родителям, выпалил:
1: «Мистер Рейбер сказал, что Сара и я можем прогуливать его лошадей».
2: Потом помолчал и добавил:
1: «Это будет как бы даже услуга с нашей стороны».
2: Лицо Сары прямо-таки засветилось от счастья.
4: «Мамочка, ну можно, а?»
2: Миссис Харман засмеялась.
1: «Думаю, что мы тебе не указ, когда речь идет о лошадях».
2: Она взглянула на мужа. «Если папа согласен, то я тоже согласна».
1: «Только после того, как вы сделаете работу по дому», — напомнил им отец. «Мы недавно переехали, и еще полно работы». — Да ведь маме еще надо рисовать, — добавил Тим, — так что надо и ей помочь.
4: — Ну, конечно!
2: — Сара многозначительно посмотрела на старшего брата. Повернувшись к матери, она сказала: — Я вспомнила, мама, что нашла для тебя замечательную студию. Это тот большой сарай, где я обнаружила уздечку. Его отсюда не видно, он как бы спрятался там, у леса, за полем.
1: Профессор Харман подтвердил: — «Да, хорошее место для студии, Джен. После того, как закончим все работы по дому и в коровнике, мы с мальчиками переоборудуем тот сарай».
2: Лицо миссис Харман просветлело, когда она посмотрела на них. «Какие вы все чудесные! Мне всегда хотелось иметь свою мастерскую, где я могла бы расставить все мои холсты».
1: «Мы даже проведем туда свет для тебя, мама!»
2: — щедро пообещал Сэм. Дорогие ребята, в этом часе вы слушали вторую передачу, составленную по книге «Тайна пропавших лошадей». Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме.

0: может стать. Если ждать.
1: Написать ли мне письмо?
2: Делай сейчас.
3: Прямо сейчас.
2: Делай сейчас.
3: Прямо сейчас.
1: Положу в конверт его.
2: Делай сейчас.
3: Прямо сейчас.
2: Делай сейчас.
4: Я все не откладывая. Завтра
0: уже будет поздно.

0: Уже идти есть пора. Делай сейчас.
1: Прямо сейчас.
0: Делай сейчас.
1: Прямо сейчас.
2: Почисти зубы, Катя, с утра.
0: Делай сейчас.
1: Прямо

Я малыш еще, но все же ничего я не боюсь. Сердце страхи не тревожат, ведь со мною Иисус. Детской чистой душой быть послушным я стремлюсь. Дух мой счастлив и спокоен, ведь со мною Иисус. В тишине, встречая утро, я всегда ему молюсь. Пастырь добрый и премудрый, будь со мною Иисус. Аминь.

Исаак вырос, и Авраам с Сарой не могли нарадоваться на своего сына. Но однажды Авраам услышал голос Бога. «Авраам, — сказал Бог, — приведи своего единственного сына, которого ты так любишь, на гору. Там ты принесешь его мне в жертву». Ужас охватил Авраама. Неужели он должен убить Исаака? Неужели он должен принести своего любимого сына в жертву, как приносят в жертву ягненка? Но так сказал Бог, и Авраам должен это сделать. Но ведь тогда Авраам и Сара лишатся сына. А перед рождением Исаака Бог сказал им, что от Исаака произойдет великий народ, и что Спаситель наш Иисус Христос тоже будет рожден из великого рода Авраама и Исаака. Но если Исаак умрет, этого не случится. Авраам был очень предан Богу. Он верил ему и не мог не сделать того, что велел ему Бог. И вот, проснувшись рано утром, Авраам разбудил Исаака и сказал ему, чтобы тот собирался в дорогу. Потом Авраам позвал двух слуг. Они пойдут вместе с ними. Затем он наколол дров для жертвенника, оседлал осла, взял огонь и острый нож. Дрова же он привязал на спину ослу. Исаак понял, что он с отцом идет приносить жертву. А Авраам сел на осла, а Исаак и двое слуг пошли рядом. Им предстояло идти 3 долгих дня. Но Исаак уже был большим мальчиком и был способен на такой длинный путь. На 3-й день Авраам увидел вдалеке гору Мория. Там Авраам должен был по желанию Бога принести Исаака в жертву. Авраам слез с осла и сказал слугам: «Оставайтесь со ослом здесь, а я с мальчиком пойду дальше. Помолившись на горе, мы вернемся назад». Слышишь, что говорит Авраам? Он говорит, что он вернется вместе с Исааком. Но ведь Авраам должен принести Исаака в жертву. Может быть, он обманывает своих слуг? Нет. Авраам верит, что Бог сохранит Исааку жизнь. Даже если Исаак должен будет умереть, то Бог опять вернет ему жизнь. Авраам снял со спины осла дрова и переложил их на плечи Исааку. Сам он взял нож и огонь. Потом они начали подниматься на вершину горы. «Отец, — спросил Исаак через некоторое время, — вот огонь и дрова. Где же ягненок для жертвы?» Авраам ответил ему: «Бог сам позаботится о ягненке». И Авраам с Исааком пошли дальше. И вот, наконец, они дошли до вершины. Здесь Бог приказал Аврааму остановиться и построить жертвенник. Авраам собрал камни и построил из них алтарь. Затем он взял с плеч Исаака дрова и положил их на алтарь. Исаак стоял рядом, он все время смотрел вокруг и искал глазами ягненка. Но вдруг Авраам схватил Исаака, связал его и положил на алтарь. Теперь Исаак понял, что это он будет принесен в жертву. Но Исаак ничего не сказал. «Раз Бог этого хочет, это правильно», — подумал он. Авраам взял нож. Вдруг Авраам услышал голос с неба. «Авраам! Авраам!» Это был голос ангела Господня. «Я здесь», — ответил Авраам. «Не трогай мальчика», — сказал ангел. «Теперь я знаю, что ты служишь Богу. Ты хотел принести в жертву своего единственного сына».
Исаак тоже услышал голос ангела и понял, что он спасен. Бог хотел испытать Авраама, и теперь он знал, что Авраам ему послушен. Авраам быстро развязал Исаака, и тот сошел с жертвенника. В этот момент они услышали шорох рядом с собой. Это был молодой баран, рога которого запутались в кустах. Об этом позаботился Бог. Авраам взял барана и принес его к алтарю, зарезал его своим ножом, положил на алтарь и поджег дрова. Так Авраам принес в жертву барана, а не своего любимого сына Исаака. И снова Авраам услышал голос ангела. За то, что Авраам был послушен Господу, он произведет от Авраама и Исаака великий народ. И Спаситель наш, Иисус Христос, тоже будет из этого народа. Авраам был рад, что его сын Исаак будет жить, что у Исаака будет много детей, и у его детей тоже будут дети, и так возникнет большой народ. Бог сам это сказал. Как только баран был принесен в жертву, Авраам и Исаак отблагодарили Бога у жертвенника и спустились с горы. Авраам снова сел на осла, и они отправились в обратный путь домой к Саре.

Шире шаг, смелее, ребята, дело много впереди. Не страшит пусть вас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам, пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божье на распаханных полях, на борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывши страх, чтоб над родиной земною пролился обильный дождь. Все вы сможете со мною, говорит небесный вождь.

Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию вторую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: На следующее утро близнецы быстро справились со своими обязанностями по дому и на велосипедах помчались на ферму мистера Рейбера. Боб Долан чистил стойло в конюшне, что-то фальшиво напевая, и сразу замолчал, когда заметил детей. Опираясь на щетку, он дружески кивнул Саре, когда Сэм представил ее.
1: «Сара ездит лучше меня», — великодушно признался Сэм.
2: «Даже так?»
0: — сказал Боб и усмехнулся.
2: «Ну, это мы проверим».
0: Пока он ходил в служебную комнату за седлами и уздечками, Сэм показал Саре красавца и черное яблоко. Сара пошла вдоль стойки, разглядывая лошадей и жеребят.
3: «Ой, какие они хорошенькие!» — воскликнула она, перегнувшись через дверцы жеребьячих ясель.
0: Боб вернулся с упряжью и выбрал двух лошадей.
2: «Эту зовут Пыльная»,
0: — сказал он, набрасывая седло на спину изящной серой кобылы.
2: «Думаю, Саре понравится ездить на ней».
0: Открыв дверь соседнего стойла, он вывел гнедую лошадь с белой отметиной на лбу.
2: «А это тебе, Сэм. Ее зовут Отметина».
0: Боб оседлал лошадей и вывел их в загон.
2: «Сделайте-ка несколько кругов, чтобы я убедился, что вы с ними справитесь», — сказал Боб, наблюдая за ними.
0: Оказавшись в дальнем конце загона, Сара нагнулась в седле и, повернувшись к Сэму, предложила.
3: «Давай пустим лошадей галопом. Мы докажем Бобу, что умеем ездить верхом».
2: «Давай!»
0: — ухмыльнувшись, сказал Сэм.
2: «Поскакали!»
0: Подбадривая голосом лошадей, они пустили их рысцой, потом галопом. Сара держалась верхом очень изящно и просто, будто приросла к лошади. Ветер обдувал лицо, и она чувствовала прилив радости, как бывало с ней всегда во время верховых прогулок. Она придерживала кобылу. Лошадь послушно перешла на рысь. Будь Сарина воля, она бы никогда не слезла с седла. Наконец, лошади пошли шагом и остановились у дверей конюшни. По выражению лица Боба дети поняли, что он удивлен увиденным.
2: «Да вы замечательно ездите верхом!» – похвалил он. «Гораздо лучше, чем большинство этих пижонов, что приезжают из города. Подождите, я сейчас закончу убирать стойло и покажу наши маршруты».
0: Сара уже было открыла рот, чтобы предложить свою помощь, но Сэм спросил.
2: «А что, Хай Чау сегодня нет здесь? Я что-то не вижу его мотоцикла».
0: Боб показал на край поля.
2: «Чинит забор вон там, а мотоцикл поставил за амбаром. Может, мы подъедем к нему и познакомимся, пока вы тут закончите?» – спросил Сэм.
0: Боб кивнул и открыл ворота загона. На противоположном конце поля они нашли высокого, стройного паренька, примерно ровесника Тима. Он натягивал колючую проволоку между столбами ограды. Сэм слез с лошади и стал держать катушку с проволокой, пока мальчик прикреплял ее к столбу. Тот благодарно кивнул Сэму, но ничего не сказал.
2: «Я Сэм Харман, а это моя сестра Сара», — начал первым Сэм. «Мы только что въехали на ферму Гудвинов».
0: Не сказав в ответ ни слова, вьетнамец взглянул на них и взял у Сэма катушку.
2: «Тебя зовут Хай Чау?» — спросил Сэм.
0: Мальчик еле кивнул в ответ, продолжая натягивать проволоку.
3: «Не очень-то он разговорчивый», — решила Сара, заметив, что Хай работает, будто бы их нет рядом.
0: Сэм это тоже понял, поэтому сразу перешел к делу.
2: «Скажи, Хай, это твой мотоцикл стоял в пристройке у дома, там, около пруда?»
0: Хай хмуро обернулся, и на этот раз он промолчал. Сарина терпенье лопнуло. Она слезла с лошади, подошла к мальчику и в упор спросила.
3: «Это ты закрыл дверцу люка, когда я была в погребе?»
0: И продолжила обвинение.
3: «Это ты подвинул тяжелый сундук так, чтобы я не смогла оттуда выбраться?» Вьетнамец пожал плечами, как будто не понимая, о чем речь, и повернулся к ним спиной. Сэм пошел к лошади и, садясь в седло, с угрозой в голосе сказал:
2: «Я полагаю, мистеру Рейберу будет интересно узнать, что какой-то владелец серебристого мотоцикла живет в его домике».
3: Услышав это, Хай бросил проволоку и повернулся к ним. Его лицо теперь выражало испуг, а в темных глазах читалось отчаяние. К своему огромному удивлению, дети услышали, как мальчик взмолился:
2: «Вы не говорите, мистер Рейбер!»
3: Сара даже покраснела от гнева.
4: «Это почему же мы не должны ему говорить об этом? Особенно после того, как ты запер меня в погребе!»
2: «Я бы выпустить тебя, но тебя нет там, когда я вернулся!» «Начни-ка все сначала, Хай!» — сказал Сэм серьезно. «Я уже запутался!»
4: «Я тоже!»
3: — сказала Сара, опускаясь на траву у забора. Она все еще сердилась на этого упрямого мальчишку.
4: «Ты лучше скажи всю правду, и сейчас же!» — пригрозила она.
3: Сэм тоже подошел к забору, а Хай нехотя начал свой рассказ.
2: «Я и маленький брат приезжать в Америку. Церковь в Филадельфии опекает нас. Маленький брат усыновили здесь. Мы не хотели разлучиться. Мы хотим жить как братья».
4: «Твоего брата зовут Дзунг?» –
3: перебил его Сэм, вспомнив рассказ отца о приемном сыне Джимми Бертона. Хай кивнул.
2: «Ты знаешь?» – спросил он горячо.
5: «Наш отец знает его приемных родителей. Я уверен, что ему хорошо в этом месте», – ответил Сэм.
3: Хай согласно кивнул.
2: «Хорошая семья. Но приемные родители маленького брата не хотят два вьетнамских мальчика. Они хотят только Дзунг. Я обещал старая бабушка, когда уезжаем из Вьетнам, что мы живем вместе, как братья».
6: «Тебя что, усыновили другие люди?» – спросила Сара.
3: Ее гнев понемногу улетучивался. Ей бы ни за что не хотелось разлучаться со своими братьями. Хай покачал головой.
2: «Я остаюсь в Филадельфии с другим вьетнамские дети, которые не усыновили. Я получать работу в Филадельфии это лето. Коплю деньги на подержанный мотоцикл. Узнаю в церкви, где есть Дзунг. Ухожу с работы и приезжаю сюда».
5: «И с тех пор ты живешь в домике у пруда?» –
3: докончил за него Сэм. Хай кивнул.
2: «Дзунг знает про дом от своей друзья в Мейплвуд. Он говорит мне, чтобы я спрятаться там. Приносит подушку и одеяло из дома своих приемных родителей. Приносит еда и посуда».
3: Хай сделал паузу и сухо усмехнулся.
2: «Дзунг учится хорошо воровать во Вьетнам. Он там попрошайка на улице».
4: «О, ужас!»
3: – выдохнула Сара в ужасе от услышанного. В голосе Сэма тоже послышалось напряжение.
5: «Когда я пришел к домику вчера утром, ты не хотел, чтобы я узнал, что ты там живешь. Да, Хай? Потому ты и закричал так страшно. Ты меня хотел прогнать? Как это ты сделал?»
3: Хай улыбнулся.
2: «Это старый вьетнамский способ. Я кричу в пустую банку из-под сока, и оно так звучит».
3: Сэм усмехнулся.
5: «Ну и здорово ты меня напугал!»
3: Он посерьезнел.
5: «Ну, а зачем ты запер Сару?»
3: Хай тайком бросил взгляд на Сару и заерзал на траве.
2: «Я не хотел плохо. Когда вы нашли, что я живу в доме, я хотел спрятать мотоцикл и одежду в пещеру, которую я нашел в лесу. Так я запер Сару в подвал, пока прятал все, чтобы она меня не видела и не пошла за мной. А потом я вернулся выпустить ее, но она не была там».
4: «Сэм вернулся и нашел меня», —
3: — пояснила Сара сдержанно. «И я, наконец, вышла из этого холода и сырости». Хай опустил глаза.
5: «Извини меня, Сара».
3: Затем, опершись о столб забора, он взмолился.
5: «Если вы рассказать мистер Рейбер, он послать меня обратно в Филадельфию, и я не могу быть вместе с моей маленький брат».
3: «Мы не скажем!» — воскликнула Сара. Она посмотрела на Сэма, и когда их взгляды встретились, поняла, что он тоже так думает. «Послушай, Хай, почему бы тебе не пойти с нами? У нас в доме полно места, а мама с папой что-нибудь придумают, чтобы вы с братом смогли быть рядом». Хай испугался.
5: «Нет, нет, не хочу никого беспокоить. Пожалуйста».
3: «Но!» – запротестовала Сара.
5: «Подожди!» – вмешался Сэм. «Я понимаю Хая. Он еще не может доверять незнакомым людям, особенно взрослым. Лучше будет, если он останется в домике, пока мы придумаем, как ему помочь. Мы одни знаем, что он там живет, да еще Дзунг».
3: «И Тим», — добавила Сара. «Он был с нами, когда мы обнаружили мотоцикл».
5: «Ну, тогда надо объяснить все Тиму», — сказал Сэм. «Но я думаю, он ничего не расскажет. Он сделает все, чтобы помочь Хаю».
3: Вьетнамец встревоженно посмотрел на Сэма, потом на Сару.
5: «Вы и большой брат не рассказать никому?»
3: «Нет, мы не выдадим твою тайну, пока не найдем способа помочь тебе и Дзунгу», — пообещала Сара. Хай одарил их широкой улыбкой.
5: «Вы хорошие ребята!»
3: Сэм посмотрел на часы.
5: «Нам пора возвращаться в конюшню. Боб уже, наверное, закончил уборку».
3: Хай тихонько свистнул, и обе лошади, пасшиеся неподалеку, повернули головы на его зов. Пока они ждали лошадей, Сара пристально смотрела на вьетнамского мальчика, а потом сказала: «Когда у меня или у Сэма какие-то трудности, мы всегда молимся. Господь и твой друг тоже, Хай. Он сделает так, чтобы вы с Дзунгом были вместе». Хай уставился на свои рабочие башмаки и покачал головой.
5: «Я не знаю, ваш Бог».
3: «Ну хорошо, я помолюсь вместо тебя», — серьезно сказала девочка. Сэм улыбнулся, обращаясь к мальчику.
5: «Если Господь и Сара будут за тебя, Хай, считай, что все в порядке».
3: Хай придержал лошадей, пока близнецы садились в седла. Он помахал им на прощание, и дети направились через поле обратно к загону. Сара приблизилась к Сэму и сказала:
6: «Да, Хай раскрыл нам одну тайну».
5: «Одну?»
3: — спросил Сэм и вопросительно посмотрел на сестру.
6: «Да, теперь мы знаем, кто живет в домике у пруда».
5: «А какая еще тайна?»
3: — заинтересовался Сэм. Упрямо тряхнув головой, Сара сказала:
6: «Я все-таки хотела бы узнать, как та уздечка попала к нам в сарай».
5: «Не понимаю, что ты так беспокоишься о ней, Сара?»
6: «Я тоже не понимаю этого, правда», — сказала Сара, подвинувшись вперед в седле.
3: Ее светлые брови нахмурились.
6: «Знаешь, Сэм, я не могу избавиться от этой мысли. Ужасно странно, что кто-то оставил такую дорогую вещь в нашем старом сарае с рухлядью и совсем забыл про нее».
3: Ночной шум. Лошадь Боба уже стояла оседланная, а он сам ждал их у конюшни.
5: «Ну, поехали!»
3: — сказал он, первым выезжая из загона. Он повел их маршрутом для начинающих ровной открытой дорогой. Но за фермой дорога стала спиралью подниматься по лесистому хребту, и Сара немного испугалась. Они взбирались все выше сквозь заросли рододендрона, мимо скалистых уступов. Вблизи крутой вершины хребта дорога резко пошла на спуск, а потом снова круто поднялась к буковой роще. Боб подвел их к одному из уступов. Там все спешились и привязали лошадей. Пешком они взобрались на скалу. Оттуда открылся прекрасный вид, который раньше им заслоняли деревья.
5: «Вон там колокольни университетской церкви», — сказал Боб и показал на возвышающийся над остальными зданиями Мейплвуда шпиль.
4: «О, там работает наш папа», — сказала Сара. «Отсюда виден, наверное, и исторический факультет».
5: «Высокий хребет», — добавил Сэм.
4: «Теперь понятно, почему мистер Рейбер назвал свою ферму «Лисий хребет». Здесь действительно водятся лисы».
3: Боб присел на корточки, подобрал камень и повертел его в руках.
5: «Мистер Рейбер рассказывал мне, что когда-то давно здесь устраивалась охота на лис. Да вот и под уступом, на котором мы стоим, есть лисья нора. Я покажу вам ее, когда мы спустимся».
4: «Ох, как хорошо, что вы знаете эти места, Боб!» — сказала Сара. «Вы прожили здесь всю жизнь?»
3: Боб покачал головой.
5: «Нет, я из другого штата. Я живу здесь только 3 года».
4: «В таком случае вы здорово научились обращаться с лошадьми за 3 года», заметила Сара в восхищении.
3: Послышался короткий смешок Боба.
5: «С лошадьми я всю жизнь. Мистер Рейбер не взял бы меня, не имея опыта работы с ними».
3: Сара уже собралась спросить, где он работал раньше, но Боб быстро закончил разговор. Он посмотрел на часы и сказал:
5: «Пора вам».

0: в его владениях. Здесь же повсюду его лошади.
1: Спуск оказался столь же приятным, сколь и подъем. Лошади шли уверенно и с легкостью преодолели весь маршрут. Сара то и дело поглаживала шею пыльной. Изящная серая кобыла кивала головой, как бы соглашаясь с ободрением всадницы. По возвращении в конюшню Боб наконец произнес слова, которые Сара давно ждала.
2: «Вы оба можете кататься в любое время. Вы ездите хорошо. А пыльной и отметине нужны прогулки. Только правильно седлайте и чистите их, когда вернетесь. Если вы ездили долго и быстро, то сначала проведите их по загону пару раз. Пусть остынут. А уж потом начинайте чистить. Все для чистки вы найдете вон в той комнате».
0: «Вы хотите сказать, что мы можем сами ухаживать за этими лошадьми?» – закричала Сара в восторге. «В нашей школе верховой езды это разрешалось только конюхам».
2: «А здесь вы будете сами ходить за своими лошадьми», – сказал Боб.
1: Он помолчал и ухмыльнулся.
2: «Конечно, для тех, кто катается на лошадях за деньги, стоимость ухода включается в плату».
3: «А поскольку мы денег не платим, надо приниматься за дело», —
1: сказал Сэм, улыбнувшись Саре своей обычной кривой улыбкой. Они поставили пыльную и отметину в стойло и отправились за Бобом в комнату, где хранилось много сёдел, уздечек и другого снаряжения для верховой езды. Сара отметила про себя, что несколько уздечек, которые висели на крюках, вбитых в стены, были похожи на ту, что она нашла в их старом сарае. Она толкнула Сэма и молча показала на уздечки. Но того больше заинтересовал огромный сундук с надписью крупными красными буквами на крышке «Ферма Лисий Хребет». Ниже была нарисована лисья голова.
3: «А для чего этот сундук?» – полюбопытствовал Сэм.
2: «О, с этим сундуком мистер Рейбер ездит на выставки», — ответил Боб. «Там лежит необходимое снаряжение для лошадей».
1: Близнецы осматривали комнату. Как Боб и говорил, все стены были увешаны призами, полученными белой молнией и красавцем. Эти награды и койка Боба у дальней стены напомнили Саре о пропавшем скакуне. Боб кивком указал на полку, куда надо было положить седло, а затем вручил каждому по куску ковровой ткани щетку и скребницу. Сара скоро обнаружила, что чистить пыльную было почти так же приятно, как и ездить на ней. Она поскребла бок лошади и расчесала спутавшуюся гриву и хвост. Пыльная удовлетворенно ржала и нагибала шею, чтобы ткнуть носом Сару и этим показать, как ей приятно. Закончив с пыльной, Сара пошла взглянуть, как дела у Сэма. Бедняга Сэм, с куском коврика в одной руке, щеткой в другой, он пытался успокоить отметину. Кобыла вскидывала голову, била копытами и шумно дышала. Сара, не утерпев, рассмеялась.
2: «Ну что тут смешного?» – набросился Сэм на сестру.
0: «Да так!» – хихикнула Сара.
3: «Посмотрел бы на себя сейчас!»
2: «А мне все равно, как я выгляжу!» – пробурчал Сэм. «Она не стоит спокойно!»
1: И затем добавил со вздохом.
2: «Не уверен, что мне по душе этот этап прогулки!»
0: «А ты попробуй разговаривать с ней, когда чистишь», — предложила Сара. «Тогда, может, будет она стоять смирно».
1: Она взяла кусок коврика у Сэма, приговаривая что-то успокаивающее, но в то же время крепко ухватив лошадь за гриву, чтобы та не мотала головой. Сара утихомирила отметину. Сэм стал работать щеткой, и вдвоем они быстро почистили лошадь.
2: «Ну почему у тебя так здорово получается с лошадьми, а у меня нет?»
1: – жалобно спросил Сэм.
2: «Наверное, потому что ты думаешь, как лошадь, сестренка», – сострил Сэм.
1: К нему вернулось хорошее

0: настроение. Они заперли стойло и положили снаряжение на место. Боба нигде не было видно, но Сара догадывалась, что он потом придет и проверит их работу. Взяв стоявшие у забора велосипеды, близнецы покатили по дороге к своей ферме. По пути они мало разговаривали, оба занятые своими мыслями. Сара думала о пыльной. Боб позволил не только кататься, но и ухаживать за ней. Это все равно, что иметь свою лошадь. Счастливей Сары в тот момент не было никого. Сэм думал о более серьезных вещах. Его мысли были заняты словами Хая. Чем они могли помочь двум вьетнамским братьям?
1: «Надо сказать Тиму, что в домике живет Хай, и предупредить, чтобы он помалкивал об этом», — сказал он.
0: «Как только приедем домой, расскажем», — ответила Сара. Но они сумели застать Тима одного только поздно вечером. Устроившись на его постели, близнецы рассказали все про Хая и Дзунга. Тим запустил пальцы в свои густые темные волосы.
1: «Да, это действительно проблема. Не знаю, что мы можем сделать для них. Особенно, если приемные родители Дзунга хотят только одного приемного сына».
0: «Да, это ужасно, разлучать братьев», — грустно проговорила Сара. Она посмотрела на Сэма и Тима. «Хорошо было бы, если бы вас разлучили». Сэм взглянул на Тима и, улыбнувшись, подразнил брата.
1: «Прямо даже не знаю».
0: Тим бросил в него подушку. Сэм взвизгнул.
2: «Перестаньте шуметь, иначе папа с мамой сейчас сюда придут», —
0: остановила Сара братьев. Тим забрал подушку, взбил ее и положил себе под спину.
1: «Ну, голова, думай, как мы можем помочь Хаю и Дзунгу», — обратился он к брату.
0: Послышался глубокий вздох.
1: «Я не знаю. А вы?»
0: – спросил Сэм. Тим сосредоточенно поскреб в затылке и промолчал. Сара в раздумье сидела, поджав колени на кровати. Старый будильник Тима громко тикал в ночной тиши. Все трое сидели и думали. Было очень тихо.

мама сыну положила в сумку 5 лепешек, рыбки 2 благословила. Ну, беги, сыночек. И мальчишка за Иисусом побежал в припрыжку. Иисус ему был другом, как и вам, детишки. И в пустыне мальчик слушал слово вечной жизни. Вдруг услышал: «Дайте кушать хлеба людям ближним». Достает он поскорее рыбки и лепешки и дает через Андрея, чтоб Христос умножил. Вот какой хороший мальчик, щедрый и послушный. Деткам верующим, значит, он пример.

солнце научил светить, тепло живое излучая, кто сердце научил любить, любить себя не замечая, кто научил благоухать цветы под неизменным небом, кто радость может сердцу дать, кто душу напитает хлебом, кто к солнцу открывает путь, когда зерно землей одето, кто заронил стремление в грудь, желание к истине и свету, кто учит семя умирать для жизни новой, бесконечной, кто любит нас сильнее, чем мать, чье слово истина и вечно, кто создал вечную обитель, кто разъяснит любой вопрос, людей божественный учитель.

как мир устроен мудро, звезды блещут в глубине небес, ночь уходит, наступает утро, а под птичий радостный орган в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой, а приходит вечер, гаснет день, и плывет к нам холодно и чуждо, обнимая все, ночная тень. Разве в этом мы не видим чудо? Навевает золотые сны, дивная природа увиданье. А когда идет пора весны, вновь она в цветущем одеянье. Говорят, что в мире нет чудес, они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобой есть и живем здесь, на земле не чудо?

значит, Бога он не видел. На него ты не сердись, а прости и помолись. Если есть у тебя враг, не вреди ему никак. Сможет усмирить врага только Божия рука. Никого не обижай, зло добром ты побеждай. Тех, кто любит и прощает –

Исаак вырос, и Авраам с Сарой не могли нарадоваться на своего сына. Но однажды Авраам услышал голос Бога. «Авраам, — сказал Бог, — приведи своего единственного сына, которого ты так любишь, на гору. Там ты принесешь его мне в жертву». Ужас охватил Авраама. Неужели он должен убить Исаака? Неужели он должен принести своего любимого сына в жертву, как приносят в жертву ягненка? Но так сказал Бог, и Авраам должен это сделать. Но ведь тогда Авраам и Сара лишатся сына. А перед рождением Исаака Бог сказал им, что от Исаака произойдет великий народ, и что Спаситель наш Иисус Христос тоже будет рожден из великого рода Авраама и Исаака. Но если Исаак умрет, этого не случится. Авраам был очень предан Богу. Он верил ему и не мог не сделать того, что велел ему Бог. И вот, проснувшись рано утром, Авраам разбудил Исаака и сказал ему, чтобы тот собирался в дорогу. Потом Авраам позвал двух слуг. Они пойдут вместе с ними. Затем он наколол дров для жертвенника, оседлал осла, взял огонь и острый нож. Дрова же он привязал на спину ослу. Исаак понял, что он с отцом идет приносить жертву. Авраам сел на осла, а Исаак и двое слуг пошли рядом. Им предстояло идти 3 долгих дня. Но Исаак уже был большим мальчиком и был способен на такой длинный путь. На 3-й день Авраам увидел вдалеке гору Мория. Там Авраам должен был по желанию Бога принести Исаака в жертву. Авраам слез с осла и сказал слугам: «Оставайтесь со слом здесь, а я с мальчиком пойду дальше. Помолившись на горе, мы вернемся назад». Слышишь, что говорит Авраам? Он говорит, что он вернется вместе с Исааком. Но ведь Авраам должен принести Исаака в жертву. Может быть, он обманывает своих слуг? Нет. Авраам верит, что Бог сохранит Исааку жизнь. Даже если Исаак должен будет умереть, то Бог опять вернет ему жизнь. Авраам снял со спины осла дрова и переложил их на плечи Исааку. Сам он взял нож и огонь. Потом они начали подниматься на вершину горы. «Отец, — спросил Исаак через некоторое время, — вот огонь и дрова. Где же ягненок для жертвы?» Авраам ответил ему: «Бог сам позаботится о ягненке». И Авраам с Исааком пошли дальше. И вот, наконец, они дошли до вершины. Здесь Бог приказал Аврааму остановиться и построить жертвенник. Авраам собрал камни и построил из них алтарь. Затем он взял с плеч Исаака дрова и положил их на алтарь. Исаак стоял рядом, он все время смотрел вокруг и искал глазами ягненка. Но вдруг Авраам схватил Исаака, связал его и положил на алтарь. Теперь Исаак понял, что это он будет принесен в жертву. Но Исаак ничего не сказал. «Раз Бог этого хочет, это правильно», — подумал он. Авраам взял нож. Вдруг Авраам услышал голос с неба. «Авраам! Авраам!» Это был голос ангела Господня. «Я здесь», — ответил Авраам. «Не трогай мальчика», — сказал ангел. «Теперь я знаю, что ты служишь Богу. Ты хотел принести в жертву своего единственного сына».
Исаак тоже услышал голос ангела и понял, что он спасен. Бог хотел испытать Авраама, и теперь он знал, что Авраам ему послушен. Авраам быстро развязал Исаака, и тот сошел с жертвенника. В этот момент они услышали шорох рядом с собой. Это был молодой баран, рога которого запутались в кустах. Об этом позаботился Бог. Авраам взял барана и принес его к алтарю, зарезал его своим ножом, положил на алтарь и поджег дрова. Так Авраам принес в жертву барана, а не своего любимого сына Исаака. И снова Авраам услышал голос ангела. За то, что Авраам был послушен Господу, он произведет от Авраама и Исаака великий народ. И Спаситель наш, Иисус Христос, тоже будет из этого народа. Авраам был рад, что его сын Исаак будет жить, что у Исаака будет много детей, и у его детей тоже будут дети, и так возникнет большой народ. Бог сам это сказал. Как только баран был принесен в жертву, Авраам и Исаак отблагодарили Бога у жертвенника и спустились с горы. Авраам снова сел на осла, и они отправились в обратный путь домой к Саре.

Чудесный летний вечер. Все наслаждались море красотой. Казалось, каждый счастлив и обеспечен, вполне доволен жизнью и собой. Вдруг появилась женщина, спокойно. Она давала каждому трактат с улыбкою, приветливо, достойно. И, как и все, смотрела на закат. Один мужчина взял, окинул взглядом. Ага, понятно, снова о Христе. И даже не стесняясь тех, кто рядом, порвал, отправив все в небытие. Придя в каюту, свет включил и видит в большом квадрате черного окна снаружи белых два клочка. Прилипли, то постарались ветер и волна. Мужчина присмотрелся. Бог и вечность. Два слова из буклета о Христе. Он лег, не мог заснуть. Ведь неизвестность впервые постучалась в тишине. О, Бог! Ну как с ним можно не считаться? Он создал все так много лет назад. О, вечность! Как же страшно отказаться, предпочитая блеск земных отрад. И весь благую приняла на сыне, и захотелось многое вернуть. Бумажки, Бог и вечность изменили с той ночи его мысли, жизнь и путь.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию третью часть рассказа «Тайна пропавших лошадей». Старый будильник Тима громко тикал в ночной тиши. Все трое сидели и думали. Было очень тихо. Вдруг сильный шум снаружи заставил их вздрогнуть. Три головы повернулись к открытому окну, как будто их дернули за веревочку.
1: «Что это?»
2: «Похоже на рев мотоцикла», — ответил Сэм, бросившись к окну.
0: К нему немедленно присоединились Сара и Тим.
1: «Здесь становится так же шумно, как и в городе», — проворчал Тим, прислушиваясь к удалявшемуся реву мотоцикла.
0: Сэм скривил недовольную гримасу.
1: «Твое окно выходит на дорогу, и тебе, по крайней мере, не мешают спать орущие по ночам лягушки».
0: Сара все смотрела в окно. Висящий высоко в небе месяц освещал двор и дорогу, которая, подобно серебряной ленте, обвивала темные холмы. Над фермой снова воцарилась тишина. Девочка уже отвернулась от окна, когда спокойствие вновь было нарушено звуком мотора. Грохот становился все громче.
1: «Слышите, он возвращается», — сказал Тим.
0: Все уставились на дорогу в ожидании мотоцикла. Когда он появился и луна осветила серебристое покрытие, Сэм закричал.
1: «Это же старый мотоцикл Хаячау!»
3: «Он очень напоминает тот, который мы нашли в пристройке у домика», — согласился Тим.
0: Сара пыталась разглядеть мотоциклиста, но шлем и щиток закрывали его лицо.
4: «Нельзя наверняка утверждать, что это был Хай», — сказала она, когда мотоцикл с ревом пронесся мимо и скрылся.
1: «Это точно Хай»,
0: — сказал Сэм твердо.
4: «Ну как ты можешь быть так уверен?» — запротестовала Сара. — Ты же не мог видеть его лица.
3: — Сколько еще таких старых, покрашенных серебряной краской мотоциклов имеется поблизости?
0: — спросил Сэм, рассмеявшись. Потом он вдруг сделался серьезным и удивленно покачал головой.
1: — Зачем ему понадобилось ездить взад-вперед по дороге так поздно?
0: Тим пожал плечами.
3: — Может, из озорства?
0: Сэм бросил взгляд на будильник.
1: «В 11:30 ночи?»
0: Тим с сомнением покачал головой и отвернулся от окна.
1: «Вы мне так заморочили голову, что я уже не в состоянии думать ни о чем больше. Идите к себе и дайте мне немного поспать».
0: Близнецы, буркнув «спокойной ночи», тихо закрыли за собой дверь. Сара прошептала Сэму на ухо.
4: «Нет, правда, как ты думаешь, зачем Хай ездил по дороге так поздно ночью?»
0: Сэм дернул плечом.
1: «Сам не знаю. Такие проказы не в моем вкусе».
0: Сара нахмурилась.
4: «Давай завтра, когда пойдем на ферму мистера Рейбера, спросим его самого».
1: «Ух да, я согласен»,
0: — ответил Сэм, зевая.
1: «Пока, сестренка».

0: лицо в окне. На следующий день Сара и Сэм отправились на велосипедах на ферму Лисий Хребет. Как и в прошлый раз, они прислонили велосипеды к забору и пересекли загон. Попав на конюшню, они услышали взволнованные голоса. Боб Долан и мистер Рейбер стояли у стойла красавца и что-то встревоженно обсуждали. Они обернулись, и дети по выражению их лиц поняли, что случилась какая-то неприятность. Близнецы приблизились к стойлу.
1: «Как поживает красавец?» – спросил Сэм.
0: Мистер Рейбер грустно покачал головой, а Боб буркнул.
2: «Он исчез».
0: Сара уставилась на пустое стойло.
2: «Ночью опять украли лошадь», — начал объяснять мистер Рейбер с расстроенным видом. «Сегодня утром Боб нашел дверь стойла открытой. Так же было и в тот раз, когда пропала белая молния».
0: Некоторое время близнецы, оглушенные этой новостью, не могли вымолвить ни слова. Немного погодя, Сэм спросил.
2: «Вы думаете, что это были те же самые воры?»
0: Глаза мистера Рейбера потемнели.
2: «Похоже на то. А какие ловкие! Боб опять спал в комнате для снаряжения, но ничего не слышал».
1: «Мы оба заканчиваем около 10, так что воры, должно быть, пришли позже», — сказал Боб.
2: «Когда же они вышли из загона, если ворота были заперты?» — удивился Сэм.
3: «Полицейские тоже задали этот вопрос сегодня утром», — сказал мистер Рейбер и показал на заднюю дверь стойла. «Они полагают, что красавца вывели через эту дверь».
1: «Наверняка», — добавил Боб, — «иначе я бы услышал».
0: Мистер Рейбер задумчиво нахмурился.
3: «Одно совершенно ясно. Они умеют обращаться с лошадьми, если смогли вывести красавца из стойла, не разбудив Боба».
0: Пока он говорил, Боб носком ботинка сгребал разбросанную по полу солому в кучу. Когда мистер Рейбер замолчал, Боб поднял на ребят колючие голубые глаза и испытующе спросил.
1: «Не слышали ли вы чего-нибудь необычного или не видели чего подозрительного на дороге у вашего дома этой ночью?»
0: Сара задумалась. «Почему Боб спрашивает? Он что, тоже слышал мотоцикл Хая?» Она метнула быстрый взгляд на брата, но лицо Сэма было непроницаемым. Глаза выражали настороженность.
1: «Мы так привыкли к городскому шуму, что здесь замечаем только кваканье лягушек», — ответил Сэм уклончиво.
0: Сара добавила вздох облегчения. Она была рада, что Сэм ничего не сказал про мотоцикл, пока они не повидали Хая. Мистер Рейбер подошел к стойлу черного облака и погладил лошадь по шее. Красивый вороной скакун довольно замотал головой. Лицо мистера Рейбера напряглось.
2: «Теперь, наверное, ты на очереди».
1: «Я этого не допущу», — выступил вперед Боб и добавил, рассмеявшись. «Даже если мне придется спать у него в стойле».
0: Мистер Рейбер благодарно потрепал Боба по плечу.
3: «Ну, ничего не поделаешь, надо приниматься за дела».
0: «Нам сегодня вывести пыльную и отметину?» — спросила Сара.
3: — «Буду очень рад. Это работа Вики, когда она здесь. Мне ее очень не хватает».
0: Мистер Рейбер попробовал улыбнуться.
3: — «Боб мне рассказал, как хорошо вы держитесь в седле, так что в пределах фермы езжайте куда хотите».
0: Тяжелый осадок от всего услышанного немного рассеялся, когда Сара пошла в комнату за уздечкой и седлом для пыльной. Сэм пошел за сестрой и взял упряжь отметины. Когда обе лошади были оседланы, близнецы выехали из загона и отправились на поиски Хая. С дальнего конца поля вьетнамец побежал им навстречу. Не успели они рта раскрыть, как мальчик закричал взволнованно.
2: «Все в порядке, вы говорите со старший брат».
1: «В порядке», — успокоил его Сэм. «Тим ничего не скажет. Он тоже хочет вам помочь».
3: Хай вздохнул с облегчением.
1: «Фух, это хорошо. Спасибо».
3: Он собрался продолжить работу, но Сара его остановила. «Ты знаешь, что пропал красавец?» Улыбка Хая растаяла. Он с сожалением кивнул.
1: «Между прочим, — начал Сэм как бы невзначай, — мы видели, как ты катался на мотоцикле вчера ночью. Не заметил ли ты чего-нибудь подозрительного?»
3: Хай удивился.
1: «Я не ездить вчера ночью на мотоцикле».
3: «Но мы видели твой мотоцикл!» — настаивала Сара. Лицо Хая потемнело, и он отрицательно покачал головой.
1: «Вы ошибаться! Я не знать ничего об этом!»
3: Он отвернулся от них и пошел к забору. Сара посмотрела на него с сомнением и развернула лошадь. «Мы поедем покатаемся, еще увидимся, Хай!» — сказала она. Они быстро пересекли поле и приблизились к амбару, позади которого стоял мотоцикл Хая. Сара внимательно его осмотрела.
4: «Я просто уверена, что это именно тот мотоцикл, который мы видели ночью!»
3: Еще одна деталь привлекла внимание Сары.
4: «Тут какая-то тропинка за амбаром! Давай посмотрим, куда она нас приведет!»
3: Они поехали по узенькой тропе и обнаружили, что та огибает поле с внешней стороны амбара.
1: «Здесь, наверное, ездит Хай от домика к амбару», – предположил Сэм. «Ему мешает проехать забор, и он вынужден ехать вдоль него».
4: «Не думаешь ли ты, что по этой тропе воры увели красавца?» – спросила Сара.
1: «Не думаю. Эта тропа ведет через лес к домику», – ответил Сэм и вдруг заторопился. «Давай вернемся к домику еще раз. Я хочу кое-что разведать, пока там нет Хая».
3: Они отправились туда по старой дороге через заросли папоротника и низкий кустарник. Сара спросила.
4: «Ты думаешь, Хай правду говорил? Он не ездил по дороге прошлой ночью?»
1: «Какую правду, если это был его мотоцикл?» — резонно ответил ей Сэм.
4: «Ну почему же он не сознался?» — допытывалась Сара. «Не замешан ли он в краже? Или он видел что-то, о чем не хотел нам сказать? Но Хай не может быть связан с ворами».
3: Она не могла поверить, что Хай хоть как-то причастен к пропаже скакуна.
4: «Ну да, это удивительно. Он не признался нам в том, что ездил на мотоцикле прошлой ночью».
3: Сара тяжело вздохнула. «Не прояснит ли что-то посещение домика?» Добравшись до опушки, они привязали лошадей к двум толстым букам. Пока Сэм проверял, надежна ли привязь, Сара направилась к домику. Но внезапно она остановилась.
1: «Что случилось?» – спросил Сэм, догнав сестру.
4: «Там кто-то есть!» – выдохнула она.
3: Сэм нахмурился.
1: «Я никого не вижу».
4: «Там!»
3: Сара показала трясущейся рукой.
4: «Там, в окне, я видела чье-то лицо!»
3: У Сары было сильное желание вернуться бегом к пыльной и ускакать отсюда побыстрее. Пребывание в погребе было еще свежо в памяти. Ей уже не хотелось заходить в дом, особенно после того, как таинственное лицо показалось в окне. Но Сэм схватил ее за руку и дотащил до домика. Близнецы поднялись на крыльцо, и Сэм постучал в дверь. Никто не ответил. Он постучал снова, погромче. В ожидании ответа они прислушались. Ничего не пошевелилось внутри. Вокруг стояла такая тишина, словно весь лес затаил дыхание и слушал.
5: «А тебе не показалось? Может, ты видела не лицо, а отражение ветки, шевелящейся от ветра, или облака?» — зашептал Сэм.
4: «Нет, это было лицо!» — настаивала Сара. «Лицо с глазами, носом и ртом. Оно смотрело на нас, а когда я показала тебе на него, оно скрылось».
3: Дыхание Сэма
4: стало неровным.
5: «Есть только один способ проверить – это войти внутрь».
4: Он толкнул дверь ногой и заглянул в комнату. Потом он вошел и знаком пригласил за собой Сару. В комнате никого не было.
1: «Фух, здесь никого нет», – сказал Сэм. «Ты все-таки видела отражение чего-то и приняла это за лицо».
4: «Подожди-ка», – сказала Сара. Она подошла к кровати и, встав на четвереньки, заглянула под нее.
1: «Да перестань ты, Сара!» – засмеялся Сэм.
4: Девочка встала, отряхнула ладони.
6: «Я просто уверена, что здесь кто-то был», – настаивала она.
4: Сара глазами обшарила всю комнату. Вдруг ее взгляд остановился на крышке люка.
6: «Мы не посмотрели еще в одном месте».
4: Не сговариваясь, они оба направились к люку. Сэм открыл крышку, и она сильно стукнула об пол. Вместе близнецы заглянули в темную дыру. Сара прижала палец к губам. Вроде кто-то пошевелился в дальнем углу погреба. Они обменялись недоуменными взглядами. Секунду спустя Сэм уже спускался по лесенке.
6: «Осторожно!» – шепнула сестра ему вслед.
4: Девочка опять задрожала, вспомнив, как она совсем недавно угодила в эту ловушку. Она впилась взглядом в квадратное отверстие в полу и разглядела старые горшки и кувшины вдоль стены. В прошлый раз они стояли так же. А вот у бочки в углу... «Что-то с этой бочкой не так».
6: «Ага, понятно. Ее выдвинули из угла».
4: Набрав побольше воздуха, Сара прошептала брату.
5: «Посмотри за бочкой».
4: Не успела она это сказать, как из темноты возникла какая-то фигура.
6: «Ой!»
4: – взвизгнула девочка, а фигура проскочила мимо Сэма и бросилась к лестнице.
6: «Кто ты?»
4: – спросила Сара, заикаясь. Перед изумленной Сарой появилось испуганное худое лицо мальчика. Не дожидаясь ответа, Сэм скомандовал:
1: «Наверх!»

0: Мальчик кивнул. Губы его тряслись.
1: «Мы знаем Хая», — быстро объяснила Сара. «Мы его друзья».
2: «Друзья?»
0: — удивленно повторил мальчик.
2: «Да, друзья», — улыбнулся Сэм. «Я Сэм Харман. Это моя сестра Сара. Извини, что я закричал на тебя в погребе, но я чуть не упал в обморок, когда ты выскочил из-за бочки».
1: «Мы хотим тебе помочь, тебе и Хаю», — пояснила Сара.
2: «Помочь?» — спросил мальчик. «Это хорошо», — он заулыбался. «Послушай, а вы с братом хорошо понимаете по-английски. Где вы его выучили?» — спросил Сэм.
3: «Меня учат мои приемные родители, Хая учат в церкви. Немного мы выучили английский в лагерях для беженцев».
2: «В лагерях для беженцев?» — повторила Сара.
3: «Да, в лагерях!» —
0: послышался голос от двери. Все трое обернулись и увидели Хая. Старший брат усмехнулся, глядя на удивленных близнецов.
3: «Я видеть, как вы поехали через лес к дому. Я быстро шел, чтобы Дзунх не испугался».
1: «Ну, это не мы его напугали, а он нас», — заявила Сара.
3: «Сара заметила, как Дзунх выглянул в окно и приняла его за привидение», — рассмеялся Сэм.
1: «Вовсе я не приняла его за привидение», — возразила Сара, ткнув брата локтем в бок.
0: Она быстро сменила тему.
1: «Ты сказал, лагеря для беженцев. Вы что, побывали в нескольких?»
3: «А как вы уехали из Вьетнама?» – задал свой вопрос Сэм. «Если, конечно, вы хотите говорить об этом».
2: «Я расскажу», – сказал Хай. «Тогда вы понять, почему мы с Дзунгом хотеть быть рядом».
0: Он уселся на пол, поджав под себя ноги. Остальные устроились рядом.
2: «Мы с Дзунгом жить в китайском секторе Сайгона. Теперь он называется Хо Ши Мин. Наши родители умирать, мы жить с бабушкой. Она копить деньги и посылать нас в маленькой лодке из Сайгона в дельта Меконг. Перед тем, как мы уехать, она заставит нас обещать, что мы будем вместе, как надо братьям».
1: «И мы обещали», —
0: перебил его Дзунг, торжественно кивнув. Сара улыбнулась серьезному маленькому вьетнамцу и приблизилась к нему поближе. Хай продолжил свой рассказ. Он рассказал о том, как рыбаки из дельты Меконга отвезли их в Южно-Китайское море. Как они лежали, спрятавшись на дне лодки, когда мимо проплывал патруль. Он рассказал, как они добрались на рыболовном судне до Таиланда и о кошмарном нападении пиратов. Пираты забрали у них всю одежду, воду, бензин и оставили их умирать в открытом море. Рассказал, как с помощью парусов и одеял из 4 весел сумели добраться до берега. Они плыли 2 дня, пока судно не разбилось о скалы у берегов Таиланда. Местные жители позаботились о них и отправили на пункт помощи сил Организации Объединенных Наций. Там им выдали одежду и продукты. Их пересылали из лагеря в лагерь по Юго-Восточной Азии и в конце концов отправили в Соединенные Штаты Америки.
2: «Вот это я понимаю приключение!» –
0: воскликнул Сэм. Глаза его горели от восхищения.
2: «Вы оба такие смельчаки!»
0: Хай скромно опустил голову.
2: «Наши беды еще не кончатся», — напомнил он близнецам. «Мы были в опасности, но мы были вместе. Теперь мы врозь».
1: «Ну да, это мы знаем», —
0: сказала Сара со вздохом. Хай встал и с любовью посмотрел на брата.
2: «Я идти работать сейчас, Дзунг. Скоро я быть обратно».
0: Дзунг улыбнулся старшему брату и кивнул.
1: «Нам тоже пора», — сказала Сара. «Мы совсем забыли про наших лошадок».
0: Они вышли из дома и, прощаясь, помахали мальчику, а он все это время стоял в дверях, такой маленький и такой торжественный.

0: Сара села верхом на пыльную, а Сэм, сев сам, подал руку и подтянул Хая на свою лошадь. Еще раз помахав на прощание Дзунгу, они въехали в лес. Подведя Хая на поле, они поскакали к конюшне и почистили пыльную и отметину. Тщательно заперев дверь загона своей лошади, Сэм сказал:
1: «Я все думаю о рассказе Хая. Ты помнишь? Патрули, пираты и все прочее. Через это они прошли вместе, и просто несправедливо, что теперь не могут жить как братья, как хотела их бабушка».
2: «Да, я тебя понимаю», — ответила Сара.
0: Ее карие глаза были полны сострадания.
2: «Я молюсь все время за Хая и Дзунга. Пока это единственное, что я могу сделать».
0: Они сели на велосипеды и поехали домой. Когда выехали на дорогу, Сара спросила:
2: «Ты нашел какие-нибудь доказательства того, что Хай ездил на мотоцикле прошлой ночью?»
0: Сэм отрицательно покачал головой.
1: «Нет, но я уверен, что это был его мотоцикл».
0: Некоторое время они ехали молча. Объезжая выбоину на дороге, Сара вдруг остановилась и сошла с велосипеда.
2: «Давай поедем не по дороге, а по зеленой долине. Там есть тропинка. Я думаю, она ведет к сараю на нашей ферме».
1: Сэм криво усмехнулся. «Понимаю. Ты хочешь показать мне свою знаменитую уздечку?»
2: «Ну да. А что в этом плохого?» —
0: ответила Сара. Она поехала вперед, подпрыгивая на неровностях почвы.
2: «Эта дорожка должна быть проложена теми, кто здесь косил траву», — пояснила она, обернувшись к Сэму через плечо. «Папа говорил, какой-то фермер косит здесь траву на сено каждый год».
1: «Ну да, и его косилка наделала здесь ухабов», — пожаловался Сэм.
0: Сара оборвала его недовольство взволнованным возгласом.
2: «Так я и думала. Вот наш сарай!»
0: Дети слезли с велосипедов. Сэм обошел сарай и оглядел его критическим взглядом.
1: «Получится неплохая мастерская для мамы», — согласился он, — «если провести сюда свет. Неплохо было бы сарай покрасить».
2: «Давай войдем, и я покажу тебе уздечку», — предложила Сара.
0: Они открыли дверь, висевшую на ржавых петлях. Пока Сэм осматривал сарай изнутри, Сара направилась к задней стене и вдруг застыла, уставившись на пустой гвоздь.
2: «Ее нет!»
0: — вскричала она удивленно.
1: «Чего нет?»
0: — спросил Сэм рассеянно. Он посмотрел на Сару и быстро добавил:
1: «А, ты имеешь в виду ту уздечку, о которой мне говорила?»
0: Сара кивнула, и глубокая морщина прорезала ее лоб.
2: «Кто-то ее взял».
1: «Скорее всего, тот, кто оставил», — логично предположил Сэм. «Он, видимо, узнал, что мы сюда вселились, и вернулся за ней».
0: Сара возмутилась.
2: «Во-первых, почему она была здесь оставлена? А во-вторых, почему нельзя было прийти к нам и объяснить, что он забыл здесь уздечку, и попросить разрешения забрать ее? Я бы сделала именно так, если бы я что-то забыла в чужом сарае».
0: Она на минуту запнулась и закусила губу в задумчивости.
2: «Похоже, этот кто-то не хотел, чтобы мы видели, как он забирает уздечку».
1: «Ты делаешь из мухи слона», — сказал Сэм, подшучивая над сестрой. «Твои глаза опять заблестели, сестренка, и это значит, что у тебя созрела новая версия».
2: «Да, созрела», — объявила Сара. «Я уверена, что эта уздечка связана с пропажей лошадей из конюшни мистера Рейбера».
0: Сэм присвистнул.
1: «Ну-ну, это уж слишком. Каким это образом?»
0: Увлеченная собственной догадкой, Сара сказала:
2: «Может, отсюда конокрады забирали лошадей? В конце концов, они же не могли подъехать на своем фургоне прямо к конюшне. А наш сарай не виден с дороги. Это просто замечательный тайник».
0: Сэм задумался.
1: «В этом что-то есть, Сара», — пробормотал он. «Но как они доставили белую молнию и красавца сюда, в этот сарай?»
2: «Кто-то приехал на них сюда верхом с фермы Лисий Хребет», — заметила Сара просто.
1: «Ты что, не понимаешь? Уздечка, висевшая тут на гвозде, подтверждает мою мысль.
2: Сюда приехали на лошадях, а этой ночью, когда увели красавца, вор обнаружил, что в прошлый раз оставил здесь уздечку и теперь забрал ее с собой».
0: Сара остановилась. Она оглядела пространство под сеновалом.
1: «Лошадей вполне возможно здесь держать, под сеновалом, пока за ними не приедет фургон. Тут полно места».
0: Сэм помолчал, обдумывая версию Сары. Наконец его глаза засветились.
3: «А ведь ты, пожалуй, права. В теории все верно. Осталось найти того, кто привел лошадей с фермы мистера Рейбера сюда, в наш сарай».
1: «И выяснить, как он сюда добирался», — добавила Сара. «Ведь не красовался же он вечером на виду у всех на ферме».
0: Сэм согласно кивнул.
3: «Но если ехать не по дороге, то как он доставлял лошадей с фермы в сарай?»
0: Задумавшись, они смотрели друг на друга. Затем Сэм и Сара принялись снова проверять сарай. Яркое пятно привлекло внимание девочки. Нагнувшись, она подняла большой носовой платок в красно-черную клетку. Он был такой кричащей расцветки, что Сара даже удивилась, как она могла не заметить его сразу. Ах да, она ведь не смотрела под ноги, а сразу же бросилась к пустому гвоздю в стене, где прежде висела уздечка.
1: «Взгляни-ка!» – протянула она Сэму яркий платок.
2: «Я сейчас нашла вот это! Посмотри, какой большой! Наверное, мужской!»
0: Сэм посмотрел на платок, и его голос зазвенел от волнения.
3: «Знакомый платок! Я такой недавно видел!»
0: Он изучал ярко-красные и черные клетки на платке.
3: «Где же я его видел?»
1: «Ну, постарайся вспомнить!»
0: Торопила его Сара, волнуясь все сильнее.
1: «Это очень важно!»
3: «Да знаю, что важно!»
0: Сэм даже хлопнул себя по лбу и прошептал.
3: «Ну где же в самом деле я мог видеть этот платок? Не могу вспомнить!»

Дорогие ребята, время радиопрограммы «Чистое сердце» подошло к концу. В этом часе вы слушали третью часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

Бог к труду зовет. Бабочка порхает, сядет на цветок, нам давая в жизни маленький урок. Не стоять на месте, вере возрастать, дивное спасение людям возвещать. Толстый и тяжелый на окошке кот ласково мурлычет, раскрывая рот. Стал совсем ленивый, рядом мышь шуршит. Брат мой нерадивый, Бог с небес глядит. От безделья тухнем, словно огонек. Ревностно трудиться, призывает Бог. Дело совершайте, нива верных ждет. Жатва побелела, Бог к труду зовет.

розовым закате последний луч погас. Уснули Таня, Рома, Сережа и Тарас. Уснул высокий тополь, береза под окном. Уснули мирно дети глубоким сладким сном. Уснули без печали, без бед и без забот. По-детски просто веря, что завтра день придет. Все погрузилось в сумрак, в полночной тишине. И только тень застыла в смирении на стене. Не спит одна лишь мама и молится в тиши. Господь, да будут дети твои ученики. Дай силы им, здоровья, дай веры и любви, чтоб обрели навеки спасение для души.

Иаков-обманщик. Когда Исаак стал взрослым, он женился на девушке, которую звали Ревекка. До замужества Ревекка жила в той далекой стране, которую когда-то покинул Авраам. Исаак и Ревекка очень любили друг друга, но у них не было детей, хотя они и прожили вместе уже 20 лет. Часто просили они Бога, чтобы он дал им детей. И, наконец, Ревекка родила сразу двух сыновей-близнецов. Того, который родился первым, назвали Исавом, а того, который родился вторым, назвали Иаковом. Вскоре после рождения детей Бог сказал Ревекке: «Старший сын будет служить и повиноваться младшему». Очень удивилась Ревекка, услышав эти слова. Неужели Иаков станет главой семьи? Но ведь Исав родился первым, и по обычаю он должен стать главой семьи. Неужели все будет наоборот? Прошло много лет. Исав и Иаков выросли. Исав стал сильным, широкоплечим мужчиной. Все тело его было покрыто рыжими волосами. Целые дни он проводил в лесу, где он охотился на диких зверей. Исаак очень любил своего старшего сына Исава за его силу, смелость и ловкость. Иаков не был таким сильным, как его брат Исав. Тело его было гладким, на нем не было так много волос, как у Исава. Иаков не был охотником, он был все время дома, заботясь о домашних животных. Он был хорошим хозяином. Иаков знал, что Бог когда-то обещал его матери Ревекке, что именно он, Иаков, а не старший его брат Исав, будет главой семьи. Исаак к тому времени был уже очень стар. Он уже почти ничего не видел и не мог даже различать своих близких. Он все время болел и боялся, что скоро умрет. Поэтому однажды он позвал к себе Исава, чтобы сказать ему, что он, как старший сын, все получит по наследству. Исаак хотел благословить Исава и рассказать ему, как Бог обещал, что от них произойдет великий народ, и что наш Спаситель Иисус Христос тоже будет из этого народа. Когда Исав вошел, Исаак сказал: «Я состарился и не знаю, когда умру. Пойди настреляй диких животных, приготовь еду и принеси ее мне. Я благословлю тебя». Исав тут же пошел на охоту, чтобы исполнить желание отца. Ревекка подслушала весь разговор между Исааком и Исавом. Ей очень не хотелось, чтобы Исав получил благословение отца. Ведь Бог обещал ей, что Иаков станет главой семьи. Быстро побежала она к Иакову и все ему рассказала. «Делай, как я тебе скажу», — приказала ему Ревекка. «Пойди и принеси мне из нашего стада двух козлят. Я приготовлю из них вкусную еду, а ты отнесешь ее своему отцу». «Но отец может очень рассердиться, если я принесу ему еду вместо моего брата Исава. Кроме того, все тело Исава покрыто волосами, а у меня гладкая кожа, и отец сразу догадается, что я хочу его обмануть», — возразил Иаков матери. «Если отец рассердится, я скажу, что это я во всем виновата», — ответила Ревекка. Тогда Иаков принес матери двух козлят, а та зажарила их очень вкусно. Она ведь знала, какое мясо ее муж Исаак любит больше всего. На поднос с мясом она поставила еще тарелку с хлебом и кувшин с самым лучшим вином. Чтобы Исаак не догадался, что это Иаков, Ревекка обернула руки и шею Иакова шкурами козлят, а сверху одела на него плащ его брата.
Затем она дала в руки Иакову поднос с едой, и тот пошел к отцу. «Кто ты, сын мой?» – спросил Исаак. «Я твой старший сын Исав», – ответил Иаков. «Я принес тебе еду. Съешь мясо, которое я тебе приготовил, и благослови меня». «Как тебе удалось так быстро настрелять диких животных и приготовить еду?» – спросил удивленный Исаак. «Это Бог помог мне», – солгал Иаков. «Подойди поближе ко мне», – сказал Исаак. «Я хочу потрогать тебя. Действительно ли ты мой сын Исав?» Иаков подошел к отцу, и тот, потрогав его, сказал: «Странно. Голос Иакова, а руки и шея вся в волосах, как у Исава». «Ты действительно мой сын Исав?» – спросил Исаак еще раз. «Да», – еще раз солгал Иаков. «Хорошо», – сказал Исаак. «Дай мне еду, которую ты приготовил». Исаак съел мясо, которое ему очень понравилось, выпил вино и съел хлеб. Но сомнения не покидали его. Ему все время казалось, что перед ним не Исав, а Иаков. «Подойди ко мне и поцелуй меня», – попросил Исаак. Он хотел по запаху узнать, Исав перед ним или нет. Но на Иакове был плащ Исава, и поэтому Исаак решил, что поцеловал его его старший сын Исав. Поверив Иакову, Исаак благословил своего сына. Теперь Иаков стал наследником и главой всей семьи. Быстро побежал Иаков к Ревекке и рассказал ей, что им удалось обмануть Исаака. А тем временем Исав вернулся с охоты, приготовил еду и понес ее отцу. «Кто ты?» – спросил испуганный Исаак. «Это я, твой старший сын Исав», – ответил Исав. Услышав голос Исава, Исаак все понял. «Иаков уже приносил мне еду. Я поел и благословил его вместо тебя», – сказал расстроенный Исаак. «Теперь Иаков – глава всей семьи». «Благослови и меня, отец мой, ведь Иаков получил твое благословение обманом», – попросил Исав отца. Исаак благословил Исава, но он уже не мог сделать Исава главой семьи. Главой семьи стал Иаков. Очень рассердился Исав на своего брата и решил убить его, как только умрет отец. Ревекка очень испугалась и стала просить Иакова бежать в ту далекую страну, где она раньше жила. Иаков и сам испугался угроз Исава и решил последовать совету матери.

Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию третью часть рассказа «Тайна пропавших лошадей».

0: Сэм вспомнил. Когда дети добрались домой, Сэм спрятал найденный Сарой платок в своем шкафу под стопкой футболок.
1: «В нем ведь ключ к разгадке», — сказал он Саре и добавил голосом, полным отчаяния. «Ох, если бы я мог вспомнить, где видел этот платок!»
0: За обедом все обсуждали пропажу красавца.
1: «Это уже вторая лошадь, украденная с фермы Лисий Хребет», — проинформировала Сара родителей и Тима.
0: Миссис Хармон расстроилась.
1: «Интересно, куда девались лошади?»
0: Сэм ответил.
2: «Мистер Рейбер считает, что это проработала банда конокрадов, так как с других ферм тоже пришли сообщения о пропаже породистых лошадей».
0: Тим спокойно слушал разговор. Вдруг он оживился.
2: «Мы же слышали звук мотоцикла Хая прошлой ночью. Может, он видел что-то, связанное с ограблением конюшни?»
0: Сэм пожал плечами.
2: «Мы с Сарой спрашивали его, но он ничего не знает и даже сказал, что не ездил на мотоцикле прошлой ночью».
0: Тим подался вперед и нахмурился.
2: «Этого не может быть! Мы же видели его мотоцикл!»
0: Тут миссис Хармон не вытерпела.
1: «Кто этот Хай? Вы как-то говорили о нем, но я забыла, в связи с чем».
2: «Это вьетнамский мальчик, который работает у мистера Рейбера», — объяснил Тим.
0: Сара затаила дыхание. Она надеялась, что Тим не обмолвится и не станет рассказывать родителям, как Хай сбежал от своих опекунов в Филадельфии и где теперь прячется. В этот момент Тим поймал выразительный взгляд Сары и остановился на полуслове. После долгой паузы в разговор вступил мистер Хармон.
2: «Да, не повезло Эду Рейберу. Надеюсь, пропавшие лошади скоро найдутся».
0: Миссис Хармон добавила озабоченно. «Я бы хотела что-нибудь для него сделать». Сара выпрямилась и оживленно предложила.
1: «Давайте завтра пригласим мистера Рейбера и Боба Долана к нам в гости на пикник. Это их немного отвлечет».
0: Миссис Хармон повернулась с улыбкой к дочери. «Умница! Хорошо придумала!» Мистер Хармон усмехнулся.
2: «Я полагаю, Эд и Боб будут счастливы хоть один раз не готовить себе еду. Я бы на их месте очень обрадовался такой возможности».
0: «Ну, тогда решено», — сказала миссис Хармон. «Я позвоню ему после обеда». Потом она обратилась к мужу. «Я хотела спросить, дорогой, а как прошло сегодняшнее собрание в колледже?»
2: «Замечательно», — ответил мистер Хармон. «Я познакомился с несколькими преподавателями исторического факультета. Джим Бертон пригласил нас посетить его церковь завтра».
0: Тим, нахмурившись, откинулся на спинку стула.
2: «Нам обязательно надо идти в церковь так скоро, папа!»
0: Профессор Хармон удивленно взглянул на сына.
2: «Ну, ты же знаешь, что мы ходим в церковь каждое воскресенье». «Да, мы ходили, когда жили в Филадельфии, но здесь мы новые люди и еще никого не знаем».
0: «Церковь – самое лучшее место для знакомств», – сказала мама. На следующее утро все семейство поехало в Мейплвуд. Вдоль главной улицы росли высокие клены, и Сара подумала, что у города удачное название. Мейплвуд в переводе с английского означает «кленовый лес». С главной площади профессор Хармон свернул на улицу, которая велась по холму к зданиям колледжа.
2: «В церковь идти еще рано. Давайте я вам покажу территорию колледжа»,
0: – предложил он и остановил машину у серого каменного здания, по стенам которого вился плющ.
2: «Вот это и есть исторический факультет. Мой кабинет на первом этаже».
0: «Очень красивое место», – заметила миссис Хармон. «А это здание я когда-нибудь нарисую, Джон». Профессор немного поводил семью по территории. Потом они вернулись к городской площади и, остановив автомобиль неподалеку, пошли к красной кирпичной церкви с высокой белой колокольней.
1: После того, как Харманы расположились на своих местах и пропели первый гимн, они почувствовали себя как дома. Все присутствующие пели гимн, и Сара, услышав известные ей строчки из Библии, подумала, что Бога славят везде одинаково. Пастор Рис был небольшого роста, его благородное лицо окаймлял венчик седых волос, и когда он пожимал руку Саре после окончания службы, его голубые глаза заискрились.
2: «Мы очень рады новым прихожанам и надеемся увидеть вас снова в следующее воскресенье», — сказал он.
1: «Мы непременно придем», — пообещала Сара. Ей очень понравился этот маленький пастор и его приветливое обращение и добрая улыбка. К ним подошел молодой мужчина, крепкий и широкоплечий, с приятным открытым лицом.
2: «Я рад, что вы могли сегодня приехать», — сказал он. «Познакомьтесь с моим семейством».
1: Джим Бертон представил им свою хорошенькую молодую жену, двух маленьких дочерей, Дженнифер и Лизу, а также Дзунга, глаза которого засверкали при виде Сары и Сэма.
2: «Дзунг – наш приемный сын», – сказал профессор Бертон и обнял мальчика за плечи. «Он появился у нас в семье несколько месяцев тому назад».
1: Дзунг поднял глаза на своего приемного отца и широко улыбнулся. Сара поняла, что их связывало большое чувство. «Девочки просто счастливы, что у них есть старший брат», – добавила миссис Бертон. При упоминании о старшем брате девочки схватили Дзунга за руки и потащили его к качелям на лужайке позади воскресной школы. Сара улыбнулась им вслед. Она была довольна. У Дзунга была любящая семья. Если бы только Хай мог быть рядом с братом, счастье Дзунга было бы полным. Они попрощались с Бертонами, и профессор Харман позвал Тима, который разговаривал с двумя сверстниками его возраста. Все сели в машину и поехали домой.
2: «Вы знаете, а мне Мейплвуд начинает нравиться», — сказал Тим по дороге на ферму.

0: После воскресного обеда Сэм и Тим помогли отцу вынести из дома гриль и угли для пикника. Потом, нагрузившись шпаклевкой, краской и кистями, мальчики спустились к причалу, чтобы подновить старую лодку. Сара помогла матери приготовить салат и десерт, а потом присоединилась к братьям. Когда Тим заметил, что Сара идет к ним через лес, он показал на лодку и крикнул с нескрываемой гордостью.
1: «Как тебе нравится, Сара? Она законопачена, покрашена и будет готова к отплытию, как только высохнет».
0: Мальчики ухитрились вытащить лодку на причал, и теперь она сверкала свежей голубой краской. По борту шла белая полоса. Эти яркие цвета напомнили Саре щеголей зимородков, что летали вокруг пруда, и она воскликнула.
2: «Она такая же нарядная, как зимородок. Мы так ее и назовем – зимородок».
1: «О-о-о!» – застонал Тим. «Ей тоже обязательно надо дать название?»
2: «Конечно!» – сказала Сара. «У всех лодок есть имена».
0: Сэм усмехнулся.
1: «Ладно, я напишу ее название на носу. Пусть только высохнет краска».
0: Сара еще немного повосхищалась лодкой, а потом напомнила братьям о пикнике. Тим отмыл кисти от краски и закрыл банки крышками.
1: «Ух, я так проголодался, что готов съесть дюжину папиных отбивных!» – сказал он. «Я тоже!» – согласился с ним Сэм, подбирая пустые тюбики из-под шпаклевки и инструменты.
2: «Оставьте хоть немного угощения гостям!» – засмеялась Сара.
0: И они быстро пошли к дому через папоротниковый лес. Пока мальчики принимали душ и переодевались, Сара сидела на крыльце и не спускала глаз с дороги в ожидании гостей. Точно в 5:30 красный фургон подъехал к ферме и остановился перед домом.
2: «Приехали!»
0: – оповестила всех Сара. Мальчики тут же с грохотом спустились со второго этажа и выбежали через заднюю дверь, а родители вышли на боковое крыльцо. Мистер Рейбер нарядился в спортивную куртку и широкополую шляпу. Боб Долан тоже приоделся в ковбойскую рубашку с длинными рукавами и сверкающие новые ковбойские ботинки. Его светлые вьющиеся волосы были тщательно причесаны. Он выглядел моложе, чем обычно, и был очень красив. Мистер Рейбер поклонился всем сразу.
3: «Какие вы молодцы, что пригласили нас на ужин! Это получше, чем есть консервированную фасоль. Не так ли, Боб?»
0: Боб кивнул.
4: «Конечно, лучше!»
0: Профессор Харман положил отбивные на гриль, а мистер Рейбер помогал их поворачивать.
3: «Я всегда сам готовлю отбивные дома. Мне это занятие очень по душе», — сказал он миссис Харман, когда та попробовала отстранить гостя от этой работы.
4: «Он прямо чувствует, когда мясо готово», —
0: похвалил мистера Рейбера Боб.
4: «Вы знаете, если оно чуть-чуть сыровато внутри, то остается очень мягким и сочным, прямо объеденье».
0: Мистер Рейбер рассмеялся. Проверив, достаточно ли прожарились отбивные, он вынул носовой платок и вытер пот с раскрасневшегося лица. Помогая профессору раскладывать мясо на большое овальное блюдо, он обронил платок на траву. Внимательный Сэм заметил это. Он подскочил, как ужаленный. Сара вскрикнула, когда он едва не перевернул тарелку с салатом. Когда Сэм, подав платок мистеру Рейберу, вернулся на свое место, она спросила его шепотом.
5: «Ты что, Сэм, ты чуть не опрокинул на меня весь салат?»
3: «Потом скажу», – прошипел ей Сэм.
0: Остаток ужина прошел гладко. Поев, все сидели вокруг тлеющих углей и разговаривали, пока не стало темно и не налетели комары. Миссис Харман предложила зайти в дом. Мистер Рейбер поблагодарил, но отказался.
3: «Нам с Бобом надо еще кое-что сделать в конюшне. Кроме того, из-за этих конокрадов я не люблю долго отсутствовать». «Я отлично вас понимаю», — сказал мистер Харман, «и надеюсь, что их скоро поймают, а ваши лошади вновь вернутся в свою конюшню».
0: Мистер Рибер кивнул. Они с Бобом поблагодарили хозяев за пикник и отбыли в своем красном фургоне. Когда близнецы помогли родителям все прибрать, Сэм знаком позвал за собой Сару. У себя в комнате он подошел к шкафу, выдвинул нижний ящик и стал рыться в своих рубашках. Сара заметила.
2: «Ты весь вечер ведешь себя очень странно. Что ты хочешь мне показать?»
3: «А вот что!» —
0: ответил он, протягивая сестре яркий красно-черный платок, который нашел в сарае.
3: «Теперь я вспомнил, где я его видел».
2: «Где?»
0: — Сара затаила дыхание.
3: «В кармане мистера Рейбера в тот день, когда Тим и я пошли по лесной дороге на ферму Лисий Хребет. Тебя с нами не было. Помнишь, ты была в погребе?»
2: «Еще бы!» — вздрогнула Сара.
3: «Ну так слушай»,
0: — продолжил Сэм.
3: «В тот вечер мистер Рейбер привез черное облако на ферму. Он тогда тоже принарядился и был одет так же, как сегодня. Но вместо того, чтобы положить нормальный белый платок в нагрудный карман, он положил вот этот».
2: «Ах, так вот почему ты чуть не опрокинул салат мне на колени, когда мистер Рейбер уронил платок!» — воскликнула Сара.
3: «Да, в тот момент я все вспомнил!» — сказал Сэм. «Только одного не пойму. Как попал платок мистера Рейбера в сарай, где ты нашла уздечку?»
0: Сара сосредоточенно заморгала.
2: «Может, все-таки уздечка не принадлежала этим ворам? Может, она мистера Рейбера, и он вернулся за ней и потерял платок?»
0: Она прикусила губу и нахмурилась.
2: «Ну, тогда наша версия о том, что конокрады использовали сарай как место встречи, отпадает».
3: «Да, отпадает», —
0: подтвердил Сэм, бросив платок обратно в ящик. Сара села на кровать Сэма. Она была очень разочарована.
2: «Это означает, что мы вернулись к тому, с чего начали. Забили мяч в свои ворота».
3: «Не совсем так, Сара. Мы теперь знаем, кому принадлежит этот платок».
2: «Очень полезная информация», — проворчала Сара. «Мистер Рейбер не стал бы красть собственных лошадей».
0: Близнецы растерянно смотрели друг на друга.
3: «Кажется, ты права», — сказал Сэм, тяжело вздохнув. «Опять все сначала».

0: Меченая тропа. Тим попробовал еще раз, хорошо ли высохла краска на зимородке, и только потом они столкнули лодку в воду.
1: «Мы забыли покрасить весла», — огорчился Сэм.
2: «Ничего, покрасим после обеда», — успокоил его Тим.
0: Это происходило погожим летним утром спустя несколько дней. «Подходящая погода, чтобы опробовать зимородка», — решили дети. Тим, приняв на себя командование, сел на весла. Сара приютилась на маленьком сиденье на носу, а Сэм, оттолкнув лодку от причала, вскочил на корму.
2: «Ты будешь штурманом!»
0: — скомандовал Тим Саре через плечо.
2: «Следи внимательно за корягами, которые торчат из воды. Не хотелось бы поцарапать нашу красавицу».
3: «Есть, капитан!»
0: — отозвалась Сара и шутливо козырнула. Она успешно провела лодку мимо нескольких старых деревьев, подавая Тиму команды.
3: «Немного лево руля, теперь чуть-чуть право руля».
2: «О, у вас на борту старый морской волк!» — засмеялся Сэм.
0: Доплыв до середины пруда, Тим спросил.
2: «Куда теперь, друзья?»
3: «Давайте поплывем к домику», — предложила Сара.
2: «Зачем?» — удивился Сэм. «Хая там нет, сегодня не выходной».
3: «Ну, так может быть, там Дзунг?» — сказала Сара. «Ему должно быть скучно одному ждать, когда Хай закончит работу. Давайте устроим ему круиз по пруду».
2: «К домику так к домику», —
0: подытожил Тим, присматривая на берегу подходящее место для лодки.
3: «Вон туда, где не так много тростника», — показала Сара рукой и направила Тима к небольшой прогалине.
0: Она ухватилась за ветку дерева и подтянула лодку к поросшему травой берегу. Когда зимородок уткнулся в траву, Сара выпрыгнула, и Тим бросил ей веревку. Она крепко ее держала, пока мальчики выбирались из лодки. Потом Тим привязал веревку к стволу дерева, чтобы лодку не унесло. Сэм первым пошел через заросли рододендрона. Дойдя до домика,

0: и крепко ухватилась за борта, а Тим, сильно оттолкнув лодку от берега, запрыгнул в нее.
1: «Давайте поплывем к истоку», — предложил Сэм, неуклюже взмахивая веслами и поднимая фонтаны брызг. «Мы еще не обследовали эту часть берега». «Если мы не потонем», — проговорил Тим, глядя, как неумело гребет Сэм.
0: Сара вдруг вскрикнула.
2: «Ой!»
1: «Что такое?»
0: Тим даже вскочил.
2: «Посмотрите, голубая цапля!»
0: Сара показала на большую, длинноногую птицу, которая стояла в воде.
1: «Всего-навсего!» — отозвался Тим. «Можно подумать, что ты увидела чудовище!» «Я и забыл, что ты такая любительница птиц, Сара!»
0: Сэм опустил весла, и дети наблюдали, как птица, расправив большие крылья, плавно взлетела на верхушку высокого дерева. Сэм удивленно воскликнул.
1: «Как она там помещается? Я бы ее не заметил, если бы не видел, куда она села».
2: «Бог создал много чудес. Это одно из них», — объяснила Сара. «Она сливается с верхушкой дерева и таким образом прячется».
0: Некоторое время они наблюдали за цаплей, а потом Сэм зигзагами пересек пруд, проплыв мимо истока. Тим со своего места на носу крикнул.
1: «Эй, ты плывешь прямо к берегу!»
0: Сэм что-то проворчал, пытаясь обогнуть полузатонувшую корягу. Сара пришла на помощь близнецу и предложила.
2: «Давайте обследуем эту бухточку на нашей стороне пруда. Лево руля, Сэм!»
0: Сэм направил лодку к темнеющему истоку, едва не врезавшись еще в одну корягу. Когда, наконец, они заплыли в зеленую тень бухты, Сара посмотрела вверх на кроны деревьев и восхищенно вздохнула.
2: «Какой вид! Вот бы папу и маму сюда! А взгляните-ка на этот ручеек, что бежит из леса!»
1: «Давайте выйдем на берег и все обследуем», — сказал Тим. «Моим нервам нужен отдых после того, как лодкой правил Сэм».
0: Они привязали зимородка к суку большого дерева и вскарабкались на берег. Ручеек становился все уже, пока не исчез под корнями огромного бука.
1: «Родник бьет из-под земли и вливается в пруд», — сообщил им Сэм, встав на четвереньки и заглянув под корни дерева. «Наполняет пруд он, да еще несколько таких же ручейков по всему периметру».
0: Пока мальчики изучали исток, Сара обошла бук кругом и осмотрела лес поблизости. Именно тогда она и приметила тропинку, извивающуюся среди деревьев.
2: «Эй, я обнаружила тропу!»
0: — позвала она братьев.
2: «Пошли по ней и посмотрим, куда она нас приведет».
1: «Это оленья тропа», —
0: сказал Тим, подойдя к сестре.
1: «Скорее всего, она идет вокруг пруда. Ну, давай посмотрим».
0: Они пошли по тропе. Сэм, который шел позади всех, вдруг сообщил.
1: «Это не оленья тропа, а намеченная».
0: Сара и Тим остановились и удивленно уставились на брата.
1: «Как это?»
0: — спросил Тим.
1: «Вы оба все время смотрели вниз, а не на деревья вокруг»,
0: — сказал им Сэм и показал на белую отметину на стволе клена.
1: «А вон еще одна, Тим, прямо у твоего плеча».
0: Тим обернулся и увидел длинную белую линию, прочерченную краской на дереве. В нескольких ядрах от них была видна еще одна белая отметина, отчетливо заметная в сумраке леса.
2: «А зачем понадобилось кому-то метить эту тропу?» — удивилась Сара. «Она хорошо видна и без этого».
1: «А ночью?»
0: — спросил Сэм задумчиво.
1: «Если эта тропа та, что я думаю, она приведет нас к сараю на углу поля». «Давай проверим»,
0: — скомандовал Тим, двинувшись вперед. Ребята шли от одной белой отметки к другой. Очень скоро Тим, шедший первым, остановился посреди тропы и протянул вперед руку.
1: «Ты был прав, Сэм.
3: Вон сарай, его видно за деревьями.

0: Сара пригляделась и тоже увидела знакомый старый сарай и начинающееся за ним поле. Она оглянулась на тропу. У нее перехватило дыхание. Только теперь она поняла слова Сэма, что эти белые отметки хорошо видны ночью.
1: «Все-таки мы были правы, Сэм!»
0: Голос Сары был взволнованным и напряженным.
1: «Сарай действительно использовали конокрады.
2: Именно по этой тропе они привели сюда белую молнию и красавца с фермы Лисий Хребет».
3: «Так я и думал!» —
0: воскликнул Сэм. Тим непонимающе посмотрел на близнецов.
4: «О чем это вы?»
0: Вкратце они сообщили Тиму свою версию кражи лошадей. Их старый сарай служил тайником, откуда краденных лошадей потом увозили.

Посмотри на небо, Бог его творил. Посмотри на звезды и земля и реки, нивы и леса, все его творение, жизни чудеса. Сотворил он папу, маму и меня, зайчика и волка, мишку и слона. Солнце так сияет, и луна блестит, ветер пролетает, листья шевелит. Птички распевают множество цветов, все Иисуса славят, хоть не знают слов. Мы же дети Бога, мы всегда с Христом. Радостна дорога, раз за Ним идем. Мы идем и славим, чуден наш Христос. Он повсюду с нами, Он любовь принес.

0: Добрым утром, друзья дорогие!
1: Доброе утро, племя Христово!
0: Пусть у вас будут мысли благие и сердца к победам готовы!

0: хранит вас Господь в мире этом.
1: От болезней, коварства, несчастий. Пусть пути озарит своим светом.
0: И укроет от всяких ненастей.

0: добрым утром! Уж солнце сияет,
1: озирая лучами своими.
0: Этот день нас цветами встречает,
1: небесами весьма голубыми. Пусть вас радуют Божьи рассветы.
0: Шепот трав, пенье птиц неземное.
1: Ты велик, мы тобою согреты.
0: Да прославится имя святое.

благословляет Иакова. Вскоре после обмана Иаков покинул дом своего отца и отправился в дальний путь. Он ушел поздно ночью, когда Исав крепко спал. Он шел не один. Бог все время помогал ему. Но Иаков не знал об этом. Он боялся, что после обмана Бог гневается на него. Путь Иакова был тяжелым и опасным. Однажды, очень устав, Иаков решил ночевать прямо под открытым небом. Он не мог идти дальше. Ноги его были изранены и очень болели. Иаков остановился, смазал ноги маслом, которое Ревека дала ему в дорогу, нашел небольшой камень, положил его под голову и уснул. Ему приснился чудесный сон. Он увидел лестницу, которая поднималась от земли до самого неба. По ней ходили ангелы, а на самой верхней ступени стоял Господь. Бог сказал ему: «Я Бог Авраама, деда твоего, и Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и детям твоим. Я с тобой, куда бы ты ни пошел, я возвращу тебя на эту землю. Кроме того, Бог обещал Иакову, что от него произойдет великий народ, и что Спаситель наш, Иисус Христос, выйдет из этого народа». Вот какой сон приснился Иакову. Очень счастливым проснулся Иаков. Теперь он знал, что Бог не гневается на него за то, что он украл благословение отца. Иаков поднял камень, который он вечером положил себе под голову, и сделал из него памятник. Затем он взял масло и вылил его на памятник. Иаков хотел таким образом показать Богу, что он хорошо запомнил, что Бог сказал ему во сне. А место, где он спал, Иаков назвал Вифиль, что означает «дом Божий». Долго пришлось быть Иакову в пути, прежде чем он дошел до города, где родилась его мать Ревека. Иаков не пошел сразу в город, а остановился у колодца на окраине его. В это время у колодца собралось много народа. Пастухи поили скот. Через некоторое время к колодцу подошло еще одно стадо. Его вела молодая девушка. «Кто это?» – спросил Иаков у пастухов. «Это Рахиль, младшая дочь Лавана», – ответили ему. Очень обрадовался Иаков, услышав эти слова. Лаван был братом его матери, его родным дядей. Он быстро подошел к Рахиле, поцеловал ее и рассказал, что он сын Ревекки и Исаака. Потом он помог Рахиле напоить скот, и Рахиль побежала домой рассказать отцу, что у колодца она встретила Иакова. Обрадованный Лаван пошел встречать племянника и, увидев его, обнял и привел к себе домой. Долго расспрашивал Лаван Иакова обо всем. О Ревекке, Исааке, о стране, где они живут, о путешествии Иакова. Иаков стал жить у Лавана и помогать ему в хозяйстве. У Лавана было две дочери. Старшую звали Лия, а младшую – Рахиль. Рахиль была очень красива, а Лия нет. Иаков полюбил Рахиль и решил на ней жениться, но у него не было денег, чтобы заплатить за нее отцу, как это полагалось в этой стране. Тогда пошел Иаков к своему дяде и попросил взять его на службу. «Хорошо», — ответил Лаван, — «но какую плату ты хочешь за свою работу?» «Я хочу жениться на твоей младшей дочери, Рахиле», — ответил Иаков. «Я буду работать за нее 7 лет». Лавану понравилось предложение Иакова, и он согласился. Иаков стал ухаживать за скотом Лавана. Целыми днями трудился Иаков. Он был мастером своего дела, и стада Лавана быстро увеличивались. А Иаков очень любил Рахиль и поэтому с удовольствием работал.
Прошло 7 лет. Иаков пришел к Лавану и сказал ему: «Отдай мне Рахиль, мою жену». «Хорошо», — ответил Лаван. Он созвал много гостей и устроил большой праздник. Под вечер, согласно обычаю, жених ушел в темную комнату, куда Лаван должен был привести свою дочь. И вот дверь отворилась, и в комнату вошла женщина. Было очень-очень темно. Иаков был уверен, что это Рахиль. Но утром, когда стало светло, Иаков увидел к своему ужасу, что рядом с ним спит не Рахиль, а ее старшая сестра Лия. Лаван обманул его. Очень рассердился Иаков на своего дядю. Но на вопрос, почему он так нечестно поступил, Лаван ответил: «Сначала должна выйти замуж старшая дочь, а только потом младшая». А потом добавил: «Но ты можешь жениться на Рахиле тоже, если отработаешь за нее еще 7 лет». Иакову ничего не оставалось, как согласиться. Он женился на Рахиле и работал потом за нее еще 7 лет. У Иакова родилось 12 сыновей и 1 дочь. Но больше всех Иаков любил Иосифа и Вениамина, сыновей его любимой жены Рахили. Бог заботился об Иакове. Он стал богатым человеком. Ему принадлежало много овец, коз, коров, верблюдов и ослов. А через много лет Бог сказал Иакову, что настало время возвращаться в Ханаан. По дороге на родину Иаков остановился на том самом месте, где когда-то он видел чудесный сон. Там, в Вифиле, Иаков принес большую жертву Богу и лишь после этого продолжал свой путь в родной Ханаан, к своему старому отцу Исааку.

Псалом 120. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? А помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколеваться в ноге твоей. Не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиль. Господь хранитель твой. Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и ухождение твое отныне и вовек. Аминь.

0: Дорогие ребята, я очень рада, что вы настроили свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. И сейчас я предлагаю вашему вниманию четвертую часть рассказа «Тайна пропавших лошадей». Вкратце, Сара и Сэм сообщили Тому свою версию кражи лошадей. Их старый сарай служил тайником, откуда краденных лошадей потом увозили. «Платок мистера Рейбера, который мы там нашли, сбил нас с толку», — сказала Сара. «Но эта тропа — еще одно доказательство, что кто-то сюда наведывается и, скорее всего, по ночам». Тим провел пальцами по волосам и испытующе посмотрел на них.
1: «Вы знаете, что-то в этом есть. А то, что вы нашли этот платок, делает самого мистера Рейбера подозреваемым».
0: Глаза Сары расширились.
2: «Зачем мистеру Рейберу красть своих собственных лошадей?»
0: Тим оглядел сарай и наморщил лоб.
1: «Он мог быть с конокрадом заодно, и они уводили у него лошадей, чтобы он выглядел жертвой, и никто не мог бы его заподозрить в соучастии».
2: «Да ну тебя, Тим, ты слишком начитался книг!»
0: Сара обратилась к Сэму.
2: «Ты же видел, как мистер Рейбер расстроился, когда обнаружил пропажу?»
0: Сэм, обдумывая версию Тима, сказал:
1: «Лично я так не думаю. Вряд ли мистер Рейбер сам бы у себя воровал лошадей. Но надо признать, что делал это кто-то из своих».
2: «Что значит «из своих»?» — спросила Сара.
1: «Кто бы ни сидел в седле этих лошадей, он хорошо все знает. И ферму, и лес, и этот сарай».
0: Тим приподнял брови.
1: «Совершенно верно. И приходится подозревать самого мистера Рейбера».
0: Сара не могла постичь этого. Она никак не представляла мистера Рейбера в роли похитителя собственных лошадей. Нахмурившись, девочка опустила глаза и заметила отпечаток подковы на земле, где не было травы.
2: «Смотрите-ка, а вот еще один. Похоже, следы оставлены совсем недавно».
0: Тим прищурился и стал изучать следы.
1: «Послушайте, а не придумали ли мы все это? Может, это один из маршрутов для верховой езды?»
0: Сара отрицательно покачала головой.
2: «Это исключено. Все маршруты проходят по земле мистера Рейбера».
1: «Ну ладно», —
0: сказал Тим с сомнением в голосе.
1: «Могу предположить только одно. Надо проверить, куда приведет нас эта тропа, если пойти обратно».
0: Ребята повернули по тропе назад, к ручью. Тропинка обогнула сырую низину и пошла верхом. Как они и подозревали, она привела их к лесной дороге, по которой можно было попасть на ферму «Лисий хребет».
1: «Окружной путь к сараю на нашем поле», —
0: размышлял Сэм, присев рядом с братом и сестрой на упавший ствол дерева.
1: «Это как раз то, что нужно, если не хочешь, чтобы тебя увидели с дороги».
2: «А помнишь, Сэм, мистер Рейбер говорил нам, полицейские считают, что красавца вывели через заднюю дверь конюшни», — сказала Сара.
0: Сэм кивнул. Сара продолжала.
2: «Воры, должно быть, ехали верхом на украденных лошадях по той тропинке, которую мы обнаружили недавно. Помнишь, там, у забора, на поле, она ведет к лесной дороге».
0: Сэм еще раз кивнул и добавил.
1: «Потом с лесной дороги они свернули на тропинку к нашему сараю. Замечательный маршрут, чтобы незаметно доставить краденных лошадей в сарай».
0: Сара вскочила с бревна.
2: «Ну да, вот мы почти и раскрыли тайну. Мне не терпится рассказать обо всем мистеру Рейберу».
1: «Еще рано, Сара», — предупредил сестру Сэм. «Никому не надо ничего говорить пока, даже маме с папой».
0: Тим кивнул.
1: «Согласен с Сэмом. Если преступник кто-то из своих, то не хотелось бы, чтобы заподозрили невиновного».
2: «Все вы думаете, что это мистер Рейбер», — начала Сара по дороге к бухточке, где они оставили зимородка. Тим дернул плечом.
1: «На этом этапе расследования им может оказаться кто угодно».
3: «Тим прав. Прежде чем что-то рассказывать, надо иметь доказательства», — подтвердил Сэм.
2: Подойдя к лодке, Сара шагнула в нее первая и села на среднее сиденье.
4: «Сейчас моя очередь грести».
2: Тим скептически хмыкнул, но оттолкнул лодку от берега и сел на носу. Однако недоверие его улетучивалось по мере того, как Сара погружала весла в воду и выводила лодку из бухточки ровными красивыми гребками.
1: «Ого! Для девчонки ты гребешь просто замечательно!» — воскликнул Тим изумленно.
2: Сара вскипела, услышав такую сомнительную похвалу.
4: «Ну а почему эта девочка не может грести так же хорошо, как мальчик? И потом, не для того же я ездила в лагерь, чтобы сидеть там на бережочке и восхищаться пейзажем?»
1: «Ладно, ладно, извини меня, я не хотел тебя обидеть», — засмеялся Тим.
2: Пока они так переговаривались, Сэм в задумчивости молчал. Немного погодя, Сара перестала грести и заметила на лице близнеца знакомое ей отсутствующее выражение. Взгляды их встретились, и на глазах Сэма появилась улыбка.
4: «Давай, Сэм, выкладывай», —
2: улыбнувшись в ответ, сказала Сара.
4: «Я же знаю тебя. Опять какая-то свежая идея. Не так ли?»
2: Сэм кивнул, но ничего не ответил. Заговорил Тим.
1: «Готов спорить, что ты вычислил того, кто увел белую молнию и красавца?»
3: «Да, есть идея», — ответил Сэм таинственно.
4: «Ну, и кто это?»
2: Сэм хранил молчание.
4: «Ну, Сэм, скажи скорее», — умоляла Сара.
2: Но Сэм только взглянул на нее и усмехнулся. Сара потеряла терпение и обрызгала брата.
1: «Ты же меня всего облила!» — закричал он.
2: Сара угрожающе подняла мокрое весло.
4: «Еще раз брызну, если не скажешь!»
1: «А я еще не знаю наверняка», —
2: сказал Сэм, уворачиваясь от весла.
1: «Я еще не сложил все детали мозаики вместе. Пока могу только сказать, что мотоцикл Хая — очень важный ключ».
4: «И каким же это образом? Уж не думаешь ли ты, что Хай — вор?» — спросила Сара.
1: «Его мотоцикл был приманкой», — пояснил Сэм.
4: «Приманкой?» — поразилась Сара.
1: «Да-да, чтобы пустить всех по ложному следу. Больше я пока ничего не скажу», — сказал твердо Сэм. «Если мой дедуктивный метод неверен, можно обвинить совсем не того человека. Могу только добавить, что если мы вновь услышим звук мотоцикла, нам стоит пойти к нашему сараю и внимательно понаблюдать за тем, что будет происходить».
4: «И тогда мы получим ответ?» — спросила Сара.
1: «Надеюсь»,
2: — таинственно улыбнулся Сэм. Воры появляются снова. После обеда Сара помогала матери убирать со стола и мыть посуду, а мальчики пошли в коровник красить весла. Отец пошел за ними.
1: «Надо бы разобрать все здесь», — сказал он, осматривая всякую всячину, сваленную по углам коровника. «И освободить место для трактора, который мистер Рейбер продает нам. Все должно быть подготовлено заранее, а потом мы вспашем землю для маминого сада».
5: «Не поздновато ли сейчас думать о саде?» — спросил Тим.
1: «Сажать уже, конечно, поздно, но расчистить часть луга и подготовить землю к будущей весне можно сейчас», — ответил отец.
5: «Мама задумала большой сад? Да, пап?» — поинтересовался Сэм.
3: Мы с мамой хотели выращивать как можно больше своих овощей и фруктов, а вы будете помогать. Мы таким образом сможем экономить на продуктах. Вот одна из причин, почему мы купили ферму. В любом случае, нам будет полезно поработать здесь всем вместе».
5: «И когда же начнется разработка проекта под именем «Коровник»?» – спросил Тим.
3: «Завтра утром встанем и начнем. Разберем все содержимое, немного подправим сам коровник, и он у нас будет как новенький», – ответил отец.
4: «Ого!» – застонала Сара. «Здесь же полно работы!»
3: «И все, что делаете, делайте от души», – процитировал профессор Харман Библию. Он улыбнулся детям и продолжал. «Работа спасает от скуки, и вы не будете тосковать по развлечениям, которые были в Филадельфии».
2: Остаток недели они чистили, мыли, приколачивали. Сара и миссис Харман помогали в осуществлении проекта. В конце второй недели старый коровник был вычищен, починен, и его деревянные части сверкали свежей белой краской.
5: «Вот видите, к каким результатам приводит дружная работа!»
2: – довольно сказал профессор Харман, когда коровник был готов. Все согласились с ним, даже Сэм, несмотря на то, что у него почернел ноготь на пальце, результат неточного удара молотком.
5: «Я пойду пораньше спать», – сказал Тим, зевая. «Ох, ужасно устал!» «Я тоже скоро», – сказал Сэм брату, закрывая книгу, над которой он клевал носом.
2: Как и братья, Сара так наработалась, что не удосужилась даже развесить одежду. Она просто побросала ее, как попало, на стул и забралась в постель. Как только ее голова коснулась подушки, она заснула. Ей показалось, что она не спала совсем, когда ее разбудил какой-то звук. Сара села и сонно заморгала. Вот опять с улицы донесся громкий шум. Девочка бросилась к окну. Теперь звук удалялся. Что это было? Грузовик? Нет, не похоже. Мотоцикл! Сара выбежала из комнаты. Тихо, но настойчиво она постучала в дверь Сэма. Он не ответил. Сара отворила дверь и вошла. «Сэм!» – зашептала она, тряся его за плечо. «Сэм, проснись!» Сэм недовольно заворчал и повернулся в кровати.
5: «Что еще?»
2: – спросил он в полусне.
4: «По-моему, только что по дороге проехал мотоцикл!»
2: Глаза Сэма широко открылись. Он отбросил одеяло и последовал за сестрой в ее комнату. Чтобы не разбудить родителей, Сара тихонько прикрыла дверь и подвела Сэма к окну.
1: «Ты хорошо разглядела его?» – спросил Сэм. «Это был мотоцикл Хая?»
4: «Не знаю. Я проснулась от шума, и когда подбежала к окну, он уже проехал мимо».
1: «Ладно, если все будет как в прошлый раз, то он поедет обратно», – рассуждал Сэм.
2: Вдвоем они уселись на подоконник и стали ждать. Саре уже не хотелось спать. Она чувствовала, что Сэму тоже. Дети очень волновались. Вдруг Сэм подался вперед и напряг слух. Потом и Сара услышала отдаленный ракочущий звук мотора. Он становился громче и громче. Взгляды близнецов были прикованы к дороге. Но когда мотоцикл пронесся мимо, они смогли разглядеть только фигуру в шлеме. В свете фары они увидели еще серебристое крыло и колесо.
1: «Это точно мотоцикл Хая! Пошли к сараю и пошевеливайся!» – прошептал Сэм.
4: «Ты думаешь, это опять конокрады?» – испугалась Сара.
2: Сэм не ответил ей и побежал в свою комнату одеваться. Сара быстро оделась, сунув ноги в старые кроссовки. Путаясь в свитере, она выбежала в холл одновременно с Сэмом. Тихонько они прокрались к лестнице и стали спускаться. «А как же Тим?»
6: — спросила Сара приглушенно, остановившись на ступеньке и глядя вверх на дверь брата.
1: «Ты же знаешь, если он уснул, то разбудить его уже невозможно. Мы и так можем опоздать!»
6: — скороговоркой прошептал Сэм. Сара нехотя согласилась и последовала за Сэмом вниз. Они прошли через кухню к задней двери. Пока Сэм возился с замком и пока они спускались с крыльца, Сару мучила совесть. Надо было все-таки попытаться разбудить Тима. Он же тоже участвует в этом деле. Но угрызения совести прекратились, когда Сара бежала в темноте, еле поспевая за Сэмом. Все правильно, нельзя было терять ни минуты. Дорогу освещали только звезды, но скоро глаза детей привыкли, и они смогли различить очертания сарая. Внезапно Сэм схватил Сару за руку и потянул ее за деревья, росшие вдоль поля. Только они успели спрятаться за большим деревом, как Сэм показал Саре на светящуюся точку в лесу позади сарая. Они стали наблюдать за светом. Когда он приблизился, дети услышали тихий стук лошадиных копыт на меченой тропе. Кто-то направлялся верхом к их сараю. При свете мощного фонаря, который держал всадник, они разглядели знакомого жеребца. Это был черное облако. Близнецы спрятались в тени деревьев, и всадник проехал мимо них к входу в сарай. Человек слез с коня и трижды постучал в дверь.

0: — смело предложил Сэм. Они уже собрались покинуть свое укрытие, как вдруг заметили какое-то движение на тропе. Ребята замерли.
1: «Смотри!» — прошептала Сара.
0: Темная фигура отделилась от леса и быстро направилась ко входу в сарай. Тотчас дети услышали скрип двери и знакомый голос Хая.
2: «Где мой мотоцикл?»
0: Из двери высунулась рука и втащила рассерженного мальчика в сарай. Дверь снова со скрипом закрылась.
1: «Они поймали Хая!»
0: — воскликнул Сэм. Близнецы выбрались из тени деревьев и метнулись к сараю. Прильнув к щели в двери, в тусклом освещенном помещении они увидели Хая. Он стоял напротив худощавого темноволосого парня в потрепанной куртке. Парень нервно крутил в руках мотоциклетный шлем.
2: «Зачем вы брать мой мотоцикл?» — обвинял Хай. «Вы кто?»
0: Парень ничего не ответил и оглянулся. Из дальнего конца сарая послышался храп черного облака. Еще одна темная фигура появилась из-под сеновала, и когда она попала в полосу света, Саре даже пришлось зажать себе рот, чтобы не крикнуть. Она не могла пошевелиться, отказываясь верить своим глазам.
1: «Боб Долан!» — произнесла она, наконец, сдавленным шепотом.
0: Близнецы смотрели, не мигая. Хай сделал несколько неуверенных шагов назад, подальше от человека, державшего уздечку черного облака.
3: «Послушай, Хай, что ты здесь делаешь? Да еще так поздно!»
0: — спросил Боб Долан, и его обычно приветливое лицо превратилось в застывшую маску.
2: «Он мой!»
0: — ответил Хай, показывая на старый мотоцикл, прислоненный к стене сарая.
2: «Почему вы красть?»
3: «Я не крал твой мотоцикл»,
0: — заметил Боб, саркастически улыбаясь.
3: «Я просто позаимствовал его для Берта, чтобы он пару раз прокатился по дороге. Ты же любишь кататься на старых мотоциклах по ночам, а, Берт?»
0: Берт ухмыльнулся и кивнул. Хай растерянно сказал:
2: «Я не понимать».
0: Боб шагнул к Хаю и сказал с издевкой:
3: «Дело в том, парень, что вы с Бертом примерно одного роста, и щиток закрывает лицо Берта, и никто не поверит, что это он, а не ты, ездил по дороге в те ночи, когда пропадали лошади».
0: Хай уставился сначала на Боба, потом на ворованного жеребца под сеновалом.
2: «Вы... украсть черное облако!»
0: Высоким дрожащим голосом закричал он. Лицо Боба посуровило.
3: «Ну и что? Я скажу мистеру Рейберу, что слышал сегодня только твой мотоцикл, и он сделает вывод. Может, и Харманы услышали мотоцикл и тоже сделают вывод».
2: «Мистер Рейбер, вам не поверить!»
0: воскликнул Хай. Боб нехорошо ухмыльнулся.
3: «Тут ведь, Хай, мое слово против твоего, а мистер Рейбер скорее поверит мне, чем какому-то беженцу, который прячется у него в лесном домике».
0: Он поиграл уздечкой и повернулся к Берту.
3: «На этот раз я уздечку не забуду. Пора возвращаться в конюшню. Мне сейчас положено крепко спать в комнате для снаряжения».
4: «А что мне делать с этим парнем?»
0: — спросил Берт, показывая на Хая. Боб окинул взглядом вьетнамца.
3: «Будет лучше, если он внезапно исчезнет. Тогда его вина будет очевидной. Возьмите его с собой, когда Чарли приедет с фургоном. Хозяин решит, что с ним делать».
0: Распорядившись таким образом, Боб повернулся и уже совсем было собрался уйти. Но Хай загородил ему дорогу к двери.
2: «Вы не украсть черное облако!»
0: Он прерывисто дышал.
2: «Я вам не позволять!»
0: Удар кулаком в живот заставил мальчика отлететь назад.
3: «Уйди с дороги, Хай!» прошипел Боб. «Или в следующий раз ты даже не поймешь, чем я тебя стукнул!»
0: Сара

0: почувствовала, как рядом напрягся Сэм.
1: «Нам надо помочь Хаю»,
0: — стиснув зубы, сказал он. Сара поняла, что брат хочет сейчас же распахнуть дверь и прийти Хаю на помощь. Она схватила его за руку.
2: «Подожди!» — зашептала она.
3: «Мы не сможем ему помочь, если поймают и нас. Для всех будет только хуже».
0: Не успела она это сказать, как они увидели сквозь щель, что Боб идет к двери. Очень вовремя Сара оттолкнула Сэма за угол сарая. Они крепко прижались спинами к шершавым доскам и затаили дыхание. Боб с фонарем прошел мимо них. Они стояли неподвижно до тех пор, пока шаги не стихли. Боб ушел по тропе к старой лесной дороге. Сэм, захлебываясь от волнения, сказал:
1: «Я пойду в сарай. Вдвоем с Хаем мы, наверное, справимся с Бертом».
0: Сэм был настроен решительно, и Сара поняла, что сейчас его не удержать. Он пошел к двери сарая, но тотчас же вернулся и снова спрятался в тени деревьев. Два луча пронизали темноту. С края поля приближался фургон для перевозки лошадей. Водитель развернулся и задом подал машину к двери сарая. Фары погасли, но двигатель продолжал урчать. Сейчас же дверь открылась. Берт выволок Хая и втолкнул его в кабину. Руки мальчика были связаны за спиной, а глаза закрывала повязка. Перемолвившись о чем-то с Бертом, водитель фургона остался в кабине, а Берт вернулся в сарай за черным облаком. Пока он возился там, Саре в голову пришла внезапная мысль. Она придвинулась к Сэму и шепнула:
2: «Я пойду домой и разбужу Тима. Ты беги к дороге и следи, куда поедет фургон. Потом мы их догоним на нашей машине».
0: Не дав брату времени на ответ, Сара побежала через темное поле.

сотворил весь мир. Не ко всем приходит вера, что у мира есть Творец. Есть ли Бог? Спросил Валера. Бога нет, сказал отец. Возразила робко мама. Есть Господь, Он миру свет. Но в ответ отец упрямо утверждал, что Бога нет. Кто тут прав, кому поверить в положении таком? В спор не стал вступать Валерик, грустным вышел на балкон. Был на редкость ясный вечер, и небесный свод привлек. Звезды вспыхнули, как свечи, значит, кто-то их зажег. Все так сложно, так непросто, столько звезд-то всех не счесть. Есть ли Бог? Спросил он звезды. Отвечали звезды: есть. Есть, ответил старый тополь, а вернее его листва. То ли шелест, то ли шепот, только слышали слова. Милый мальчик, сердцем вникни, отгони сомненья прочь. Мы ведь сами не возникли, сотворил весь мир Господь. Даже дом с твоей квартирой, нет, не вырос сам собой. Так же есть Создатель мира, с ним прибудь, Господь с тобой. Всемогущий у нас Всевышний, мир велик, Творец один. Словно в школу утром вышел вместе с мамой в церковь сын. Возле церкви Петька в сквере вдруг опешил. «Ты куда? Неужели в Бога веришь?» Отвечал Валера: «Да».

Я дома папе рассказал о друге Вовке, о споре в школе и неправильных делах. Он вел себя совсем бестактно и неловко, и в споре выглядел пред всеми как чудак. Когда же Вовка оказался побежденным, его мальчишки все оставили тотчас. «Остави ты его», — сказали возбужденно, — «и научи его сурово в этот раз». И я оставил друга Вовку одиноким, и я с научением совсем не опоздал. Отец внимательно смотрел класса с упреком. Затем урок о верной дружбе он мне дал. Сказал отец: «Легко любить друзей хороших, легко дружить, когда твой друг пример везде. Но тот, кто верный друга в слабости не просит, всегда протянет руку помощи в беде. Лишь верный друг предупредит твое падение и защитит от одиночества всегда. Лишь верный друг развеет все твои сомнения. Кто верен, тот не бросит друга никогда». Я слушал папу, и мне стало очень стыдно, я сам себя уже не уважал. Мне за неверность было больно и обидно, я с раскаянием быстро к Вовке побежал.

Иаков поселился со своими сыновьями в своей родной стране Ханаан. Его родители, Исаак и Ревека, к тому времени давно уже умерли. Умерла и любимая его жена Рахиль. Сам Иаков стал старым человеком, а сыновья его выросли и стали взрослыми мужчинами. Только Иосиф и Вениамин были еще маленькими. Иаков любил Иосифа больше других сыновей и подарил ему красивую разноцветную одежду, которой не было у других братьев. Старшим братьям не нравилось, конечно, что Иосиф – любимец отца. Но больше всего они сердились на Иосифа за то, что он рассказывал отцу обо всех их проступках. Иосиф любил и почитал Бога. И однажды Бог рассказал Иосифу во сне, что он, Иосиф, будет царствовать над братьями и отцом. Когда Иосиф рассказал об этом сне, еще больше рассердились братья на него. Однажды Иосиф увидел другой сон и тоже рассказал его отцу и братьям. «Мне снилось, — рассказывал Иосиф, — что мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». Ох, как рассердились на него братья! «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» — спрашивали они насмешливо. Но еще больше рассердились братья, услышав о другом сне Иосифа, в котором он видел, как солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему. Ведь этот сон означал, что Иосиф станет главой над ними, что не только они, его братья, но и отец, и мать поклонятся Иосифу. Услышав об этом сне, даже старый Иосиф рассердился на своего любимого сына. А братья прозвали Иосифа сновидцем и очень хотели, чтобы с Иосифом что-нибудь случилось. «Как хорошо было бы, если бы он умер», — думали они. Однажды отец попросил Иосифа пойти узнать, не случилось ли что с его братьями и со стадами, которые те пасли. Братья далеко отошли от дома, ища хорошие пастбища для скота, и Иаков очень беспокоился. Иосиф сразу же отправился в дорогу, но на обычном месте ни братьев, ни овец не нашел. К счастью, в это время мимо проходил один пастух, который, увидев Иосифа в его красивой цветной одежде, спросил: «Что ты ищешь?» «Я ищу своих братьев», — ответил Иосиф. Пастух знал, что братья Иосифа пошли на новое пастбище, и указал Иосифу дорогу. Братья сразу же увидели Иосифа, едва он появился на дороге. «Вон сновидец идет», — сказали они друг другу. «Давайте убьем его и бросим в какой-нибудь глубокий ров, а отцу скажем, что его растерзали в лесу дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Только старший брат Рувим не хотел убивать Иосифа. Он сказал братьям: «Давайте не будем убивать его, а просто бросим его в глубокую яму, и он там все равно умрет с голоду». Рувим надеялся, что ночью, когда братья уснут, он сможет вытащить Иосифа из ямы и вернуть его отцу. Братья не знали планов Рувима и согласились с его предложением. Как только Иосиф подошел к братьям, они схватили его, сорвали с него его красивую одежду и бросили его в яму. К счастью, в ней не было воды, но она была очень глубокой, и Иосиф не мог сам из нее выбраться. Если никто ему не поможет, он умрет в этой глубокой яме от голода. А злые братья уселись за еду, и даже кусочка хлеба они не бросили Иосифу. Один только Рувим не стал есть вместе с остальными и отошел посмотреть, как пасутся овцы. В это время к братьям подошли люди, которые шли с караваном верблюдов в Египет. Это были богатые купцы, путешествовавшие из страны в страну и занимавшиеся торговлей. Один из братьев, Иуда, сказал остальным: «Зачем нам убивать Иосифа? Давайте лучше продадим его». Эта идея всем понравилась. Братья быстро вытащили Иосифа из ямы и потащили его к купцам. «Не хотите ли вы купить его?» —
— спросили братья купцов. Купцам очень понравился Иосиф, и они купили его, заплатив деньги братьям. Затем они связали Иосифа веревкой, а конец веревки привязали к верблюду. Иосиф должен идти за верблюдом в чужую далекую страну Египет. Бедный Иосиф. Но Иосиф верил, что Бог не оставит его. Купцы уже давно ушли, когда вернулся Рувим. Он подошел к яме и увидел, что она пуста. Иосифа в ней больше не было. «Что же я скажу отцу? Я же старший и отвечаю за всех братьев и за Иосифа тоже», — подумал огорченный Рувим. «А если я скажу ему, что Иосиф пропал, он накажет меня». Но хитрые братья придумали, как обмануть отца. Быстро убили они овцу и вымазали одежду Иосифа в крови. Затем они позвали слугу, отдали ему одежду и приказали отнести ее отцу и рассказать, что Иосифа растерзали в лесу дикие звери. Увидев одежду любимого сына, которая была вся в крови, Иаков чуть не умер от горя. «Это одежда моего сына! Дикие звери растерзали его!» — плакал.